0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, это «Пит-стоп», наш гараж, в который вы заезжаете периодически к нам, мы надеемся, и мы здесь с вами для того, чтобы обсудить очень важные и интересные темы. Богдан, Наташа, Надежда, я Сергей, и с нами Сергей еще. Ну что ж, мы поговорим сегодня о такой теме, которая будоражит, я думаю, всех нас, начиная с детства, это отношения с нашими родителями. А именно, давайте перед именно я просто вас прошу, вы были послушные дети в детстве, скажите честно?
3: Не бывает послушных детей, Сергей.
2: Ну, относительно, ну, так скажем, есть более послушные, есть менее послушные.
4: Ну, я могу
2: Какими
4: сказать,
2: вы были в детстве?
4: Что мне в детстве всегда хотелось быть послушной, потому что мне мама там говорила, вот смотри, там вот такой вот не будь, будь хорошенькой. Я такая, ну ладно, буду хорошенькой. Ну,
2: когда просто говорили, вот такой не будь, деле... на кого показывали?
4: Неважно.
2: А старшую сестру?
4: Да.
2: Неважно, и сказала.
4: Вот, и просто всегда такое какую-то ответственность, ну мама там на меня рассчитывает, и просто, ну все равно, я маму просто боялась. Поэтому нужно было быть послушным.
2: Ты, видно, даже сейчас нервничаешь. Отлично. Наташ, скажи, ты послушная девочка?
5: Мне достались гены моих родителей с очень интересным характером.
2: Интересным, да.
5: Поэтому они нормально так получили от меня.
2: То есть потрепала ты им нервы в детстве, да?
5: Потрепала, да и не в детстве, до сих пор.
2: Так, мы сейчас перейдем к этому. Богдан.
3: Я был нормальным. Мама говорит, я был нормальным. Я хорошим был ребенком.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, парни, они всегда в детстве, если парни не наказывают, если его не бьют, если его там ремня не дают, то это странно довольно-таки. Есть очень мало парней, которые менее активны, но в основном все парни, вот у меня тоже, мы с братом росли, мы почти каждый вечер получали. Хотя мы были довольно послушные, но каждый вечер мы получали там ремня, хорошо, нас родители не жалели наказывать. Я им за это благодарен, потому что в Библии написано «не жалей розги для сына». Это, наверное, не зря там написано. И на самом деле по-другому иногда мы не понимаем. Но вот мы с вами выросли уже. Скажите, вы уже вышли из-под опеки своих родителей? Или относительно все? Как у вас строятся отношения с вашими родителями? Богдан, давай, ты уже что-то...
3: Ну, ты никогда не... Ну, как бы, ты выйдешь из-под опеки родителей, ты всегда будешь как-то... Ну, наверное, все-таки в зависимости от воспитания, но ты всегда будешь как-то прислушиваться к родителям, всегда будешь как-то, ну, уважать их и все такое. Вот поэтому, ну, в любом возрасте ты все равно, как бы...
2: Будешь под их опекой?
3: Ну, типа того, да. Не прям вот под опекой прям, но имеется в виду, там, совет какой надо, там, где что ты, ну, получишь.
5: Ну, иногда совет – это, конечно, хорошо, опека – хорошо, но у этого же есть другая сторона. Допустим, если у твоего родителя одна точка зрения, у тебя другая точка зрения, у вас начинается, ну, стоит конфликт, вот, и как бы ты хочешь самостоятельной жизни, да, допустим, вот мне исполнилось 16 лет, я уже хочу приходить домой позже, вот, ну, 10, там, где-то до 11 часов, но мне все равно вот не отпускают, и на этой почве рождается конфликт, они говорят, ты будешь жить самостоятельно, вот, когда полностью, вот, это их любимая фраза, вот, когда будешь сама себе все полностью обеспечивать, вот тогда вот приходи, сколько, ну, и то они мне говорят, это будет только когда ты выйдешь замуж, в общем, они меня из одной клетки в другую, ну, это так,
2: отлично. Вот как Наташа снимает нас семейную жизнь.
5: Ну, потому что... Да, я как бы, ну, хочется пожить.
2: А там, понимаешь, а там муж будет так, до 10, чтобы дома была, понимаешь, по 10.
5: Ну, с мужем, понятно, там до 10. Вот. Вот, и как бы у меня очень часто на этой почве с родителями рождается конфликт, я хочу быть самостоятельной, я хочу.
2: Что ты делаешь, когда вот такой конфликт? Вот как вы его решаете? Ты убегаешь из дома, ты устраиваешь скандал.
5: Нет, ну, мы как бы разбираемся, ну, да, бывают скандалы, допустим, бывают какие-то там истерики небольшие, вот, но, в принципе, все потом, ну, сходится. Вот я говорю, поскольку у меня у нас одинаковые характеры, это как два быка против... На мосту. Это очень интересно со стороны.
2: Позовешь как-нибудь посмотреть?
5: Мне кажется, там слышно уже соседи.
2: Сергей, может, ты нам хочешь сказать? Хочешь, да?
6: Хочу.
3: Держись.
6: Ну, в общем, с родителями тут вот еще разница какая есть, разница в возрасте. Uh-huh. Если она слишком большая, то это очень-очень плохо.
2: А, разница детей с родителями.
6: Да, да, да, да. Uh-huh. Мне кажется, у меня с мамой именно вот, вот из-за
2: то
6: этого.
2: То есть, если разница конфликты больше, то конфликты усугубляются. То
6: да, да,
2: конфликты.
6: потому что она, допустим, не понимает фишки, которые есть в нашем возрасте. То есть она жила в другое время. Ага. Мы живем в другое время. Многое что поменялось, и вот как бы она не может понять меня, а я не могу понять ее. И на этом весь конфликт, и он никогда не решается.
2: Да, проблема поколений, разницы.
6: Вот.
2: Ну и скажи, вот сейчас, например, как происходит это, или как вы решаете эти конфликты? Тебя чересчур контролируют или наоборот свободно?
6: Меня чересчур контролируют, и ради этого я сбежал от мамы, по большому счету.
2: На нашу программу ты пришел ради
6: этого? Да, чтобы излить всю душевную боль, которая у меня есть. Нет, я специально переехал от нее. Ну, в моем понимании, чем раньше ты съедешь от родителей, тем будет лучше.
2: Отлично. И вот вопрос. В каком возрасте можно съезжать от родителей?
5: Я считаю, что да.
2: 18. Богдан.
3: Ну, съезжать самостоятельно, имеешь в виду, или...
2: Ну, в каком возрасте человек может жить уже самостоятельно, без родителей?
3: Ну это уже, я думаю, даже лет 15 будет вполне нормально.
5: Я имею в виду, чтобы законно, там, если один, потому что наступает полная ответственность. Ты начинаешь попадать в такие сложные жизненные ситуации, от которых родители тебя хотят уберечь, но тебе же нужно в них попасть, вот. И я как бы понимаю, что, допустим, да, мне будут ждать трудности, может, какие-то финансовые проблемы или что-то еще, но я хочу через это пройти, чтобы у меня был опыт, свой опыт. Вот, чтобы я уже сама в будущем, уже когда там, допустим, у меня будет намного, полегче, вот, ситуация, чтобы я знала, как и где поступать, и что у меня есть, есть опыт. Ну, опыт — это хорошо. Mm-hmm. Вот главное, чтобы он не был плохим. Большей части.
3: Ну, это я да, согласна. Но мы же говорим об отношении с родителями. Опыт это ты все равно получаешь, да, там что-то там не попробуешь, не поймешь, это да. Но...
5: Вот, а родители этого не понимают.
6: Да.
2: Ну, смотри, говорят же, что можно учиться не только на своих ошибках, на ошибках других. То есть родители тебе могут сказать, что там. И тебе не надо опыта получить, чтобы узнать, что там по
6: на
2: словам.
6: На ошибках других это не так все равно. Надо ощутить на собственной коже, каково
4: нет,
6: это.
4: Нет, просто если посмотреть на ошибки других, это посмотреть на ошибки твоих друзей или тебе родители просто что-то посоветовали. А вот когда моя мама говорит, ты не самостоятельная, поэтому ты не будешь этого делать. И просто она считает меня не самостоятельной, потому что не дает мне что-то делать самой. Она просто отбирает и делает это там сама просто. Потому что ты не самостоятельная. И вот на протяжении долгих лет она также считает и также думает, но не давая мне шанса
2: попробовать быть
4: и даже доказать, что я являюсь самостоятельной. Угу. Вот.
3: Это как не берут на работу там младше 20, но при этом надо, чтобы был опыт работы уже там 25 лет.
4: Да.
3: Правильно сказал?
2: Ну, примерно, да. Тебя поняли. Ну, смотрите, чаще всего люди не доверяют. То есть, например, родители могут не доверять детям, когда...
4: Ну, они переживают просто.
2: Они переживают, понятно. Но когда дети, на самом деле, есть случаи, что дети, на самом деле, они показывают свою несостоятельность, они показывают, насколько они несерьезные. То есть, и обычно родители не доверяют, доверят детям, если они увидят, что они на самом деле серьезные.
4: Как ты им докажешь это?
6: В этом суть. Ты отправляешь своего ребенка пенищем из дома и говорит, живи, короче. Вот тебе 5 тысяч на месяц.
2: Кто тебе так это отправит? Это же родители, они все-таки за тебя.
6: Вот, они должны жесткими быть чутка.
2: Хорошо.
6: И ты с ним сам научишься по жизни.
2: Может ребенок доказать родителям, что он на самом деле здравый, будучи живя с родителями, через учебу свою, через отношение в церкви, например, к людям, через отношение вообще, через отношение к работе какой-то, которую он где-то подрабатывает. И родители, даже когда он у них дома, они понимают, слушай, да, на самом деле ребенок уже...
4: Нет, возможно. А когда тебе не дают там вот это вот там учеба, твоя, ты можешь доказать, и тебе влезут в эту учебу и говорят, сделай так-то, так-то, хотя ты уже выработала свой план. Ага. Когда ты там выработала свой план действий вот здесь, вот здесь, вот здесь, и тебе лезут, я знаю, что ты не самостоятельная, поэтому я тебе скажу, делай так-то и так-то.
3: Рано или поздно придет тот момент, когда будет твой выход.
5: Поздно, это может быть в 40 лет кто-то до сих пор живет с родителями.
6: Поздно, допустим, ты отучился в институте.
3: Проблемы самого этого ребенка.
5: Нет, родители тоже бывают такие проблемы.
3: Это уже вообще очень редко и очень странно. Я думаю, вас...
6: Нет, смотри, Богдан, некоторые люди же... Вот смотри, некоторые родители отпускают своих... Вот ребенок кончает институт 22 года примерно, что-то такое, да, наверное?
2: Ну, 23.
6: Вот. И до этого периода его мама или папа, или все вместе, они контролят. Ну, ни туда, ни сюда, и тебя никуда не отпускают. И, короче, когда тебя отпустят, ты такой, типа, а что мне делать? И все, ты теряешься.
5: Да.
6: У тебя нет жизненного опыта, ты никуда не пойдешь. Ты просто будешь сам себе. Ты умеешь только учиться, и все.
3: Выбери профессию, которую надо обучаться в другом городе.
6: А если не нравится?
3: Чего не нравится?
6: Профессия.
3: Ты выбери ту, которая нравится, но которая в другом городе.
5: Чтобы тебе... друзья, ты
6: а если тебя родители не отпускают?
3: Ну, тогда живите здесь, какие проблемы-то?
5: Но у тебя родители не отпускают.
6: Вот. Ну вот.
5: Вот в этом проблема. Родители желают нам лучшего, и мы желаем лучшего. Тоже и как бы родителям, и хотим сами развиваться. И тут у нас непонимание происходит.
2: Тогда вопрос, как решить вот эту ситуацию, если родители не пускают, а тебе хочется опыта и доказать, что ты состоятельный. Получается, нужно что? Нужно избегать из дома? Или нет. Что нужно сделать? Вот как предложить решить этот вопрос? Как объяснить родителям, что они не правы?
6: Вот как у меня получилось.
2: Чтобы... Я... Вот Библия нам говорит почитать отца и мать. Это мы все знаем, да, что это важно. Почитание родителей, надо вот их слушаться, надо повиноваться. Но как вот это пойти на компромисс, что ли? Как им доказать, показать, что ты...
6: Надо капать на голову и говорить: я самостоятельный, и я уеду от тебя рано или поздно. И это срабатывает. Вот так я съехал в общагу. Весь 9 класс, когда я был в школе, я капал маме на мозги, говорю: я самостоятельный, я хочу съехать от тебя, не могу жить. Ага. Вот. И когда предоставилась такая возможность, что я смог съехать в общагу, я такой типа: ура! И все, сразу съехал и как бы жил там 2 года. И сейчас, получается, я уже живу...
2: В отдельном городе вообще.
6: В отдельном городе. Сам. Да, и все это благодаря тому, что я капал.
2: Ты счастливый, Серега.
6: Я очень рад. Я очень...
2: Ну, ты любишь свою маму.
6: Я люблю ее.
2: Благодарен ей за то, что...
6: Конечно, конечно.
2: Но все-таки ты решил съехать, чтобы почувствовать, ну, чтобы стать самостоятельным.
6: Конечно.
5: Но...
6: Чем раньше ты станешь самостоятельным, тем тебе легче по жизни будет.
5: Капать нужно мудро. Вот, допустим, я когда своему папе говорю то, что я хочу от него съехать, и я не хочу с ним жить, он это воспринимает как в обиду за свой, свой адрес. Он это не то, чтобы я тебя не люблю, а то, что он думает о том, что он не дает ребенку тех условий, в которых ему было бы комфортно или что-то еще такое, и это на самом деле обидно, и можно понять родителей. Нужно грамотно им об этом говорить. То есть эти желания, это вполне естественно.
6: Как?
5: Ну, грамотно ты говоришь, я вас люблю, я понимаю, что мне нравится, мне хорошо с вами жить, но я хочу, научиться вот этой самостоятельности. Вот если они уже тебя здесь не слушают, то я не знаю, плакать, молиться. Мне как бы папа, он сначала к этому отнесся так, что мне не хочется с ним жить, потому что я их не люблю, мне некомфортно. Но потом, когда мы поговорили, в общем, об этом, он действительно, он отпустил меня как бы самостоятельно жить, зная о том, что, чтобы я попробовала вот эту жизнь, чтобы я уже...
2: Знаете, у меня был такая история в жизни, опыт, что мне тоже научилось многому чему. То есть я уже давно тоже от родителей, вот как Сергей, еще с 9 класса я жил уже в общежитии в другом городе, потом в институте вообще в другой стране. И до сих пор уже семья у меня, и я понимаю, что родители, они до сих пор стараются, иногда мы думаем, воспринимаем, что это контроль. На самом деле это их желание участвовать как-то в нашей жизни и знать что-то о нас. Конечно, всегда, чаще всего перегибают палку. Это понятно, мы с вами, когда станем родителями, я тоже понимаю, что я тоже буду перегибать палку, любя своего ребенка. И я в какой-то момент как-то однажды помню, я, знаете, финансовая независимость, мы всегда стремимся к этому, чтобы быть финансово независимым от наших родителей, когда мы будем зарабатывать столько. И у меня настал этот период где-то на 3-м курсе и дальше. И вот настал какой-то момент, когда вообще мне родители, мама спрашивают: ну что, сколько мне выслать тебе, как обычно? Я говорю: ну слушай, не надо ничего, мне в принципе хватает все. И я, они говорят: да, слушай, а может вот это? Я говорю: да нет, не надо, а может вот это, не надо. И в тот момент я понял, что как-то у родителей такая небольшая грусть такая возникла. Почему? Я понял, что они всегда хотят быть нужным своему ребенку. А когда нам от них ничего не нужно, тогда они уже понимают, ну а зачем тогда нам жить, у них есть для чего жить, но главное это то, чем они могут помочь ребенку. Поэтому я периодически позволяю своим родителям чем-то мне помогать. Я говорю: да, слушайте, вот это выслать будет классно. Они: о, отлично, все высылают, а давай еще это. Я говорю: давайте это. И они получают огромную радость просто от того, что они могут нам чем-то помочь.
6: И дома у тебя куча банок.
2: Я был рад очень. Был бы рад, если бы... Вот Богдан, скажи, он бы куча банок себе набрал, понимаешь? Вот,
3: полных банок.
2: Полных, конечно, полных. А пустых обратно отправляешь для следующей заправки. Вот. Это, конечно, не потребительство, это я считаю, просто нужно родителям давать какую-то часть, ну, части своей жизни, но немножко, конечно, чтобы родители, если мудрые, они тоже понимают, они тоже рано или поздно поймут, я уверен, и уйдут из твоей жизни, оставят тебя жить самостоятельно. Вопрос еще на то, насколько ты сам докажешь, что ты способен быть самостоятельным. Вот, как-то так, я думаю.
6: Не, ну смотри, допустим, Бог он как делает, он типа... Он дает просто человеку возможность, вот типа живи, живи, и все. И он на своих же ошибках учится дальше, трудности там, все такое. И живет, живет, пока не научится. И как бы, а родители, они слишком в нашу жизнь влазят, как мне кажется. В жизнь детей. То есть нужно влазить до какого-то периода, пока, я не знаю, там точно, но вроде бы до 12 лет, типа, ребенок, он как бы благодарит родителям именно. И вот в это время нужно оказывать прям вот
2: влияние.
6: Колоссальное влияние.
2: Воспитание.
6: Да, а потом уже вот отбивать его от рук.
2: Потихонечку.
6: Да, его... да.
2: Хорошо, вот от Сергея у нас получается был такой этот рецепт, сколько лет можно уже родителям немножко отпускать своих детей. Тоже Наташа хорошая, видно, говорила мысли относительно решения конфликтов. Богдан, Надя, спасибо. Если у вас есть что-то есть добавить, можете сказать. Относительно этого. Я думаю, что у нас много уже было сказано. Спасибо большое вам, Сергей, Богдан, Наташа, Надя. Я думаю, что наши родители посмотрят эту программу, и родители других молодых людей, девушек тоже посмотрят и намотают себе на ус, чего хотят их дети. Но мы также будем наматывать на ус, что говорит Библия нам о том, что нужно все-таки наших родителей почитать, какие бы ни были конфликты, надо их решать, надо стараться. Так мирно, мирным путем, то есть показывая свою любовь родителям. Ну, а мы сегодня говорили об отношении отцов и детей. Вы нас послушали, вы сделаете наверняка свои выводы. Мы вам желаем в этом Божьих благословений и больших успехов. Это была программа «Пит-стоп». Пока.
5: Пока.
2: Пока.
7: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: В нашей жизни есть ряд очень чувствительных областей. И одна из них – это наши дети, наши внуки, словом, молодое поколение. И в этой связи хочу задать вам вопрос, драгоценный. Скажите, пожалуйста, какие мысли приходят вам в голову, какие чувства вы испытываете, когда думаете о детях, о подростках, о молодежи? Наполняется ли ваше сердце оптимизмом или же вас преследуют какие-то другие чувства и мысли? Вы знаете, чувства по поводу молодого поколения могут быть абсолютно разными. От восхищения, чувства спокойствия до очень сильной тревоги или даже состояния ужаса. Тем более апостол Павел в пророчестве последнего времени сказал: «Знай же, что в последние времена наступят времена тяжкие, и люди будут самолюбивы, сребролюбивы», и там написано «родителям непокорны». То есть одно из явных свидетельств, признаков последнего времени – что-то идет не так с молодым поколением. Вы знаете, ведь если мы присмотримся к молодому поколению, к нашим детям, внукам, то нас может многое что не устраивать в них. Ну, например, они не то читают, не то смотрят, не так одеваются, не туда ходят. И я думаю, что каждый из нас может продолжать список. Список того, что нас очень тревожит и беспокоит. Вы знаете, иногда такое ощущение складывается у взрослого поколения, у поколения родителей, бабушек и дедушек, что мы живем как в плохом кино, где одна картина, одна ситуация хуже другой. Так вот, друзья, сегодня наша тема называется так: «Поколение для Христа» или «Что не так с нашими детьми?». Я поделюсь с вами тремя принципами воспитания детей, которые взяты вот из этой потрясающей книги и проверены лично мной на личном опыте. И прежде всего хочу пригласить вас открывать вместе со мной Священное Писание. И мы откроем с вами Псалом 126, где у молодого поколения все хорошо. Мы откроем Псалом про молодое поколение, у которых все в порядке. И будем читать с вами текст 3, 4 и 5 из этого Псалма. Итак, здесь сказано: «Вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». То есть мы понимаем, да, с вами, что, в принципе, этот псалом про хороших детей, на которых старшее поколение, поколение родителей, поколение бабушек и дедушек может положиться. Конечно, образы, которые в этом псалме используются, они немножко далеки от нашей современной реальности, потому что сегодня города, как правило, не обнесены городской стеной, не обнесены частоколами, и сегодня стратегия защиты городов выстраивается по другим принципам. Но раньше, в древности, вообще городом называлось то, что находилось за городской стеной. Так а вот у городской стены были ворота. И эти ворота, знаете, это очень интересное место. Потому что ворота – это то место, где обычно вели диалог с врагами. Ну, куда обычно приходили враги? Собственно, понятное дело, да, враги же люди не глупые, они не пытались как-то в стены ломиться сразу. Самое слабое место – это ворота. То есть основной диалог с неприятелем происходит где? Правильно, у ворот. Но кроме того, ворота – это место, где обычно решались все очень важные дела для всего города. Все вопросы, связанные с общежитием, решались там. Более того, у городских ворот, как правило, находился рынок, где решались деловые вопросы. То есть мы понимаем, по сути, ворота – это то место, где сосредотачивалась вся социальная, политическая и военная деятельность всего города. И вот смотрите, что здесь сказано. Блажен человек, который наполнил колчан свой сыновьями, да, дочерьми, они не останутся в стыде. Почему? Потому что когда старшее поколение и младшее поколение выступает и разговаривает с неприятелем, то, согласитесь, более весомо звучит, когда весь город, все поколение, и старшее, и младшее, стало на его защиту, не так ли? Это очевидно. Итак, вот этот образ защитников города, образ старшего поколения и младшего поколения, он здесь очень хорошо показан. Но давайте посмотрим на текст чуть выше, где в качестве образа, описывающего детей, мы читаем о том, что Библия говорит: «Вот наследие от Господа дети, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». С чем ассоциирует автор этого псалма детей? Со стрелами. А что такое стрелы? Стрелы — это не оружие. Стрелы — это метательный снаряд для оружия. Это метательный снаряд для стрельбы из лука. И вы знаете, вот очень интересно, что ведь чтобы стрела попадала туда, куда ее отправлял воин, то есть старшее поколение, да? Потому что старшее поколение — это воин в этом псалме. Чтобы стрела летела туда, куда нужно, по назначению, над стрелой нужно было совершить ряд определенных действий. Ну, например, для стрелы отбиралось особое дерево. Стрелу очень тщательно изготавливали. Иногда ее склеивали. То есть это было не просто вот такое монолитное деревянное такое вот стрела, да, а ее склеивали для большей прочности, подбирали, делали индивидуально, изготавливали наконечник, то есть поражающая часть вот этого снаряда, наконечник, его тоже изготавливали мастера специальным образом, и вот к этой стреле изготавливали оперение. Чтобы стрела летела туда, куда нужно, для нее изготавливали оперение. То есть посмотрите, если мы вернемся к пятому тексту, где молодое поколение и старшее поколение идут рука об руку, и молодое поколение — это аргумент для врагов. То есть это сильная семья, сильная страна, сильное государство. Но чтобы вот это молодое поколение, стрелы, выполняли свою функцию, что-то по этому поводу должен был сделать человек постарше. И вы знаете, сегодня очень легко, глядя на молодое поколение, которое, ну, безусловно, иногда вызывает очень сильную тревогу, очень легко сказать: они бездуховные, им ничего не надо. Мы в их возрасте такими не были, хотя с этим я бы, честно говоря, поспорил. Их не интересуют какие-то серьезные вещи, они не серьезные люди. Все, что им интересно, это лазить в телефонах, смотреть YouTube или TikTok и что-то в этом роде. Вообще, мы ставим крест на них. И вы знаете, для нас, взрослых, ведь это удобная позиция. Ну, потому что это, дескать, их выбор. Да, вы знаете, может быть, вы и правы. Это правда. Молодежь порой выбирает совершенно неверный, неэффективный путь. Это правда. Но не вся. Это правда. Но не вся. С молодым поколением сегодня есть определенные сложности. Это правда, но не вся. И вот сейчас мне хочется с вами поделиться этими тремя принципами, которые записаны в Слове Господнем. Это вообще потрясающая книга, потому что здесь сказано все. Задолго до возникновения такой отрасли, такой науки, как педагогика, вот здесь в Слове Божьем написано все. И я приглашаю вас открыть одну историю. Это трагическая история, к сожалению, трагическая история. Но вы знаете, чем мне нравится Бог? Мне он нравится тем, что когда он дает слово, он не дает его таким рафинированным, таким искусственным, таким, как будто бы, знаете, вот все правильно включаешь, не работает. Поэтому в Библии масса историй с таким негативным оттенком. Вот сейчас мы будем читать одну из таких историй. Итак, это книга Судей, вторая глава. И читать мы будем, начиная с шестого текста. Пока вы открываете ваши Библии, я хочу напомнить, это история, которая происходит на стыке поколений. Когда поколение одно, поколение Иисуса Навина, уходит с исторической арены, а поколение после Иисуса Навина, то есть поколение их детей, приходит. Вот это вот время на стыке, оно очень интересное. Посмотрите. «Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю». Итак, что мы можем сказать о поколении родителей, поколении Иисуса Навина? Мы можем назвать это поколение сильным? Думаю, что да, потому что именно это поколение вошло в Божье обещание и стало жить в земле обетованной. Можем ли мы сказать, что это поколение очень тесно встречалось с явным вмешательством Бога в историю? Да, мы можем так сказать. Это правда. Это было поколение, которое Бога знало. Но с восьмого текста, смотрите, что сказано. «Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в предела удела его, Фамна в Сарае, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ он, то есть поколение вот этих вот отцов сильных, соприкасающихся с Богом, когда весь народ он и отошел к отцам, восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам». Вот эти тексты, друзья, описывают колоссальную трагедию. Когда старшее, сильное поколение по каким-то причинам не смогло передать ценности молодому поколению, а молодое поколение по каким-то причинам не смогло воспринять эти ценности. Это трагедия. Это катастрофа. Посмотрите, что здесь сказано. «Они не знали Господа и дел его, какие он делал Израилю». Вы знаете, когда читаешь эти тексты, складывается такое ощущение, что они не знали тех даже библейских историй, которые мы читаем нашим детям на субботней школе. Они не знали Господа и дел, которые Господь делал по отношению к ним. И на выходе мы имеем поколение, которое совершенно меняет систему ценностей. Написано, что они стали делать злое. Они стали служить Ваалу пред очами Господа. Совершенная смена системы ценностей. То есть то, что их отцы потом, кровью, трудами, войнами завоевывали как наследие, молодое поколение упустило. Мы с вами знаем, что книга Судей — это книга, которая, по сути, описывает довольно печальную жизнь израильского народа на протяжении огромного количества лет. Много поколений, сменяющих одно другое, это было поколение бездуховных, поколение далеких от Бога людей. И вы знаете, вот здесь, если мы поставим паузу, то мы не до конца поймем, а в чем же причина вот такой произошедшей жуткой трагедии, катастрофы. Давайте зададимся вопросом, а почему молодое поколение сменило мировоззрение? Почему они стали мыслить иначе? Конечно, у каждого рожденного в наш мир человека есть свобода воли. Безусловно, молодое поколение имеет право выбирать, и оно это делает. Но давайте посмотрим на старшее поколение. Чем занимается старшее поколение? Вы знаете, если сделать такой беглый взгляд на книгу Иисуса Навина, то мы можем обнаружить довольно интересные вещи. Мы уже с вами видели, что это поколение, которое служило Господу, поколение, перед которым стояла очень важная задача – войти в землю обетованную. Другими словами, приобрести дом, землю, место жительства для будущих поколений. Это великая миссия. И читая книгу Иисуса Навина, мы можем увидеть, что чем занимается старшее поколение? Покоряет город Иерихон совершенно нетипичным способом, где явно была рука Божья. Они разбираются во внутренних каких-то своих делах, потому что мы помним, когда один из жителей Израиля присвоил одежду, которую Бог сказал, не трогайте, она была под заклятием. То есть они выясняют причины своих поражений, они проводят какой-то анализ своей жизни. Дальше мы читаем о том, что они завоевывают Ханаан постепенно, город за городом, город за городом. Они, по сути, расширяют свои владения, они готовят место жительства для своих детей. А с 13 по 19 главу книги Иисуса Навина мы читаем о том, что они делят землю на уделы. Кстати, интересно, что о завоеваниях и об разделении земли более-менее приблизительно одинаковый массив текста. Почему? Да потому что одно дело завоевать, а другое дело поделить. Вспомните, чем часто заканчивается такая вещь в нашей жизни, как раздел имущества. Согласитесь, это довольно такая чувствительная область, поэтому одно дело завоевать, одно дело приготовить дом для своих детей, но совсем другое вот это вот с этим всем наготовленным что-то сделать. Знаете, я вспоминаю историю со своего детства. Детство я часто свое проводил у своего брата, двоюродного брата. И между соседкой и между родителями моего брата, вы знаете, шла просто такая непримиримая, заклятая война. Вот сколько я ездил, сколько я себя помню, вот с момента, когда вообще я начал вот вспоминать эти вот ситуации, до момента, когда я, ну, в принципе, наш как-то, ну, сменил место жительства, мы реже стали видеться, вот десятилетия, сколько я туда ездил, сколько я помню эту историю войны между соседкой одной и между другой соседкой. Знаете, за что они воевали? Не поверите. За 30 сантиметров межи. Объясните мне, что можно посадить на 30 сантиметрах межи, чтобы просто десятилетиями воевать друг с другом. Но если вы вот сталкиваетесь с сельским хозяйством или любите это дело, то вы наверняка посчитаете, если умножить 30 сантиметров там приблизительно на 10-20 метров, вы уже примерно высчитаете, сколько огурцов там можно вырастить. Но послушайте, драгоценное, разве стоит вот пару ведер огурцов, десятилетий испорченных отношений? Лично я думаю, что нет. Хотя, может быть, у вас иное мнение на этот счет. Так вот, поэтому смотрите, они мало того, что завоевали эту землю, да, они еще и делили, и это было серьезное дело. Так вот, теперь скажите, пожалуйста. Они завоевывали, готовили дом для своих детей. Они занимались разделом имущества, чтобы никто никого не перерезал там, да, за лишний клочок земли. Они решали внутренние проблемы. Можем ли мы сказать, что это поколение занималось чем-то малозначительным? Лично мне очень сложно так сказать. Они занимались действительно важными вещами, обеспечивая своим детям будущее. И это благородное дело. А вот теперь давайте вернемся к 8-10 тексту, прошу прощения. «И когда весь народ онный отошел к отцам своим, восстал после них другой род, который не знал Господа, и дел его, какие он делал». А вот это, друзья, цена. А вот это цена. Поэтому первый принцип, который работает, это принцип времени. Детям, молодежи нужно уделять время. Точка. Вы знаете, детям, в принципе, большой особо разницы нет. Родитель занимался бездельем, пьянством, игрой в танчики на компьютере, да? Или же родитель пахал с утра и до ночи. И в одном, и в другом случае ребенок не видит своих родителей. Вы знаете, я не хочу сегодня, я как бы чувствую вот возражения, да, которые внутри накипают. А где найти время? Жизнь сегодня такая непростая, тяжелая. Где найти время? Ну как выжить, если вот жизнь такая? Я глубоко убежден в том, что время есть всегда. Время есть всегда. Отсутствие времени на детей – это не проблема времени, это проблема приоритета взрослых. Поэтому, драгоценные, детям нужно время. Когда детям уделяется время, они растут здоровыми в эмоциональном, ментальном и духовном смысле этого слова. Когда ребенок оставлен без значимых взрослых для него, это все равно, что взять его черепную коробку, открыть ее, ну, простите за такой яркий образ, кинуть туда ручную гранату и закрыть. Ребенку нужен значимый взрослый. Точка. И неважно, почему я как взрослый этого не делаю, результат будет вот таким. Поколение, не знающее Господа. Вы знаете, сегодня я не хочу, конечно, вот вызывать какое-то чувство вины, потому что считаю чувство вины абсолютно бесполезным, даже вредным и токсичным чувством. Но вот чувство сожаления о том, что, может быть, в моей жизни что-то пошло не так, приоритеты расставлены были другим образом. Вот это очень хорошее чувство. Второй принцип. Вы все помните еще одну историю, которая тоже, к сожалению, не позитивная история. Это история о том, как медведица, вышедшая из лесу, порвала несколько десятков детей, которые унижали, оскорбляли пророка, да, пророка Елисея. Это страшная история. Вы знаете, когда люди читают эту историю, то сразу масса вопросов возникает по поводу этой истории. Как так? Неужели вот Бог такой злой, что он допустил это? А давайте попробуем посмотреть вот на эту историю немножко поглубже. Давайте посмотрим то, что обычно наш мозг упускает. Потому что знаете, как работает наш мозг? Мы же обращаем внимание, как правило, на более яркие картинки, на более яркие образы. И когда мы читаем про медведицу, разорвавшую 42 ребенка, конечно, это в нас включает. А давайте посмотрим на несколько очень существенных деталей в этой истории. Итак. 4 книга Царств, 2 глава, стих 3. «И вышли сыны пророков, которые в Вифиле...» Вы помните, где произошла эта трагедия? В Вифиле. Эта трагедия произошла в Вифиле. И здесь сказано, вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Вифиле были пророки. Там находилась пророческая школа. Слушайте, а что пошло не так? Что пошло не так? Родители, пророки не доработали. Может быть. Все может быть, хотя обычно пророки работали неплохо. Давайте посмотрим на еще один очень интересный эпизод. Третья книга царств, 13 глава, текст 1. Это немножко из истории Вифиля и из истории отцов этих детей. Вот смотрите, что там сказано. «Вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню Вифиль». Снова мы встречаемся с Вифилем, да? «В то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение». А кому курение это было? Вифиль был одним из тех городов, нечестивых городов, который отвернулся от Бога. То есть отцы этих растерзанных детей когда-то решили поменять свою систему ценностей, свой образ жизни. И это тоже правда. Вы знаете, в чем заключается неприятная, горькая, но правда? Дети очень редко поднимаются в своей духовной, эмоциональной, ментальной жизни выше уровня своих детей. Хотя, конечно, должен сказать, что есть дети, которые развиваются по антисценарию. То есть не благодаря, а вопреки. Есть такие дети, но это скорее исключение, чем правило. Пророк Амос пишет, 5 глава, с 4 по 7 тексты. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня и будете живы, не ищите Вифиля, не ходите в Галгал или в Версавию, не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле». Вифиле, о вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю. Это суд над старшим поколением. Только Господа вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как и отцы их. Дети нас зеркалят. Молодое поколение нас зеркалит. И вы знаете, это очень неприятное откровение. Это очень неприятное откровение. И последний принцип, который мне хочется сегодня озвучить. Книга пророка Малахии, 4 глава, 5-6 текст. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господнего, великого и страшного. И обратит он сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Как мы видим, проблема последнего времени – это отсутствие взаимоотношений, отсутствие диалога или диалога между старшим и младшим поколением. Это проблема последнего времени. Вы замечаете, что порой наши дети, наши подростки, наша молодежь развиваются в совершенно другой реальности. Мы жили одними ценностями, мы жили одними идеалами, но молодое поколение живет другими идеалами. Друзья, время, личный пример и диалог – это три работающих принципа, которые помогают нашим детям принять Иисуса Христа. Три важных принципа. Мое время на молодое поколение. Мои действия. Не мои слова, кстати, мои действия. И диалог. Причем обратите внимание на последовательность. Сказано, обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Вы знаете, мы же немножко по-другому мыслим, правда? Мы же мыслим как? Что молодое поколение, оно должно уважать старших. И ну, мы росли в этой мысли. Нам эту мысль, ну, по крайней мере, я это очень отчетливо помню, нам прививали ее с детства. Надо уважать старших, надо слушать старших и так далее и тому подобное. Но почему-то Бог говорит по-другому. Он говорит, обратить сердца отцов к детям, и их отклик будет каким? Сердца детей обращаются к отцам. Я хочу поделиться с вами своей личной историей. У нас с женой двое детей. Мальчик и девочка, дочери 17, сыну 15. Все они в завете с Богом, они в церкви, они трудятся, они служат. Но так было не всегда, далеко не всегда. Однажды, когда нашему сыну, который, в принципе, с детства отличался таким пытливым умом, очень острым умом, однажды он на свои карманные деньги

пастор, руководитель молодежи на Кавказе. И мой ребенок притаскивает домой книжку, которая называется «Ведьмак». Вы можете себе представить вообще уровень моего стресса? Вы знаете, сразу у меня такой самоанализ пошел, что я сделал не так. Ну, естественно, я на сына наехал, объяснил ему, как надо родину мать любить, объяснил ему, что такое ведьмак и что это такое. Короче, я заставил своего сына эту книжку сжечь. И с чувством выполненного долга, что я справился с задачей, я как бы успокоился. Но ненадолго. Потому что я увидел, что мой сын начал читать эти же книжки в интернете. Я опять на него насел и наехал. И стал ему рассказывать, как это плохо, что ведьмак, это магия, это вообще против Бога, Бог запрещает этим заниматься. Знаете, на что я натолкнулся? На такой прозрачный стеклянный взгляд. Он как бы смотрит на меня, а меня как бы нет. И вот эта ситуация поставила меня на колени. Я очень испугался за своего сына, потому что, ну, ведьмак, да, церковь христиан-адвентистов седьмого дня, ведьмак, ну куда это зайдет вообще? И я стал молиться, говорю: Господь, я просто не знаю, что делать, я просто... И вы знаете, тогда мне пришла в голову одна очень простая, но тяжелая мысль. Эта мысль была следующая. Иисус находил людей там, где они были. Вы помните, когда Он пришел в купальню в Ефезду, в субботу? Туда, мы знаем, да, всю эту историю, туда нормальный, уважающий себя иудей, духовный, правоверный, правильный, не ходил. Туда вообще такие, ну, нормальные люди, которые себя уважали и претендовали на какой-то авторитет, вообще не ходили. Иисус пошел туда, Он находит человека там. Вы знаете, я понял. Надо читать. Надо читать «Ведьмака». Я прочитал все 7 томов. Вы не представляете, что творилось в моей душе. Да, конечно, сейчас мы улыбаемся, мы смеемся, потому что звучит это забавно. Но когда я читал, вы знаете, все мое христианское существо, оно просто рвалось на части. Я бунтовал, психовал. Мы с женой много часов по этому поводу вообще дискутировали, разговаривали, молились и так далее. Но я понимал: закрой свой рот и читай. Просто читай. И вы знаете, примерно к середине первого тома я в этих книгах увидел не угрозу, я увидел возможности. Я вдруг понял, что эта книга, эти книги, они вообще не про магию на самом деле, они про другое. И я понял, что я могу вести диалог со своим ребенком на понятном для него языке, на то, что для него сейчас актуально. И я стал проповедовать ему Евангелие из «Ведьмака». Звучит, конечно, жутко. Но это работает. Вы знаете, у нас есть такая традиция с сыном. Я его сажу в машину, и мы ездим по городу. Я, конечно, не засекал, но я вам хочу сказать, что несколько десятков тысяч километров по городу мы точно сожгли. Сотни, если не тысячи часов диалога. Первое время я просто слушал. Я просто слушал и никак не реагировал. Я пытался понять, почему для него это важно. Это время, друзья. Это определенный дискомфорт. Это было тяжело. Но мой сын сейчас с Богом. Он не просто крещен,

Знаете, однажды он пришел домой и сказал такую фразу, которая, ну, меня, конечно, ну, чуть до слез не довела. Он сказал: «Папа, ты знаешь, я такой счастливый, что я адвентист». Я говорю, ну так, прикинулся таким, знаете, вот непонимающим ситуацию. Говорю: «Да, а что так?» Ну, говорю, знаешь, вот я смотрю на своих сверстников, а им плохо. Им всегда плохо. Они, говорит, курят, пьют, парят, закидываются, употребляют наркотики, это на человеческий язык, если перевести на наш взрослый язык. А мне, говорит, хорошо. Мне, говорит, хорошо. Я сегодня, говорит, рассказывал своему однокласснику, который у меня спросил: «Слушай, а что ты такой радостный, что ты такой счастливый?» Я, говорит, ему полтора часа проповедовал. «Знаешь, я понял, каким служением мне нравится заниматься». Я говорю: «Каким?» Мне, говорит, нравится проповедовать о Христе лично человеку. У него есть друг, с которым, ну, так получилось, они учились некоторое время вместе, потом разъехались, и они до сих пор поддерживают отношения. Слушайте, он с этим другом может разговаривать часами. Один раз мы так вот с женой ради интереса засекли это время. 7 часов они разговаривали, 7 часов. Еще говорят девочки болтливые. Парней тоже есть нормально запаса слов. Так вот. И хоть я не очень люблю подслушивать, точнее, вообще не люблю подслушивать, но поскольку я находился в соседней комнате, а мой сын имеет довольно такой звонкий, такой, знаете, такой, ну, очень понятный членораздельный голос, я не мог не слышать этой ситуации, этого разговора. Он рассказывал своему другу о том, что именно Библия помогла ему сформироваться. Я его об этом не просил. Я его, ну, как-то не подталкивал к этому вопросу. Я эту всю историю рассказал не для того, чтобы, знаете, сказать о том, какой я вот хороший и правильный отец. Я достаточно много ошибок в своей жизни сделал. Но я понял одно драгоценное. Детям нужно время. Наше, мое родительское время, мое время бабушек и дедушек. Им нужно это время. Только так ребенок способен научиться воспринимать от взрослых хотя бы какую-то информацию. Потому что если мы по отношению к детям просто, знаете, директивами разговариваем, вот это делай, это не делай, это правильно, это неправильно. Это работает. И, вы знаете, маленьким детям, конечно, нужно вот крайне, ну, минимум давать свободы, потому что ребенок реально еще не понимает, да, многих вещей. Но вот такой вот директивный способ, такой родительский способ воспитания, он работает, ну, примерно до 15 лет. Ну, ладно, до 16. То есть до того возраста, когда они выйдут из-под вашей родительской юрисдикции, когда они пойдут учиться, и у них просто крышу срывает. Они просто бросаются в зло, в пороки и делают это с ненасытимостью, думая, что там они обретут душевный покой. Не обретут. Поэтому, говоря о младшем поколении, о поколении наших детей, подростков и молодежи, проще всего их обвинить. И вы знаете, мы даже будем кое в чем правы. Их выбор, они его делают неправильно, много чего неправильно делают. Но я глубоко убежден, что нам, отцам, матерям, бабушкам, дедушкам нужно взять ответственность. Слово Божье говорит: «И обратит Господь сердца отцов к детям». Нигде не сказано, что я как отец должен, знаете, вот почивать на таких отцовских лаврах и ждать, пока мой ребенок придет и начнет меня уважать. А с чего вдруг он должен меня уважать? Да, я дал ему жизнь, да, я его обеспечиваю. Но, вы знаете, для современного поколения это не аргумент.
Ну, точнее, не сильный аргумент. Время, пример и диалог. Три принципа, которые работают. И по-другому не будет. Я приглашаю, друзья, каждого из вас, кто сейчас находится здесь, в нашем зале, кто смотрит нас в прямом эфире, подумайте. Подумайте о ваших детях. Подумайте о себе. Давайте проведем анализ. Мы, взрослые люди, прежде всего, анализ самих себя. Не нужно испытывать чувство вины по поводу упущенных возможностей. Возможности можно восполнить. Давайте проведем хороший анализ самих себя. И тогда у наших детей появится большой шанс пойти за Христом. Это работает. Приглашаю вас к молитве. Наш Небесный Отец, наш драгоценный Господь и Бог, мы сейчас обращаемся к Тебе. И мы хотим воздать Тебе хвалу и славу за то, что Ты подарил нам детей, за то, что у нас есть подростки, у нас есть молодежь. Иногда они, Господь, в поиске себя заходят далеко, травмируют себя, калечат себя, совершают ужасные ошибки, которые причиняют им боль. Господь, помоги нам, взрослым, взять ответственность. Не просто объяснить себе, что не так с младшим поколением, а взять ответственность на себя. Господь, помоги выделить время для наших детей. Помоги, Господь, быть примером, чтобы слова с делами не расходились. Помоги, Господь, научиться вступать в диалог, не просто учить, не просто спускать директивы сверху, а вступать в диалог. В нашем мире, Господь, где практически неограниченный доступ к информации, их невозможно оградить от информации. Но, Господь, мы можем вместе с ними эту информацию обсуждать. Господь, дай нам для этого внутренних сил и решимости. Мы воздаем Тебе хвалу и славу и просим Тебя, благослови наших детей, нашу молодежь, наших подростков. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, друзья.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Что люди больше всего хотят получить на Новый год? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, приветствуем вас в это праздничное время. И мы решили не держать интригу, отвечая на вопрос, что же люди больше всего хотят получить на Новый год, и сказать вам сразу, больше всего на Новый год, так же, как и в любое время нашей жизни, мы все с вами хотим получить любовь. Согласны вы, что вот так вот я решила начать эту программу?
2: Это просто чудо, какой ответ. Действительно, это так. Вот я вспоминаю свои молодые годы. Вот именно этого, наверное, мы всегда и ждали от праздника Новый год.
1: А я вот вспоминаю такое высказывание, я его точно не процитирую, и я не помню, кто это сказал, но кто-то сказал, что любое действие, которое совершает человек, это или признание в любви, или просьба о любви. Так что, вот когда мы делаем что-то хорошее, то это признание наше в любви к тому человеку, кому мы это делаем, или к тем людям. А вот когда, например, ребенок проявляет какое-то недовольство, когда сотрудник, ну вот, может быть, не знаю, там, сердится, или между собой какие-то там возникают ситуации. Вот понимаете, если к этому так подходить, что это все просьба человека о любви, то человеку не хватает просто доброго слова, ему не хватает просто ощущения поддержки, ну, добра, что ли. Вот давайте сегодня в это время в нашей такой красивой студии мы об этом и поговорим.
2: Ну, любовь, конечно, это важнейшее качество. И причем качество не наше, оно дано свыше, как нам Библия утверждает об этом.
1: Что значит не наше? Человек не способен на любовь?
2: Ну, греховный человек, к несчастью, да.
1: А что значит греховный человек?
2: Ну, то, что когда-то люди были сотворены без греха, праведными, в них любовь, да, проявлялась. Это, опять же, дар от Бога. Но когда человек впал в грех, разорвал отношения с Творцом, то, соответственно, и этот дар тоже исчез. Так же, как и все другие Божьи дары. Потому что человек может обладать этим только в общении с Богом, в его присутствии. И то, что человек отошел от него и стал греховным таким образом, просто сделало его неспособным на любовь. Вот. К сожалению, вот такая вещь.
1: Лена, ты согласна, что человек не способен на любовь сам по себе?
3: Но это действительно, это мы сами понимаем в какой-то мере, да, но и Священное Писание нам это очень ярко раскрывает, что любовь — это только дар от Бога. И мне хочется, может быть, начать с текста из Священного Писания, из первого послания Иоанна, там, где Иоанн пишет, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть это
1: то есть
3: такое
1: человек ёмкое, может пребывать в любви.
3: Да, да, такое ёмкое высказывание, что пребывающий в Боге пребывает в любви. И Бог в нем пребывает, потому что Бог есть любовь.
1: То есть одно влечет за собой другое. Да. Пребывающий в Боге пребывает в любви. А можно сказать наоборот, что если вот я не в любви, если я сейчас гневаюсь, если я сейчас рассержена, если я сейчас завистлива, если я сейчас осуждаю, то я не в Боге.
2: Ну, наверное, нужно нам понять, что же такое есть любовь,
3: да,
2: чтобы правильно ответить на этот вопрос. Потому что мы можем в разных состояниях быть, и не всегда это не любовь, вот я бы так сказал.
1: Угу.
2: Гневаясь, Господь говорит, не согрешайте.
1: Угу. Все-таки то есть гневаться можно?
2: Гневаться мы как бы, ну, это помимо нас это все проявляется как-то.
1: Просто наша натура, наша природа.
2: Необходимо контролировать, вот, что ли, вот как Бог об этом, наверное, заботится прежде всего, чтобы мы не зашли настолько далеко, чтобы как-нибудь не оскорбили человека или еще чего хуже. И себе сделали вредно тоже в результате. Поэтому, ну, как-то любовь, вот она многогранна, что ли.
1: Ну, давайте тогда говорить о том, что такое любовь. А, как нам Елена Валентиновна сказала, что Бог есть любовь, Священное Писание об этом говорит. А что Священное Писание говорит о любви?
2: Ну, лучше Павла, наверное, никто да, не сказал.
3: Более емко, да, он сказал. Иоанн сказал очень кратко, но емко, да. А Павел как бы расшифровал, дал вот такую более полную характеристику, да.
2: Вообще любви. Вот эту главу 13 Коринфянам, первое послание, и считают вообще...
1: Еще раз. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава. Первое Коринфянам, 13 глава. Она называется глава о любви?
2: Ну, она вся говорит о любви от и до. Прям вот с первого стиха и до последнего. Ее даже называют гимном любви. И нет, наверное, такого христианина, который не знал бы вот эту главу, если не наизусть, то хотя бы, ну...
1: Последовательность.
2: Мог бы, да, пересказать близко к тексту. Потому
1: а
2: что
1: какие действительно... вот самые запоминающиеся, например, такие вот, ну вот точно мы из первого послания к Коринфянам 13 главы можем сказать о любви какие-то вот цитаты?
3: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, всему верит, всего надеется». Любовь никогда не перестает.
1: Ага, ну вот Елена Валентиновна нам почти всю главу и рассказала.
2: Ну вот, то есть вот это важнейшее качество действительно человека. И, хотя человек греховный, как мы уже сказали, что без любви как бы не имеет сам по себе.
1: Ну давайте все-таки вот разберемся в этом. То есть с одной стороны человек любовь имеет, с другой стороны он ее не имеет. Вот в чем дело?
2: Дело все, опять же, кто есть любовь? Любовь есть Бог. Угу. Он есть любовь, как вот мы читали сейчас в тексте.
1: Хорошо, а что есть любовь?
2: А вот что есть любовь? Написал апостол Павел, что она не раздражается, она обладает долготерпением, обладает милосердием, как мы еще тут можем прочитать. Она не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. А дальше написано, что она не радуется неправде, а сорадуется истине. И дальше все покрывается, ему верит, все надеется, и все переносит. И никогда, вот интересно, что никогда не перестает.
1: Так все-таки не перестает.
2: Да. Но это опять же любовь от Бога, потому что Он есть любовь. А человек греховный, он получает этот дар. Пользуется им или не пользуется им.
1: То есть получить любовь может каждый человек, да? А просто он может этим пользоваться или не пользоваться. То есть, ну, например, если Господь нам говорит, что любовь не завидует, а человек может, ну вот, все равно, а вот его все равно душит зависть. А как выйти из этого? Или там любовь не бесчинствует. Вот он очень любит свою семью, но у него такое воспитание, у него такая природа, вот такая наследственность, что он там рукоприкладством занимается. Что делать-то?
2: Ну, у нас только есть один ответ на это. Это надо наладить отношения с Богом, который есть любовь. И он дает все, несмотря ни на, ну, на наши лица, там, ну, я не знаю, нелицемерно он дает все. И дает всегда.
3: А мне хочется вот еще как бы сказать, где ее найти и как получить. Вот апостол Павел тоже в последнем тексте 12 главы, ну, текст перед 13 главой, он там пишет: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». То есть это все дары, которые Господь дает, они от Бога. И он вот как раз о любви говорит как об особом даре, о котором нужно ревновать.
1: Что это значит ревновать?
3: Ну, то есть искать, просить, нуждаться. То есть вот эту вот нужду, если мы выражаем нужду, да, то Господь
1: нам дает. Если мы ощущаем нужду.
3: Да, то Господь дает нам по нужде нашей. И вот Павел очень как бы тоже выразился хорошо, да, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. То есть вот этот путь. И дальше он говорит, что все дары, которые без любви, они не имеют цены. Вот первые тексты мы не прочитали с вами.
1: Да. Они не имеют ценности?
3: Да. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий.
1: Это,
3: то есть я
1: это
3: не
1: первый текст.
3: Это первый текст 13 главы. Угу. Как раз он говорит: да, я много даров даю вам, и вы апостолы, и то, что вы апостолы, и проповедуете, и милосердствуете, и там раздаватели даров и всего. Но если все это делаете вы без любви, то вы ничто, медь звенящий, кимвал звучащий. Угу.
2: Вот Иисус как-то сказал ученикам: вы соль земли. И, наверное, в первую очередь он имел вот эту соль – любовь.
3: Да.
2: Если вы делаете все без любви к людям, то ваши дела, как бы сказать,
3: пустые,
2: никому не нужны. Да.
1: А чем может быть руководим человек, ну, когда вот он не из любви к людям делает, а из каких побуждений он что-то делает? Хорошие дела, например.
3: Корысть какую-то кто-то преследует. Да.
1: А еще что может быть?
2: Ну, мне сразу в голову приходит притча. Вот, может, я сейчас себе буду противоречить. Вот, помните, Иисус рассказывал о вдове, которая к неправедному суде пришла и просила у него защиты. И просил до тех пор, пока он сказал: ну ладно, надоела она мне, сделай
3: там ей, да?
2: как она хочет. Да. И ее как-то оправдал, что ли, в общем, в ее пользу решил дело. И как мы думаем, вот что чувствовала эта вдова по отношению к судье? Наверняка была ему благодарна за то, что он вступился за ее дело. Хотя он это делал с неохотой, с нежеланием, да зачем это мне надо? Но, тем не менее, дело сделано. То есть вдова оказалась удовлетворенной и благодарна наверняка.
1: То есть она это восприняла как акт любви с его стороны?
2: Она приобрела... Этот судья приобрел друга, что ли, стал другом этой вдовы. В глазах этой вдовы он стал другом ее, потому что он встал на ее защиту. Хотя судья это совершенно не чувствовал, никакой любви, конечно, у него не было. Просто сделал просто.
1: Но все равно
2: это было благое
1: дело. Действие любви.
2: Это было действие любви. Без любви, но
1: действие любви. Но мы не знаем.
2: Мы не знаем, да.
1: Без любви или, может быть, все-таки...
2: Все-таки он полюбил ее, да?
3: Ну, как мы уже говорили, да, с вами неоднократно, что не судите, да не судимы будете, потому что сердце человеческое знает только один Господь. Мы с вами можем по своей испорченности и судить другого человека.
2: То есть любовь – это далеко не всегда чувство, и, может быть,
3: да.
2: далеко не чувство, да, впереди стоит. А это вот то, что пишет Павел. Вот я что-то тут не вижу чувств. Там,
3: да.
2: Благотерпит, милосердствует, не завидует. Вот как-то вот
3: перечисляются
2: заповеди, да, Божьи.
1: Да.
2: А вот о чувствах что-то вот тут нет. Все покрывается, ему верит, все надеется, все, и все переносит. Угу. Еще никогда не перестает. Вот интересно, не перестает. Неужели вот во мне любовь никогда не перестает? Угу. Ну, в Откровении написано во второй главе: «Ты оставил первую любовь свою». Это было сказано церкви первоапостольской, эфесской. «Ты оставил первую любовь». То есть человек
1: первую
2: оставляет
1: любовь свою к Богу.
2: Да, к Богу. Ну, может быть, и не только к Богу.
1: Ну вот не знаю, собью я сейчас вот с все-таки хода рассуждений по 13 главе 1 послания к Коринфянам, но все-таки хочу вот поговорить о первой ассоциации, которая возникает, когда говорят о любви. Все-таки любовь между мужчиной и женщиной, любовь между матерью и ребенком, любовь между молодыми людьми, которые только, ну, строят вот такие отношения. Так что, это не любовь?
2: Ну, любовь долго терпит, например, да? Мать, она относится с терпением к своему ребенку, потому что ей надо его вырастить, чтобы он был здоров, крепок, чтобы, ну, не болел и развивался правильно, и вырос человеком, что ли.
1: Хорошо, юноша, девушка.
2: Вот юноша, девушка, да, тут вопрос симпатий, наверное, возникает. Насколько симпатичны мы друг другу, насколько...
1: А но дальше... это ведь хорошо, это же правильно, вот, что, например, молодые люди заранее знают друг друга и понимают, симпатичны они друг другу или нет, чем, например, как обычаи, ну, в некоторых культурах, что жених и невеста вообще ни разу друг друга не видели, их просто родители свели.
3: Но в то же время, ну, как бы в нашем русском языке любовью мы определяем все, да, любовь к нашим питомцам,
1: домашним
3: животным, да. Любовь, мы даже говорим, что я очень люблю там мороженое, пирожное,
1: розы,
3: еще что-то,
1: розы,
3: ромашки. То есть все любовь. А все-таки, ну вот она очень многогранная. И вот в греческом языке, да, Николай Генрихович, там четыре ну, как бы обозначение любви, да, агапе – это любовь жертвенная, это любовь Божья, да, вот как раз, которая милосердствует, которая долготерпит, которая эрос – любовь между мужчиной и женщиной, то, как ты сказала, да?
2: Чувственная.
3: Да, сторге – это любовь преданная, и филиос – братская любовь. То есть она очень-очень такая, ну, обширная. И там, когда говорят о той или другой любви, там понятно. А мы с вами говорим о любви, да? Все вроде любовь. Иногда любовью называют и то, когда люди встречаются первый раз и как бы в интимные отношения вступают, да, и тоже называют, что занимаются любовью. Ну, как-то, мне кажется, вот слово «любовь» немного мы принизили. А если мы говорим, что Бог есть любовь, да, то мы его все-таки возвышаем. Что такое любовь?
1: Ну, давайте все-таки сегодня вернемся вот к заданной теме. Что люди больше всего хотят получить на Новый год своей жизни? Ну, вообще, что люди, какую любовь все, наверное, независимо от обстоятельств, какую любовь все хотят получить и что говорит о ней Священное Писание?
3: Ну, наверное, прежде всего, внимание, мне кажется. Вот, ну, когда человек одинок, да, как ему важно, чтобы в Новый год, накануне Нового года, да, позвонили его близкие, дети, внуки. Это очень важно для человека, только звонок. Но мы до того стали заняты, да, хотя мы каждый обладаем средствами связи, да, они у нас при нас всегда, да, и нам не хватает времени даже позвонить. Раньше люди ходили в гости друг к другу, оказывали это внимание, уважение и все. А сейчас я думаю, что одиноким людям очень важно, чтобы им даже вот это вот маленькое внимание оказали. Угу. И это уже проявление любви.
2: Но опять же, вот возвращаемся мы к пятому стиху. Любовь не бесчинствует. Кто хочет бесчинств на Новый год? Или там любовь не ищет своего. Ну, эгоисты кому нужны? Или любовь не раздражается. Разве мы хотим, чтобы вот кто-то, вот, я общаюсь, и кто-то меня там обругал там, или еще как-то, чтобы вывел какой-то мне раздражительность, гнев там, или еще так далее. Нет, конечно, мы ищем совсем другого, противоположного. И не мыслит зла любовь. Угу. Мы не хотим никакого зла ни себе, ни себе тоже. Во всяком случае, вот этого мы хотим всегда, и под Новый год, наверное, особенно. И дальше... Не радуется не правде, а радуется истине. Угу. Зачем мне радоваться какой-то лжи? Там, ну, это же не любовь совсем. А я хочу радоваться истине. Вот где любовь. Вот она здесь. Она никогда не перестает еще. И все покрывает, всему верит, и всего надеется. Нам нужна надежда, нам нужна вера. И чтобы она никогда у нас не иссякала. Вот, наверное, такой любви мы и хотим все.
1: Ну да. Давайте поподробнее поговорим по, ну, вот по некоторым вот этим вот моментам. Мне кажется, что это очень интересно. Да. Ну, просто понять, что такое настоящая Божья любовь, как ее в себе найти, как ее, может быть, в себе воспитать, а может быть, невозможно воспитать, просто у Бога силы просить. Давайте посмотрим.
2: Вот любовь все переносит, например. Все переносит любовь. Наверное, когда какой-то человек, вот, например, девушка, юноша, юноше понравилась девушка, девушке понравился юноша. И вот теперь начинается проверка такая. А вот на что он или она готовы ради меня? Что он готов перенести, какое испытание или она ради меня? Я однажды проверил так свои чувства к одной девушке. Провожал далеко, в общем, от дома, от моего ушли далеко. И... Транспорт не ходит, я ее проводил, и с Московского района, с нижней части города на верхнюю часть. В общем, ну, пришлось забираться пешком.
1: Несколько часов.
2: Несколько часов потратил. А на следующий день, я думаю, ну-ка я сейчас проверю, как она ко мне относится. И говорю, вот я вот так вот, так вот, так вот. В ответ я услышал смех. И я подумал, ну все, наверное, она вряд ли пожертвовала бы чем-нибудь ради меня. Я вот такую вещь совершил, а услышал в ответ там не там сочувствия какого-то, ничего, просто посмеялся. Ну, глупенький, наверное, какой-нибудь там, разве на такой пойдет умный человек. Угу. И я с этой девушкой порвал просто. Просто она ради меня не готова чем-то пожертвовать, перенести что-то ради меня. Угу. Вот, наверное, эта любовь нуждается в проверке. А действительно ли человек готов все перенести, или, ну, не все, хотя бы что-то ради меня. Угу. Ведь она все переносит. И мы ведь этого ищем тоже, не только сами готовы жертвовать, но и ждем, что и любимый наш человек тоже чем-то может пожертвовать. Угу. Во всяком случае, своим каким-то, ну, интересами, которые мне чужды, или, наоборот, ждет от меня вот этого. Угу. Вот это вот такое идет, ну, не знаю, притирка, что ли, характеров? Или как?
1: Можно это сделать вывод такой, что вот любовь все переносит. Вот если мы хотим на самом деле быть счастливыми в наступающем, ну, в новом году, если мы хотим сделать других счастливыми, то нужно вот к этому стремиться, да? И своих сил, когда нет, то просто просить у Бога, чтобы он помог распознать, ну вот что за человек,
2: ну, с это, которым... Это качество у любви такой жертвенности, вот о чем Лена говорила, она вот в эту сторону любовь все переносит. И если я действительно люблю этого человека, я же готов с чем-то пожертвовать.
1: А где предел? А где граница, дальше которой уже нельзя жертвовать?
2: Ну, границы есть какие-то, да. Потому что есть другие качества любви. Например, сорадуется истине. Если я начинаю лгать тут при этом, да, то значит, я куда-то не туда иду. Я не тем, может, жертвую.
1: Да, любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. То есть если мы видим в том человеке, ну, с которым мы строим отношения, что он радуется неправде, то значит проблема потешена, да.
2: Любовь все переносит. Она переносит заботы, тяготы, скорби. Она вот это все переносит. И мне нужно проверить, готов ли я вот на это пойти, приносить тяготы, скорби, там какие-то еще что-то. А готов ли любимый человек то же самое сделать? И если этого нет, значит, и любви-то не очень есть. Получается, она какая-то ущербная, или может вообще не любовь даже, а просто там симпатия какая-то, или там еще что-то. Угу. Вот это качество любви, она говорит о жертвенности. Любовь
1: все переносит.
2: Все переносит, да. Все
1: хорошо.
2: Переносит.
1: Вот это седьмой стих.
3: Но всего скорее, что мы-то хотим другой любви. Ну, я имею в виду к себе. К себе и в проявлении нашим тоже к другим. Мы хотим любовь – праздник. Фейерверк. Еще что-то. А это все-таки действительно, и если вот посмотреть более внимательно, да, вот мы прочитали, что есть любовь, да, то, вспоминая тексты Ветхого Завета, да, Господь Бог долготерпеливый, многомилостивый. То есть, по сути дела, это все, вот здесь вот Павел повторяет, да, по сути, все качества Бога, да?
2: Его которые, характера.
3: А? Его да, характер. Его характера. Вот. И, но нам до этого совершенства, ну, да, ревновать о дарах больших. И тогда, да, и тогда только Господь покажет путь более совершенный, как достичь этого. Потому что нас все-таки влечет вначале, тем более мы говорили, если о любви противоположных полов, да, говорить, то здесь больше людей влечет все-таки любовь чувственная.
2: О которой здесь совсем ничего не сказано.
3: Да, о которой здесь совсем ничего не сказано, о этой чувственной любви. Здесь больше сказано уже о любви дружеской, любви, о привязанности.
2: Не только дружеской, потому что тут еще есть любовь все покрывает, всему
3: ну,
2: верит,
3: да,
2: всему
3: это
2: надеется.
3: Уже жертвенная
2: любовь. И все переносит.
1: Мне почему-то кажется, что вот ничто из этого не отрицает чувственную любовь. Просто к чувственной любви нужно относиться внимательно. Вот проявляются ли вот эти вот свойства в человеке, когда уже есть влечение, когда, ну, когда уже близки люди между собой. И если вот обнаруживается, что, а вот оказывается, там сорадуется неправде этот человек, то есть его влечет неправда, а вот оказывается, что, ну, не знаю, там...
2: Ну,
1: вот...
2: ну подставить меня может просто или предать, вот напросто. Ну, это разве любовь? Хотя чувства есть, да, да, чувства хорошие, светлые, может быть, там, радостные, но их нужно проверять. А вот тебе и проверка, пожалуйста. Действительно ли это любовь? Угу. Или что-то может быть другое?
1: Ну, то есть вот то, о чем мы говорим сегодня в такой праздничной обстановке, это все-таки, что любовь надо проверять. И что Священное Писание наилучшим образом нам помогает это сделать. Да. Вот, в частности, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Коль, еще чему?
2: У меня вот вопрос возникает. В 7 тексте написано «любовь все покрывает». И вот тут, конечно, вот... Сразу начинает
1: ну как-то... Да, все покрывает. Преступление покрывает?
2: Вот сразу преступление, да, оно покрывает все. Оно будет ради того, чтобы спасти любимого человека, лгать кому-то или что-то
1: воровать?
2: Еще делать. Или да, или красть, или, я не знаю, нарушать закон какой-то. Mm-hmm. То есть, ну, вот здесь вопрос. Неужели любовь вот такая, что ли, покрывает преступление? Значит, я соучастником становлюсь, если я покрываю что-то преступление.
1: Ну, и тем не менее, тут говорится, любовь все да. покрывает.
3: Но здесь, наверное, все-таки больше, что любовь прощает. То есть она готова простить. Бог прощает нас. И мало того, для того, чтобы нас простить, чтобы нас примирить с собою, Он на такую огромную жертву пошел. Mm-hmm. Здесь вот покрытие, вот я думаю, что так, Николай Геннадьевич.
2: Вообще другой перевод есть.
3: Да, вот какой?
2: Он звучит так. «Любовь защищает всех».
3: Ну, то есть,
2: или
3: вот именно, что
2: спасает. Покрывает именно не то, что там какую-то ложь говорит или что-то, преступление замалчивается, а он в себя как бы заслоняет собой любимого человека. Это как...
1: Покров.
2: Как посредник, что ли, как заступник. Любовь вступается, если она видит там какое-то действие, ну, идет в ущерб человеку, она... пытается что-то сделать, чтобы этого не произошло. Защитить как-то. У нас Христос, Он у нас заступник, Он посредник, что ли, между человеком. Он встает между человеком и Богом и берет грехи человека на себя и говорит, на мне, Господи, наказание. Mm-hmm. Вот если такую иллюстрацию представить, он как бы встает в пролом, что ли. Вот в эту, как бы, ну, не знаю, вместо меня, заместитель. Вот еще вот так вот можно. Любовь заместительная.
1: Но человек, если он пытается вот, встать в пролом и закрыть собой грех, может человек так делать?
2: Нет, не грех он пытается закрыть. Он пытается понять, во-первых, мотивы этого, того человека, которого он любит, и встать на его место, попробовать все-таки оценить ситуацию вот, ну, трезво, что ли, как, почему это произошло, почему он так поступил, или еще что-то. Он пытается вникнуть. Но, тем не менее, он не радуется неправде при этом.
3: Ну вот мы говорили с вами про покров, вы говорили, да? Очень хорошо все знают, да, псалом «Живые помощи». Все знают. Это 90-й псалом царя Давида, да? «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». То есть не убоишься ужасов, язвы находящиеся, все падут подле тебя. То есть Господь покров. Вот то, что Он тебя защищает от всех ситуаций, которые встречаются на твоем жизненном пути. И Давид ощутил это. Он был, ведь очень много его преследовали, и собственный сын, и Саул, и кто только за Давидом не гонялся, да? Да. И он в Боге именно, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится.
2: Угу. Я вот еще подумал, можно ли Христа назвать соучастником наших грехов? Это абсолютно как-то звучит
1: если
2: дико.
1: Если он
2: да?
1: все покрывает,
2: если
1: да?
2: Он, если он, но он берет все грехи на себя, угу. наши, он говорит, как будто это он грешил, на самом деле, перед отцом, он предстает именно в таком, ну, виде. Я согрешил как бы. На самом деле никакого греха в нем нет, и он ничего не грел греховного. А тем не менее он берет грех на себя.
3: Угу. Ну, да. Но это вот и есть покров.
2: Это же не соучастие.
3: Это не соучастие, это прощение.
1: Это сила, да. Это величие.
2: Это заступничество, да. да. да. Он просто... Как взял, как заступник, как защитник мой, он взял мою вину на себя и за меня заплатил.
3: Выкупил меня.
2: Хотя он совершенно невиновен, и так действует любовь, высшая любовь Божья.
3: Да.
2: Вот поэтому так и написано, все покрывает. в этом смысле не покрывает, то есть скрывает грех, а он берет на себя вину.
3: Угу. Ну, вот а мне... грех, наоборот, открывает, да? Ведь все-таки грех он открывает, наоборот, чтобы человека освободить, чтобы человек покаялся.
1: То есть Бог, Святой Дух
3: обличает
1: в грехе.
3: Да.
2: Угу. Ну а что мы будем делать с грехами нашими? Ну хорошо, мы, да, Господи, я виноват, там, ну грех-то сделан, ущерб причинен, и возмездие – это смерть вечная за этот поступок мой, или даже помысел. Угу. Без Христа вообще невозможно было бы избавиться от этого. И прощения никакого не было бы, без, если бы он не взял всю вину на себя. Вот любовь все покрывает. Угу. В этом смысле. Христос все покрывает, получается.
1: Ну да. Ну то есть вот то, как мы рассуждаем с вами сегодня, это то, что очень во многом человек нуждается, очень ко многому он стремится, и очень многое у него не получается. Именно вот в плане любви. А то, к чему мы приходим, это то, что ну, настоящая любовь у Бога. И то, что Он и дает нам силы так любить, и сам так любит, да? Ну вот, опять возвращаясь к вопросу, который мы поставили, то есть что, какая любовь больше всего нужна нам в этом году, в новом, нашим зрителям? Что за любовь нужна больше всего?
2: Ну еще вот тут такой есть текст «Любовь всему верит». Это, ну, любовь на доверии основана. Когда-то Бог сотворил Адама с Евой, и их отношения были вот именно такими, на полном доверии. И когда это доверие исчезло, то грех вошел в человека. И, к сожалению, мы стали все греховными, потому что не доверились Богу когда-то. Угу. И продолжаем это делать и сегодня.
1: Угу. То есть доверие Богу, вот ответ на этот вопрос, да?
2: Да, ну, тут говорится, наверное, не только про Бога. Вообще нужно доверять, вроде бы, как мы говорим, нужно людям доверять. Если тебе говорят, значит, ну, нужно верить, потому что человек должен говорить правду. Если говорит ложь, ну, это, как бы сказать, кстати, про ложь. Любовь тоже распознает, где ложь. Мы, может быть, в другой раз поговорим об этом. Но любовь – это не просто вот так легковерное, что-то такое наивное. И говорит, а, буду верить всегда всему и всем, поскольку она всему верит. Вот такая любовь. Ну, во-первых, Павел об этом не писал, что любовь всегда верит. Он написал, что любовь всему верит. Он написал, всегда верит как раз. Mm-hmm. Вот тут привод немножко у нас неточный. И не только...
1: Еще раз, в нашем синодальном переводе да. сказано, что любовь всему верит,
2: да,
1: а в оригинале...
2: Всегда верит,
1: а
2: всегда надеется, и всегда переносит, и все переносит.
1: И какая разница?
2: Ну, я думаю, что разница есть, потому что всегда верит и всему верит. Это состояние... Да, я готов тебе поверить, если ты будешь говорить правду. Вот так вот. Но если ты лжешь, я тебе не верю. Я не всему верю. Я всегда верю.
3: Или, я всегда готов
2: или
3: верить.
2: Или то же самое, по-вашему?
3: Я всегда готов верить. Ну, но говорить, не говорите лжи.
1: Ну, мое вот такое понимание, что просите у Бога ну, то есть Бога включайте. Вот Бога включайте в любые отношения. В отношения между родителями и детьми, между супругами, между друзьями. Бога приглашайте, и вот Его участие, ну, как вот говорится, что нитка втрое скрученная не скоро порвется, она не так быстро порвется, как нитка вдвое скрученная, когда просто два человека, ну, соединены между собой. То есть Бога привлекать, да, и Бог тогда, ну, даст распознать.
2: То есть мне кажется, вот любовь верит, несмотря ни на что, несмотря ни на какие там, ну, ситуации, там, никакие горести, что ли, как бы тяжело мне не было, я верю в этом состоянии. Это состояние человека. Это не информация, которую он получает, а его состояние. Вот такое. Всегда я готов всегда верить, да. Вот. Но я недоверчивый, не наивный при этом. Потому что написано, что любовь-то не радуется неправде, она не раздражается, не мыслит зла при этом, при всем. И я верю только правде. Извините меня, пожалуйста. Я лжи верить не буду.
3: Ну, и Бог сам о себе сказал, то есть я тоже есть истина, путь и жизнь. Поэтому, стремясь к Богу, мы стремимся к любви, мы стремимся к истине, мы стремимся к жизни.
1: Ну и получаем мы, да. Соединяясь с Богом, то есть находясь вот в такой вот внутренней духовной связи с Ним, мы получаем и путь, и истину, и жизнь, и любовь.
2: А да. Как раз об этом и говорит вот этот 7 стих. «Все покрывает всему верить, все надеет, все переносит и никогда не перестает». Это говорится о любви к Богу и о вере в Бога. Бога. То есть в человека. Здесь не говорится, что верить в человека. Потому что есть такие тексты, даже проклятие там говорится, проклят всякий надеющий на человека и делающий плоть опорой своей. Человек может обмануть тебя и подставить так, что очень плохо будет тебе. А здесь говорится только о той любви, которая в Боге, действительно. Вот любовь от Бога. Любовь есть, Бог есть любовь. И когда говорится, что любовь всему верит, прежде всего, она всегда верит в Бога в любых обстоятельствах. Угу. Вот в этом смысл вот этих слов. Любовь всему верит. При любых обстоятельствах я всегда верю в Бога.
1: Угу. Мне кажется, что пусть это будет первый вывод, который мы сегодня делаем, потому что мы очень о многом одновременно говорим, как любить, как быть любимым, как включать Бога в эти отношения. Вот пусть первым будет вот именно вот этот вот вывод. Повтори, Коля, его, пожалуйста, еще раз.
2: При любых обстоятельствах, что бы со мной ни происходило, с кем бы я ни встречался, куда бы меня ни завели и так далее, я всегда буду верить в Бога. Вот эта любовь всему верит. Угу. Я так понимаю.
1: То есть это меня защитит, да? Да. Это даст мне настоящую любовь, это даст мне настоящие отношения.
2: Потому что отношения с Богом, это и есть любовь. Угу. Если они правильно выстроены, если действительно они, отношения, что ли. Угу. Потому что по-другому с Богом нельзя. Без любви получится то же самое, что с Адамом и с Евой в Эдеме. Угу. Они полюбили что-то другое. И поэтому любовь... Они оставили любовь свою. Угу. Вот там. Не любовь их оставила. Любовь вообще никогда нас не оставляет. Да. Она всегда нас стучится в дверь обратно. «Впусти меня, впусти меня! Я хочу быть с тобой!»
1: Божья любовь.
2: Да, вот настоящая любовь, которую мы здесь читаем. Угу. И когда человек открывает своим сердцем, она его заполняет. Угу. А когда он ей противится, тогда вот и получается все. Угу. Разные искажения в любви. Угу. Я думаю, что это любовь, а это на самом деле совсем не то.
1: Угу. Хорошо, пускать Божью любовь в свое сердце, да, когда она туда...
2: Она никогда от нас не отходит, никогда угу. не перестает. Никогда. Угу.
1: Хорошо. Еще в заключение что можно сказать?
2: Опять же повторюсь, что вот этот текст послания к Коринфянам говорит нам о том, каков Бог и как Он нас любит. Вот так Он нас любит. Он не раздражается, Он не мыслит зла, Он не сорадуется, не радуется неправде, Он сорадуется, Он милосерден, Он долготерпелив, Он никогда не перестанет и никогда нас не подведет. Угу. Он всегда нам верит еще. Вот что. Да. И надеется, что мы покаемся в наших грехах, придем к Нему и наладим с Ним нормальные отношения. Угу.
1: То есть общий вывод, что вот эта Божья любовь, которой Он нас так любит, она освещает и нас. Она нас и освещает светом, она нас и освещает святостью. Ну что ж, дорогие друзья, пусть Божья любовь наполнит нас в этом новом году, пусть она сделает нас по-настоящему любящими и по-настоящему любимыми.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Пророчества о рождении Иисуса Христа были записаны в Ветхом Завете за сотни лет до этого события. Кому Бог открыл эту весть и действительно ли исполнилось все, что было в Писании? На наши вопросы сегодня отвечает историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Ну, Рождество Иисуса Христа. Такая тема, ну, достаточно обширная, можно много говорить.
2: Очень.
1: Ну, и она достаточно подробно освещена как в Новом Завете, так и, ну, какие-то определенные моменты были отмечены в Ветхом Завете. Да. Кто-то считал, сколько пророчеств, ну, собственно, о рождении Мессии?
2: Ну, может быть, кто-то и считал, но вопрос в том, что их действительно много. И пророки Ветхого Завета, они, знаете, это такой образ. Господь через них как будто бы вот этот жемчуг он разбросал по всей Библии, по всему ветхозаветному тексту, что начиная, собственно, с Бытие 3 главы 15 стиха, который христианские богословы называют протоевангелие, когда вот это пророчество, давайте мы его прочитаем, оно произносится таким образом, чтобы было понятно, что Бог в своих руках держит, собственно, все последствия, связанные с грехом. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть идея в том, что это вот идея, связанная с рождением Спасителя, она впервые произнесена в Эдемском саду и произнесена в отношении змея. То есть змею Господь это говорит. О том, что он положит эту вражду, и между ним или семенем его, змея, то есть всеми последователями лукавого, и между Спасителем и его семенем, и семенем жены будет происходить вот это вот столкновение, вот эта вражда постоянная. И поэтому христианские богословы вот этот текст Бытие 3.15 называют протоевангелием.
1: Ну, потому... тем более, что вот эта вот фраза «семя жены», оно
2: очень странное.
1: Нехарактерно.
2: Да, оно нехарактерно обычно. Но мы знаем, что, собственно, от семени мужа появляются дети, а тут семя жены, что это такое? Это очень загадочный текст. Очень загадочный текст. И причем здесь говорится о том, что змей будет его пытаться укусить за пяту. И это будет происходить в жизни Иисуса Христа. Но дальше говорится о том, что он поразит тебя в голову. То есть это окончательное вот это поражение, потому что есть разница. В пяту поражать, либо в голову. Потому что в голову...
1: Когда кусает змея, то там, в общем...

0: общем.
1: Да, но он поразит змея в голову, то есть он расправится с ним раз и навсегда. Конечно же, в истории это продолжительный процесс, но наступает момент, когда вот эти пророчества, многочисленные о Христе, они вступают в действие. Апостол Павел в послании к Галатам написал очень интересные слова. Это 4 глава, и мы можем прочитать 4 стих. Вот смотрите, что здесь говорится. В подтверждении того, что, о чем мы с вами говорим. 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». То есть ветхозаветные времена – это время ожидания, это время приготовления к рождению Спасителя. И поэтому Павел вводит очень важное понятие. Он говорит о полноте времени. То есть это определенные условия, которые складываются для того, чтобы Христос пришел. То есть мы не выбираем, когда нам родиться. Человек не может выбрать время для своего рождения. Он, как говорится, родители не выбирают тоже. А Христос в этом смысле выбирает. Да, и родители не выбирают. Христос выбирает и время рождения, и место рождения. И он выбирает тех, кто будет его родителями, земными в смысле. Угу. Поэтому вот введение вот этого понятия полнота времени, оно как раз показывает, что Бог все держит в руках своих, он контролирует весь исторический процесс, и поэтому то, что было сказано в книге «Бытие», оно должно обязательно осуществиться.
0: Он запланировал, и этот план...
1: Да. Абсолютно верно.
0: Последовательно.
1: Но это прото-евангелие. Mm. Есть же другие тексты, которые описывают определенные элементы, связанные с жизнью и служением Иисуса Христа, с его страданием на кресте. Например, некоторые псалмы Давида, там 21-й псалом. То есть он вот передает вот эти мучения, связанные с тем, что происходило на кресте. Наверное, можно сказать о том, что Исаия, пророк, в этом смысле его иногда называют королем или принцем ветхозаветных пророков. То есть это тот, кто как будто бы над всеми ветхозаветными пророками возвышается. Во-первых, у него самая большая пророческая книга, 66 глав. И во-вторых, Исаия, конечно, удивительные пророчества дает о Христе. И одно из самых главных, наверное, во всяком случае, то пророчество, которое цитирует Матфей в самой первой главе, когда говорит о Рождестве Иисуса Христа, о его рождении, это Исаия 7 глава. Вот, когда Господь говорит через Исаию,
0: «Се дева в чреве».
1: «Сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет родит сына и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе». Интересно, посмотрите, как в Евангелии от Матфея этот момент обыгрывается. Нам говорится о том, что... «Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «с нами Бог». То есть вот здесь оно исполняется, это пророчество, в лице Иисуса Христа.
0: Ну вот интересный момент. Если мы Исаию читаем, то там ведь есть продолжение, и там фактические события, когда вроде как действительно рождается сын, ему имя дают, Иммануил. Ну, то есть там вроде как это пророчество о совершенно конкретных событиях, в современности Исаии. Угу. Вот. А Матфей берет и вот этот вот текст относит уже к рождению Иисуса Христа.
1: Да, вот посмотрите, что происходит. Дело в том, что пророчество имеет интересную природу. В каком-то смысле оно действительно может относиться к земным событиям. даже к событиям, связанным с жизнью Исаии. И вот, например, вот в этом смысле там, пророчество это оно дано царю Ахазу, который, знаете, такую как будто бы духовность проявляет и говорит, ой, нет, я не буду просить знамения Божьего, я не буду там искушать и так далее. А Господь говорит, нет, нет, нет, не так. Сам Господь даст знамение, вот, и он говорит о Деве. То есть, возможно, частично что-то исполняется в жизни пророка. Точно так же, кстати говоря, как и с Давидом. Что-то исполняется, безусловно, в его жизни, но полнота пророчества, она связана не с этими людьми, она связана с, вот, с Сыном Божьим, и поэтому мы видим, что когда осмысливают эти пророчества апостолы, когда пишут Евангелие, вот, они говорят о том, что пророчество исполнилось. То есть вот оно, и оно окончательно наполнилось смыслом только тогда, когда вот эти события имели место в земной истории.
0: То есть люди-то вообще имели представление о том, что вот это вот пророчество, которое должно когда-то в будущем исполниться? Или они просто воспринимали это как некое...
1: Вот в связи с вашим вопросом вспоминается одна интересная история. Когда описывается рождение Иисуса Христа и дальнейшие события, связанные с принесением во храм, когда Иисус еще был младенцем, мы наблюдаем за тем, как его принимает старец Симеон. Традиция церковная, она говорит о том, что Симеону было на тот момент времени уже больше 300 лет. Потому что Симеон, вот, он был переводчиком Септуагинты. И ему достался текст для перевода с еврейского на греческий именно вот этого пророчества Исаии. И когда Симеон стал читать «Се дева во чреве примет и родит сына», он встретил еврейское слово «алма». «Алма» – это и дева, и девушка. В греческом языке есть разные слова. Соответственно, «партенос» – это дева. И слово «гуне» – это женщина. И он был искушен, он не понимал, как оно, как дева вообще может родить сына. Вот. И он вроде бы стал переводить «женщина» на греческий, но Дух Святой ему сказал, переведи «партенос». Он не понимал этого. Тогда Господь сказал, ты доживешь до того момента, когда это исполнится.
0: То есть он переводил книгу Исаии.
1: Да.
0: И, собственно, событие, которое там происходило, оно, конечно, не предполагало девственницу. То есть там, ну, женщина родила.
1: Но вот по-человечески, да, вроде бы не предполагает. Но с божественной точки зрения предполагает. Понятно. Поэтому он говорит, напиши вот это, и ты доживешь до того, когда оно исполнится. И потому, когда Симеон, богоприимец, он встречает, он говорит, ныне исполнилось пророчество сие, там, и так далее, и отпускаешь раба твою по слову твоему владыка. Да? То есть вот сложилась такая традиция, что Симеон богоприимец – это человек, который переводил вот этот текст на греческий язык. Что с этим делать, я не знаю, но тем не менее есть такая, вот, есть такая традиция. То есть, иначе говоря, вот, отвечая просто на этот вопрос, иногда мы не понимаем, нам закрыто. Но что делает пророк? Он немножко приоткрывает завесу, и Иисус потом скажет, что я говорю вам, чтобы вы, когда начнет исполняться, чтобы вы узнали, что об этом вам было сказано.
0: То есть получается такой момент еще. Когда пророчество произносилось, это делалось под воздействием Духа Святого. И когда апостолы, в данном случае Матфей говорит, что вот да сбудется реченное через пророка, он тоже, по большому счету, простому человеку, наверное, невозможно сопоставить и сказать, что вот это вот.
1: Правильно, поэтому мы и говорим о том, что это божественное писание. и они понимают это под руководством Духа Святого. Если человек не руководствует, если человек не руководим Духом Святым, он не будет понимать, что это от Господа дано Слово Божие. Поэтому мы и говорим все время о том, что нам необходима молитвенная поддержка, когда мы изучаем Слово Божие, для того, чтобы какие-то тексты, которые вроде бы нам знакомы, и мы могли сотни раз читать какие-то отрывки, при определенных условиях, когда Дух Божий с нами начинает разговаривать, и в каких-то обстоятельствах Он может наше внимание обратить на какие-то отдельные отрывки, которые совершенно в другом свете начинают перед нами представать. И вот это очень важный момент. То есть Исаия в данном случае говорит вот здесь о Рождестве, и не только о Рождестве, кстати говоря. Он говорит вот о чем. «Нарекут ему имя Иммануил». Вы знаете, некоторые говорят, я с таким сталкивался, а вот что типа... У Исаии говорится Иммануил, Мария же родила Иисуса, и сам ангел говорит о том, что ты ему дай имя Иисус. Но смотрите, как говорит Матфей. Он говорит следующее. «И нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Здесь у Исаии не говорится о том, что Иммануил – это с нами Бог. Там вроде бы это понятно, потому что Иммануил – это еврейское слово, еврейское имя. Иммануил – с нами Бог. Но вот что интересно, почему они ссылаются на это пророчество, а его самого зовут Иисус? Иисус или Иешуа – это спасение Яхве. Но он же является и Иммануилом. Почему? Потому что это имя. Оно передает природу Христа. Оно передает природу Христа. С нами Бог. Как у Иоанна будет сказано, там, например, про верующих, они, говорит, Иоанн скажет, они не от хотения мужа, не от хотения плоти родились, но от Господа. То есть Христос – это особое создание, ну, условно говоря, создание Божие. Сам Бог во плоти. То есть это Бог, который взял на себя человеческую плоть и родился от Марии. Вот это важно. Поэтому здесь говорится о том, что Он есть Иммануил. Его такова Его природа. Это Бог, который с нами соединился в человеческой плоти. С нами Бог. Буквально, физически он находится с нами в человеческой плоти. Вот что это имя пытается нам донести.
0: То есть важно не просто место, что с нами, а важно, что с нами во всех смыслах, то есть да. И в чисто физическом даже да. смысле, что воплотился именно в человека.
1: Совершенно верно. Потому что, собственно, отсюда идет традиция, там появляется периодически, там мы видим периодически имя, мужское имя Иммануил, есть женское имя Иммануэла там, и так далее. Такое вот происходит. И вроде бы это определенная отсылка к пророчеству, да, но тем не менее для Иисуса это не та же самая история, потому что для Иисуса это есть его личная природа. Природа как человека, который родился от женщины, и природа божества, который был от вечности. И вот в одном существе, в личности Иисуса Христа, эти две природы соединяются. Вот что нам пытается донести он здесь, Матфей.
0: А какие еще факты биографии Мессии в пророчествах представлены?
1: Например... Пророк, например, пророк говорит о том, где родится Спаситель. Вифлеем Иудейский называется в пророчестве Михея как то место, где Христос родится. Опять же, мы понимаем, что Христос сам не мог выбрать это место своего рождения, но, тем не менее, тем не менее, пророчество говорит о том, что вот он родится именно в Вифлееме Иудейском.
0: Вроде бы даже вот так и причин-то не было, чтобы он родился в Вифлееме. Жили они в другом городе.
1: Да?
0: Совершенно.
1: Вот смотрите, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Обратите внимание, из начала от дней вечных его происхождение. То есть здесь говорится о том, что он с одной стороны рождается, происходит оттуда, но с другой стороны его начало от дней вечных. Вот, опять же, вот его божественная природа здесь представлена. И мы видим, что Иисус рождается в Вифлееме Иудейском, хотя они жили, в общем-то, в Назарете. И нужно было пройти довольно-таки продолжительный путь, особенно учитывая условия тех дорог. Вот, нужно было пройти вот этот путь для того, чтобы прийти в Вифлеем, записаться во время переписи населения. Вот, и таким образом вот именно в Вифлееме Христос рождается. Но, пожалуй, я бы согласился с тем, что самым важным пророчеством о Христе является пророчество 9 главы Даниила. Это так называемое пророчество о 70 седьминах. Потому что оно важно по нескольким причинам. Во-первых, оно указывает на природу смерти Христа. Угу. То есть Христос умирает в одиночестве. Это первое. Во-вторых, что достигается его смертью? Его смертью достигается утверждение завета. В-третьих, его смерть и дальнейшее воскресение приводит к тому, что было помазано святое святых или святилище на его дальнейшее священническое служение как царя и первосвященника. Это мы уже узнаем из дальнейших, конечно же, богословских рассуждений и из тех текстов, которые были написаны в дальнейшем во времена уже Нового Завета. Это и текст послания к евреям, и текст книги Откровения. Они как будто бы развивают вот эту тему, связанную с первосвященством Христа.
0: То есть это не земное святилище, не земной храм, который в то время был.
1: Да.
0: И, в общем-то, наверное, ожидали именно, ну, как сказать, именно служение Христа в земном храме.
1: Земной храм в этом отношении или в этом смысле он уже себя исчерпал после того, как Христос был распят на кресте. И это исчерпание храма, оно было продемонстрировано тем, что завеса в храме разодралась сверху донизу. Ну и еще один момент, четвертый, он связан, конечно же, с тем, что это пророчество является временным.
0: Ну, то есть назначает дату.
1: Да, в смысле того, что нам четко обозначена дата прихода времени, вот, прихода Спасителя, его вот такого служения на протяжении 3,5 лет, и дальнейшие после его смерти и воскресения 3,5 года – это время распространения проповеди Евангелия среди иудейского населения. И мы, в общем-то, узнаем из книги «Деяния апостолов», что когда это время подходит к концу, обозначен конец этого времени тем, что побивают архидиакона Стефана камнями. Вот. И после этого мы видим, как четко нам прослеживает вот Лука, автор «Деяний апостолов», он четко нам говорит о том, что церковь обратилась с проповедью Евангелия к язычникам, и мы видим, что...
0: То есть в Самарию и дальше.
1: Да, и мы видим, что в Самарии начинает проповедовать Филипп, вот, потом Павел появляется в 9 главе, вот, и обращается, и дальше он идет к язычникам, и в Сирию, и так далее. Вот. Вот таким вот образом, то есть в книге пророка Даниила тоже представлено, очень замечательное, вот, одно из самых важных пророчеств, связанных со Христом.
0: Ну и, в общем-то, тогда вопрос, ну как, он немного понятным становится, но все равно он должен быть задан. Почему? Вот пророчеств много. Ждут. Ждут, что должно осуществиться. Вроде бы примерно понимают, чего ожидать. Ну по-разному. Вот. Но когда это осуществляется, когда это происходит, не принимают, не узнают.
1: Наверное, в этом смысле можно говорить о том, что все зависит от того, чего ждать. Потому что понятно, вот все вот эти концепции, да, или термины, они понятны. Мессия, помазанник, спаситель, царь и так далее. Все это понятно. Но вопрос возникает, что во всем этом человек хочет увидеть? Если в этом во всем хотят увидеть там, торжество одного какого-то народа, это одно. Если в этом хотят увидеть политическую власть, это тоже несколько иная вещь. Это не то, что вот, Христос принес. Вот. Если хотят увидеть в этом осуществление действительно библейских таких вот образов, тогда мы это увидим. Помните, Иисус говорит очень важную вещь. Тот, кто хочет узнать, он узнает об этом учении. Поэтому никто ни от кого ничего не скрывает. Вот оно есть, текст Священного Писания, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Мы можем это сопоставлять, и можем прийти к определенным выводам. Другой вопрос в том, что, может быть, хотят увидеть чего-то другое.
0: Что нам нужно? Нам... По большому счету, сейчас не вопрос, кто такой Христос. То есть сегодняшняя культура, традиция, история и так далее, они, в общем-то, для нас совершенно понятны. Во всяком случае, мы в христианской культуре воспитаны, и понятно, что Христос – Бог. Христос пришел в нужное время – Христос вот совершил определенные вещи. Вот. Но тем не менее, как тогда люди, многие люди, ожидая, может быть, Христа, его не приняли, так и сейчас, в общем-то, с этим есть проблемы. Что нужно, чтобы принять?
1: Мне кажется, что мы, как христиане, мы должны показать, в кого мы верим, но не так вот, знаете, оголтело и агрессивно. Мы должны показать, что нашим Господом является любящий Спаситель, который кормил голодных, одевал нагих, утешал бедных. И вот в этом смысле такая вот программа, да, социальная программа Иисуса Христа, если можно так сказать, она может увенчаться успехом. Мы бываем, мне кажется, неправы, когда у нас вот это вот слово, оно идет впереди дел. Дела должны сначала делаться, а потом что-то говорить. Это был метод Иисуса Христа. Он сначала делал, он сначала приходил на помощь людям, а потом при необходимости он говорил, и люди его принимали. Мне кажется, в этом ключ для определенного какого-то успеха, во всяком случае, чтобы, так скажем, продемонстрировать нашу веру и то, в кого мы верим.
0: Угу. Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, следуйте за Иисусом. Проявляйте любовь и заинтересованность к окружающим людям. И тогда пророчества о Христе не будут пустыми словами.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Жажда мести – мощная сила. Но может ли месть утешить нас, особенно если речь идет о мести близкому человеку? Что делать, если очень хочется отомстить супругу? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашей студии.
4: Спасибо.
3: Почему вообще у человека возникает желание отомстить?
4: Ну, наверное, скорее всего, это такая естественная реакция, когда твой суверенитет, твою личность, твои какие-то границы как личности начинают притеснять, вот, задевать. И ты со своей стороны понимаешь, что либо сейчас ты будешь прогибаться, вот, либо ты покажешь, что ты все-таки, что ты из себя представляешь, у тебя есть возможность защититься, и на самом деле как бы человек пытается вступить в определенную, допустим, там, позу, как реакцию, чтобы вот отомстить человеку, который его задел. Но что самое интересное, в жизни нашей мы общаемся совершенно с посторонними людьми, будь то даже в поезде, мы в автобусе едем, и такую слышишь информацию о человеке, которую он не рассказал бы людям, если бы они, если бы эти люди, пассажиры, попутчики, ехали бы, и они бы жили бы по соседству с тобой. Потому что гораздо легче сказать информацию от человека, которого ты видишь первый-последний раз. Но что самое интересное, парадоксальное, та информация, которая она полагается, чтобы ей владели самый узкий, близкий круг, внутренняя информация, то, что ты переживаешь, чувствуешь, твое настроение. Мы говорим посторонним людям. А внутри, в своей семье, людям, живущим под одной крышей с нами, мы эти вещи почему-то не рассказываем. Потому что, возможно, это, может быть, их обидит, их, может быть, как-то это зацепит. Вот, и это их ущемит права, и они будут себя несколько неловко себя чувствовать. Поэтому, чтобы эту информацию не говорить, не раскрываться полностью, как говорится, обнажаться перед человеком в каких-то личных моментах своих, перед близким человеком, зачем мы это не делаем? Почему? А мы это не делаем, потому что, чтобы этот человек потом нас не в самый неподходящий момент нас этим же не ударил, этим же и не зацепил.
3: А как это связано с местью?
4: Вот это связано с тем, что человек со своей стороны вот в этих вопросах, он не дает возможность человеку, спутнику жизни своему, да, чувствовать себя врагом. То есть он пытается сделать все возможное, чтобы он был неким определенным как бы другом, со своей позиции имел положительное влияние на этого члена семьи. Когда мы говорим о мести, то человек, супруг, допустим, со своей стороны понимает, если вот эта вот правда, которая умалчивается, она вдруг проявляется, и она касается его лично, вот это обман, возможно, это предательство, это измена, это все, что угодно может быть. Вот это может быть то, что человек думает совершенно, воспринимает своего спутника жизни совершенно по-другому, нежели как он это подает, понимаете, в семье. И вот, чтобы это не провоцировать, человек вот играет такую двойную игру, двойную роль, что не есть нормально в семье. Когда мы говорим об открытых отношениях, искренних, они формируют обратные тоже настоящие чувства. Со своей стороны, второй супруг, он готов либо на самом деле пойти на то, чтобы тоже быть открытым, и поддерживать эту открытость в своем супруге, искренность. Если же он не видит искренности в другом, он также играет эту двойную игру и со своей стороны.
3: Василий, а вот правильно ли то, что вот мне, ну, как мне кажется, что месть – это просто последний шаг, шаг отчаяния. Если люди, ну, допустим, если речь идет об измене, если люди, в принципе, согласны сохранить семью оба согласны, ну, как-то вот это преодолеть, остаться вместе, может быть, ну, допустим, женщина и не хочет отомстить ему. А вот когда он уже намерен уйти к другой, и когда он ушел уже к другой, и, ну, уже решительно настроен, вот тут уже как бы терять нечего, я его все равно уже не удержу рядом с собой, так я тогда ему отомщу. Я тогда все его вещи испорчу, вот, какой-нибудь слух на работе пущу, ну, или не слух, а правду, там, каким-нибудь опубликую фотографии или что-то еще, и вот как бы, ну, чтобы он знал. Вот он меня бросил, но зато я ему вот так плюнула вслед.
4: Вы знаете, месть, она бывает совершенно разной. И это виды мести, которые используют, к сожалению, супруги, они настолько бывают изощренными. А вот один вид мести, когда тоже недавно прочитал об этом, когда жена узнала о том, что у ее мужа появилась любовница, вот, и он, естественно, понятно сказал, что ты должна будешь уйти. Ну, не то, что любовница появилась в закрытом формате, в виде лжи, а в открытом формате, что он говорит, все, говорит, у меня есть человек, и я хотел бы с тобой расстаться. И она решила в занавеску вшить креветок. Она, да, собиралась как бы уйти, собрала вещи, и вшила креветки вот в занавески, которые там, на сгибах идут, туда их. Ну, казалось бы, она ушла, проходит день, второй, третий, тут муж ее привел пассию свою домой, естественно, понятно, живут, припеваючи, все хорошо, и жена вроде как бы ушла. Ну, такой вот изощренный метод, который она использовала, он начал проявлять себя в действии. Когда уже на третий, по-моему, день, вот эти, естественно, креветки начали издавать уже свои запахи определенные. Вот. И прошло немного времени, они уже начали и убираться, и прибираться, и все помыли, вроде все. А запах все равно остается, оставался этот. Вот, до тех пор, пока они уже не съехали с этого дома, начали продавать его уже, выставили на продажу. Приходит покупатель, никто не покупает.
3: Они
4: не могли понять, в чем причина. Да. Ну, понятно, как бы пример не из нашей, вот, не из России, но тем не менее. Вот, в итоге цена уже дома упала чуть ли не в два раза. Никто не берет, а деньги нужны, нужно где-то жить. В итоге звонит этот муж, вот, своей жене, говорит, так и так, вот мы хотим продавать дом, а ей реально негде было даже жить, потому что она просто, он ее, ну, выпроводил в мир, вот, на улицу выгнал. И он говорит, может быть, ты это сам рассмотрел вопрос, мы для тебя вот готовы прям за копейки отдать, но вот в чем-то причину не можем понять. Ну, в итоге она, естественно, понятно, соглашается. Ну, реальная история, которая произошла. Присущий. Покупает дом за копейки. Вот. Они вывозят все вещи. Самое интересное, как бы в конце, вывозят все вещи, чтобы полностью увезти из этого дома в новый, который купили. И последним, что они увозили эти занавески из дома в свой новый дом уже. Вот такой момент изощренной мести, который, казалось бы, безобидный. То есть никого там не унижала она, да, эта женщина, не оскорбляла, не пыталась как бы отомстить. Потому что месть, она бывает на самом деле разная, когда жене изменил муж, но раз подружки советуют, говорит, ну ты тоже возьми, отомсти, возьми, тоже измени ему. Пускай знает, что его жена, она тоже пользуется спросом, условно говоря. Вот. И, ну, некоторые, конечно, в некой такой агонии, находясь в таком вот состоянии неприятном, идут на эти шаги. Потом, со временем, понимая при этом, что ничего хорошего из этого не вышло. То есть вот эта вот месть, она не привела к, знаете, такому успокоению, умиротворению. Хотя изначально человек, идя на месть, он ищет именно этого. Что если побольнее отомщу, получше, скажем так, чтобы можно было так вот, ну, порадоваться внутри, в душе, то как бы мне будет хорошо, мне будет спокойно.
3: Ну, потому что, ну, я хочу, чтобы другой почувствовал мою боль. Чтобы вот он или она почувствовала, как мне плохо. И вот эта мощная энергия страдания, которую не знает человек, куда деть, он направляет в месть.
4: Вот мне очень нравится еще один пример, тоже как бы все это, да, жизненное. приходит одна тоже женщина, опять же, да, вот муж изменил, и не знаем, как его проучить, что сделать. Приходят на консультацию тоже к психологу, вот, спрашивают, что делать. Он говорит, знаете, есть совет, вот, но вы мне должны пообещать, что вы сможете его до конца реализовать, ну, использовать. Она говорит, да, не проблема, как бы, я хочу. Он говорит, этот совет заключается в том, что вы так отомстите вашему мужу, вот что, ну, просто изощрения больше нет способа и возможностей. Она говорит, это то, что как раз мне нужно, я вот именно об этом и мечтала. Он говорит, ну, вы знаете, говорит, вот вся проблема в том, что все так тоже говорят, но в конце концов никто не доходит до самого конца, чтобы потом посмаковать. Он говорит, все, я обещаю. Вот, ну ладно. Ну, он рассказывает ей действия, которые необходимо сделать. Вот в этих действиях там, говорит, вы должны будете теперь вашему мужу готовить каждый день самую вкусную еду. Вы должны будете для него вот каждый день вот одеваться, не просто одеваться, что вот у вас там дома есть, а самую лучшую одежду одевать, которая у вас есть в вашем гардеробе. Вот. Вы там должны будете проявлять уважение к нему. Вы слушаете то, что он будет говорить, вот, пытаться понять его. Ну, вот ряд моментов, которые, вот, о чем мы сейчас говорим. И потом пройдет какое-то определенное время, и вы должны будете прийти ко мне, я вам расскажу, что нужно будет дальше действовать вот в этой как ситуации. Вот. То есть здесь необходимо, чтобы вы действовали конкретно 2 недели, а потом следующий план действий. Она 2 недели прошло, приходит к нему, говорит, ну что, как? Он спрашивает меня, психолог, он говорит, знаете, говорит, внутри все это просто выворачивал. Ну как же я могу там это делать? Он меня предал, но я знала, что вот моя месть, она будет вот изощренная, что я все-таки в конечном итоге вот для него сделаю. Он говорит, вам необходимо сейчас будет еще 2 недели так делать. Еще на 2 недели. Хорошо. А что дальше? Она спросила у него, что дальше потом будет? Он говорит, ну, потом вам нужно будет через 2 недели взять свои вещи и уйти из дома. То есть это прям будет вот он будет так мучиться, как вот, ну, никто другой. Проходит еще 2 недели. Она все для мужа делает свое, то, что, ну, делала до этого. Наступает время, когда должны прийти к психологу, приходят, и психолог говорит, ну что, вы забрали вещи, вы ушли из дома? Он говорит, вы знаете, говорит, я, говорит, не могу уйти от него. Я, говорит, понимаю, что вот это было бы лучшим самым видом, лучшим изощренным методом уйти в этот момент, но сейчас мы стали самые близкие люди. Мы сейчас стали, это самый любимый человек на всей земле. Это человек, который меня лучше всего понимает, она говорит. Это человек, который меня любит так, как никто меня в жизни не любил еще. И другие вот позиции, о которых вот мы говорим, она говорит, я понимаю, что я сейчас могу уйти, чтобы ему так вот, ну так назло сделать за его предательство. Но я понимаю, что я не смогу тогда просто. Я не смогу найти другого человека вместо него.
5: То есть у них наладились отношения, знаете, вот, благодаря ее тактике.
4: И что сказал психолог? Говорит, вот я так и знал. Вот все вот на этом этапе все ломаются, говорит. Поэтому вы меня разочаровали. Вы не смогли сделать, ради чего я хотел бы, чтобы этот эксперимент, на самом деле, проверить, чтобы он работал. Понимаете, Юля, что причина всех этих отношений, разлада, на самом деле, просто потому, что мы не доверяем друг другу, мы не открыты, мы закрыты, мы каждый пытаемся жить в своем мирке. И вот во всем этом, когда мы варимся, нас начинает это устраивать. И мы даже со временем не хотим ничего менять. И с одной стороны, мы мечтаем о счастливой семье, а с другой стороны, мы понимаем, что навряд ли она у нас уже получится. И вот так вот, перебиваясь, как говорится, со дня на день, мы влачим свою несчастную жизнь. А где счастье? А счастье в том, когда на самом деле ты поймешь, что ты реально будешь делать для своего любимого человека, для своего супруга. Угу. И вот это делаешь один шаг, второй, третий, ты в него влюбляешься. И ты понимаешь, что он тебе отплачивает тем же.
5: Ну вот у меня сразу 2 вопроса. Первое, что же все-таки делать, если хочется отомстить? Потому что ее все-таки направлял психолог, и он ей пообещал, что это будет месть. Угу. Как бы, если бы психолог ей изначально сказал, вы должны простить и наладить отношения и делать первые шаги,
4: она
5: я думаю,
4: пошла.
5: Она бы не пошла. Да, вот что же делать, чтобы все-таки отомстить? И второе. Получается так, что как бы муж изменил, а жена вместо того, чтобы показать свое отношение к измене, наоборот, начинает с ним строить отношения. Виновная эта сторона, он, она начинает к нему льнуть, начинает все для него делать и как бы получается, как бы поощряет его.
4: Вы знаете, Юля, как раз в том-то и дело, что мы в одной из передач говорили, почему мужчина идет налево. Потому что он чего-то недополучает. И когда в семье он получает то, в чем испытывает потребность, как мужчина, понимаете, как муж, как отец, допустим, то тогда ему просто нет нужды кого-то искать на стороне. Да, возможно, кажется, что она вроде бы поощряет его. Одно делает благо для него, второе, третье, четвертое. Но мы сейчас тут больше говорим даже о профилактике. К тому, чтобы к этому не прийти, даже не подходить к этому шагу.
5: Ну, это хорошо. А вот времени остается у нас мало. Что делать, если хочется отомстить?
4: Что делать? Я так думаю, что в этой ситуации мы, как верующие люди, мы можем доверить этот вопрос Богу. И Бог говорит в Священном Писании, говорит, что вся месть принадлежит мне. Кто-то мне доверит этот вопрос. Я сам лучшим методом это сделаю, чтобы проучить человека. Мы же, как люди, говорим, склонны, говорим, нет, Господи, лучше я это сделаю. Я сделаю это так, чтобы ему было реально побольнее. А ты можешь его пожалеть. Ты не так это сделаешь, как лучше было
5: пощадишь
4: бы, как стоит. Пощадишь его.
5: Простишь
4: там, да.
5: Еще.
4: Вот, потом, в конце концов, простишь, и в итоге я буду и так, как жертва еще, да, и в итоге, ну, еще по всем статьям буду не в лучшем положении. Вы знаете, вот что мне хотелось бы посоветовать, как, может быть, как профилактика для крепких, здоровых семей, как здоровых отношений. Вот статистика – такая неумолимая вещь, которая показывает нам реалии наши. Семьи, которые вместе посещают церковь. Каждая 50-я семья только лишь подвержена разводу. То есть сокращаются шансы риска. Мы говорили в одной из передач, что из трех семей две расстаются, разводятся, одна остается. То если люди вместе посещают церковь, всей семьей, муж и жена, и дети, да, то только лишь каждая 50-я семья подвержена разводу. И только лишь каждая 500-я семья подвержена разводу те семьи, которые вместе молятся. Вот то, что я практикую, мы практикуем в своей семье. Если как глава семьи ставлю для себя задачу, цель – сохранить семью, сделать ее счастливой и работаю на это, то я должен делать все возможное, чтобы моя семья была счастлива. Вот совместная молитва в семье. У нас мы вечером это совершаем. Перед тем, когда каждый член семьи совершает молитву, молится, это в нас всех еще вместе объединяет. Если есть то, что нашу семью делает крепкой, я как глава семьи призван это делать.
5: Понятно. Благодарю вас
4: за
5: ваши советы, за то, что поделились опытом. Спасибо большое, Василий.
4: Спасибо вам, Юлия.
5: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали, просим оставлять свои комментарии, отзывы и вопросы на нашем сайте и в социальных сетях. Всего доброго. До свидания.

0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Давайте поговорим о страхе. Страх, как говорят психологи, это самая сильная эмоция. Будучи мотивируемы страхом, люди способны на поступки, которые они в спокойном состоянии никогда бы не совершили. Когда человек боится и старается избежать какой-то опасности, у него мобилизуются порой такие внутренние ресурсы организма, и он совершает такие действия, которые в спокойном состоянии никогда бы не совершил. Что такое страх? Хорошо это или плохо? Бог дает страх, либо страх это не от Бога чувство?
2: Ну, понятие о страхе неоднозначное. Есть страх человеческий, а есть страх Божий.
1: Как их различить и в чем их разница между ними?
2: Ну вот, скажем, в первом послании Иоанна, в 4 главе, любимый ученик Христа написал, значит, здесь следующее. В тексте 18-м, «Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Угу. Разговор, конечно, живет о взаимоотношениях между Богом и человеком. Некто сказал, величина нашего страха зависит от расстояния, на котором мы находимся от Бога. Угу. Вот это страх Божий. То есть, чем ближе мы к Богу, тем меньше страха, или он вообще исчезает. И наоборот.
1: Боязни Бога вы имеете в виду?
2: Абсолютно верно, да. И наоборот. А страх человеческий, как и гнев человеческий, он не творит правды Божией. Потому что на самом деле там мучение есть. Mm-hmm. Человек рисует себе какие-то картины безотрадные, жуткие, мрачные, тяжелые, полная безысходность и полный тупик. Вот этот страх он ничему хорошему не приведет. А вот понимание страха Божьего, страх...
1: Ну да, скажем, начало мудрости, страх Господень. Да. Что это значит?
2: Начало мы разум верну у всех соблюдающих заповеди Божьи. Хвала ему да пребудет вовек. Так написано. Значит, начало мудрости.

0: Они же боятся огорчить друг друга, причинить боль друг другу. А напротив, делают все возможное, чтобы у них взаимоотношения были самые замечательные. Они стремятся как можно больше и лучше добра оказать друг другу. И как Павел написал, в почтительности друг друга опережайте. То есть в вопросах оказания почтения опережайте друг друга, спешите, предупреждайте, делайте шаг вперед навстречу с любовью, с добротой,
1: ну да, это
0: с лаской.
1: Римлянам 12 глава,
0: абсолютно
1: 10 текст.
0: Верно, да.
1: Будьте
0: вот
1: братолюбивы друг к другу с нежностью, да, в почтительности, да, друг друга
0: предупреждайте. Опережайте. Угу. Вот этот принцип, он должен царить в христианской среде и да вообще в обществе человеческом. Тогда было бы замечательно все, не было бы никаких конфликтов и как такового страха, вот его просто бы не было.
1: Ну то есть страх – это некая противоположность любви. Да. Если мы знаем, что некто нас любит, то мы его не боимся.
0: Абсолютно,
1: да?
0: Верно.
1: Если мы понимаем, что все его действия по отношению к нам мотивированы любовью, то какие бы они ни казались нам, эти действия, на первый взгляд, пугающими, например, вот, Бога действия в отношении, мы понимаем, что он из любви поступает. Так, хорошо. Да. Что касается страха Бога или страха по отношению к Богу, более-менее понятно. Но ведь люди, большинство из наших телезрителей согласятся, что помимо Бога сегодня в мире есть чего бояться. Куча террористических актов совершается. Да? Каждый раз, включая новости и смотря вечернюю программу новостей, мы видим, там-то самолет упал, тут-то опять террорист какой-то взорвался, и там кучу людей с собой на тот свет увел. Кто-то там проехал на грузовике на торговый центр или рынок. Да.
0: То есть, да.
1: Очень много всяких ситуаций таких происходит. Как жить без страха? Как вот выходя на улицу, идя на работу, живя повседневной жизнью, не испытывать этого чувства, угнетающего чувства страха?
0: Человек верующий, он доверяет свою жизнь о Божьей опеке, его заботе, его охране, его руководстве. И он полностью полагается в данном случае на вот эту Божью защиту. И он уверен, если утром он доверил свою жизнь, верил ее в руководство Божье, под его контроль ее вручил, и задачи дня озвучил перед Богом, отцом своим, любящим, сострадательным, вот это нужно решить, это нужно сделать, Бог идет навстречу, и он его охраняет и защищает. Да, бывают случаи, когда и верующие люди попадают в какие-то неприятности.
1: Как же тогда понять? Как же не бояться, если верующий человек не застрахован от этих неприятностей, и он может также оказаться в числе жертв того же самого террориста? Как, что тогда заставляет человека не бояться-то?
0: Вот именно осознание того, что Бог, если что-то и допустит в моей жизни, только для блага. Просто
1: то есть
0: так.
1: Можно сказать, что Бог допустит для какого-то блага умереть от рук террориста верующему человеку, и в этом благо какое-то усмотреть можно?
0: Но я не имел в виду именно умереть от рук террористов. А, допустим, верующие люди попадают в различные катаклизмы, ну, например, болезни. Тоже случается с ними.
1: Ну да.
0: Вот в данном случае вот это доверие Богу, оно определяет все. Ведь в конечном итоге, вот кто-то хорошо написал короткое четверостишье, без высшей цели и причины Бог нам страдания не пошлет. Рука отца из глаза сына слезинку тщетной не прольет. Напиток сладкий жмут в давильнях горького страдания. И те глаза, что слез не льют, не могут излучить сияние. Бог допустил, значит, во благо человеку. Значит, для воспитания смирения, еще большего доверия ему. Бог может такое допустить. Не он, конечно, насылает, а просто допускает. И вот это полное доверие воле Божьей является залогом абсолютного спокойствия и мира. Вот. В Священном Писании сказано, праведник смел, как лев. Он не боится. А если случится смерть, он не боится и смерти. Потому что, в принципе, как Павел Апостол написал, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Вот для настоящего христианина и смерть, она не страшна, потому что он понимает, он доверил себя в любящие, сострадательные, милосердные руки Небесного Отца. И
1: ну, тот за себя не попустит. Может, он не переживает, да, он как бы вот верит в Бога, он знает, что смерть, она лишь приблизит его к Богу, да, если вдруг случится такое. Да. А, допустим, у этого человека есть дети несовершеннолетние, жена, которая не работает, этих детей дома воспитывает. За них он боится, переживает. А что с ними будет, если вдруг я вот так вот безвременно погибну?
0: Ну, вообще, думать без конца об этом, это, наверное, мучение самое настоящее.
1: Страхи есть мучение,
0: так и сказано. Это мучение. Поэтому я еще раз повторю.

0: Чем ближе человек к Богу, тем меньше страха. И чем дальше он от Бога, тем больше вот именно этого панического страха, который имеет место быть.
1: А почему? Если Бог все равно его не защищает, не дает стопроцентной гарантии о том, что он избавит его от всех вот этих вот вещей, которых люди могут бояться, почему тогда, вот, приближаясь к Богу, мы избавляемся от чувства страха?
0: Потому что уверенность в Боге, знание его характера, знание его отношения к нам, к земным детям, оно воспитывает в нас абсолютное, полное доверие, как маленький ребенок доверяет своей маме, как маленький сыночек доверяет своему отцу. Когда тот подбрасывает его вверх, он же не боится. Угу. Потому что отец всегда его в нужный момент возьмет на руки, и он не уронит его. Вот это доверие. И доверие это у верующего человека, оно очень сильно развито. У каждого верующего человека, настоящему верующего, доверяющего, оно очень сильно развито. И поэтому нет никакого страха. Вот, скажем, как-то один человек вот такую формулу, наверное, произнес. Почему я живу на земле? У меня есть еще две причины для этого. Первая причина – развить еще более тесные и близкие отношения с моим Отцом, Иисусом Христом и Духом Святым. Но вторая причина – быть полезным еще кому-то, которому я могу помочь вот в обретении этих отношений. Вот две причины у меня есть. Как эти причины исчезнут, можно сложить руки на груди и отдать свою жизнь под контроль другого.
1: Человек вообще как бы призван к тому, чтобы ощущение у человека, что жизнь его не должна заканчиваться. И это Божие изначально Богом заложенное вот такое вот чувство, желание жить вечной жизнью. В каждом человеке оно присутствует, конечно. Но всегда ли страх не от Бога? И есть ли страх, который от Бога?
0: Страх не от Бога, это вот, я помню в детстве, читал, не помню у кого автора, как проходят пустые страхи. Угу. Да? Когда человек рисует себе какие-то мрачные картины, вот, и боится этого до ужаса, вот это вот воображение, иной раз больное воображение, воображение под действием каких-то, я не знаю, каких-то сцен, каких-то картин, которые он видел в своей жизни, вот его будоражит сознание, этот страх. Вот он, конечно, не приносит ничего хорошего. Этого нужно удаляться. Ну, а страх Божий, уже было сказано, это именно нарушить вот эти гармонические отношения человека со своим творением, вернее, человека со своим Творцом, а Творцу со своим творением. Вот это замечательно, это здорово. Вот в таком страхе воспитывают самые тесные близкие отношения. Страх нарушить вот эти доверительные, близкие, дорогие отношения, какие имеет верующий человек со своим небесным Отцом.
1: Но это даже не то, чтобы страх, это нежелание нарушить, нежелание обидеть, это стремление к тому, чтобы не обидеть, не огорчить и так далее. Да? А в самом страхе есть что-то полезное? Вот когда человек действительно чего-то боится, польза от этого бывает какая?
0: Ну, может быть, единственное, когда действительно угрожает реальная угроза его жизни, реальная угроза, тогда, как вы сказали в самом начале, мобилизуются все защитные силы организма. Угу. Все. Конечно, впрыскивается адреналин в мышцы, образуется огромный потенциал, высвобождается энергии, которая была там заложена и дремала при определенных ситуациях, вдруг она воскресает, и огромная сила, готов человек через забор перемахнуть трехметровый, например, когда никогда бы он не мог такого сделать в нормальных ситуациях. Или, скажем, проехать на мотоцикле по бревну. Я вот мотогонщиком был в молодости, и до сих пор еще у меня есть мотоцикл, я еще езжу на мотоцикле до сих пор. Вот, в отдельных ситуациях нужно проскочить по бревну. Вот здесь вот, когда концентрация внимания...
1: В спокойном состоянии не сделаешь.
0: Да, а вот когда концентрация внимания полностью она активизируется, и человек это совершает, делает это. Вот. В этом есть польза, реальная польза, когда угроза реальной жизни человека. И Бог, видимо, не случайно вот этот инструмент того же адреналина допускает впрыскивание в кровь, да, с тем, чтобы вот все это активизировать и спасти свою жизнь, в конце концов, да? Активизация всех невидимых вот таких вот возможностей человека, которые доселе не были затронуты. Ну вот так, в этом может быть польза есть, действительно.
1: Ну и профилактика, наверное, да, тоже. То есть когда человек не знает, что что-то опасно. Ребенок маленький, например, не знает, что вот нельзя там трогать горячую плиту. И пока он не обожгется однажды, он так и не знает. Потом у него страх вырабатывается, да. То есть он уже боится обжечься. И в данном случае страх на благо.
0: Так? Ну, конечно, да. Вот Кулжинский Иван Григорьевич, Георгиевич, вернее, он написал вот такое четверостишье, видимо, это из его личной жизни было, было, наверное, так. Он написал следующее: «Страшно бушует житейское море. Буйные волны качают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию. Жалься над нами, прости и помилуй. С первых дней жизни доселе борюсь. Дальше бороться нет уже силы. Жалься, помилуй, к Тебе я молюсь. Пристани тихой Твоих повелений путь мой направь и меня успокой. Ты среди всяких житейских волнений путеводитель, спаситель, Ты мой». Вот уверенность. Человека верующего, доверяющего полностью Богу во всех ситуациях, стрессовых, трудных, тяжелых. Это очень важно.
1: Ну, вот такой момент еще. Нарушение воли Божьей. Да? Человек не знает о том, что, допустим, нарушив волю Божию, он сам себя подвергает определенной опасности, да? Нарушая определенные заповеди, особенно касающиеся взаимоотношений между людьми, да? И так далее. Вот. И боязнь подвергнуться вот этим вот последствиям нарушения воли Божьей – это правильный мотив для соблюдения заповедей или не совсем, как вы думаете?
0: Ну, не во всей полноте он правильный, но отчасти все ж таки Бог иногда использует этот момент. Скажем, взять тот же израильский народ, который путешествовал по пустыне. Все ж таки у них было много там в течение 40 лет всяких моментов, да? И иной раз Бог показывал им, всему народу, вот такие жуткие картины.
1: Такие, например? Как,
0: например, вот, например, взять, когда на берегу Черного моря вдруг они захотели мяса. Вот. Вот захотели мяса, хоть что с ними делай. Надоел нам этот... Это манна надоела. Это Божья пища, которая каждый день посылалась утром.
1: Ну, вот так он им послал перепелов. А в чем страх-то?
0: Страх в том, что наевшись этих перепелов, они стали умирать. И погибло большое количество людей. Вот Зенон Кассидовский, в частности, в своей книге «Библейские сказания», вот мне очень понравилось, как там объяснил. Он объяснил следующим образом. Перепела – это же не водоплавающая дичь. Они могли лететь через перешеек Черного моря или, может быть, еще больше расстояний.
1: Черного – это которое
0: Черное, красное, да, Красное море. И у них выработалось огромное количество адреналина в мышцах. Они падали тут, изнеможденные. Израильтяне нападали на них, значит, даже с кровью ели. Вопреки Божьему велению, кровь есть нельзя. И погибло достаточное количество людей. Бог показал им, смотрите, ваша прихоть к чему может привести.
1: Так получается, он вместо того, что вместо страха, наоборот, дал им то, что они просили, и они без страха это ели, а в результате померли. А если бы страх у них был бы, они, может, этого и не делали.
0: Так вот, Бог заложил вот этот пример им в последующие времена, что больше никогда они так не делали.
1: Что боялись остальные?
0: Абсолютно верно. И эту манну, которую Бог посылал им, замечательная пища на каждый день, довольствуйтесь ей, а не котлами с мясом, как они прижили жить, значит, привыкли жить в Египте. То есть Бог отучал их таким путем от их прихотей, показывая грядущим поколениям, к чему это может привести. Вот, нарушение, маленькое нарушение. Они знали об этом нарушении? Знали, что кровью есть нельзя, но не ели.
1: То есть это был пример для последующих поколений?
0: Абсолютно верно.
1: И который их бы предостерегал?
0: Да.
1: От такого, да. Вот. Ну, то есть мотив страха иногда может быть и угоден Богу.
0: Да, абсолютно верно. Полезным и угодным.
1: В плане нарушения его воли и избежания негативных последствий. Да. Спасибо, Виталий Семенович, интересный был разговор. Благодарим вас, дорогие наши телезрители. Если у вас возникают вопросы по нашим темам, если вы хотите задать их Виталию Семеновичу или другим нашим гостям, мы приглашаем вас к тому, чтобы вы направляли их нам по электронной почте, через наш сайт, по обычной почте, на адрес, указанный в наших программах. Благодарим вас за вашу обратную связь. Очень многие нам пишут, благодарят. Очень много звонков телефонных мы получаем. Пусть Господь благословит вас.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Ты представляешь, Виталий, какой у нас замечательный оркестр получится. А где твоя гитара-то, Надь? Да гитара не моя, а дядя Лешина. Интересно, куда он ее положил?
1: Давай поищем.
0: Ну, давай. Здесь нету.
1: Я нашел, Надь! Какая большая-то!
0: Да уж, не то, что твоя флейта.
1: Наверное, тяжело будет на такое играть.
0: Сейчас узнаем. Только струны надо покрепче натянуть. Дядя Леша всегда так делает.
1: Что такое?
0: Ой, кажется, перетянуло.
2: Привет, ребята. Надя, Виталик. А что вы какие невеселые?
0: У нас для тебя плохая новость, дядь Леш.
2: А что такое случилось?
3: Мы с Надей решили организовать оркестр.
2: Ну, оркестр это неплохо, неплохая новость. А меня возьмете свой оркестр?
0: Конечно, но только вот надо немножко поремонтировать гитару.
2: Моя гитара.
0: Я ее не ломала.
2: А как она у тебя очутилась?
0: Я Виталик нашел.
2: Значит, Виталик?
3: Нет, я ее не ломал, я ее только Наде дал.
0: Она сама сломалась. И только ей струны потянуть покрепче хотела.
2: Понятно.
0: А давайте ее устроим. В нашей заправочной коробке есть маленькие гвоздики. Я ее сейчас достану.
2: Нет, Надюш, это не поможет. Эта гитара больше никогда не будет звучать по-прежнему.
0: Прости, дядь Леш. И не нарочно.
2: Ладно, Надюш, видно, пришло время покупать новую гитару.
0: А может, нам самим гитару смастерить?
3: Тогда лучше флейту. Ее быстрее делать.
0: Точно. Можно из газеты скрутить две трубочки. Мне и дяде Леше прекрасные подделки.
2: Но скорее это получится подделки. Потому что играть они все равно не будут. Сколько в них не дуй. Потому что не настоящие.
0: За правду.
2: Да, ребят, некоторые подделки выглядят как настоящие, только пользы от них никакой. А бывают даже слова подделки, от них вообще один вред.
0: А я знаю такие слова, это когда обманывают.
3: А как различить то, что слова точно правдивые, не подделки?
0: Из Библии там только одни правдивые написаны, потому что Бог только правду говорит. Он еще объясняет, как надо правильно поступать. Да, дядь Леш?
2: Все именно так. И я предлагаю рассказать историю из Библии о человеке, с которым произошло чудо, когда он поступил так, как советовал ему Бог.

0: далекой стране Сирии жил великий человек по имени Нейман. Он был прекрасный военачальник, и все его уважали.
1: Но, к сожалению, он болел страшной болезнью, проказой. Кожа его покрылась страшными пятнами. Он даже руку никому не мог пожать, чтобы не заразить смертельной болезнью.
0: Все жалели Неймана. Даже служанка его жены, эта маленькая девочка, которую взяли в плен из земли израильской, где люди верили в настоящего Бога. Однажды эта девочка сказала своей госпоже: «Если бы господин побывал в моей земле у пророка, через которого говорит Бог, то он бы вылечил твоего мужа».
1: И пошел Нейман к своему царю и сказал: «Девочка из земли израильской говорит, что нужно пойти к пророку в ее землю, чтобы вылечиться».
0: Обрадовался царь сирийский и говорит: «Пойди, сходи, а я напишу письмо царю израильскому».
1: Взял тогда Нейман множество серебра и золота и отправился в путь.

0: вот прибыл Нейман в землю, где жил народ Божий. Принес письмо царю израильскому, а тот стал читать его.
1: «Вместе с письмом посылаю к тебе Неймана, слугу своего, чтобы ты вылечил его».
0: Неймана, наверное, подумал, что царь его сразу же лечить будет.
2: Да, именно этого он ждал. Но вышло все по-другому. Царь израильский в гневе разодрал свою одежду и закричал: «Разве я Бог, чтобы вылечить человека от неизлечимой болезни? Наверное, царь сирийский хочет поссориться со мной, чтобы начать войну».
0: Новость о том, что рассердился царь, дошла и до Божьего пророка Елисея. Тогда пророк Елисей отправил посланников к царю сказать:
1: «Зачем ты так разозлился на Неймана? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле».
0: И приехал Нейман к дому пророка Елисея. Вышел тогда из дома слуга пророка и сказал: «Вот что велел передать тебе пророк. Пойди 7 раз окунись в нашей речке Иордан, и сразу же выздоровеешь».
1: Разозлился тут Нейман и сказал: «Я думал, что пророк сам выйдет ко мне, помолится Богу и положит на меня руку, и я выздоровею. Разве прекрасные реки в моей стране хуже вашей речки? Разве я не мог и там окунуться и очиститься?» И ушел Нейман в гневе.
0: Я бы в любой речке окунулась, но только мама не разрешает. Приходится ее уговаривать.
1: А тут все наоборот. Слуги Неймана подошли и стали его уговаривать пойти окунуться. «Если бы что-то важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А ведь он сказал тебе только: омойся 7 раз, и будешь здоров».
0: Пошел Нейман к речке Иордан и окунулся там, послушавшись слов Божьего пророка. И тут произошло чудо! Его тело стало абсолютно здоровым! Как хорошо, дядь Лё, что он сделал так, как советовал ему Бог.
1: Да, и Нейман понял, что поступил правильно. Вместе со своими слугами он возвратился к пророку Елисею и сказал: «Узнал я, что только в земле израильской люди верят в настоящего Бога. Теперь и я буду слушаться только Его».

0: Так, значит, газеты можно выбрасывать. Трубочки, подделки нам не нужны.
1: А вот и нет. Подделка из газетных трубочек очень даже нам пригодится.
2: Какая?
1: Корзинка для подарков.
2: Ух ты, а как ее делать?
1: Очень просто. Мы возьмем газетный листок и разрежем его на несколько равных частей. На 4. И еще разок. Теперь этот листочек нужно намотать на карандаш. Вот так. Раз. А в конце нужно взять клей и, чтобы трубочка не разматывалась, краешек заклеить. Карандашик вынимаем. И получилась трубочка. Поможете мне?
2: Да, конечно.
1: Держи листочек.
2: Угу.
1: Надя, тебе сейчас отрежу. И мне. Ну, кто быстрее смотает?

0: Так, раз еще по листочку.
1: Целая гора трубочек получилась.
2: Классно.
1: А давайте их покрасим.
0: А вот и краски.
2: Ярко-розовый цвет.
0: Ну что, заделаем?
2: Да.

А пока трубочки сохнут, мы можем вырезать дно для корзинки. Можно прямоугольное, можно круглое, в зависимости от того, какую корзинку вы хотите иметь.

0: трубочки подсохли, и теперь нужно нарезать их на небольшие части, из которых мы будем склеивать корзинку.
1: А края трубочек тоже можно подкрасить, а то уже видно белый срез.
0: Правильно. Займётесь этим? А теперь начинаем приклеивать трубочки по краю картона. Оставляя между ними небольшой зазор, то есть расстояние.

0: следующий ряд приклеиваем над зазорами.
1: Пожалуйста.

0: тоже хочу клеить.
1: Конечно, сейчас заклеим.

0: Ну вот и все. Корзинка готова.
1: Сюда можно цветок поставить, из газеты смастерить.
2: Лучше живой.
0: Секундочку.
2: Красота!
3: Настоящий лучше.
2: Конечно, его же Бог придумал. Я про это даже песенку знаю.
0: А я уже слышу музыку.

цветы кружку муравья, чтобы улыбались ты и я, чтобы веселилась разноцветная земля. Сверху звезд огромный хоровод, вместе с нами радостно поет, славит Бог.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Лицемер – это вообще катастрофа просто. Это даже не описать и не представить, как это плохо. Если Христос решительно осуждает лицемерие, значит, как минимум, это веская причина, чтобы об этом серьезно подумать. Человек меняет маски, то одну, то другую. Ты никогда не можешь понять, кто он на самом деле, что у него в голове, чем он живет, о чем он думает, рад он этому или не рад. Это, знаете, просто не смешно. Когда человек хочет показать себя, знаете, подать себя, вот он такой щедрый, такой милосердный, он такой жертвенный, знаете, аж слеза наворачивается на щеке. Как же вот у нас такой человек, вот такой он хороший. А что на самом деле знает порой только Бог? Еще жена может, кстати, знать. Приветствую вас, друзья. Сегодня мы поговорим на очень серьезную тему. Тема лицемерия. Может быть, конечно, кто-то скажет, это не модно, не популярно. Да и неприятно, знаете, как-то вот говорить, давайте о Боге поговорим, давайте о спасении поговорим, о каком-то таком позитивном опыте хорошем, а мы тут собрались говорить с вами о лицемерии. Но хочу сказать, что как бы нам не было неприятно, воспитание человека или его, скажем, формирование самого человека, оно включает в себя и, как у скульптора, отсечение лишнего или ненужного. Так вот, лицемерие – это та самая сфера, которая нам совершенно не нужна. Но беда в том, что она так близко с нами шествует, она всегда рядышком, эта тема, что нам иногда даже, знаете, некоторым и не видится это, что это есть. Хотя давайте посмотрим на словарное определение лицемерия. Сейчас вернемся потом в библейский текст. Лицемерие – это несоответствие слов, поступков человека истинным чувством, убеждением, намерением, либо притворство. И вот интересный староисторический такой пример. Потом маменька, убедясь, что угрозой с ней ничего не сделаешь, притворилась умирающей, убитою, несчастною, призвала на помощь свое лицемерие и всю свою хитрость. Так классик описал вот это как раз-таки состояние. Но, как я уже процитировал, Ожегов описывает это состояние как несоответствие. То есть важное слово – несоответствие слов, поступков, чему? Истинным чувствам, убеждениям и намерениям. Вот здесь как бы нужно в самом начале, до библейского текста, поставить некоторые понятия правильно по своим местам. Так может быть, действительно нужно тогда все на лицо выводить, вот все, что у тебя внутри, знаете, вывести на экран. А мне плохо. Да. А что вы мне тут улыбаетесь вот это вот? А мне плохо, я и не собираюсь вот играть роль, понимаете, или еще что. Можно оправдывать что угодно. А оказывается, речь идет немножечко о другом. Когда человек намеренно подменяет понятия, то есть когда мы во время плохого настроения демонстрируем лучшее, это не грех, это нормальная позиция, потому что мы часть социума, и людям, не имеющим отношения к моей проблеме, совершенно не обязательно показывать, что у меня проблема. Зачем? Оно им не поможет, мне не поможет. То есть нужно по адресу, тебе больно, плохо, иди в больницу. Там, и так далее. То есть по адресу нужно решение вопросов искать. А когда человек просто демонстрирует, что ему плохо, хорошо, давайте все начнем демонстрировать это состояние. Нам всем плохо. Что будет тогда? Это будет, знаете, сборище таких, скажем, людей, у которых все реально плохо. И там можно даже тот, кому было хорошо, попадя в это общество, он застрелится, потому что скажет, смысла нет, все ж плохо. Если у меня еще не плохо, то сейчас будет плохо. Так вот, на самом деле, все немножко не так. Вот это как раз лицемерие, когда человек планомерно, целенаправленно начинает играть роль, да, то есть он создает ложное впечатление, ложное, как сказать, чувство, да, конечно, очень вкусно, вы знаете, как хорошо, как здорово, как хорошо, мне так понравилось. Вот это лишнее, потому что, скажи хорошо, спасибо, да, скажем, умеренно. Но вот когда человек уже переходит, знаете, как та лиса, которая ворону нахваливала там с кусочком сыра, если кто-то помнит эту басню Андрея Ивановича Крылова, да, где там, о, а какой голос, а какой клюв, а какой лоб, а какой, и там, и все, и ворона расцвела, как говорится, рот раскрыла, сыр выпал, и, а то, оказывается, все было только всего лишь картинка. Ну, давайте теперь посмотрим библейский текст. Их очень много, именно о лицемерии, и оно тема серьезная, потому что лицемерие очень тесно граничит с потерей вечности. Это одна из тем, или одна из серьезных причин, почему эту тему я вообще решил серьезно, скажем, проработать, исследовать и к этому возвратившись, ну, прийти. Почему? Потому что когда мы с вами сегодня начинаем смотреть на то, что находится вокруг нас и в нас, а то, что вокруг нас часто входит в нас, мы незаметно, знаете, начинаем скатываться и пододвигаться, ну, не в лучшую сторону. Нам нужно возвращаться, нам нужно в лучшую сторону возвращаться. Как это сделать? Ну вот, давайте теперь об этом подумаем. Итак, читаем Матфея 6 глава, 1 и 2 стих, здесь говорит: «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах, на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Я как-то об этом уже еще раньше проповедовал, именно на 6 главу. Здесь вот это слово часто используется в тайне. Лицемер делает явно, чтобы все видели его пожертвования, его щедрость и так далее. А он говорит, а Бог видит тайное, поэтому ты хотел явного, тебе поаплодировали, все, цель достигнута, но благословения не будет. Ты его не получишь, потому что ты играешь роль. А почему ты должен получать благословение, если Господь видит, что это, ну, назовем таким словом, очковтирательство, да? То есть это просто такое вот, скажем, постановочная игра, сцена. Наоборот, Господь показывает, что когда человек лишен лицемерия, когда он, наоборот, можно сказать, наполнен чувством доброты, и он сам себя где-то изнутри съедает за то, что он не додал, не допомог. Вот я замечаю, как это с добрыми людьми происходит, когда они где-то помогают, какую-то ситуацию, и уже им говорят, ну все, уже тут все разберутся, уже врачи на месте, там полиция приехала, поехали. Да нет, еще можно было, там можно было что-то помочь. То есть вот это большая разница. Или когда человек там остановился, посмотрел, сфотографировал, пожелал им всем здоровья и говорит, я там помогал. То есть самое страшное, что Бог видит лицемерие. Вот что хочу сегодня донести до каждого зрителя, до каждого слушателя, абсолютно для каждого. Невозможно перед Богом лицемерить. Бог очень тактичный. Он, если бы в каждом моменте, когда человек начинает лицемерить, останавливал его и обнажал, и говорил, что ж ты несешь, что ж ты говоришь, что ж ты вводишь в заблуждение, то, конечно, я думаю, у людей депрессия была бы. А он позволяет иногда человеку, вот, знаете, это делать. Но учит человека, что когда с тобой поступают точно так же, тебе это крайне неприятно. Крайне. Знаете, вот если были у кого-то случаи, когда человек говорил по телефону и что-то там, ну, скажем, испытывал негативное, а говорил позитивно, а потом не успел выключить телефон, и в этот телефон еще попало, знаете, как когда кто-то спросит, там, а кто тебе звонил? Да, этот звонил уже, запарил, замучил, короче. И в этот момент человек слышит о себе, оказывается, вон оно как на самом деле делается. То, конечно, как говорят, стыда не обобраться. Ну, вот теперь давайте возвратимся с вами еще в одну цитату. Ее однажды сказал блаженный Иустин, и он сказал так: «Лицемеры – это люди, которые устами приближаются к Богу, но сердцем далеко отстоят от Него. Носят они личину благочестия, но душа у них в силу тайного пристрастия ко греху дьяволоподобная». Вот это очень важное, такое очень сильное богословское замечание, что носят личину благочестия. Это как вот оборотень в погонах, да, ты подходишь, ой, сотрудник, инспекция, да, там, человек при погонах, полицейский, ты думаешь, что он страж порядка, он при исполнении, он тебе поможет, а он оборотень. И в результате что мы имеем? Мы имеем очень серьезное, скажем, такое огорчение. Знаете, что хочется сказать еще? В книге Иова, человека, который много пострадал и немало, скажем, было сказано вообще о, ну, его друзьями и им самим, о Боге, о причинах страдания. Да вообще он большой молодец, он столько вытерпел. Я когда, знаете, дохожу до какого-то такого состояния, вот когда ты читаешь и думаешь, ну как он это все выдержал, ну где он взял столько сил? Не роптал, да? Да, он возмущался. Нельзя идеализировать Иова и делать его пластмассовым таким, знаете, не живым, не естественным пластиковым. Вот он такой, у него там струпья, да, на нем, кожа гниет, а он улыбается и говорит, слава тебе, Господи. Люди иногда так думают, что так надо себя вести, а я так себя вести не могу, а следовательно, я теперь буду вести себя как агрессивный, там, не знаю, цербер какой-то. Нет, на самом деле Иов вопиял к Богу, да, он взывал, да, он кричал, но он не переходил черту. Вот это очень важно заметить. Не переходил черту, чтобы Бога похулить. Не переходил черту, чтобы обвинить Бога. Он говорил, он взывал к нему и говорил, где он, пусть выйдет, пусть судится со мной, я безупречен. Но не переходил на обвинение. А его друзья начали с обвинений. И вот в этом большая разница. Эта книга не просто так попала на страницы Священного Писания. Чтобы мы увидели себя на контрастах. Чтобы мы увидели, что мы очень часто меняемся местами. Эти декорации быстро сменяются. Декорация роскоши меняется на декорацию нужды. Декорация, казалось бы, там болезни, да, сменяется на какое-то изобилие. То есть мы всегда меняемся. И точно так же мы меняемся из роли советчика в роль советуемого, тому, ну, человека, которому нужен совет. И заметьте, очень часто легче давать советы, даже когда ты не знаешь, что сказать. Ты говоришь, слушай, ну я не знаю, как тебе правильно поступить, ну я, может быть, вот так бы поступил. И нам и то легче, чем когда ты стоишь и говоришь, ну посоветуй что-нибудь. Вот честно, не знаю, вот, ну, вот прям какой-то тупик. Вот так сделаешь, тоже плохо, так не хочется, так жена не поддержит. Ну как вот быть, вот как, посоветуй. И каждый человек периодически, циклически попадает в это состояние, когда ему нужен совет и когда он дает совет. Книга Иова показывает, что не спеши начинать с обвинений. Не спеши сказать человеку, что он не прав, и ты знаешь, где не прав, и как не прав, и сколько не прав, и так далее. Иногда нужно услышать вторую сторону. Ну, конечно, это теория. И кто-то, может быть, сейчас скажет, да, вы всегда так делаете, вы всегда так поступаете. Могу сказать, стараемся, учимся, растем. И в этом вопросе нам всегда есть куда расти. Но посмотрите, что в книге Иова я был поражен. Очень часто употребляется слово лицемерие. Казалось бы, почему так? Давайте прочитаем. 13 глава, 10 стих, мы читаем так. Здесь написано такая фраза. «Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите». Вот интересно, вот эта фраза, она подчеркивает некую, знаете, такую изящность этого вопроса. Ну, только изящность – это позитивно, а здесь изъящренность, вот, наверное, так даже лучше сказать, людей, которые занимаются лицемерием. И он говорит, он строго накажет, хотя вы это подаете так, что не прикопаешься. Ну, кто из нас не попадал в ситуации или не сталкивался с людьми на работе, коллеги, в каком-то коллективе, в армии это было, да везде это имеет место, когда человек сам поддевает, а потом, о, вы знаете, там, я же ничего, я наоборот. То есть, и знаете, иногда, скажем, кто-то может прямо сказать, да что ты такое говоришь, ты же сам это двигал. Не-не-не. Но, как правило, есть люди очень в этом искусные. Ну, настолько искусные. Ну, не прикопаешься. Но все знают. То есть, со временем, что туда, куда попадает этот человек. Или там, где этот человек, всегда идет какая-то возня. Всегда идет какая-то тема, подозрения, разборки какие-то. И все недоброе. И вот он и говорит, Бог строго накажет, хотя вы скрытно лицемерите. Если посмотреть на 27 главу, 8 стих, там же книги Иова, 27 глава, 8 стих, он говорит, «Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет он, когда исторгнет Бог душу его?» То есть, когда прекратится его жизнь, что у лицемера останется? Кому теперь показывать этот спектакль, это кино, вот эти, скажем, свои такие возвышенные, не знаю, нотки такого, знаете, изящества, а на самом деле коварства. И вот он подчеркивает вот эту трагичность момента, что человеку ждет беда. Человека ждет беда. 34 глава, 30 стих. Обратите внимание, как здесь он говорит. «Чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа». К Богу должно говорить. «Я потерпел, больше не буду грешить». Это тоже сильное выражение, да? «Чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа». А что, друзья, сегодня происходит в мире? Я не буду говорить в какой-то конкретной одной стране. Везде, в мире. И Библия говорит, в последнее время люди будут говорить о мире, но будут готовиться к войне. А разве не это мы наблюдали и наблюдаем? Когда сегодня ты не можешь верить слову, то есть если смотреть новости, то, знаете, все очень просто. О, все, эти две страны поссорились, все, теперь там начнется. Смотришь, товарооборот не уменьшился, а увеличился. То есть заявление сделано. Люди начали думать, какая-то цель преследуется. А все продолжается, кто-то обогащается. И вот это как раз и вызывает недоразумение. А потом проходит какое-то время короткое, и заключаются еще какие-то контракты, подписываются договора, какие-то визиты совместной дружбы. И у тебя, вот у меня, как у, допустим, обычного гражданина, иногда тоже возникают какие-то такие, знаете, вопросы к некоторым новостям. Думаешь, ну а как эти люди опять, например, вот с этими людьми подружились? Они же вчера делали заявление друг против друга. Ну все, знаете, как-то вот что-то там поменялось. И вот возникает много-много.

И она брала градусник, могла его положить на батарею, и потом бабушка смотрит и говорит: слушай, у тебя такая большая температура. Да, бабушка, такое. Ну, бабушку не проведешь, знаете, бабушка быстро поняла, откуда ж такие беды у ребенка появляются. И вот это, знаете, такое вот, многие люди взрослые, даже если не работают над собой, они попадают в эти сети, они вот все время на себя накликивают какие-то болезни. Вот, да, допустим, бывает у нас, ты просыпаешься, плохо себя чувствуешь там или что-то, но он это увеличивает в 10 раз. Это такая, знаете, отягченная, тягчайшая, наверное, даже бы сказать, форма вообще, которая может с человеком случиться. Ой, вы знаете, сегодня, ой, у нас была одна бабуля знакомая, она всегда, как не придем к ней в гости, она говорила: сегодня ночью чуть не умерла. И вот это чуть не умерла, знаете, лет так 8, наверное, чуть не умерла, вот именно сегодня ночью. И кто не знал, все сразу: да, да вы что, ой, да давайте, может, вам что-то помочь. А кто знали, знаете, уже как в той шутке, говорят: бабуль, вы не обнадеживайте вот это, вот не надо, давайте уже как-то по существу. И вот, знаете, человеку нравится, что когда вот он скажет: да, мне так плохо, ой, все сочувствуют, все ему соболезнуют как-то, и вот он купается в этом внимании, вот в этом, скажем, созданном таком пустом, совершенно ненормальном состоянии. А я боюсь этого состояния, и я представляю, что в этот момент говорят и думают и видят ангелы. Они говорят: слушай, но ведь у него же ничего не болит настолько, зачем он это делает? А потом он становится на молитву и говорит: Господи, благодарю тебя, поддержи, дай мне силы, дай мне здоровье. Бог говорит: слушай, я тебе даю здоровье, ты все время себе больный, ты косишь, как говорят в армии, да, под больного. Поэтому у нас старшина всегда говорил так: больные в санчасти лежат, а если ты в строю, значит, ты здоровый. Даже если у тебя там с носа течет или там ломит тебя, голова болит, ничего, переломит, переболит. И иногда, знаете, это работает, когда ты думаешь: ну и правда, а что, разве не так? А наши мамочки сегодня, которые встают в 6 утра, готовят завтрак, детвору, идут, отводят потом на работу. Что, кто-то прям спрашивает их с утра до вечера: ой, ты, наверное, себя плохо чувствуешь, останься дома. Да они вообще герои. Сколько, скажем, да, людей, да себя вспомните. И вот такому человеку, ему, конечно, неприятно видеть, когда кто-то на себя берет вот эту плохую, скажем, ситуацию. Но это мелочи. Это мелочи. Это можно сказать: слушай, ну это его проблема. Да не обращай ты на него внимания, он всегда такой. И мы уже знаем таких людей. Ой, как они начинают про свое здоровье рассказывать. Это можно сразу, знаете, Бехтерев должен подняться и начинать записывать в энциклопедию, что еще бывает вообще, какие симптомы бывают тягчайшие вот с этими людьми. А есть люди, у которых как бы всегда все хорошо. Хоть они прооперированы, хоть они там в ДТП попали, у них всегда все хорошо. И вот он идет, хромает, ему говорит: а что такое? Да сейчас мелочь, заживет. А говорит: да у него там спицы стоят, или там у него там пластина стоит. Да ничего, ну стоит, что помогает, нормально. А у кого-то, знаете, там царапина, и все. Все уже, надо 3 больничных открывать сразу, потому что, ну как же, а вдруг что начнем? А вдруг, зараза, попадет. И вот это все ненормально. Но есть тягчайшая форма лицемерия. Обратите внимание, что в книге пророка Иеремии... кстати, давайте даже еще один текст вспомним еще раньше. Притча 11.9. Это Соломон, который очень, кстати, наблюдал за людьми. Он заметил, он говорит так: «Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются». Я посмотрел другие переводы этого текста, и оказывается, действительно, устами своими лицемер убивает ближнего своего. То есть он пускает его по ложному пути. Ну, лицемер, да? А тут толстый лед. Да, да! То есть, а на самом деле он тонкий. Губит устами лицемер, губит ближнего. А что делает праведник? Бог дает ему вот это... чувство, как я уже говорил в одном, да, как где-то, что в армянском языке есть очень хорошее выражение — человек без ноздри. То есть Бог дает эту ноздрю, чтобы почуять, знаете, ой-ой-ой, нет, тут что-то не очень хорошо. Вот. Сейчас, кстати, много мошенников звонят. И вот недавно, буквально несколько дней назад, мне звонил тоже один такой
пассажир или товарищ, я не знаю, как его лучше назвать, его тоже звонит, я говорю, да, добрый день, это там банк ВТБ, это вот мы там и так далее, что-то, и такое, знаете, вообще

0: отвлеченные, то есть все как будто, ну, кредит предлагают. Я как бы вступил в разговор там определенно, думаю, не пойму, а что. А потом вопросик, а потом я говорю, все ясно, до свидания. То есть, ну, вовремя остановиться. Но да, да вот завуалировано, что ты не можешь сходу сориентироваться. Потому что я думаю, ну, может, что-то я не забыл, там, закрыть забыл или еще что-то. Ну, то есть, они проявляют вот это коварство. Они же тебе помочь хотят, а на самом деле лицемерят. Поэтому он здесь говорит, праведнику Бог даст мудрость этого избежать. Позвольте вспомнить один очень печальный ветхозаветний опыт. Я, кстати, еще раз подмечу, что Ветхий Завет это наша с вами энциклопедия, это опыт, как не надо и как надо жить, и никогда нельзя отвергать Ветхий Завет. Но это к слову. Давайте посмотрим на книгу пророка Иеремии, 23 глава, и вот здесь 9 стих и 10. Посмотрите, 11 стих, вот он так говорит: «О пророках! Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его, потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища, пустыни, и стремление их – зло, и сила их – неправда, ибо…» И вот вдумайтесь, друзья, «и пророк, и священник – лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь». Вот где трагизм фактически, когда и пророк, и священник становятся лицемерами в доме Господнем. Когда ты говоришь, да-да, я счастлив, что я с Господом, а сам думаешь, когда этот, где этот Бог и так далее. Тысячи вариантов, как это может быть. И поэтому Господу неприятно, и он как здесь говорит: «Раздираются во мне все кости мои». Да, сердце раздирается, кости сотрясаются. То есть человек разрывается изнутри. Почему? Потому что это ненормально. И в Новом Завете очень много раз употреблено слово «лицемерие». В 23 главе Евангелия от Матфея, там, где постоянно он говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры! Горе вам! Это беда!» И закончить, вот я свое размышление, хотел бы вот о чем. Знаете, каждый, как Христос говорил, очень хорошее выражение: «Имеющий уши слышать, да слышит». Каждый должен услышать то, что его касается. Может быть, один скажет: «Я не буду больше этого делать». Другой может сказать: «Ну, я вроде так не делаю, ну, буду повнимательней». Кто-то скажет: «О, надо с детьми об этом говорить». То есть, каждый услышит. Это Слово Божье говорит. И я этому прислушаюсь в первую очередь. И вот посмотрите, каких два потрясающих текста. Книга апостола Иакова. В Новом Завете мы находим вот эту потрясающую его весть, когда он говорит здесь, в третьей главе, как раз-таки в 17 стихе, он здесь говорит такие слова: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирная, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и не лицемерна». Отсюда и вывод. Если Господь даст нам мудрость свою свыше, это будет очень и очень хорошо. И посмотрите, что говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, когда он говорит здесь в 1 главе 5 стих, 1 послание Тимофея 1:5. Это очень важно для нас с вами и поучительно услышать. 1 Тимофея 1:5. Он здесь говорит: «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и не лицемерной веры». То есть это не только межличностные отношения, но это и отношение к Богу, когда мы действительно искренне верим, когда мы Ему доверяем, когда мы, как Иов, можем с Ним не соглашаться, когда мы можем у Него о чем-то попросить. И в результате у нас вера искренняя. Когда нам больно, мы плачем, когда нам весело, мы радуемся, смеемся. То есть вот это не лицемерная вера, чистое сердце и искренняя любовь друг к другу. Что еще надо? Поверьте, друзья, все глубокие богословские выкладки, относительно глубинных вопросов состояния Бога, его вообще, скажем, субстанции, кто он и каков он, мы узнаем в вечности, когда нам откроются больше, условно назовем там, мозги. А сегодня нам не хватает любви, нелицемерного отношения друг к другу, нелицемерной веры и вот этого искреннего отношения от чистого сердца друг к другу. Прекрасная мысль, и я верю, что этого сегодня нам не хватает, и пусть Господь благословит, чтобы ни мужья, ни жены не лицемерили друг другу, ни мы, ни наши дети, ни те, с кем мы общаемся, чтобы этого не было, потому что только искренность ведет нас к покаянию. А как мы сказали в начале, вот это лицемерие – это дорога к погибели. Пусть Господь нас от этого спасет, сохранит и убережет. Помолимся. Господи Боже наш, сохрани нас от лицемерия, сохрани нас от того, чтобы кто-то из нас вот мог вести вот эту двойную жизнь, чтобы мы всегда старались быть честными, искренними и праведными перед лицом Твоим в первую очередь, и потом, конечно же, перед нашими ближними. Сохрани нас от этого зла, убереги, пожалуйста, и да будет имя Твое благословенно. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо для пользы здоровья и кошелька. Классическим является завтрак, сопровождающийся утренним бутербродом с маслом и сыром. Не будем сегодня говорить о самом бутерброде. Рассмотрим деликатес – сыр. Сыр – один из главных поставщиков жира в организм, поэтому лучше употреблять нежирные сорта. Их легко отличить по цвету. Более калорийны – желтые сорта сыра. Кроме того, его желтый оттенок может быть не натуральным, а являться следствием применения красителя. Белые сыры содержат меньшее количество жиров. Больше всего калорий в сырах с голубой плесенью. Во-первых, избыток сыра может иметь негативные последствия. Это касается прежде всего выдержанных сыров, а в них много соли и мало воды. Поэтому твердые сыры с высокой жирностью не дают детям. Это концентрат солей и жира. Если у кого-то больные почки или высокое давление, много сыра есть не следует. Во-вторых, острые сыры не рекомендуют при язвенной болезни, гастритах и колитах с повышенной кислотностью, отеках сердечного или почечного происхождения, гипертонической болезни. В-третьих, ограничьте употребление горячего сыра. Сыр сам по себе уже готовый переплавленный продукт, и переплавляя его еще раз, мы вторично нарушаем его структуру и убиваем в нем все то полезное, что там еще осталось. Зато остается вредный холестерин. По сути говоря, горячий сыр – это сплошной холестерин. Сыр с плесенью нельзя употреблять во время беременности. Детям его тоже не рекомендуют. В Англии на сырах с плесенью это предписание отпечатано на упаковке. Плесневые грибки могут повлиять на развитие плода вплоть до смертельного исхода, так как при нарушенных условиях хранения плесневые бактерии становятся патогенными. Также не стоит предлагать детям на завтрак плавленные сыры с разнообразными наполнителями, а также колбасные и копченые сорта сыров. Дело в том, что в процессе обработки, плавления, добавления специальных солей, плавителей, ароматизаторов, а также обработки коптильными смесями, они приобретают аллергенные качества. Плавленные сыры получают плавлением прессованных сыров, потерявших торговую ценность, с добавлением молока, масла и сметаны, а также солеплавителей. Солеплавители способствуют растворению белков. Жир равномерно распределяется по всей массе. Они не являются опасными для здорового человека, но они имеют свойство задерживать жидкость в организме. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, связанными с трудностью выведения жидкости, проблемами с почками и печенью, вам лучше воздержаться от плавленных сыров. Второе не очень приятное свойство солеплавителей состоит в том, что их употребление заставляет печень изрядно напрягаться, чтобы все переварить и вывести из организма. В качестве солеплавителя могут выступать пирофосфат и трифосфат. Е450 и Е451. Обращайте внимание на этикетку. Пирофосфаты применяются как компоненты моющих средств. Имеют бактерицидное действие. И их добавки в качестве солеплавителей способны вызвать расстройство желудка. Особенно стоит обратить на это внимание, если у вас дисбактериоз или другие нарушения работы желудка, так как влияние добавок будет разрушительнее. Кроме того, использование фосфатов может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Чрезмерное употребление фосфатов чревато ухудшением усвоения кальция, что приводит к отложению в почках кальция и фосфора и способствует развитию остеопороза. Особенно рискуют люди, в рационе которых много продуктов, содержащих природный фосфор. Особенно стоит ограничить в рационе мягкие плавленые сорта сыра, которые продают в пластиковых баночках. Кроме солеплавителей, они содержат большое количество консервантов и ароматизаторов, что не может быть полезным для вашего здоровья. Наиболее полезными в семействе сыров считаются кисломолочные сыры, которые производятся без воздействия сычужного фермента. Это такие сыры, как брынза, адыгейский и некоторые другие. Информацию о наличии сычужного элемента также можно найти на этикетке. Будьте внимательны и здоровы!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Анжелика

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии.
4: Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий.
1: В этой программе сущность Библии, этапы знакомства с Библией, библейские сюжеты в искусстве, издание Библии, отношение Бога и человека в Библии.
3: К Библии относятся по-разному. Одни относятся к ней как к произведению мировой литературы, культуры, другие относятся к Библии как к священной книге. Но как бы ни относиться к Библии, это книга, которую стоит прочесть. В общем-то, когда мы говорим о Библии, то мы понимаем, что Библия описывает реальность, которая находится вне этого мира. Поскольку она описывает Бога и его отношения с человеком, то это напрямую влияет на нашу жизнь сегодняшнюю. Один из главных посылов Библии о том, что если ты будешь хорошо относиться к своим родителям, то будешь жить долго и хорошо на той земле, на которой ты живешь. Но кроме того, Библия отвечает на еще один важный вопрос. Это вопрос, связанный с тем, что твоя жизнь конечна, и однажды ты приходишь к такому моменту, когда твоя жизнь закончится. И что там? Библия предлагает ответы на этот вопрос. Что там нас ждет встреча с тем, с кем мы познакомились на страницах Священного Писания.
1: Еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными. Ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть?
3: Когда вы знакомитесь с Библией, вы знакомитесь с огромным полотном, на котором человечество уже многое сделало. Библейские сюжеты стали основанием для знаменитых полотен. «Явление Христа народу» Иванова, «Христос и грешница» Поленова. Если вы прочитаете Библию, вы, конечно, поймете, о чем идет речь. Также вам будет понятно, о чем идет речь, когда вы находитесь в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и смотрите на видение пророка Иезекииля, о котором он вам расскажет. Но если вы знаете заранее, вам уже эти объяснения дадут вам пищу для ума. Если вы не читали Библию, то это будет сложнее. В Москве, в музее имени Пушкина, стоит 7-метровая статуя Давида с пращой. О нем рассказывает Библия. Если вы знаете, с кем борется Давид, сюжет для нас становится более понятным. Еще Библия, конечно, помогает нам понять основные положения иудаизма, ислама и христианства, потому что Библия является первоисточником для этих книг, для этих религий. Но самое главное, конечно, если вы желаете прочитать эту книгу, тогда вы сможете с ней познакомиться. То есть именно желание, ваше личное желание, является самым сильным основанием для прочтения Библии. Это должно быть именно вашим желанием, не желанием вашей мамы, бабушки, знакомых. Само чтение тоже предполагает некие три этапа. Вот то, о чем мы говорим сегодня, это первый этап, предварительный, подготовительный. Мы получаем предварительные сведения, и мы даем как бы предварительные сведения сейчас по книгам, по общим сведениям по Библии. Второй этап – это, собственно, чтение, когда мы подготавливаем план, и по этому плану двигаемся, чтобы следовать за ним, чтобы видеть, куда мы движемся. И последнее, конечно, когда мы говорим о чтении, нужно, конечно, вести какие-то записи для того, чтобы записывать туда вопросы или мысли, которые у нас возникают при чтении Библии. Такая работа, она помогает нам лучше осмысливать то, что мы в Библии прочитываем. Ответы на эти вопросы можно искать самостоятельно. Часть вопросов, кстати, отпадет в процессе дальнейшего чтения. А кто-то ответит на эти вопросы из вашего ближайшего окружения. Ну и, вероятно, останутся вопросы, на которые никто вам не ответит. Они так и останутся без ответа. И к этому надо быть готовым. Для того, чтобы просто окинуть взором эту книгу и составить первое представление, нам нужно открыть первую страницу Библии и посмотреть на ее титульную страницу. Давайте просто попробуем расшифровать все, что здесь написано. Итак, первое слово, которое здесь встречается, Библия, греческого происхождения, означает оно не что иное, как книги. Чуть ниже мы встречаем перевод этого слова ниже, книги Священного Писания. Вся Библия распадается на две части. Три четверти занимает священная история Ветхого Завета, и поэтому написано Ветхого и Нового Завета. Причем Ветхий означает, просто перенесено к нам из славянского, означает не обветшавший, устаревший, а старый, древний. И Древний Завет – это, наверное, очень точный был бы перевод этого слова. А Новый – это Завет, который связан уже с нашим Господом Иисусом Христом. Слово «завет». Завет является ключевым понятием Библии, и это не наказ, не завещание, как в старославянском, хотя в старославянском имеет значение завещание, но это договор или союз Бога с человеком. По большому счету, Библия описывает ряд договоров, которые сначала заключаются с патриархами, начиная от Ноя, завет с Ноем был первым заветом, и заканчивая Новым Заветом, который предсказан на страницах Ветхого, и уже осуществленный Новый Завет описывается на страницах Нового Завета. Интересно, что в послании к евреям встречаются оба этих выражения, где сказано о том, что Ветхий Завет включает в себя постановления храмовые, поскольку храма теперь нет, то теперь вот эти установления, которые относятся к храму, они уже не актуальны, поэтому существует Новый Завет. Речь идет о Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме совершались жертвоприношения. Через какое-то время храм был уничтожен. После пришествия Христа, через 40 лет, христианство осталось без зримого реального храма, который был центром богослужения. И немножко о связи этих двух книг. В Ветхом Завете события Нового Завета предсказываются, а в Новом Завете описывается их осуществление.
1: А Бог мира, воскресивший из мертвых, благодаря крови Вечного Завета Господа нашего Иисуса, пастыря великого Его овец, да сделает вас во исполнении воли Своей сильными на все доброе, и да совершит в нас все угодное Ему через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
3: Следующее слово – канонические. Понятно, что слово «канонические» связано со словом «канон». Канон – это правило, трость, буквально трость, соответственно, мера. Здесь это список, в который входит определенное количество книг. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг в Новый Завет входит. Причем надо уточнить, что сама Библия – это не одна книга. Вот мы видим это такое печатное издание, которое в целом присутствует как одна книга. Но если мы откроем содержание, мы увидим, там написано «книга такая-то», «книга такая-то». То есть в самом содержании обозначено, что это отдельные книги. Вот. И когда мы не понимаем, что это сборник книг, да, то есть здесь много книг, и поэтому сами книги расположены не хронологически, что и составляет определенную трудность для начинающего читать эту книгу. То есть в библиотеке вы тоже не берете книги подряд с краю полки, а выбираете ту книгу, которая вам нужна, и читаете. Так и Библию не обязательно нужно читать последовательно от начала до конца. Ну, обычно, самое обычное дело, человек начинает сначала. Вот, и начинает с этим, наталкивается на определенные трудности. Ее можно читать сначала до конца, но это будет не лучший способ чтения Библии.
1: Изначально текст каждой книги Библии был сплошным. Современное деление на главы произвел в 1205 году канцлер Парижского университета Стефан Лангтон. Он разделил на главы латинский перевод Библии – Вульгату. Доминиканский монах Гуг де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века. Сант-Эспанино, а затем парижский типограф Роберт Этьен, Робертус Стефанус.
3: И еще одна надпись, на которую нужно обратить внимание, в русском переводе. То есть получается, что Библия на русском – это перевод. То есть здесь нередко заблуждение о том, что Библия вот она на русском языке изначально была и написана. То есть русский перевод был сделан в 1876 году, то есть совсем недавно, сравнительно недавно, 150 лет назад. И этим переводом пользуется, вот это основной перевод, которым сегодня пользуется. И здесь на другой странице написано, что вот это издание, оно опубликовано по благословению Святейшего Синода в 1876 году. Именно поэтому этот перевод иногда называют синодальным. Изначально же Библия была написана на древнегреческом, арамейском и древнееврейском языках. До эпохи книгопечатания она распространялась в списках. Наиболее древние авторитетные списки были позднее собраны и изданы. В принципе, каждому сегодня доступен этот текст. На греческом тексте. Ну, когда не было книгопечатания, книги переписывали. Причем переписывали их на самых разных материалах. Один из древнейших материалов – это папирус. То есть разрезанные листочки тростника, которым определенным образом скреплялись, и потом на этом папирусе при помощи определенного пера заставляли записи. Это наиболее древний материал. Они, кстати, их сохранилось не так много. То есть папирусов где-то около сотни штук. Их можно сегодня... Они собраны, найдены. Они сохранялись только благодаря сухому климату Палестины. Следующий более долговечный материал – это пергамен. Или пергамент, как его называют сегодня. Это кожа телят или овец, которые специальным образом выделывали для того, чтобы можно было им пользоваться. И вот эти списки дошли до нас, сегодня они изданы, их расшифровывают ученые, текстологи. Об этом мы, наверное, лучше поговорим в отдельной передаче. Работа над синодальным переводом длилась около 50 лет. Дело в том, что там был перерыв этой работе. Изначально был сделан перевод Нового Завета, а потом уже спустя 30 лет работа была завершена и был переведен Ветхий Завет. Не все в этом синодальном переводе не все понятно, поэтому вот в этом издании, которое здесь лежит у нас на столе, некоторые издания снабжены словарем, в котором проясняются непонятные слова, встречающиеся в Библии. Например, слова славянского происхождения, слова еврейского происхождения, слово «аминь», например, да, означающее действительно так. Появилось и несколько новых переводов, которые были сделаны на рубеже 20 и 21 века. И два этих перевода, которые появились почти одновременно, это перевод Российского библейского общества 2011 года. Он был подготовлен группой ученых, ветхозаветная часть под руководством Михаила Георгиевича Селезнева. А в основу новозаветной части легли труды переводчицы с греческого Валентины Николаевны Кузнецовой. А второй перевод был сделан в Заокском переводческом центре под руководством доктора Михаила Петровича Кулакова. Завершен перевод был его сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым. И вышел он в 2015 году. Работа над ним продолжалась около 20 лет, 22 года, если быть точным. Этот перевод выходил в издание Библейского богословского института святого апостола Андрея московского издательства. И второе издательство – это издательство «Источник жизни». Эти книги как раз можно приобрести в издательстве «Источник жизни», эту книгу, и в сети магазинов «Читай город». О чем же эта книга? Если в целом взглянуть, как бы кинуть общий взгляд на эту книгу. Ключевое слово в заглавии – это «завет», то есть союз, договор Бога с человеком. Значит, эта книга прежде всего об отношениях.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова. Имя же деве – Мария. ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодна, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.
3: Еврейское слово «берит» или «брит» – это слово, которое означает «завет», «договор». Он осуществлялся не только между, как в Библии, между Богом и человеком, но и между людьми. То есть люди, есть такое выражение «резать завет». То есть люди собирались вместе, резали животное пополам и говорили, что если мы нарушим этот завет, будет с нами то же самое, что с этим животным. Вот, поэтому завет резали, то есть заключали договор. В Новом Завете это перешло из Ветхого Завета в Новое, это понятие, как соединяющее Ветхий и Новый Завет. Книга пророка Иеремии в Ветхом Завете предсказывает, что однажды я создам с народом израильским Новый Завет. Этот завет будет не написан в книгах, он будет записан в сердце человека. И поэтому очень важно, что Новый Завет говорит о установлении этого завета, который будет вложен в сердце человека. И Ветхий Завет описывает отношения между Богом и человеком в дохристианскую эпоху. А Новый Завет содержит Евангелие, добрую весть о спасении человека со Христом. Два сюжета, которые являются ключевыми для Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете ключевой сюжет – это исход. Есть такой замечательный спиричуал, самым известным исполнителем, который Луи Армстронг, он звучит так: «Let my people go» – «Пусть мой народ идет». В Библии это звучит так: «Отпусти народ мой». То есть то, что Бог говорит фараону, устами Моисея и Аарону. О своем народе он был в рабстве у египтян на протяжении веков. И вот согласно близкой истории, все евреи, более 500 000 человек, одних только мужчин, способных к войне, вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в ту землю, которую Бог им обещал. В Библии это называется «земля обетованная», то есть Ханаан. История исхода становится лейтмотивом отношений Бога и его народа. И Бог говорит: «Вспомните, что я вывел вас из земли египетской рукой высокой, мышцы простерты». Бог спасает или освобождает свой народ. Интересно, что потом через своих пророков Бог вспоминает Египет как некое проклятие. Например, в книге пророка Осии он говорит о Северном царстве израильском: «В жертвоприношениях мне они ели мясо, приносят мясо, едят его, Господу неугодны они, и он вспомнит нечести их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». То есть Бог накажет их в форме насильственного возвращения в Египет. Причем Осия здесь говорит не о буквальном Египте, а об Ассирии, куда евреев уведут в плен. Надо сказать, что даже 10 заповедей начинаются с напоминания о самом важном событии в жизни еврейского народа. 10 заповедей начинаются со слов. Исход, 20 глава. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для Нового Завета ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. В Библии это звучит так: «И слово стало плотью». То есть Бог появляется, Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву. Места в гостинице не было, от девушки по имени Мария. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, неизвестном городе, а потом выходит на служение. и 3,5 года возвещает весть спасения. Затем положено обвинение Иисуса распят на кресте, но на третий день случилось величайшее событие, описанное в Новом Завете. Он воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды с силой славы великой во второй раз. Это будет второе пришествие, которое ждут все верующие. Собственно, под знаком этого события, Боговоплощения, и стоит читать все книги Нового Завета.
4: Я не могу себе представить, чтобы в одном сборнике были, значит, представлены авторы разных эпох, разных, может быть, культур, говорящие на разных языках. Вот. И между этими авторами не было бы каких-то противоречий. Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий. Вот. Например, возьмите любой сборник «Антология философской мысли». Там что не автор, то собственное представление, собственный взгляд на мир в Священном Писании чувствуется, несмотря на то, что это сборник из 66 книг, написанных самыми разными людьми, чувствуется какое-то вот внутреннее единство, какая-то гармония. В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий. И, конечно же, это можно объяснить только единым источником. И этим единым источником является Бог.
5: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике. Библия всемирная.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Духовное наследие.
1: Се, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Здравствуйте! Мы только что прочитали с вами библейский текст, в котором есть довольно странное выражение «кроткий царь». Для некоторых людей оно звучит почти как оксюморон, то есть сочетание взаимоисключающих понятий. Кроткий царь, сидящий на ослице. Заметьте, не на белом коне, а на ослице, животном, доступном в библейские времена каждому бедняку. Именно таким образом Христос въезжает в Иерусалим, и народ восторженно приветствует его и готов сразу же предложить ему царство. Почему? За те 3 года, которые Христос провел среди израильтян, они видели множество сотворенных им чудес. Он мог исцелять больных, мог накормить досыта голодную толпу. Его слово обладало огромной силой и влиянием. И вот теперь народ израильский ожидал, что такой царь мог бы в один миг избавить их от ненавистного римского владычества, мог бы покарать их врагов и возвысить нацию над всеми другими народами. Вожди народа ожидали, что Христос позволит им царствовать вместе с ним, что они разделят с ним трон. Чернь, в свою очередь, надеялась, что он позволит ей занять места богатых. Но Христос не оправдал ожиданий ни тех, ни других. Да, он готов был кормить их хлебом, но более того, он хотел насытить их души. Он не отказывался врачевать их недуги, но прежде всего мечтал исцелить их сердца. От чего? От себелюбия, от гордости, от жадности, от жестокости. Ведь он пришел для того, чтобы установить царство совсем другого рода. Царство Духа, в котором все не так, все иначе, чем во всех когда-либо существовавших и ныне существующих царствах и государствах. В этом царстве тот, кто хочет быть первым, должен быть всем слугою. Чтобы стать подданным этого царства, нужно научиться тому, кто ударит тебя по одной щеке, подставить другую и отдать и верхнюю одежду тому, кто захочет забрать у тебя рубашку. Такого царства они не захотели. Более того, когда вместо сияющего царского венца Христос позволил надеть на себя венец терновый, они окончательно разочаровались в нем и предали его позорной смерти на кресте. И вот это несоответствие между ожиданиями толпы и реальным обликом Христа-царя с большой силой отображено в стихотворении Ивана Андреевича Бунина «Вход в Иерусалим». «Осанна, осанна, гряди во имя Господне!» И с яростным хрипом в груди, с огнем преисподней, в сверкающих гнойных глазах, вздувая все вены наши,

0: И взор ты вступаешь на кротком осляте в роковые врата, на позор, на проклятие.
1: Духовное наследие.
0: С тех пор прошло много веков, но люди не изменились. Не имея возможности воцарить Христа, сделать его таким царем, какого они хотели, они пытаются воцарить церковь, сделать ее владычицей, имеющей непререкаемый авторитет. Они строят ей роскошные храмы. Они все так же больше заботятся о насыщении своего чрева, а душу свою держат впроголодь. Они по-прежнему стоят на страже своего материального благополучия и внешнего достоинства. Им все так же невнятны слова «кротость» и «смирение». Они видят в смирении нечто унизительное, забывая о том, что путь к подлинному величию лежит именно через смирение. Ведь именно потому, что Христос смирил себя до крестной смерти, в конце истории нашей земли Он придет как царь, как победитель зла и победитель самой смерти. И это будет действительно славное, великое событие. Но это время еще не пришло. Образ же кроткого Христа-царя, каким он предстает перед нами в Евангелиях, каким он сегодня любим миллионами людей, мы часто встречаем у русских поэтов, многим из которых дано было глубокое видение и ясное понимание этого образа. Таков Христос у Надсона, Бальмонта, Алексея Толстого и многих других. Пожалуй, одним из наиболее проникновенных выражений любви к этому образу можно назвать отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», где устами своего героя он говорит: «И не в венце сияет он, к кому душа моя стремится, не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он, гордый сын побед, не в торжестве величия, нет. Я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мирную стезёю идет меж зреющих хлебов. Благих речей своих отраду в сердца уставшие он льет, и правды алчущее стадо к ее источнику ведет. Зачем не в то живу я время, когда меж нами воплоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданиям страдать и крест на плечи твой принять? И начало венец терновый. О, если б мог я целовать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов, о мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все стремления, тебе всех песен благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждое биение, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого, отныне вещи уста. Греми лишь именем Христа, мое восторженное слово.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше исследование темы о смертной казни. И я остановился на проблеме или на вопросе о том, что такое теократическое государство. Теократия – это означает «власть Бога». Вот это самое главное, что нам следует понимать о ветхозаветном Израиле. Бог был главой государства. Он был и судьей, он был и законодателем. И мы видим, как он давал непосредственные указания Моисею по поводу хулителя имени Божьего и другие примеры. Знаете, почему я этот вопрос поднимаю? Мы еще будем в наших лекциях говорить об этом подробнее, но я скажу лишь только два слова о том, что сегодняшний Израиль никоим образом не является теократическим государством. Это вызывает сегодня, кстати, разногласия и противление в среде некоторых ультраортодоксальных иудеев, которые, в общем-то, не поддерживают государство Израиль, именно потому что оно не теократическое. В частности, сегодня в государстве Израиль даже террористам, убившим этим экстремистам, у которых на руках кровь ни одного израильтянина, им не выносятся смертные приговоры. Что, в общем-то, противоречит законам Торы. Но в этом-то, друзья мои, и суть вопросов. Вопрос о том, может ли сегодня существовать теократия где-нибудь в рамках какого-либо государства? И примеры теократии мы, к сожалению, видим в истории, начиная от костров инквизиции, заканчивая сегодняшними ужасами, которые в некоторых государствах сегодня происходят по отношению к уголовным законодательствам, когда людей подвергают публичным избиениям палками, закапывают их в песок и забрасывают камнями. То есть, понимаете, во что это может превратиться? Сегодня, к сожалению, некоторые люди, пытающиеся предстать и заявить, что они вот являются истинными теократами, и Бог им говорит, ну, на самом деле, они себя проявляют как варвары и изверги, да? И поэтому тут серьезный вопрос. Поэтому теократический ветхозаветный Израиль, вот это уникальное было государство, которое существовало в истории. И об этом государстве, когда мы вот говорим Израиль вчера, сегодня и завтра, да, вот мы говорим об Израиле вчера. Израиль вчера, то есть в истории, это было теократическое государство. И там действовали эти законы. Вот как вопрос решался. Мы возвращаемся к вопросу о том, как, собственно говоря, обеспечивалась законность и порядок в этом теократическом государстве. Почему я так подробно говорю? У меня был интересный случай. Это уже было 25 лет назад. Я ходил в синагогу, еще тогда учился в Киевском университете, посещал синагогу в городе Киеве. Тогда была старая синагога на Подоле, на улице Щековицкой. И однажды я познакомился с одним верующим евангельским христианином, тоже учился со мной на физическом факультете. И мы общались, и он мне говорит: мне интересно пойти посмотреть на синагогу. Ну, пошли. Пришли мы, я его вожу, показываю, он все озирается, что-то выискивает. Мы вышли на улицу, я говорю: что ты выискиваешь? Он говорит: а камни где? Понимаете, бедный, несчастный, почитал Ветхий Завет, решил, что вот такие изверги евреи за шаг влево, шаг вправо побивают всех камнями. Вот, давайте почитаем, как это все решалось в рамках законности и порядка. 17 глава книги Второзакония. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласия и мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой». Что это за место? Это святилище. Это храм. Это единственное место было. Да, и дальше сказано: приди к священникам, к левитам и к судье. Да? Обратите внимание, вот этим отличается система теократического Израиля от, например, средневековой инквизиции. Вы видите, на месте, которое изберет Господь Бог твой, то есть это храм, надо прийти к священникам-левитам, это отдельно, к судье отдельно. Инквизиция совмещала с собой священнические функции и судейские функции. Священники считали своим долгом там пытать людей всякими пытками, понимаете? Это священники делали. Вот. Но здесь судебные вопросы были отдельны от храмовых вопросов. И дальше сказано: и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить, почему священники левиты, почему судья. Священники-левиты, мы с вами говорили об этом в прошлых лекциях, они являлись учителями Торы. А судья уже выносил решение согласно законам Торы. «И поступи по слову, которое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь. Постарайся исполнить все, чему научат тебя, по закону, которому они научат тебя, по определению, которое они скажут тебе». То есть, вы видите, левит, священник, учит закону, а судья дает определение. «Поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что скажут тебе». Дальше читаем. Второзаконие, 19 глава. И здесь у нас описана процедура приведения решения вопроса тоже. Да, вот, например, такой. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, пусть предстанут оба человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников, пред судей. Вы видите? Опять, вот этот язык пред священников, пред судей, вот этот язык, он очень четко показывает теократический характер, да? Нужно прийти было в храм, в храме священники, там же возле того места судьи, они решают. То есть никакого самосуда. Судьи должны хорошо исследовать. Если свидетель, тот свидетель ложный, донес на брата своего, то сделайте ему то, что умышлял сделать брату своему. Так истреби зло из среды себя. Давайте дальше исследовать, как выглядели законы теократического государства. В частности, как приводился в исполнение смертный приговор? Серьезный вопрос. Я уже вам говорил в самом начале о человеке, который в советской тюрьме через дырочку расстреливал осужденных. И там в этой статье он пишет о том, что прежде чем это сделать, ему давали тома уголовного дела, он их все читал. Для того, чтобы убедиться, какого злодея он лишает жизни. И его после этого корреспондент спрашивает, а как ты себя все равно чувствовал? Кошмары все равно снились. Понимаете, как решался вопрос в теократическом государстве? Вот один из законов, дающих пример. Речь здесь идет о том, что кто-то мог подстрекать народ на идолослужение. Да? И тут сказано, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, ты хорошо разыщи, то есть надо исследовать. Не просто так взяли, побили камнями. Требуется провести серьезные следственные действия. Если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того и женщину, ту, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. Интересно о том, что в иудейской традиции, мы уже говорили о Мишне, как о документе, который описывает нам фарисейские устные традиции. Там трактаты есть. Вот трактат Сангедрин, о Синедрионе трактат. И вот там разбирается судебная процедура смертной казни. То есть, когда суд решает вопрос о том, вынести человеку высшую меру наказания или не приговаривать. Написано, что приговор вступает в силу только при единогласном голосовании всех 72 членов Синедриона. Вот это они применяют слово «хорошо разыщи». Дальше что интересно происходит, описано. Человека уводят к месту исполнения казни. Если за это время кто-то из членов Синедриона скажет, у меня есть вопрос или сомнение по данному делу. То есть Синедрион не расходится, пока преступник не умрет. И когда вот этот процесс, его ведут на казнь, то к месту казни, и кто-то из членов Синедриона говорит, у меня есть проблема или вопрос, сразу же там стоит глашатай, он вскакивает на лошадь, гонится за процессией и возвращают дело на доследование. Традиция также говорит, что если приговоренный, уже когда ему вынесли приговор, идут они на казнь, он говорит, у меня есть что-то, что я могу сказать в своем оправдании, то дело возвращается на доследование. Интересна также статистика. В первом веке до нашей эры царем, одним из царей израильских, был такой Александр Янай. За 40 лет своего правления было приведено в исполнение 6 смертных приговоров. Его называли кровавым царем, то есть это было слишком много. То есть я это вам показываю для того, чтобы вы могли увидеть, что это весьма непростое дело. Давайте продолжим читать дальше, как этот вопрос приводился в исполнение. По словам двух или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Вы видите, что происходит? Когда суд рассматривает дело, которое может закончиться вынесением высшей меры наказания, никакие косвенные доказательства не применяются. Только непосредственное свидетельство двух свидетелей. А теперь посмотрите, что происходит дальше. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Вы понимаете, кто приводит приговор в исполнение? Те свидетели, которые привели его на суд. В теократическом государстве Израиль не было полиции, никаких других сил безопасности. Вы понимаете, что означает, если человек засвидетельствует, он должен решать проблему. Три раза подумает свидетель о том, как может быть этого человека убедить, остановить от его пути, понимаете? Потому что ему же придется это делать. Трактат Санедрин описывает процедуру того, как происходило исполнение смертного приговора. Осужденному давали выпить крепкий напиток. Вы знаете этот текст из книги Притч, 31 глава? «Дай секеру» у нас написано «погибающему». Такое впечатление, вот русский синодальный перевод здесь сделал очень проблему большую. Впечатление такое, что это человек в депрессии, ему можно водку пить, да? Не. В оригинале сказано «дай секеру». погибшему и вино тому, у кого злая душа. Что значит погибший? Погибший – это осужденный на погибель. То есть секеру давали тем, кого должны были побить камнями, как анестетик, а не для того, чтобы ему стало депрессию свою чем залить. После этого, и мы видим это в истории с Иисусом, да, когда Иисуса хотели вывести и со скалы сбросить. То есть его не закапывали, как в некоторых странах сейчас это варварство делали, а его сбрасывали со скалы, и он падал и умирал. После этого сбрасывали один большой булыжник. Но на этом не заканчивалось. После этого два свидетеля должны были спуститься вниз и забрать тело. Они должны были тело это вывесить на древо до вечера. После этого это тело они должны были снять и положить в специальную гробницу, где захоранивались преступники. Исаия 53 глава про Иисуса. Ему полагался гроб какой? Со злодеями. Иисус туда не попал. Он был похоронен у богатого. После этого проходил год. Эти два свидетеля должны были прийти и забрать из этой гробницы кости с этого преступника и перезахоронить их в его семейную гробницу, а потом прийти к родственникам, к семье этого преступника, протянуть им руку и сказать: «Мы сделали все согласно Божьему закону, и мы чисты». Понимаете? Это серьезнейшее дело было. Правосудие в теократическом государстве Израиль. Серьезнейшее дело. Не просто это все было привести. Вопрос возникает вот в чем. Мог ли человек, которого приговорили к смертной казни, который совершил преступление, за которое ли полагалась смертная казнь, высшая мера, избежать этой участи? Давайте посмотрим. Давайте вернемся к модели святилища, которое мы с вами изучали уже. И мы увидим разницу юридическую между грехом по ошибке, да, то есть когда человек по незнанию или просто споткнулся, выход есть, да? Книга Левит, 4 глава, говорит нам о том, что за грех, когда он узнает, что он совершил грех, то он может привести за свой грех овцу, козу, ему будет прощено. Вопрос, который мне задавали неоднократно, звучит так. Есть ли жертва за грех, совершенный с умыслом? Послание к евреям, 10 глава, 26 текст, говорится о том, что если мы, получив познание истины произвольно грешим, то есть преднамеренно, то не остается жертвы за грех. Понимаете? Жертва за грех только за согрешение по ошибке. А если мы делаем преднамеренно, что будет? Ожидание суда. Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Я вам приведу простой пример, который записан в книге Второзакония, 22 глава, 22 текст, где сказано: «Если кто найден лежащий с женою замужней, то оба будут преданы смерти». Тут самое главное слово «найден». То есть не просто так, за прелюбодеяние смертная казнь. Высшая мера наказания применялась в том случае, если кто-то, если два свидетеля, вы видите, мы с вами читали этот текст, недостаточно с одного свидетеля против кого-либо, в какой-либо вине, в каком-нибудь преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он совершит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. То есть два свидетеля должно найти эту парочку. А что это значит? Представьте себе, два свидетеля нашли так вот занимающихся любовью. Значит, они просто и не думали скрываться. Чтобы два свидетеля взяли так и застали на горячем. Дело тут вот в чем. Скорее всего, и очень однозначно, здесь вопрос стоит в том, что это преступление, такое открытое прелюбодеяние, связано с актом идолопоклонства, где при поклонении плодородию, вот этим валом, Астартом, вот, это делалось в открытую и демонстративно. То есть это грех высоко поднятой руки. То там свидетели, конечно, есть. То есть, значит, уже у людей совести нет. Просто одна наглость, что даже не решили не прятаться. Понимаете? Вот это означает найден. Поэтому истреби зло из среды Израиля. Но вопрос заключается в том, есть ли выход из положения. Представьте себе, да, сделал человек это, да, совершил преднамеренный грех, а может быть, все-таки что-то можно сделать? Давайте обратим внимание на текст Второзакония, 17 глава, 6 стих. Здесь сказано о том, что осуждаемый на смерть может умереть только по словам двух или трех свидетелей. И что не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Знаете, этот стих, вот это предложение открывает дверь и для такого грешника. Пока два свидетеля не нашлось, этот грешник может сам засвидетельствовать против себя. Как? Посмотрите вот на этот текст, Исход 21:14. Здесь говорится о преднамеренном убийстве. И есть такие слова: если кто-то совершит преднамеренное убийство, то и от жертвенника моего бери его на смерть. То есть в данном случае Исход 21:14 человека, убившего коварно с намерением, не спасет факт, что он схватится за роги жертвенник. Но в остальных случаях, оказывается, может спасти. Оказывается, если человек даже совершил преднамеренный грех сознательно, но в какой-то момент, пока еще два свидетеля не нашли его и не застали на горячем, он может побежать во святилище и схватиться за роги жертвенника и засвидетельствовать сам против себя. И тогда он будет помилован. Велик Господь и многомилостив, не правда ли? Главное – пожелать исповедовать открыто свой грех и схватиться за роги жертвенника. А жертвенник сегодня – это что? Это Голгофа. Готовы ли вы?

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Алкоголь – это, как, наверное, недостающая хромосома в генетическом коде. Почему я так думаю? Что у меня, ну, в принципе, наследственность. У меня отец предрасположен, у меня дядя, оба деда и так далее. Я думаю, что это по генам у меня началось с самого детства. Родился я 26 лет назад в городе Сочи. В семье я один был, то и послужило в дальнейшем, наверное, развитием моего заболевания. Рос я таким подвижным ребенком. Когда я пошел в садик, я вот помню, в садике мне еще не нравилось, там были какие-то ограничения, я с детства не любил никакие ограничения. Мне нравилось заниматься тем, чем я хочу заниматься. И у меня большой протест вызывали какие-то вещи, когда мне что-то запрещали. То есть буря эмоций, я начинал протестовать, бороться с этим и так далее. Наверное, в классе третьем я уже начал как-то, вот я до этого времени жил вот, беззаботно, там, ходил в школу, гулял, я не думал ни о чем. Я жил вот, непосредственно, наверное, инстинктами. То есть мне это нравится, идет позыв, я это делаю. Если мне что-то не нравится, я это не делаю. А тут я уже начал задумываться, у меня как-то вот как-то общение не складывалось с учителями. Что-то как-то я больше стал конфликтовать с товарищами. Подумал, что мне нужно как-то развиваться в каком-то направлении, чтобы чувствовать себя более уверенно. Потому что я хоть спортом занимался, но такой худенький я был. Много внутренних проблем было. На тот момент, конечно, я их не видел, и они не могли для меня быть каким-то образом обозначены. Потому что я с родителями не общался. Происходили какие-то ситуации в жизни, которые не мог решить адекватно. 13, 14, 15 лет. И вот эти вопросы, они только накапливались. Спортом занимался, мы как-то поехали, и я руку сломал там, и выпили с друзьями. Я успел за этот вечер со всеми переобщаться, всех наказать каким-то образом. Выпил, все, и все сложилось. Ну, как бы я там пил, я не каждый день. Было мне плохо поначалу, да, как-то организм у меня не принимал это, да, вот какие-то. Я обычно напивался и очень серьезно, и причем очень много, вот у меня была такая толерантность к алкоголю, я мог очень много выпить и при этом очень здраво рассуждать, и то есть мне язык не заплетался. Я, кстати, вспоминаю, когда я диплом защищал, я был очень сильно пьян, то есть, но я защитил, и мне поставили отличную оценку, но не суть важно. Потом я приехал в Питер учиться, где-то года полтора я вливался, общался, тяжело было. Люди другие, город незнакомый, и снова надо было привыкать, какие-то контакты наложить и так далее. Ну, как всегда в студенчестве, там, как студенты контакт между собой. Там, 1 сентября надо выпить, там. Потом я нашел людей, с которыми было удобно пить. Приехал к друзьям своим, и они мне предложили наркотики. Говорит, хочешь понюхать? У нас героин есть. Слушай, а ты пробовал? Я говорю, нет. А, нет, я сказал, говорю, да, я пробовал. Ну, так ты знаешь? Я такой, ну да, я знаю. Там, свернул деньги в трубочку, как бы, так понюхал, как будто это я делал до этого всю жизнь. Если бы я был трезвым, не знаю, попробовал. Страшно, наверное. А вот выпивший, то есть, ну, никак-то я не испугался. И мы начали системно с ними употреблять. И я никогда не думал, к чему меня это может привести. Я всегда знал, что когда я захочу, я могу бросить.
2: Зависимость – это болезнь, которая приходит постепенно. Неумение решать психологические проблемы заставляет убегать от себя. Человек начинает с приема веществ, которые кажутся ему безобидными. На деле это просто подготовка к следующему шагу – вниз. Если ты употребляешь алкоголь, ты уже в зоне наркотического риска.
1: Я уже понял, что как бы влез в что-то нехорошее, когда прошло 2 недели, и мы не сумели взять наркотиков, и приехали с товарищем барыги, и им есть, он говорит, ну нету. Что делать? Нам плохо уже там шли, в 1,5 суток прошло, и уже ломать начинает. Я такое удивление как бы для меня вызвало, когда там не спишь ночами, там, тебя рвет, ну и так далее. Много вещей чисто физических, когда тело разваливается, там, печень, ну, ужас, как бы. Очень страшно. Еще и крыша едет к этому моменту. То есть так вот. И я потом понял, что уже как бы прилипли-то мы серьезно, и надо что-то делать. Но такие у меня мысли обычно появлялись, либо я вот очень хорошо потребивший был. То есть я думал, да, надо прекращать, там, покуривая сигарету и так далее. С этим надо как-то завязывать, но завяжем завтра. То есть пока деньги были у меня, я там ехал за наркотиками. Мне не страшно было там, подцепить какую-то болезнь. Я вспоминаю, как я употреблял там, с людьми, которые я реально знал, что они ну, там, вечевые. Процентов на 90. Два шприца, 10 человек, комната метр на метр, варят, ну, там, ложки, вода эта грязная, там, и все это вот так делается. И, то есть, и как бы нормально. И причем я был такого неплохого мнения о себе. То есть, я, как бы, они вот такие конченые, но я колюсь, ну, как бы, ну, так получается. Жестко я употреблял, это, наверное, около, ну, если соединить весь срок моего употребления где-то в районе 4 лет. То есть у меня были периоды, когда я не употреблял. То есть я ездил когда домой, как-то вот перед родителями, я вот боялся. То есть страх меня сдерживал, и я мог как-то выпивать там вино, есть таблетки. Ну, а я должен был быть обязательно в каком-то состоянии измененного сознания. Что эту реальность, она мне не нравилась ни в каком виде. Я пытался иногда бросить, прыгал с наркотика на наркотики, там, пытался выпивать, пытался употреблять быстрые наркотики, там, пытался с другими наркоманами перекумариваться на наркотиках эфедриновой группы, ну и так далее. Ну, все, никакого результата не дало. Ну, и постоянно я чувствовал себя плохо. То есть, уже в конце я употреблял, меня снимало, ну, и уже так все мутно было. У меня теплилась, конечно, надежда, что может что-то измениться, что там, я не знаю, кто-то придет, что-то мне скажет, и вот как-то вот, вот это, наверное, поддерживало меня. Ну, я уже начал смиряться, что меня либо закроют, там часто с милицией проблемы были. Но я молился каждый день. На меня были там пару молитв, которые мне когда-то там где-то в каком-то месте, в горах бабка одна написала верующая. Она говорит, молись, как бы, и будешь молиться, тебе будет, ну, все дано, что ты будешь просить. Ну, я как-то молился, там, избавь меня. Ну, я искренне молился. Не часто, конечно. Даже бывает, когда ехал за наркотиками, я шел мимо церкви и просил, там, Господи, помоги, чтобы я там с ним употребил. Бросить я сам не мог. Мне очень... я отрицал свою проблему. А потом я понял, что без наркотиков я уже не могу вот, существовать физически. То есть вот я уже в конце употребления, у меня доза очень большая была, там где-то в районе 2 грамм. Ну, это много. Моих два близких человека, вот люди, которые, кстати, мне первый раз дали употребить героин, они попали в программу 12-шаговую, и потом уже, когда они не употребляли, там, в течение года, то есть они там, мы встретились, они мне рассказывали, что вот есть программа, читали там первый шаг, это там нужно принять бессилие, второй шаг это там найти силу более могущественную, третий шаг перепоручить себе Богу, четвертый там изучить себя. Я с ними общался как пьяный. Вот мне было интересно пофилософствовать по этому поводу. Конечно, очень резало мне слово «Бог», и как бы я до сих пор очень ревностно к этому отношусь. У меня свое видение, свои отношения с ним. И я вот очень дорожу ими в настоящий момент. Вот у моей высшей силы, как я вот сейчас вижу, два инструмента. Это сделать так, чтобы мне хорошо было, простимулировать меня каким-то образом внутренне, потому что я сам понимаю, что мне очень тяжело себя стимулировать. Либо на меня надавить. Так случилось, что меня поймали на краже. И так получилось, что я был вынужден поехать в центр, лечь. То есть я поехал сам, заплатил деньги, там, купил себе какую-то форму, приехал туда, подстригся перед этим, укололся еще последний раз, взял таблеток, приехал в центр. И думаю, как бы сейчас отдохну здесь. То есть как бы никакого осознанного желания бросить наркотики, там, разобраться в своей жизни, что у меня проблемы были. Я не думал об этом. Как бы, и мне так скучно это было. Ну, что, я не верил вот, людям. Как бы. Что они могут сказать? Все я знаю. Наркотики, алкоголь, вот они давали это ощущение, что... То есть я знаю все в принципе. Ничего нового мне никто сказать не может. Ну, я нормально отлежал там, делал, что мне говорят. Где-то на третью неделю я понял, что я вот в таком, не знаю, бреду находился. Начинаю жить заново и вообще не понимаю, что в этой жизни происходит и по каким законам все здесь происходит.
2: Чтобы разрешить застарелые психологические проблемы, группы анонимных алкоголиков и наркоманов используют программу «12 шагов». Она включает в себя поэтапное написание и обсуждение в группе своего прошлого и настоящего, ошибок и побед. Это помогает избавиться от тех чувств, которые давно мучают и разрушают нас.
1: Отлежав в центре, я вышел и там начал ходить на группы, но для меня это было как очередное развлечение. Мне ничего не требовалось. Ходить на группы, слушать, что говорят люди, ну, иногда и самому что-то там сказать. Ну, там, насколько я честен был, не знаю. Ну, был настолько, насколько мог. Но я не употребляю, меня не ломает. Вот для меня было первое счастье. Вот, реально меня не ломает. То есть для наркоман, который употребляет, он знает, что такое, когда вот, не кумарит. Когда можешь спокойно спать, когда можешь идти. Ходил я так очень долго. Очень долго шаги я писал постольку поскольку. Я не перестал жить уже, когда я был трезвым, той жизнью, которую жил употребление. Я ездил по клубам, я там опивался чаями крепкими, вот я там чифер пил. Вот я вспомню, как бы это считалось у нас не изменяет сознание никаким образом. Ну, вот я замечательно там опившихся энергетиков поехать в клуб, там попрыгать до утра. Там. Ну и вот такая жизнь у меня была. Я писал только тогда, когда вот было очень больно. Как бы я понимаю, что высшая сила, в моем понимании, ставила меня на место. Я начинал там писать усиленно, с кем-то общаться и искать там выход проблем. Но как только меня отпускало, я все начинал делать все так же, как мне нравится, как я хочу. И, то есть, и мне очень было тяжело переубедить. То есть, у меня в течение, наверное, с детства было одно желание уничтожить себя. И так просто за год, за два, за три это не проходит. То есть я понимаю, это серьезная длительная работа на всю жизнь. Я не писал шаги, было плохо. А вот это единственный стимул. Потом я начал писать, начал какую-то работу делать. Ну и в жизни начинает меняться все. И я доволен этой жизнью. У меня появилось право выбора, которого мне не было раньше в употреблении. То есть я либо бежал вмазываться, либо бежал бухать. Все, больше ничего меня не интересовало. И как бы у меня не было выбора. А сейчас этот выбор есть. Я могу там пойти на группу, могу там пойти выпить. И я знаю, к чему это приведет. И вот это понимание, это очень важно. То есть я могу сам выбирать. Раньше у меня не было такого выбора, наверное, с самого детства, там, с 3 лет. Уже вот мой мозг больной, он делал за меня выбор. А сейчас я могу видеть хоть куда мне двигаться. Вот это самое большое достижение. Вот это внутренняя свобода, которую получает человек.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими

0: именно христианами. Вспомним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют как яркие звезды на небосводе науки, они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был и сборник Святослава, в котором содержались медико-гигиенические сведения. И сборник Святослава является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславле на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома-Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты, креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами передача «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис и Размик. Есть такая поговорка: от тюрьмы и сумы не зарекайся. Все верно, Размик?
2: Да, меня удивляет, почему ее придумали именно русские.
1: Было для чего?
2: Виталий Вальтерович, мы вас приветствуем.
3: Здравствуйте.
2: Будем говорить сегодня как раз-таки о тюрьме. Вот.
3: Хорошую тему вы избрали.
1: Так получилось, что именно...
2: Да, что вы у нас сегодня оказались гостями, Виталий Вальтерович. Вот. И, как нам уже известно, вы являетесь священнослужителем.
3: Священником, да.
2: Священником, да. А как так получилось, что вот с такого пути, мы сейчас будем узнавать, что за путь у вас был по молодости, вот, вы попали на путь священнослужителя. Вот. Расскажите, с чего началось ваше, как это называется?
1: Криминальное прошлое?
2: Да.
3: Ну, я думаю, что, скорее всего, во-первых, наверное, от недостатка, не то что воспитания, а недостатка надзора моих родителей. То есть я их очень люблю, они старались много заработать денег для того, чтобы была возможность семье существовать, но, наверное, упустили меня из виду, и мне больше дало как воспитание, уже воспитывала улица. Мне нравились в определенное время люди сильные, бесстрашные. Я считал, что криминалитет — это люди, которые вот именно сильные, бесстрашные люди, которые могут жить вопреки законам, которые установлены государством.
2: То есть вы хотели, чтобы люди вас как-то боялись, уважали?
3: Нет, я думаю, что у меня, скорее всего, характер такой, темперамент такой, что не хотел я, чтобы меня что-то ограничивало.
1: А в каком возрасте вот эта ваша черта проявилась?
3: Я думаю, что, наверное, на лет с 14, с 12. Ну, еще тут сыграла какая-то несправедливость жизненная. То есть были моменты в жизни, когда родители меня наказывали за провинность, которую дети в группе что-то сделают. Родители своих детей защищали, а мои родители как бы принимали как должное, что виновен я. Меня наказывали, все остальные оставались в стороне, хотя при этом я не делал ничего. То есть я не был инициатором и не инициировал никаких шалостей этих. Просто попал в эту группу в это время и нес ответственность. И я помню, что я как бы принял для себя решение внутреннее, почему я должен отвечать за то, что я не делаю. Если я отвечать, так буду что-то... То есть лучше я что-то сделаю и буду за это отвечать, чем ничего не делаю. И я вот помню, что с детства вот как раз начал шкодничать, озорничать именно по этой причине.
0: Найди свой путь.
1: У многих подростков есть какие-то такие, знаете, может быть, кумиры, кому вот они подражают в связи с тем, какой путь они выбрали. Вот когда вы вели такой вот бунтарский образ жизни, вы подражали кому-нибудь? Может, какой-то литературный герой или, может быть, из фильма кто-нибудь, кто вот вам задор задавал?
3: Нет, не думаю, потому что в те времена все равно это как бы все держалось в какой-то тайне определенной, с точки зрения средств массовой информации. Просто вот я жил, как хотел. То есть вот хотел я вот так жить, да? А для того, чтобы так жить, как хочу, нужны были деньги. А их где-то нужно взять, а работать я не хотел. Ну, в смысле, может, и хотел работать, но я не знал, кем я хочу быть.
2: Ну и как вот вы попали в тюрьму? Что вы сделали для этого, что вас посадили?
3: Ну, это так, нарушил закон. Совершил преступление, которое наказывается именно задержанием человека, то есть заключается человек под стражу.
2: Сколько лет тогда вам было?
3: Так, на момент суда, когда суд у меня был, мне исполнилось совершенно, то есть я стал совершеннолетним.
2: То есть 18?
3: Да. Первое преступление совершил такое серьезное до совершеннолетия, но пока длилось следствие, под стражей я не находился, то есть я был под подпиской о невыезде, и суд уже когда был, я был совершеннолетний.
2: Виталий, а в этом возрасте вы готовы были принять и влиться в эту среду? То есть уже подготовлены были как-то или нет?
3: в какую среду?
2: Ну вот...
1: Что вас в тюрьму посадят?
2: В тюрьму как-то посадят, да.
1: Как-то этого, и... настраивались ли?
3: Ну, думал, что, может быть, посадят. Ну, как мне кажется, любой человек ищет, ну, или желает, чтобы доброе было, я как бы надеюсь, что не посадят.
2: Нет, я вот имею в виду, что жизнь в свободе, она другая. Uh-huh. То есть тут вы сами за себя. А там уже, то есть, другое. Там, то есть, кто-то может быть авторитетнее вас. Uh-huh. Охрана там, ну, как бы, отношение совсем другое.
3: Ну, там, понимаете, вот, когда вы попадаете, даже там, вот, вас раньше была камера предварительного заключения, uh-huh. раньше это так называлось, даже в камеру предварительного заключения, если бы вы попали, вы бы увидели, что не все так, как рисуют, или не все так, как в фильмах показывают. То есть, допустим, там, криминалитет. Есть люди, конечно, криминальные, ну, в смысле, как же правильно выразиться, там, ну, в криминальной среде они имеют определенный вес. Основная же категория людей заключенных – это люди, которые, как говорят, там, ну, на рынке килограмм лука украл, допустим, там, или пустой мешок где-то дырявый спер, вот они все в тюрьме сидят. То есть и таких там большинство. То есть романтики там никакой нет. Это ты попадаешь туда, что тебе нужно просто в шеи кормить и все, что с этим связано. Больше там ничего такого интересного нет. Поэтому однозначно желания у меня не было там находиться. А то есть можете... глаза сразу открываются, когда ты туда попадаешь.
1: А вы можете сказать, сколько по времени вы находились в местах заключения?
3: Вообще, в общей сложности я в заключении провел, сейчас я скажу точно, ну, около 3 лет. Смотрите, наверное, года 2 в тюрьме я провел, и год я провел... было так называемые стройки народного хозяйства. То есть был на стройках народного хозяйства. Все.
2: Вы имеете в виду за всю жизнь или...
3: За все время, сколько раз я был судим, за все это время.
2: Ну, то есть вы еще, насколько я понял, сидели в тюрьме, да?
3: Да, я был 4 судим. То есть у меня 4 судимости.
2: И в последующие разы как-то не думали над своим... Ну, вроде уже хватит. Надо как-то учиться, ну, как бы на одни и те же грабли вставали, нет?
3: Ну, вот, понимаете, опять же, я думаю, что, скорее всего, тут сочетание каких-то определенных факторов, то есть характер, воспитание, обстоятельства, и они сыграли определенную роль, что ты вот оказываешься именно там, куда бы, может, и не хотел попасть. Допустим, последний раз я совершенно не хотел попадать, допустим, и совершать какое-либо преступление. Ну, вот так обстоятельства жизни сложились, что пришлось.
1: А в местах лишения свободы происходит какое-либо, так скажем, самовоспитание личности? Просто я знаю, что даже в армии есть такой урок, что многие солдаты сами себя воспитывают, то есть они тоже полностью ограничены. И то есть такой процесс, как называется, самовоспитание личности во время несения службы. То есть в тюрьмах, ну, тоже подобное происходит с людьми?
3: Не знаю. Я думаю так, что, допустим, я могу сказать, что мне было как бы трудно, мне самому, как личности, что мне было трудно. Мне самое тяжелое – это лишение самой свободы. То есть для меня. Я не знаю, как для других, я буду говорить о том, что мне было трудно. То есть, допустим, ты выходишь в прогулочный дворик, и ты знаешь, что за стеной, там, допустим, тюрьмы, люди ходят по своим делам, то есть он, человек идет, он захотел, пошел направо, захотел, пошел налево. Он не ограничен в своих действиях, то есть в свободе. Вот для меня именно вот это было катастрофой, когда ты, куда ты хочешь, ты не можешь пойти. И что ты хочешь, ты не можешь сделать. Ты вот здесь, и ты в этих рамках будешь жить, и вот только в этих рамках ты будешь, ну, существовать. Все. Это самое тяжелое для меня было.
0: Найди свой путь.
1: Виталий, оказало ли лишение свободы влияние на вашу веру?
3: То есть, повлияло ли лишение свободы на то, что я стал верующим человеком?
1: Да, да.
3: Ну, я считаю, что да. Хоть вот многие говорят там люди о том, что люди попадают только в серьезные... У людей, у которых только серьезные проблемы, они становятся верующими. Я это отрицать не буду. То есть, в моей жизни... Именно так оно и есть. То есть я вам сказал, что, допустим, у меня была особая любовь к свободе, именно нежелание оказаться лишенным на долгое время этой свободы привело меня к тому, что мне обратиться было не к кому, и я обратился к Богу. То есть я слышал, что надо Бога попросить, и Он тебе что-то даст. И вот обратившись к Богу, я обрел свободу. То есть я помолился, и Бог мне помог выйти из этой ситуации. Но однозначно я как бы для себя, что я понял из этого, что именно эти обстоятельства жизни, уже с течением времени, то есть прошло, вот, допустим, там 20 лет, я там верующий человек, именно с течением вот этого времени я понял, что Бог привел меня. Не в смысле Бог меня там заставлял грабить там, или еще что-то делать там противозаконное, а именно Бог использовал то, что я нахожусь вот в этих в местах лишения свободы, для того, чтобы помочь мне сделать правильный выбор. Он помог мне принять решение правильно, что я выбрал Бога, а не вот этот мир, который катится там к своему завершению.
1: То есть вы это решение прям сразу же приняли, без всяких сомнений, или было как-то что-то колебались?
3: Ну, здесь, видите, здесь как бы, здесь это личное мое отношение с Богом. Я ему поставил какие-то условия, ультиматум какой-то поставил, так, ну, в свете своего характера, будем так говорить. И Бог мне ответил молниеносно, то есть сразу дал мне свободу. Я вышел на свободу. Это длинная история. Меня выпустили на свободу, и буквально через неделю там прокурор написал протест, и я находился в федеральном розыске 5 лет, то есть в бегах я был. Но, по крайней мере, Бог ответил на мою молитву. Я вышел из тюрьмы, бегал, и за это время очень много передумал и стал еще больше верующим человеком, уже приходилось много молиться. Вот, поэтому я убежден, что обстоятельства, которые с людьми происходят, да, может быть, это очень трудное обстоятельство, может быть, серьезное обстоятельство, но именно в этих обстоятельствах порой бывает, что кажется человеку, что он загнан в угол, что он вот лишен вот этой свободы действий, там, поступков, но именно этот момент может как раз-то быть той точкой, с которой начинается вот действительно его свобода. Свобода от любой зависимости. Свобода, о которой говорит апостол Павел, он говорит, ничто мной не обладает, но я всем обладаю. То есть верующий человек, рожденный человек свыше, он не может в рабстве ни у чего находиться, он приобретает полную свободу. Вот верующий человек, он приобретает полную свободу. И свободу я приобрел, можно так сказать, что свободу приобрел, будучи в лишении свободы, в местах лишения свободы.
1: У меня вот там еще такой вопрос, может быть, это прозвучит как полное кощунство, но вот так, вот такой вот вопрос. То есть, если бы вы себя спросили, что бы вы ответили, стал бы ли я верующим, не окажись я в тюрьме?
3: Думаю, скорее всего, нет.
1: Нет?
3: Ну, может быть, Бог бы какой-то другой метод избрал для того, чтобы меня обратить. Знаешь, Боря, мне кажется, вот если бы ты мне задал так вопрос, не вот так, как ты задал, а вот задал бы ты так. Если бы вас спросили, хотели бы вы жизнь прожить по-другому? То есть, если бы вот отмотать все назад и заново по-другому прожить, я бы не хотел. То есть, я считаю, что именно все, что в моей жизни произошло, привело меня к тому, что я принял Бога как спасителя своего. Поэтому я бы не хотел жить заново прожить. Я счастлив. Вот на сегодняшний момент я счастлив и свободен. Значит, то, что было в моей жизни, оно сыграло определенную роль, и я стал свободным человеком. Я знаю, что много людей вот находятся не в местах лишения свободы, в этом мире живут, но они находятся в заточении. То есть они не имеют никакой свободы. Они вот как рабы ходят там, на работу, которую не любят, правильно? Едят еду, которую не хотят есть.
2: Ну и как избавиться? То есть выход какой-нибудь есть из этого?
3: Я думаю, что есть. В Библии же написано, что Бог пришел для того, чтобы вот мы обрели свободу во Христе. То есть чтобы каждый человек стал свободной личностью. И свободным можно стать везде. Хоть в местах лишения свободы можно стать свободным, хоть и здесь живя на...
2: Обязательно быть верующим для свободе. Этого?
3: Нет, человек становится верующим. Угу. Главное, не отодвинуть от себя эту возможность, которую Бог предоставляет человеку, возможность свободы выбора, свободно выбрать Бога. Вот. А на самом деле люди живут, они все в заключении. То есть нет ни одного человека, который был бы по-настоящему свободен, кроме верующих людей. Все люди, они находятся в рабстве. В рабстве там, у дурных привычек, рабстве, там, я не знаю, там, у алкоголя, там, у наркотиков, в рабстве, там, у еды, там, кто-то обжоры. Кто-то, от всего можно быть в рабстве. А свободным делает человека все-таки Бог. Освобождает от всего. Человек будет свободный сейчас, будет улыбаться, как я сидеть.
1: А вот знаете, я сейчас вспомнил такой пример. Сейчас все чаще-чаще выкладывают такие сказания. Многие люди, оказавшись в тюрьме и считающие, что их посадили не по закону, начинают там на стенах писать такие надписи: когда придет Господь, ему придется умолять меня и просить меня прощения за то, что я там всю жизнь отбываю несправедливый срок.
3: Есть слова Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя». И он там сказал, что человека никогда не сажают просто так. И этому человеку нужно было просто разбираться вовремя со своими женщинами. Если, я думаю, вы придете сегодня с телекамерой и с вопросом в тюрьму, здесь, в Нижнем Новгороде или где-то в другом месте, и спросите людей, которые сидят в заключении, виновен ли он, вы будете очень сильно удивлены, потому что основная масса, оказывается, сидит там ни за что. Но я согласен с тем, что законы в России очень жесткие, жестокие. И за вещи сажают такие, за которые я считаю, что можно просто штраф заплатить, и там, ведь даже... Я не знаю, там, ну, какое-то общественное порицание, ну, не столько сидеть.
1: В советское время тем более.
3: Да, да, тюрьмы переполнены.
2: Спасибо, Виталий, что пришли к нам сегодня в гости, рассказали и поделились своей историей. Но так как время уже подходит к концу, нам необходимо сделать вывод и попрощаться с нашими зрителями. Сегодня мы говорили о том, что человек, находясь в местах лишения свободы, может быть свободным при этом. Но также жить в свободной среде, в мире, но быть при этом заключенным. Поэтому мы сами выбираем, какими нам быть, и Бог нам в этом помощник.
1: С вами была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий, зовут меня Борис, мой коллега Размик. В гостях у нас был священнослужитель Виталий. Подписывайтесь на наши обновления, оставляйте комментарии. Пока!

0: благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вновь очутиться в этой студии как ведущая, потому что вопросы, которые я сегодня буду задавать, я думаю, что не только меня интересуют, но и вас. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте, Елена.
1: Добро пожаловать в нашей студии.
2: Спасибо.
1: В прошлой программе мой соведущий Андрей Юнак с вами начал такую тему. Что происходит после того, как наш Господь Иисус Христос вознесся на небо? И вы затронули тему молитвы.
2: Да.
1: Меня эта тема очень интересует. Почему? Вот на мой взгляд, что это самый эффективный способ, я не ошиблась, эффективный способ, как поговорить с Богом. Проблема, знаете, в чем я думаю? Я очень много раз слышала, и сейчас слышу, что люди молятся, очень много молятся, ну, и очень много жалуются, что как бы Господь не слышит их молитвы. Вот я над этим думала очень долго. Что же происходит с нашими молитвами? Вот какой-то процесс, или я не знаю, может быть, люди, которые молятся, может быть, я, когда молилась, может, я что-то не так делаю, а они куда-то исчезают, или что с ними происходит? Вот человек молится, что дальше? Почему такое, да, почему такое впечатление, что не слышит Господь?
2: Обыкновенно понятие «слышит ли Господь или не слышит» люди воспринимают сквозь призму «отвечает ли
1: по его
2: на мою молитву,
1: по его желаниям,
2: как
1: да?
2: я хочу или нет». И вот это становится критерием. Вот, слышит молитву, следовательно, дает мне то, что мне хочется. Не слышит, значит, я не получаю.
1: Да.
2: Вот, и сам этот подход очень эгоцентричный. Сам подход к молитве, при которой ее успех оценивается тем, имею ли я просимое в результате или нет, он фактически представляет собой языческий подход к молитве. Потому что для язычника в первую очередь важно, чтобы нужды, которые у него есть, желания, хотения и так далее, чтобы они были удовлетворены. И для этого можно задействовать весь духовный мир, вот все известные заклинания, способы молитвы, обряды и так далее, и так далее. То есть в центре человек. Молитва же, которая признает реальность Бога, Творца, Его волю, которая по своей природе благая, угодная и совершенная, то есть самый лучший вариант, который только возможен, вот молитва с осознанием такого Бога, с такой волей, она нацелена на то, чтобы как-то в эту волю вписаться и принять именно то, что Господь хочет, а не то, что я хочу. И вот на такую молитву Господь всегда отвечает именно так, как ты просишь, потому что ты просишь по воле.
1: Да, может быть, главная проблема в том, что я лучше знаю, что мне просить.
2: Конечно.
1: Я,
2: человеку
1: ну,
2: так
1: это,
2: кажется.
1: Да, это я же прошу, правильно? Значит, что лучше? Попросить это я знаю. Вот, может быть, это проблема. Потом, я себе сейчас говорю, потом я думаю, что еще люди не понимают, что это даже опасно. Попросить то, что я хочу. Потому что я же могу ошибаться. А я попрошу, а Господь вот такую молитву услышит?
2: У нас есть в Священном Писании несколько примеров, когда люди были упорны в своем своеволии и просили Бога, просили.
1: И допросились.
2: И Бог говорит, хорошо. То есть вначале Бог говорил о своем желании, свою волю изъявлял, которая была бы во благо этому человеку, даже если, на первый взгляд, представляла собой нечто негативное. Но если человек упорствовал, у нас есть пример, например, царя Езекии, которому Господь сказал наперед, чтобы он приготовил завещание, чтобы он подготовился к смерти, потому что, как говорится, служение свое на земле совершил и так далее. И он говорит, от болезни, которой ты заболел, ты не выздоровеешь. Вот. И многие не понимают, что на самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. И фактически некоторые из пророков Господних, они об этом молились. «Господи, покажи мне день смерти моей, чтобы
1: знаете,
2: я знал, когда
1: апостол,
2: я умру».
1: Да, апостол Петр, по-моему, тоже знал?
2: Он знал. Целый ряд других знали. Так вот, когда человек знает, он может надлежащим образом подготовиться, потому что мы умрем все в любом случае, если Господь Христос раньше не придет, да?
1: Я не хочу знать, когда я умру.
2: Но ответ на этот вопрос зависит от того, насколько человек
1: готов.
2: Готов, да. И понятие готовности, конечно же, тоже надо отдельно обсудить. Но суть заключается в следующем, что этому человеку, царю Езекии, Господь сказал день его смерти. И он начинает плакать, рыдать, выпрашивать и так далее, и так далее. И фактически говорит: «Господи, поменяй свою волю». И Господь поменял. Он говорит: «Хорошо, я тебе даю еще 15 лет жизни». В эти 15 лет жизни фактически сразу же Езекия наполняется гордостью, он начинает демонстрировать свое богатство, и в результате он духовно падает. Но самое страшное – это то, что у него за это время рождается сын. Сына зовут Манассия. Манассии было 12 лет, когда отец умер. То есть, соответственно, он родился через 3 года после того, как Езекия должен был умереть. И трагизм в чем заключается? В том, что Манассия был самым нечестивым царем за всю историю Израиля. Он царствовал 50 лет, по иным источникам 55 лет. Сказано, он весь Иерусалим кровью наводнил. Он погрузился в язычество, в дьявольщину, в жертву детей переносил и так далее, и так далее. То есть Господь желал избавить свой народ от Манассии, потому что он знает все возможные варианты будущего, все потенциальные варианты будущего. И если бы Езекия принял волю Божию, то и его духовный опыт был бы иным. Он бы закончил жизнь славно в Господе и так далее. И, главное, он избавил бы народ Божий от этого страшного царя Манассии. То есть в любой ситуации главная задача молящегося человека – узнать, какова воля Божья.
1: Ой, это тяжело.
2: Ну, на самом деле, мы можем с простого начать. Да. Мы можем, помолившись, вот сделать то, что пророк Аввакум делал. Сказано: «На стражу мою стал я, чтобы наблюдать, что скажет он во мне, и что отвечать мне по жалобе моей».
1: Не, ну я могу перепутать, а вдруг, я не знаю, это мои мысли. А это не Бог,
2: знаете,
1: не Бог говорит.
2: Конечно,
1: очень
2: верно.
1: Много людей, это происходит постоянно.
2: Конечно.
1: Они говорят свои мысли, я вижу, что это их мнение, а они говорят, что это Бог говорит. И потом такая каша начинается.
2: Это верно. Но мы всегда с чего-то должны начинать. Да? Начинаем с простого. Первое, мы сказали аминь Господу, вопрос задали или несколько вопросов. И надо подождать. Вот как Илии, священник.
1: А сколько надо ждать?
2: Он учил Самуила молодого.
1: Да.
2: Говорит, когда зовущий позовет тебя, говори. Скажи вот так вот. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. То есть вот этого у большинства верующих, к сожалению, не происходит. То есть они слышат, как они говорят,
1: да,
2: и не дают Господу минутку, 2, 3, 5, 10 минут, сколько нужно, чтобы послушать Господа.
1: Это недолго.
2: То есть вот это первое. Надо давать Богу время и возможность сказать.
0: Далее в программе.
1: Как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек.
2: Я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал.
1: Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы?
2: Господь много чудес приготовил.
1: Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
0: Небо на земле.
2: Теперь, вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос. И для этого, конечно же, нужно не пренебрегать всем остальным, что Господь нам дал, в первую очередь Его Слово. То есть Библия есть Слово Божье, это голос Божий.
1: И поэтому он не может противоречить. То есть вот этот голос, который,
2: конечно,
1: я слышу, он не должен противоречить Библии.
2: Да, именно так. Все пророки последующие, они никогда не входили в разрез с пророками предыдущими.
1: И для этого нам нужно тогда Библию хорошо знать, потому что мы можем оценивать с помощью
2: Мы через
1: Библии.
2: Библию учимся слышать голос Божий. И на первых порах, вот когда впервые вот это чудное явление происходит, когда человек начинает голос Божий слышать, он, подобно Самуилу, может вначале не понять.
1: Ой,
2: тот дважды не понял.
1: Со мной так было.
2: Угу.
1: Со мной так было. Я услышала, да.
2: Угу.
1: И, вы знаете, я начала с этим голосом спорить. Ну так.
2: О, как интересно.
1: Да, но не очень сильно.
2: Угу.
1: Но я не поняла, кто со мной говорит. То есть я услышала, что вот эта женщина будет моя подруга. А я говорю, да нет, она не может быть, я с такой не буду дружиться. Вот, а вы знаете, мы подруги 17 лет с ней. Да, вот, и я вот это вот когда услышала первый раз, Я начала, но я же не знала, кто это, говорю, ой, нет, это не может быть. То есть вот у человека нужно, наверное, время, да, чтобы он научился Конечно. Это отличать.
2: В как-то. Любых взаимоотношениях нужно время для того, чтобы узнать друг друга. Угу. И начинаем мы в случае с Господом с текста Священного Писания, да. потому что голос Божий, голос Духа Святого. Когда мы начинаем хотя бы базовые интонации угу. голоса улавливать, тогда мы можем с легкостью различать. А когда ты его слышишь на регулярной основе, то уже, тут уже, никаких да, сомнений нет. Вот звонит телефон, ну хорошо, сейчас у нас есть определитель там и так далее. А раньше, когда все да, было очень просто, поднимаешь трубку и говоришь, о, привет, Светлана. Откуда вы знаете, что это Светлана?
1: Ну, я слышу голос.
2: Вы знаете голос. Угу. С Богом, когда общаешься через время, никаких вопросов не остается, что это угу. именно Он говорит. И вот контекст святилища угу. как раз-таки да, показывает, как... что как... молитва и вот эта вот взаимосвязь очень и очень реальны. Если позволите, мы можем
1: да,
2: посмотреть
1: вот
2: на книгу Откровения.
1: Как молитвы связаны со святилищем. Да? Вот
2: Замечательно. Давайте глянем на книгу Откровения, 8 главу, угу. где описано вот это вот молитвенное служение именно в контексте святилища. Итак, 8 глава, начиная с 3 стиха. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу». И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. То есть, во-первых, контекст – это небесное святилище, это небесная сцена, и служители там – ангелы. И вот этот ангел, он совершает служение, которое полностью и в точности соответствует тому, что было описано в Торе, когда Господь давал Моисею,
1: у Моисея,
2: как
1: да,
2: совершать вот это
1: мы
2: служение.
1: Вот мы вспоминали, что перед завесой вот этот жертвенник.
2: Золотой да? жертвенник курения.
1: Да, это вот про это говорится.
2: Да.
1: То есть такой же находится и в небе.
2: Мы не знаем, такого же ли он размера, мы об этом тоже упоминали, да, мы не знаем такой
1: Но принцип
2: же
1: сохраняется.
2: Формы,
1: то есть, да.
2: Потому что для нас Господь открыл, какое служение совершает.
1: Да, вот принцип для меня да. важно понять, что да.
2: И в книге Откровения, чтобы читатель Торы и всех остальных писаний узнавал, о чем идет речь, используются те же самые термины. То есть они повествуют о молитвенном служении. И вот смотрите, что происходит. Дым фимиама, символизирующего молитвы, поднимается, сказано, пред Бога.
1: Но там же завеса.
2: Там же завеса, да.
1: Да. И как пред Бога?
2: И опять вот знание того, как устроено святилище, помогает ответить на этот вопрос. Дело в том, что верхний край завесы, он не доходил до, ну, скажем, условно, до потолка, на определенное расстояние.
1: А дым легкий, да? Он
2: и дым поднимался, и ага. он заходил во святой святых и опускался на крышку ковчега. Вот таким образом пред Бога эти молитвы символически представали. Но главный вопрос здесь другой, что когда эта молитва туда поступила, или эти молитвы, то дальше мы читаем, как Господь реагирует. Он посылает ангелов, те трубят, на земле происходят определенные события. То есть здесь Священное Писание рисует нам картину того, что наши, так сказать, посылы туда в небо, они никогда не остаются
1: не теряются.
2: Без ответа.
1: Я
2: они
1: долго,
2: попадают
1: да,
2: по
1: я
2: назначению.
1: Долго думала, что они улетучиваются куда-то. А потом, лет 20 назад, я прочитала в одной книге, для меня это было... таким откровением, угу. я не знаю, что там было описано, что человек молится, молитва идет к Иисусу, а рядом с Иисусом стоят ангелы. И у ангелов, на меня это очень повлияло, а у них крылья уже были раскрыты. Угу. И они говорили, пошли меня, Иисус,
2: они
1: пошли
2: готовы...
1: меня, Иисус.
2: Так.
1: Вот. И он выбирает и говорит, да, вот Виталий, вот Лене сейчас нужна помощь, давайте вылетите. Это так, да?
2: Это картина, которая в действительности представлена в книге Откровения. Ангелы совершают
1: слава
2: вот это
1: Богу
2: служение.
1: За это. Слава Богу за это, потому что это так важно, чтобы человек понимал, что когда он молится, что его слышат. Потому что я долгое время думала, но когда Господь не отвечает, у меня такое впечатление было, что они просто улетучиваются куда-то. Uh-huh, uh-huh. И вот хотелось бы сегодня людям, которые молятся, сказать, пускай продолжают молиться, потому что происходит все-таки это служение, и никогда молитвы никуда не потеряются.
2: Верно. Но здесь есть одна фраза, которая нуждается в особом внимании, поскольку она дает определение молящимся. Сказано, что множество фимиама с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник. И вот дальше, вновь 4 стих, вознесся дым фимиама с молитвами святых.
1: Да, вот. И кто это, эти святые?
2: Термин «святой» в Библии означает дословно «отделенный» или «посвященный», «посвятивший себя». И таким образом получается следующая картина. Термин «святой» описывает всех, кто себя посвятил Богу. В послании к Коринфянам, например,
1: могу, как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек, обычная женщина, там, и как я могу себя посвятить? Я же, ну, например, да, вы можете себя себе это сказать, вы изучаете, этим занимаетесь, да, вы богослов, а я-то что, я-то обычный человек.
2: В первом послании к Коринфянам, в первой главе, вот одно из многих мест, где дается определение святым, читаю с первого стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. То есть термин «святые» относится к Церкви Божьей. Те, кто освящен во Христе Иисусе, то есть принял Его жертву,
1: то есть
2: за грехи внесена плата. И когда люди принимают это, когда они принимают эту жертву, когда они становятся частью Церкви, а становимся мы частью Церкви благодаря водному крещению, когда люди отождествляются со служением Иисуса Христа, с Его подвигом Голгофским, с Его воскресением, и делают Его смерть, Его воскресенье своим, то тогда любой член Церкви Христовой, он получает статус святого. Потому что, обратите внимание, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, то есть это звание святого. И потому вот термин «святые» обозначает всех, кто на земле молится, всех членов церкви, всех, кто освящается во Христе Иисусе.
1: Знаете, меня сейчас что волнует? Значит, в святилище в Моисеевом, там же это делал
2: священник. Да, или первосвященник. Да.
1: А значит, мне нужно, как я, могу-то я без священника прийти к Отцу, к Богу могу?
0: Небо на земле.
2: Давайте вспомним, как это происходило. В Евангелии от Луки у нас это описано довольно ярко в самом начале, где рассказывается о том, какое было соотношение служения внутри святилища и фактических молитв святых, то есть народа Божия, которые с ним в завете. Вот в первой главе Евангелия от Луки сказано о священнике по имени Захарии из рода Ааронова. Вот 5 стих я читаю из Авиевой череды. Сказано в 8 стихе: «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». То есть он кадит, он возносит фимиам. Да? Подобно тому, как мы читали в 8 главе книги Откровения, ангелы совершают в небесном святилище это служение. А дальше ключевой момент. «А все множество народа», вот эти вот святые Всевышнего, как они названы в книге Даниила, «все множество народа молилось вне, во время кождения». То есть происходила синхронизация. Там служит только тот, кому можно туда зайти, это священник из колена Левия, а везде, по всей остальной территории, если человек живет рядышком, он приходит к храму, если он живет у себя где-то, допустим, там в колене Вениамина там, и так далее, он у себя на месте по направлению к храму, обращая лицо, молится. Вот. То есть все множество народа молится вне. Потому есть разница между тем, что делаю я, как вот, как говорится, частное лицо,
1: понятно,
2: как дитя Божье, и священник.
1: Да, но нет, меня сейчас вопрос волнует в том, что могу ли я без священника прямо говорить с Богом?
2: Ну, смотрите,
1: могу, да?
2: Эти люди не пред Захарию приносили священника свои молитвы. Они молились Господу.
1: Понятно.
2: Но параллельно с этим и синхронно с этим Захария совершал служение, которое вот и представляло
1: и сегодня,
2: собой то, что на небе
1: я
2: происходит.
1: Поняла. И сегодня роль вот священника, это играет Иисус.
2: Иисус Христос, плюс мы видим ангелов, которые там совершают служение.
1: То есть
2: там служение постоянно идет.
1: То есть я могу напрямую небо, напрямую, мне посредников никаких не нужно.
2: Но у вас посредник уже есть, Иисус Христос.
1: Аминь. То есть мне не нужно за вами ехать и просить, давайте, Виталий, вот вы человек посвященный, и давайте вы за

0: это прекрасно то, что у меня есть возможность обычного человека просто прийти и поговорить спокойно с Богом.
1: У нас есть лично непосредственный доступ к Господу, да.
0: Благодаря Иисусу.
1: Да.
0: Благодарна за такую огромную жертву. Вот еще один у меня такой вопрос. Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
1: Обязательно. Обязательно. Всякая себялюбивая молитва, своевольная молитва, по принципу, знаете, рассказывают, как один молодой человек вот искал себе спутницу жизни и молился так: «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя». Да? То есть люди, к сожалению, вот эту благочестивую, так сказать, концовочку добавляют к молитве. Вот они говорят: «Хочу то, то, то, то, то, и много, и сразу, и так далее. Но да будет воля Твоя». То есть им хочется, чтобы Бог взял и поменял свою волю.
0: И она была бы как бы Божья, но да, она в сущности моя.
1: Вот это самая главная
0: это
1: проблема.
0: И опасность.
1: И на такие молитвы Господь, как правило, не отвечает, любя нас. Но если мы упорствуем, Он может послать ответ на эту молитву. Но это всегда будет для нас
0: плохо,
1: трагедией.
0: Да. Ну, как родитель, да? То есть, когда он же знает, что его ребенку хорошо дать, а что нехорошо дать. Правильно?
1: Да.
0: Вот. Ну, а потом, если чересчур пристает ребенок, то потом мама сдается и говорит: ну, ладно.
1: Угу. Потому вот что, Елена, очень важный принцип, это один из важнейших принципов взаимоотношений между Богом и человеком, это понятие, концепция и право свободы воли. То есть Господь может вразумлять, Он может открывать свою волю, Он может быть, Он может подсказывать. Но в конечном итоге, если человек говорит «да», или человек говорит «нет», или человек упорствует, это его право. Это его право. И вот это основа взаимоотношений. Поэтому Господь только лишь может влиять, Он может ставить нас в обстоятельства, чтобы мы вразумились. Но в конечном итоге человек говорит
0: свое слово. Это была, вот у меня лично была именно причина, первопричина, почему я поверила Богу. Вот именно, что свобода. Человек остается свободным. То есть он имеет право принимать решения. Для меня это было, конечно, ключевое. Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы, но на данный момент просто не отвечает? Ну, там, я не знаю, может быть, я не готова это принять. Угу. Может быть, кто-то не готов, если люди, да, вот как-то должны содействовать к этому. То есть как я могу? Есть ли какие-то в Библии критерии, или какое-то слово, или какой-то стих, который подтверждает, что Бог точно слышит?
1: Ну, ведь одно дело прочитать в Библии, что Бог слышит, да?
0: Да.
1: И в Библии это много сказано. Сказано: «Воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь, приходящего ко мне не изгоню вон», и так далее. То есть все, кто прибегал к нему, вот, не оставались в стыде. Много в Библии об этом сказано. Но одно дело, что это написано в книге, другое дело, чтобы это стало частью вот личного опыта человека. И потому я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал. Вот. И когда ты молишься по обетованию, например, вот человек знает за собою такой грех, как раздражительность.
0: Да, да. Например,
1: а это грех. Это вот в послании в Ефес, в 4 главе, описано, что это оскорбляет Духа Святого. А это дело серьезное, потому что Дух Святой – это вот главный ресурс духовной жизни вот в эту новозаветную эпоху. Да? И служение Духа Святого чрезвычайно важно. Так вот, если человек знает с собой раздражительность, он знает, что воля Божья, чтобы этой раздражительности не было, тогда он вот просит по воле Божьей.
0: А воля Божья, чтобы не было раздражительным.
1: Да. И когда просишь по воле Божьей, то у нас в первом послании Иоанна написано: когда мы просим, что по воле Его, то мы знаем, что Он слушает нас. И мы знаем не только, что Он слушает нас, но что мы и получаем просимое от Него. То есть начать нужно вот с таких моментов, которые в Библии ясно прописаны.
0: Хорошо, а если это генетика? А если это у человека темперамент такой, вот холерики, например, я, например, да? Я раздражаюсь. И что теперь делать с этим? Я же не могу поменять темперамент.
1: Так в том-то и вопрос, что мы сейчас говорим о том, как вам убедиться и увериться в том, что Бог реален. То есть скоро вы знаете, что у вас такая генетика, у вас такой темперамент, и вы, допустим, все годы своей жизни раздражались,
0: этим, да.
1: И Господь дает вам над этим победу, потому что это молитва по Его воле, то вы точно знаете, что Он слышит молитву.
0: И сколько времени нужно для того, чтобы... Потому что вот я знаю, что характер одно, а темперамент другой. То есть это очень тяжело.

0: О, меняется. Темперамент вообще невозможно поменять. Характер, да. Но это очень сложно и долго.
1: Ну, смотрите, в Священном Писании у нас есть целый ряд примеров того, как люди становились совершенно другими по темпераменту. И это я знаю и на своем опыте также. Вот те, кто знает меня, так сказать, вот ранее, да, и те, кто знает меня сейчас, они могут об этом свидетельствовать. Но это была просто лишь иллюстрация того, как можно начать молитвенный опыт. То есть изберите что-нибудь из воли Божьей явно выраженной и попросите именно это. И когда Господь отвечает, то тогда уже, если Господь хотя бы один раз ответил, то вы уже точно знаете. Вот когда мы встречаемся вот с атеистами, с агностиками, да, со скептиками и так далее, те, кто соглашается, вот они говорят так: «Господи, если ты есть, то ответь мне».
0: Я так сказала.
1: И у меня еще не было случая в моей практике или опыте служения с людьми, пастырского служения, чтобы Бог на эту молитву не ответил. Потому что для Бога очень важно, чтобы человек поверил. И когда у человека есть хотя бы один опыт отвеченной молитвы, он уже в следующий раз молится с большей верой, с большей уверенностью. И таким образом не остается никакого вопроса, слышит ли Господь или не слышит. Но начинать нужно с малого, с явного, с объективного, с понятного.
0: Это, конечно, воодушевляет человека, что вот такую вещь можно в себе исправить. Потому что это очень тяжело. И обычно люди как скажут, да? Ну, я вот уж такой. Что же мне делать?
1: Вот, Господь много чудес приготовил. То есть Он, будучи Творцом, будучи всесильным, Он все, что по Его воле, может в человеке исправить на условии вот сотрудничества. И когда человек просит, и это когда молитва веры, и когда осуществляется в соответствии с законами Божьими, это огромное благословение.
0: Очень интересно слушать ваши ответы, Виталий. Спасибо большое за участие. До свидания.
1: До свидания.
2: В следующей программе.
1: И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он присутствует во всех живых существах.
0: Кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость. Всем дается Дух Святой.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте. Не один раз уже в наших программах мы рассказывали о людях, на которых большинство ставили крест. Это люди, изведавшие в своей жизни много горя и много его причинившие другим. Например, преступники. Но Иисус пришел спасти именно таких. Для Бога нет потерянных, нет безнадежных людей. Он хочет и может дать новую жизнь любому из нас, дорогие друзья. И вот что пишет нам в своем письме Алексей Часовиный. Он рассказывает нам о своей жизни. В советские времена, начинает Алексей свое письмо, молодежь воспитывалась в безбожии. На верующих же смотрели, как на сумасшедших. Основная масса людей отвергала Бога, противилась Ему. Таким же был и я. И вот в 1987 году Алексей совершил преступление, и суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Алексей понемногу стал в те времена задумываться о Боге, но веры у него к тому моменту еще не было, как пишет он сам. Однако Алексей тогда, в те времена, все чаще и чаще вспоминал своих знакомых, верующих людей, среди которых были его сверстники. И как он вспоминал, когда их постигало какое-нибудь даже большое несчастье, с каким же терпением и верой в Бога они его переносили. И Алексей задает вопрос такой риторический, кто же им давал эти силы, кто давал такое терпение? «С Богом все возможно», — говорили они, но Алексей этого не понимал. Он не понимал значения этих слов тогда. И вот после освобождения с Алексеем произошел такой случай. Поехал Алексей на поезде из Архангельской области в Вологду. И рядом с ним в купе ехала 16-летняя девочка. Ее место было на верхней полке. И кроме них в купе ехало еще 2 человека. И у Алексея с собой был небольшой магнитофон с наушниками, а у этой девочки – плеер. Когда поезд отошел от Архангельска и каждый пассажир разобрался со своими вещами, то пассажиры стали заниматься своими делами. А девочка легла на верхнюю полку, надела наушники и стала слушать какие-то свои записи на кассетах. И когда Алексей это увидел, то у него возникло побуждение, желание попросить у нее какую-нибудь кассету. Она ничего не сказала, выбрала одну и протянула Алексею. Алексей поставил кассету в магнитофон, надел наушники и с большим нетерпением нажал кнопку прослушивания. Но с первых же услышанных слов Алексей пришел в полное замешательство. На этой кассете были записи молитв и псалмов. Придя в себя от такого разочарования, Алексей не показал девочке своего недоумения, просто попросил дать другую кассету. Она с таким же спокойствием дала следующую. И вот когда Алексей ее включил, с самого начала услышал мелодию, которая ему сразу понравилась, так как такой музыки, он пишет, еще никогда не слышал до этого. Эта мелодия звучала примерно 30 секунд, а затем запел детский голос. И этот голос, сливаясь с музыкой, казался совершенно неземным. И вот когда Алексей стал вникать в смысл слов этой песни, он не выдержал и заплакал. Он пишет: «Мою душу разрывало на части. Я был как завороженный, не мог сдвинуться с места, пока не кончилась эта запись». Алексей пишет: «Вы, наверное, задаетесь вопросом, что же это было? Это было церковное песнопение». Эта мелодия, этот неземной детский голос, глубокий душевный смысл песни подтолкнули Алексея заговорить с девочкой, так как он понял, что она верует в Бога. И вот, отдавая ей кассету со слезами на глазах, Алексей попросил ее пойти с ним в тамбур, чтобы уединиться для разговора, если, конечно, она не побоится. И вот девочка ехала одна, ей было всего 16 лет, Алексею 33 года было, но Алексей дал ей понять, что разговор будет о вере в Бога. После его просьбы она взяла в руки псалтырь, Библию, и сказала, чтобы Алексей шел в тамбур, и если через 5 минут она не придет, чтобы он возвращался обратно, значит, она не намеревается идти к нему. Находясь в тамбуре, Алексей все эти 5 минут не мог успокоиться, он плакал, он вспоминал тот текст песни, его смысл и этот детский неземной голос. Но вот пришла девочка, она держала в руке псалтырь, Библию, и Алексей, немного успокоившись, задал ей вопрос, по-настоящему ли она верит в Бога? Если да, то что ее привело к Богу и на чем она основывает свою веру? Ее рассказ был таким. Когда ей было 10 лет, у нее в автокатастрофе погиб отец, мать и младший брат. Она осталась жить с бабушкой. Когда же ей исполнилось 12, бабушка очень сильно заболела и 4 месяца буквально не вставала с постели. Настало время, когда врачи сказали, что ей осталось жить считанные дни. И тогда бабушка, позвав внучку, сказала, чтобы та пошла в церковь и помолилась за нее. И после того, как эта девочка выполнила бабушкино поручение, та через 2 недели встала на ноги и в настоящее время по сей день жива и заботится о своей внучке. После этой беседы у Алексея внутри все перевернулось. Алексей пишет, что возненавидел себя. Возненавидел за то, что у него было совершено в жизни им множество преступлений. На душе не было покоя. Он пишет, «Я знал, что мне надо было идти в милицию и во всем признаться. Но боялся, понимал, что мне за мои преступления будет назначена высшая мера наказания. Однако долго ждать не пришлось». Уже совсем отчаявшись, я вновь совершил преступление и, осознав то, что мне просто необходимо каким-то образом остановиться и вспомнив разговор с девочкой, я сказал пострадавшим, чтобы они вызвали милицию, а я буду находиться дома. В тот же день, в 9 часов вечера, за мною приехали. В милиции я рассказал обо всех своих преступлениях, после чего моя душа стала немного успокаиваться. Сейчас я отбываю пожизненное заключение, но верю в Господа Иисуса Христа и изучаю Библию. Алексей Часовиный, Мордовия, поселок Сосновка. Как видите, дорогие друзья, очень часто настоящее покаяние оказывается не в словах, а в поступках.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Человек, которого я люблю, научные труды которого меня восхищают, недавно ушел из жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев. Он создал, на мой взгляд, бессмертный текст о смерти. Послушайте. «Когда смерть посмеется надо мною, как та, что смеется последней, и сустав обессилит за суставом, твоя да будет со мною сила. Когда мысль в безмыслии утонет, когда воля себя утеряет, когда я имя мое позабуду, твое да будет со мною имя. Когда речам скончанье настанет, и язык, глаголивший много, закоснеет в бессловесности гроба, твое да будет со мною слово. Когда все минет, что мнилось, сновицу наяву снилось, и срам небытия обнажится, пустоту мою исполни тобою. Верующие в Иисуса люди живут надеждой на воскресение, верую в то, что сила Господа восстановит их. Эту веру разделяли большинство иудеев времен Иисуса Христа. Меньшинство, отрицавшее идею воскресения, как, например, секта иудеев, обычно порицалось большинством. Иисус говорит о воскресении с уверенностью. Иудеи первого века думали, что воскресение начнется с Елеонской горы. Поэтому на Елеонской горе масса захоронений. Захоронения эти представлены вариантами гробниц, начиная с Железного века и до времен Иисуса Христа. Множество саркофагов, ассуариев, гробниц, и вряд ли все они еще обнаружены, находятся в районе Елеонской горы. Когда иудеи хоронили человека, они демонстрировали веру в то, что сила Божья не оставит умершего. Эта вера отразилась в том, какие письмена нередко находят в гробницах или на ассуариях. Мы видим, что христиане переняли эту практику, и в музее Ефеса находится саркофаг, на котором начертаны Альфа и Омега. Это свидетельствует о том, что верующий христианин умер, зная, что тот, кто есть начало и конец, положит новое начало его жизни. Когда люди скорбели об умерших в прежние века, то было принято со времен Угарита и Ура Халдейского оплакивать умерших, посыпая голову пеплом. Эта практика, как отмечает Кинер и Олд, находит свое выражение в действиях и жестах, в которые люди влагали смысл. Он заключался в том, что умершие стали прахом, и оплакивающие их желают отождествиться с прахом, желают умереть вместо умерших. Во времена Авраама, во времена Иова человек нередко садился на свалке. На свалку выносили пепел и черепки битой посуды. Находясь среди пепла, посыпая им голову, находясь среди битой посуды, человек выражал свое горе. Разбитый кувшин в 12 главе книги «Екклезиаст» символизирует умершего человека. Глина идет к глине, прах к праху. Кувшин, разбившийся у источника, обеспечил возвращение воды в источник из которого она взята. Соломон подытожил эту мысль словами: «А дух возвращается к Богу, который и дал его». Таким образом, черепки символизировали труп человека. Мы видим в трагедии Иова многие осколки тех убеждений, которые пытаются сейчас нащупать и расшифровать богословы, культурологи, историки. Мы видим в описаниях того, как библейские герои переживают смерть близких, интересные фрагменты, которые позволяют нам заключить, что они думали о смерти и как во свете смерти они воспринимали жизнь. Доктор Дюкан говорит, что книга «Экклезиаст» учит тому, что именно в силу смерти каждый миг нашей жизни становится бесценным. Готовить тело к погребению могли женщины. Мужчины допускались только к приготовлению тела мужчины. Но женщины могли приготовить к погребению как тело женщины, так и тело мужчины. Мы говорили уже ранее, что тело натирали маслом, затем омывали водой, после чего тело вторично умощали. Вот это вторичное умощение выражало собою веру в то, что Дух Святой снизойдет и опочиет на этом прахе и воскресит его, как некогда было оживотворено тело Адама, изваянного из праха земного, когда Господь вдунул в него дыхание жизни. Масло, символ Духа Святого, покрывало плоть умершего человека, выражая надежду близких в то, что Господь воскресит этого человека. Поэтому многие богатые иудеи и израильтяне в более древние времена старались запастись благовонными маслами на случай смерти кого-либо из близких. Если благовонное масло было недоступно, то годилось и просто обычное оливковое масло. Бинты, которыми опоясывали тело умершего, плотно забинтовывая от ног к голове, промасливались маслом, если человек, который готовил тело к погребению, имел на то средства. Поэтому тело Иисуса, когда его приготовили к погребению, оказалось облечено плотным саркофагом. Барретт указывает на то, что обычно использовалось 300 метров льняных бинтов. Если мы совместим такое количество ткани со 100 литрами алоэ, о которых говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, то мы можем представить себе, насколько плотную массу образовал лен и масло вокруг тела Иисуса Христа. Исходя из этого, Барретт и некоторые другие комментаторы утверждают, что Иисус при воскресении прошел сквозь бинты, и они остались нетронутыми. Поэтому ученики, заглянув в гробницу, могли видеть аккуратно свернутые пелены. Как утверждает доктор Паулин, тело Иисуса Христа при воскресении обрело способность проходить сквозь монолитные объекты. Оно могло появляться в горнице, когда двери были заперты. Из этого можно сделать вывод, что Иисус при воскресении не нуждался в том, чтобы гробница была открыта. Камень был отварен для того, чтобы ученики могли убедиться в том, что Он воскрес. Гроб, найденный в Хербет-Мидрас, удачная иллюстрация того, как могла выглядеть гробница, в которой был похоронен Иисус. Этот гроб выстроен таким образом, что вход в него закрывает круглый камень, который откатывался по желобу. Такой камень назывался галел. Тормозящий его маленький камень назывался дофек. Камни, которыми закрывались гробницы, были достаточно тяжелыми. В толщину они были несколько десятков сантиметров, а в диаметре до 1,5 метров. Поэтому известный в древности инженер Хиерон из Александрии изобрел устройство, при помощи которого давлением воды можно было откапывать гробовой камень. Естественно, не все имели возможность пользоваться этим устройством, но Максимилиан Кох 50 лет назад доказал существование такого механизма. Однако во времена Иисуса Христа большинство гробниц закрывали не круглым, а квадратным камнем, так называемый камень-розетка. Он был сужен в том конце, который помещался во вход. Такой камень мог весить еще больше, и отвалить его стоило огромных усилий. Поэтому грабители гробниц чаще пробивали отверстия в стене гробницы, чем пытались отвалить эти камни. Во времена Иисуса Христа интерьер гробниц значительно отличался от такового во времена царей периода первого храма. Во времена Иосии, скажем, в гробницах в первой камере находились погребальные скамьи. Во времена Христа они были заменены аркосолиумами и кохами. Вы можете видеть на снимке аркосолиум, то есть полка, выдолбленная в стене гробницы арочной формы. Треугольные отверстия используются для того, чтобы ставить в них светильники. Характерный налет копоти говорит об этом. Кохим – прямоугольные и квадратные углубления в стене служили той же цели, что и аркосолиумы. Углубление по центру, как говорят ученые, служило для стока воды, которая могла просачиваться через верхние слои породы. Когда человек помещался в аркосолиум или в кох, он должен был лежать там в течение года. Труп разлагался, оставались только кости. Кости позже собирали во времена Иисуса Христа в оссуарии, квадратные ящички, выдолбленные из камня, с резными крышками, нередко с именем человека, кому принадлежали эти кости. Во второй половине первого века оссуарии стали модны. Поэтому, когда мы находим оссуарии при археологических раскопках, можно смело утверждать, что это гробницы периода поздней античности. Стоит поговорить о том, как чувствовала и как вела себя семья умершего. Мы уже касались этой темы в предыдущих наших беседах. Однако был еще и один интересный ритуал. Во времена Ветхого Завета, когда человек умирал, язычники нередко раздирали себе лицо до крови, делали надрезы на теле своем, чтобы не забыть умершего. Эти надрезы напоминали им о том, как они любили того, кто ушел от них. Бог запретил эту практику своему народу. Скорбь не должна быть вечной. Скорбь об ушедшем излечивается верой в воскресение, надеждой на встречу в небесах. Поэтому иудеи не портили свою кожу, они надрывали лишь одежду. Одежда в древние времена стоила очень дорого. Целостность одежды свидетельствовала о репутации человека. Человек в обрезанной одежде считался обесчещенным. Человек обнаженный считался обесчещенным. Поэтому, надрывая свои одежды во время траура, иудеи как бы пытались сказать обществу: «Я не забочусь о своей репутации, о самом дорогом, что у меня есть, именно потому, что отношения с тем, кого я утратил, значили для меня еще больше». В наше время, во времена скорби об ушедших родственниках, иудеи продолжают надрывать свои одежды. Но они надрезают их с изнанки. Этот древний обычай требует осмысления. Ряд ученых утверждают, что Иисус был погребен именно в Аркосолиуме. Только так Мария была способна, наклонившись во гроб, увидеть сразу двух ангелов, одного в изножье, а другого в изголовье места, где был положен Иисус. Пустая гробница символизирует собою как бы опустевшее святое святых, ведь завеса при смерти Иисуса была разодрана надвое. Это означает: Бог с нами, Бог среди нас. Древние люди серьезно заботились о том, что будет после смерти. Это стоило им немалых денег. Но есть лучший способ позаботиться о том, что ожидает нас там. Это не будет стоить ничего, только веры. Друзья, я желаю вам этой веры и надежды на светлое воскресение силой Господа Иисуса, который первым преодолел смерть.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Приветствую вас. Я бывший гражданин страны, которой сейчас нет на карте мира. Союз Советских Социалистических Республик. И кто жил в этой стране, тот помнит крылатую фразу «В СССР секса нет». Источником которой послужило высказывание Людмилы Николаевны Ивановой, одной из участниц телемоста «Ленинград-Бостон», записанного 28 июня и вышедшего в эфир 17 июля 1986 года. Телемост «Ленинград-Бостон» — это было первые шаги, когда советское правительство пыталось рассказать о гласности и показать гласность и демократию, ту, которая начиналась строиться в нашей стране. Ну, фраза запомнилась надолго. «У нас секса нет». Плодитесь и размножайтесь. Что об этом думает сегодня современное общество? Сегодня мы будем говорить о сексе так, как эта тема открывается в Священном Писании, не так, как мир пытается преподнести эту тему в искаженной форме. Секс. В английском языке это слово так и произносится. Во французском оно звучит «сексе», в латинском «сексус». Переводится как «пол». Деятельность человека с целью получить совокупность психических и физиологических реакций, переживаний и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения или желания продолжить род. Так дает характеристику энциклопедия. Впервые слово «секс» в значении «каитус» зарегистрировано в 1929 году. Обратимся к Библии. Начиная с первых строк глав Библии, мы видим, что заботливый Творец помещает человека в Эдемский сад и дает ему определенные коррективы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ее, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Это говорит книга «Бытие», 1 глава, 28 текст. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». «Плодитесь» относится к женитьбе, «размножайтесь» — к семье, наполняйте землю — к обществу, подчиняйте ее к приобретению собственности. Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Слово Бога не признает разграничение жизни на сферу, религиозную, подчиненную Богу, и светскую, не имеющую к нему отношения. Бог призывает Адама исполнить человеческое предназначение, служа ему всей своей жизнью. И в первую очередь это относится к семье и к общественной жизни. Так, как этот текст комментирует раввин Гирша. «Плодитесь и размножайтесь» — это первая заповедь, данная человеку. Она включает в себе обязанность создать семью и воспитать детей. В талмудической литературе и раввинистических трудах эта заповедь занимает первое место в списке, состоящем из 613 мицвот, заповедей Торы. Еврейское богословие подчеркивает, что сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, состоящими в едином брачном союзе, являются приемлемыми и важными. Является ли секс грехом? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте ответим на такой вопрос. А что такое грех? Грех — это прямое или косвенное нарушение религиозных заповедей, заветов Бога, богов, предписаний и традиций. Реже нарушение доминантно-моральных этических правил, норм, установившихся в обществе. Определение гласит, что грех является следствием акта воли индивида и подразумевает вину и влечет за собой воздаяние. Также грехом иногда считаются не только деяния, нарушающие заветы, но и само желание не следовать заповеданному. Так дает характеристику современная энциклопедия. Как же Библия отвечает на вопрос, что такое грех? В первом послании Иоанна, 3 глава, 4 текст, Иоанн говорит такие слова: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Апостол Павел в послании к римлянам, 6 главе, 23 текст, также дает определение греху, говорит: «Грех – это нарушение закона Божия, ибо возмездие за грех – смерть». И если мы посмотрим на советы относительно сексуальных отношений, данные через апостола Павла в первом послании Коринфской церкви, 7 глава, 26 текст, то увидим, что Павел тоже дает предостережение. Он говорит: «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывает должное благорасположение, подобно и жена мужу». И дальше Павел говорит, что жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве». А потом опять будете вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказывано мною как позволение, а не как повеление. То есть апостол Павел дает такие специальные распоряжения в браке. Он хочет сказать, что при этом ни одна из сторон не должна спекулировать сексуальными отношениями. Библия — это инструкция для человека, данное Богом. Если мы доверяем Библии как инструкции по эксплуатации человека, чтобы продлились дни наши, то начиная с первой книги Библии и заканчивая последними книгами Нового Завета, мы можем видеть, насколько сексуальные отношения являются чистыми и необходимыми для человека. Творец человека любит порядок. Однако наш Бог не есть Бог неустройства, но мира, как пишет об этом апостол Павел. И в то же время он говорит, что в каждом вопросе должен существовать порядок. Позже я скажу, зачем это надо. А сейчас, во-первых, Господь говорит, что сексуальные отношения не могут быть между одним человеком. То есть в этих отношениях должны участвовать двое. Книга Бытие, 2 глава, 24 текст, говорит такие слова Господь: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И дальше помни, прелюбодеяние — это грех. Во-вторых, прилепиться надо к жене, говорит Господь, а не к девушке, с которой я встречаюсь, и, может быть, скоро мы с ней поженимся, или, будучи женатым мужчиной, к другой женщине. Здесь очень все ясно объясняет седьмая заповедь закона Божьего, которая гласит: «Не прелюбодействуй». Это заповедь, данная человеку и собственноручно написанная Творцом. Однополые браки — мерзость. В-третьих, опять насчет прилепиться к жене. Тоже стоит обратить внимание, что Господь не упоминает об однополых отношениях, а наоборот называет это мерзостью. В книге Левит конкретно написано, 18 глава, 22 текст: «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость». Хотя эта проблема была не только во времена Ветхого Завета, но и апостол Павел об этом пишет уже христианам в послании к римлянам, 1 глава, 26-27 текст: «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга». Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Вы скажете: «Ну а если очень хочется согрешить?» О разных отклонениях и родственных связях мы обязательно поговорим немножко позже. Но всегда может возникнуть вопрос: а почему есть запреты? Если хочется, почему нельзя? И мне вспоминается отрывок из художественного сериала, который называется «Штрафбат». К одному православному священнику примерно с таким вопросом подходит уголовник. И все пытается от него получить благословение в вопросе: «Ну, если уж очень хочется чужую жену». И священник, так спокойно посмотрев в глаза этому человеку, потом задумался и говорит: «Ну, если совсем тебе не в моготу, так ты пойди и удавись». Это насколько тяжкий грех самоубийство в христианстве. И при этом он советует лучше так покончить с блудом. Помните, Библия — инструкция на все случаи жизни. Безусловно, это всего лишь фильм и мнение режиссера, а не какой-то определенной конфессии. Когда Господь дает такие постановления, Он это делает для того, чтобы человек мог действительно получать полное благословение от этого и быть счастливым. Господь предлагает выбирать нам. Второзаконие, 30 глава, 19-20 текст говорит: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего и слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, да». Им. Запреты сексуальных отношений – это следующая тема, о которой мы сегодня будем говорить, и она будет основой наших размышлений. Книга «Левит», 18 глава, полностью посвящена этой теме. Поэтому давайте сейчас с вами посмотрим, что отражает книга «Левит», 18 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря: Я Господь, Бог твой. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Господь хочет, чтобы мы соблюдали все правила, которые дает Он, чтобы мы не смотрели в сторону, не смотрели на языческие народы, которые нас окружают, и те обычаи, которые в этих народах есть популярными. Господь говорит: «Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш». Мы живем в морально павшем мире. Преимущество людей, живущих в 21 веке, в отличие от людей, которые жили раньше, в том, что они не будут сегодня задавать вопросы типа «Зачем нам надо об этом размышлять, и если у нас этого нет?». В этой шутке есть горькая доля иронии.

буквами и повесить их на всех рекламных щитах нашего города. Сексуальная жизнь должна управляться Божьими законами. Краеугольным камнем нравственности индивидуума, то есть личности, краеугольным камнем цивилизации и благосостояния народа является осуществление и поддержание основанного на свободе воли нравственного управления животной чувственностью, так чтобы эта последняя могла участвовать в служении Богу. Самый мощный аспект животной чувственности — это сексуальная жизнь, которая должна управляться божественными законами, излагаемыми в данной главе и представляемыми стихами. Верующие люди должны отказаться от обычаев мира, в котором они живут. В третьем тексте этой главы Господь говорит: «По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите». Сыны Израилева должны отказаться от обычаев того народа, среди которого они жили на протяжении 2 столетий, и от обычаев того народа, среди которого им предстоит жить долгое время. Мы спрашиваем, почему Соломону можно, а мне нет? Почему ему можно, а мне нельзя? Почему вот такой человек и больше, чем я, и допускал хуже ошибки, чем я? Но книга Левит, 11 глава, 44 текст, говорит конкретно Бог через эту книгу. «Будьте святы, ибо я свят». И вот когда Господь начинает говорить об аморальности в сексе, Он начинает с того, что говорит об обстановке аморальности. И никакая окружающая среда не должна на нас влиять отрицательно, потому что у нас есть один правильный стимул. «Я Господь, Бог ваш». То есть «Я Творец ваш». Мне это противно, и вам должно быть это отвратительно, если вы дети мои. «Живите по моим законам, мои законы соблюдайте и мои постановления соблюдайте», говорит Господь в книге Левит, 18 глава, 4 текст, «поступая по ним, потому что я Господь, Бог ваш». Снова с вами прибегаем к еврейским словам, которые могут лучше помочь нам разобраться в этом вопросе. Для обозначения закона в этом тексте, 4, 18 главы книги Левит, использованы два разных термина. Мишпатим, то есть законы, доступные пониманию, регулирующие отношения между людьми, и хуким, то есть законы, не поддающиеся анализу с точки зрения обычной логики, определяющие отношения человека с Всевышним. Тем самым Тора подчеркивает, что законы брака относятся как к области отношений между людьми, так и к области отношений между человеком и Всевышним, так комментирует Санчина. Есть то, что не всегда мы можем понять. И сегодня мы продолжаем говорить о сексуальных отношениях. Появляется такое слово, как инцест. Это латинское слово переводится как преступный, греховный и означает кровосмешение, половая связь между кровными родственниками, родителями и детьми, братьями и сестрами. Так говорит энциклопедия. Браки, как таковы, и интимные отношения между указанными родственниками запрещены. Запрет интимных отношений с родственниками можно разделить на две категории. Первое — это запрет отношений с ближайшими родственниками — мать, сестра, дочь, внучка, сестра отца и сестра матери. И второе — запрет отношений с женами ближайших родственников, самого человека, а также его жены. Установление интимных отношений или вступление в брак с лицами, принадлежащих к одной из этих групп, называется по-еврейски «арайот», буквально «постыдное». Никто не имеет права нарушать запрет вступать в интимные отношения с близкими родственниками. Ни высокое положение, ни особые обстоятельства не могут стать причиной, позволяющей сделать исключение в каком-то конкретном случае или оправдать в суде человека, нарушившего этот закон. Инцест произошел от цивилизованных народов. Многие из перечисленных в этой главе запрещенных браков признавались и были распространенным явлением.

В античном мире, в Римской империи, а также в странах средневековой Европы, не говоря уже о Ближнем Востоке и Северной Африке. В Египте, например, брак с сестрой был распространенным явлением, особенно в семьях царской династии. Греки признавали брак с сестрой со стороны отца или матери, а у персов был узаконенным явлением брак с матерью, сестрой или дочерью. Более того, персы считали такой брак наиболее желательным и угодным божествам. Подобные обычаи и законы были распространены в античном мире не у диких племен, а среди народов, которые считаются цивилизованными и культура которых легла в основу культуры и искусства современного мира. Говоря о законах, приведенных в этой главе, невозможно переоценить то влияние, которое они оказали на весь мир, после того, как многие народы познакомились с основными идеями и принципами Священного Писания. Структура 18 главы книги Левит, и если мы с вами проведем небольшую структуру данной главы, то мы увидим, что вся глава разбита на несколько частей. Первые 5 текстов — это вводные, с 6 по 18 текст — это запрещенные браки, с 15 по 18 тексты — это запрет жениться на женах детей и братьев, с 19 по 23 текст — отношения считаются аморальными, но не поддающие под запрет сексуальных отношений с родственников. То есть насилие над природой, нарушение порядка, установленного Бога, но все это — мерзость в глазах Вселенной. В последних стихах этой главы Священное Писание приводит запреты, которые дают понять, до каких страшных духовных низин может опуститься душа человека. Мы живем в мире, который преобразован Библией, оказавшей влияние на все народы и в той или иной степени сформировавшей их ментальность и представление о нравственности. Однако законы античного и средневекового мира, дошедшие до наших дней, легенды и обычаи свидетельствуют о том, что все эти отвратительные извращения воспринимались людьми не только как норма, но часто как нечто возвышенное, достойное упоминания в балладах и песнях. Современное общество также не свободно от подобных явлений. И даже в настоящее время можно встретить людей, которые воспевают извращение, наказуемое по законам Библии, смертной казнью. Нарушение этих законов портит душу человека, делает его неспособным понимать добро. Он становится похожим на животное и невозможным способом удовлетворяет свои инстинкты и не думает о последствиях. Премудрый Соломон в книге Притчи, 23 глава, 7 текст, говорит такие слова. «Каковы мысли в душе его, таков и он». Это отражается на всех мыслях человека его, делах и поступках. Его связь с Творцом ослабевает. Человек стал терять образ Создателя. Господь дал сексуальные отношения человеку для благословений, а сатана извратил это настолько максимально, что человек стал уподобляться животному. Итогом или развязкой всей этой главы, если у кого-то и возникнет вопрос, почему нельзя, является началом следующей главы. «И сказал Господь Моисею, «Объяви всему обществу сынам Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш». Книга Левит, 2 текст 19 главы. Сейчас бы мне хотелось вместе с вами поговорить о том, что наше общество, оно должно меняться, меняться в сторону Библии, потому что эти античные народы, они давно ушли в историю и уже больше никогда не вернутся. Но их субкультура, она до сих пор оказывает воздействие на нас. Если Библия является нашим мерилом, мерилом и критерием нашей нравственности, то мы ограждены от всего того, что может сделать нас менее счастливыми. Секс — это благословение. Секс — это служение самому ближнему для меня человеку. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 5 текст, Господь говорит через апостола Павла следующие слова.
Не уклоняйтесь друг от друга. Служение своему ближнему — это первейшая активность, в которой человек должен участвовать. Но вместо этого люди расточают время впустую, переживая за прошлое или будущее. И название этой темы для размышления может вызвать трудность понимания, потому что, когда мы говорим «секс», то подразумеваем интимные отношения, а когда говорим «служение», то подразумеваем что-то более общественное, нежели интимное. Для этого нет учебника. Каждый человек имеет разный темперамент, как в характере, так и в сексуальном поведении. Однако Господь нас устроил таким образом, что если мы будем проявлять альтруизм, это когда человек старается больше сделать хорошего для другого человека по отношению друг к другу, то каждый будет удовлетворен. «Не уклоняйтесь друг от друга», — говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам, 7 глава, 5 текст. Я посмотрел на это слово в предлагаемом для нас библейском тексте на языке оригинала «уклоняться». Его можно еще перевести как «лишать», «отнимать», «терпеть лишение». И становится из этого видно, насколько человек становится бедным, когда он лишается своей законной второй половинки. Он как бы попадает в тюрьму страданий и терпит лишение. Бог дает человеку благословение, и когда Господь установил интимные отношения между мужем и женой, для того, чтобы человек понял, насколько Творец является заботливым и внимательным другом, и даже в таком интимном и сокровенном Он дает человеку благословение. В книге «Деяния апостолов», 20 глава, 35 текст, мы читаем такие слова: «Блаженнее давать, нежели принимать». В сексуальных отношениях мы должны забыть о своих потребностях, точнее поставить их на второй план и сосредоточиться на своей второй половинке. Удовлетворен или удовлетворена ли она или он. И в интимных отношениях это тоже должно находить применение. Мое «я» выше всего, самый большой грех и в человеке эгоизм. И неважно, в каких аспектах жизни он проявляется, на работе, в служении, в межличностных отношениях или в интимных отношениях. Моё «я» — это грех. Грех, когда человек, чтобы удовлетворить себя, своё «я» ставит выше всего. Я хочу, чтобы мы обратились с вами к истории библейской, описанной на страницах Ветхого Завета: Иаков, Лия и Рахиль. Вот три персонажа, которые встретились друг с другом. Когда мы читаем эту историю об Иакове, вспоминается 25 стих 29 главы книги «Бытие». «Утром же оказалось, что это Лия». То есть, когда Иаков после свадебной церемонии проснулся, увидел вместо своей ожидаемой жены родную сестру своей жены. И у многих возникал вопрос, как же мог Иаков не рассмотреть, что это другая женщина? Может быть, они были близнецы? В Библии конкретно описаны чувства этого человека. Иаков вошел к Рахиль и любил Рахиль более, нежели Лию. Так говорит Бытие, 29 глава, 30 текст. Когда мы влюблены, мы можем допустить ошибку. Когда мы любим действительной, жертвенной любовью, у нас действительно есть угроза ошибаться. И сколько раз нам приходилось слышать такое выражение, как от женщин, так и от мужчин. «Я любил» или «я любила не того человека всю жизнь». Примерно то же произошло и с Иаковым. Что подарить в первую брачную ночь своей любимой? Он одержим был любовью к своей единственной. Он не предполагал, что его кто-то так жестоко сможет обмануть, тем более его родственник. И вот этот момент настал. Что ей можно подарить на свадьбу? Ну что ожидает девушка, которая вышла замуж, и нужен ли ей какой-то подарок в брачную ночь? Баран или козленок? Ей этого не надо. Этого добра у нее полным-полно и так.
И вот о чем думает Иаков, каковы мысли его о своей возлюбленной, о Рахиль. Он говорит: «Но я так люблю этого человека, я так хочу, чтобы в нашу первую брачную ночь не причинить ей боли, а доставить только наслаждение. Я думаю об этом каждую свободную минуту. Я засыпаю, просыпаюсь с такими мыслями, как бы сделать ее счастливой, потому что я так люблю ее». Вот примерно так мог думать о Рахиле Иаков. Высота Иакова, высота в его чувствах. И когда брачная ночь наступила, он оказался на высоте. Он забыл себя и думал только о том, чтобы его невеста испытала неземное удовольствие от секса. Ах, если бы сегодня так думали многие молодые люди, сколько бы проблем мы могли бы избежать, особенно их молодые жены. Насколько бы их сексуальная жизнь оказалась здоровой, красочной и удовлетворенной. «Не уклоняйтесь друг от друга», — говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Я думаю, тогда бы не пришлось апостолу Павлу писать эти слова. Еще один парадокс, что апостол Павел пишет эти строки не в Фессалонику или в Ефес или в Иерусалим. Нет, он пишет эти строки куда? Верующим в Коринф. Коринф, где сексуальность, простите, зашкаливала во всех институтах жизни. Но в христианской общине она была сведена практически к нулю. Какой же надо было быть неудовлетворенной женщиной, чтобы уклоняться от близости со своим любимым мужчиной? И в ком здесь проблема? В женщине, если она уклоняется? Или в мужчине, который думает только о своем удовлетворении? Для многих из вас, вероятно, будет открытием то, что в синагоге на Пасху читается поэтическая книга Библии «Песнь песней». В самый большой и главный праздник для иудеев читать такую эротическую книгу. Представьте себе такую ситуацию, если бы священнослужитель той церкви, которую вы посещаете на Пасху, прочел бы книгу «Песнь песней». Наверное, многим было бы непонятно, почему он так поступил. Так вот, если продолжить эту мысль, иудеи всегда в этой книге видят нечто большее, чем эротику. Они видят отношения между Мессией и его невестой, насколько это все сокровенно и нежно. «Песнь песней», 1 глава, 3 текст. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любить тебя». Это мы читаем уже во второй главе книги «Песнь песней». «Возлюбленный мой, — начал говорить мне, — встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная, прекрасная моя, выйди». «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Какие прекрасные строки о любви, какие духовные строки пишет Дух Святой в своем слове. Евангелист Иоанн в 13 главе своего Евангелия, 3 текст, пишет слова Иисуса Христа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». В послании к Ефесской церкви в 5 главе 25 текст апостол Павел пишет мужьям предостережение: «Мужья, любите своих жен, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Сия есть заповедь моя, говорит Спаситель, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Как бы мне хотелось, чтобы эти слова нашли свое применение в жизни каждого человека, сотворенного по образу Божьему. Христос возлюбил церковь. Христос хочет, чтобы мы имели этот дар любви.
Дар любви, который может зажечь только Он в нашем сердце. Будьте благословенны!

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анастасия Сергеевна.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: «Везде, где есть жизнь, есть и опасность», писал американский философ Эмерсон. Действительно, именно безопасности так часто не хватает современному миру. Внезапная болезнь, смерть, потеря близких, экологическая катастрофа, террористический акт в любой момент могут коснуться каждого. Жизнь непредсказуема и полна опасностей. В Священном Писании говорится о самом безопасном месте в мире. Где оно? Какое оно? Сегодня мы говорим об этом с пастором Эдуардом Семенюком. Итак, жить в самом безопасном месте в мире является, наверное, мечтой многих людей, особенно тех, которые хотя бы раз в своей жизни столкнулись с какой-то опасной ситуацией. Что говорит Священное Писание о самом безопасном месте в мире?
3: Наверное, если говорить вообще просто о Земле в целом, в отрыве от Бога, то она как раз-таки самое небезопасное место во Вселенной. Вот с позиции того конфликта, который Библия представляет, вот зло, которое на Земле сегодня существует, вот эти силы зла, которые пытаются все лишить счастья, разрушить здесь на Земле. Но в то же время, даже здесь, в условиях этой Земли, Бог может сделать так, что она будет безопасной. И действительно, Библия говорит о таком месте, о безопасном месте. Вот, и это, наверное, как раз-таки мечта или вот эти вот надежды людей, которые жили во все поколения, во все времена, которые обращались к Богу именно за безопасностью. И часто в Библии, когда мы читаем, или это в книге Псалтырь, в книге Откровения, в других местах встречается вопрос, который часто Богу обращается: «Доколе, Господи, как долго еще это? Когда же ты исполнишь то, что обещал? Когда же наступит это безопасное время, когда можно быть спокойным, ничего не опасаться, каких-то опасностей со стороны?» И Библия, конечно, дает нам эту надежду, говоря о будущем, что однажды будет это время, когда вся земля будет в безопасности, когда все зло, ему будет положен конец, когда грех будет уничтожен, когда Бог установит свое царство на земле. И вот это вот ожидание Царствия Божьего было вот этой надеждой христиан, ну и верующих людей всех поколений. Но с другой стороны, вместе с этим Бог говорит и о том, что вот эта потребность человека в безопасности, с которой Бог его создал, и это одна из основных потребностей человека. Вот помимо того, самый первый уровень наших потребностей – это нужда в пище, в воздухе, в отдыхе. Следующий уровень – это идет безопасность. И если человек не уверен в своей безопасности, то о чем-то его… Он не может открыться тогда как личность, он не может что-то, может быть, создавать, что-то использовать, какие-то свои глубинные способности, которые есть у него. Поэтому, когда удовлетворяются вот эти вот, скажем, основополагающие вот эти потребности человека, Бог понимает, что они важны для человека, для того, чтобы он открывался. И Бог дает вот эту гарантию безопасности для нас в Священном Писании. Библия представляет вопрос добра и зла, возникновения и существования сегодня как вот постоянную борьбу. Конечно, если человек, и Библия об этом говорит, остается в этой борьбе со злом в одиночестве, то он не будет в безопасности. Он слабее, он не сможет справиться. Но Бог сильнее всего вот этого плохого, что происходит, сильнее зла. И как и Библия об этом говорит, и эти же идеи, и во всех, вот и в русских сказках, которые вот эта вот надежда была у народа всегда, что добро в конце концов победит над злом. И Библия об этом точно так же говорит. Бог сильнее зла. И нам нужен помощник вот в этой борьбе. Когда Библия еще говорит вот об этом противостоянии добра и зла, сил добра и сил зла, то для того, чтобы передать этот образ, используются два, в основном, особенно в книге, последней книге Библии, в книге Откровения, два образа. Это один город Иерусалим, а другой город Вавилон. Два города, которые в древности противостояли были в конфликте друг с другом, и Иерусалим представляет как город, в котором Божий народ пребывал, столица Божьего царства, и в то же время Вавилон как город, как столица той силы, которая нападала и лишала вот мира, безопасности вот Божий народ. И, конечно, вот эти нападения были результатом того, что оставляли Бога, народ оставлял Бога, и вот эти все силы зла на них обрушивались, и они оказывались часто в плену. Как раз это тоже говорит о том, что мы сами по себе справиться с этими силами зла не в состоянии. Нужна помощь и защита Бога. И вот когда книга Откровения рассказывает о безопасности, о том, что Бог приготовил для людей, она представляет это место или эту безопасность городом, который создал Бог, и называет его Иерусалимом, по подобию того земного Иерусалима, но называет его Новым Иерусалимом. Новый Иерусалим, который от Бога с неба приходит, как то место, где Бог может защитить. И вот мы прочитаем буквально несколько стихов из книги Откровения 21 главы, где описывается вот этот Новый Иерусалим. Бог через Иоанна, апостола Иисуса Христа, дает вот нам такое описание, и оно очень интересно. Вот давайте его прочитаем. 21 глава Откровения, 10, 12 и 16 стихи. Вот только выборочно отдельные моменты возьмем, для нас они сегодня интересны. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Это 10 стих, 12. «Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилев». И 16. «Город расположен четвероугольниками, длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны». Вот несколько моментов из описания этого небесного города. И первый вопрос, который возникает, когда читаем эту же 21-ю, например, главу Откровения, то мы читаем о том, что в Царстве Божьем не будет уже зла, не будет греха, написано, не будет смерти, слез, горя, плача не будет, ничего такого не будет, что связано с плохим на этой земле. И вот этот небесный город, который приходит оттуда, от Бога с неба, почему он со стенами? Вот в чем вопрос. Зачем стены в этом городе? И если мы будем говорить, например, о Царстве Божьем, где этот город будет находиться, зачем там город с такими стенами, когда там все люди добрые, любят друг друга, никакого зла в них нету, никто друг друга убивать или воевать друг против друга не собирается? Зачем у этого города вот такие высокие стены? Да причем какие высокие?
2: И пожалуйста. Что интересно, ведь это раньше города строили со стенами. Сейчас, естественно, у любого города стен, в общем-то, нет. Нет таких вот границ, которые защищают от нашествия врагов. А здесь говорится о городе со стенами. То есть как бы это образ, понятный, наверное, людям, жившим в первые века, допустим, нашей эры.
3: Действительно. И ведь Иоанн-то пишет, в каком веке эту книгу? Первый век нашей эры. То есть тогда еще актуальны были стены, вот города со стенами. И город без стен – это город незащищенный был, самое небезопасное место. В то же время, чем больше, чем толще, чем выше стена у города, тем безопаснее быть за стенами этого города, внутри этого города. Конечно, сегодня этот образ, он немного непонятен нам, потому что стен нет вокруг городов, и потому что эти сегодня стены не спасут нас той войны, которая сегодня ведется. Но
2: войны.
3: Тем не менее, вот этот образ, который тогда был актуальным, он ту истину, которую иллюстрирует, он и сегодня для нас действительно, потому что он показывает то, что Бог готов предоставить тем, которые на него возлагают свою надежду, которые в нем свою защиту полагают, которые не на свои силы надеются, а надеются на то, что Бог им поможет, защитит и спасет. Ведь сколько таких случаев было, когда реально просто человек своими собственными силами он ничего не мог сделать. И во время Второй мировой войны очевидцы, которые пережили это время, рассказывают, и в книгах сегодня можно прочитать, как чудесно, благодаря тому, что они верили, надеялись на Бога, молились, и как Бог их спасал. Когда Бог давал им какую-то мысль, что в этот момент нужно с этого места отойти, убежать, И когда он отходит, на то место, где он был, бомба падает, разрывается. Если бы он остался там, его бы в живых не было. То есть чудесным образом Бог спасал. И здесь просто какие-то способности человека защищаться, какие-то владения искусствами борьбы, единоборства, они бы не спасли в этой ситуации. Много таких ситуаций, когда твои способности, они оказываются бесполезными. И только вмешательство Бога, который заботится о тебе, зная твою нужду, они могут избавить.
1: Открытая книга.
2: Эдуард, но в то же время много таких ситуаций возникает, когда ничто и никто не спасает, когда умирают близкие люди, когда какие-то болезни, которые совершенно не поддаются лечению, постигают либо нас, либо тех людей, кого мы любим. Ну, в общем-то, трагедий очень много в современном мире. Они реальные, они могут коснуться в любой момент каждого из нас. И любой человек может воскликнуть, а где же Бог здесь, в этой ситуации?
3: Действительно, и верующие в Бога люди, они тоже не избавлены от каких-то переживаний. Вон Иисус Христос, самый верующий человек из людей, Бога-человек, который был на земле, но он тоже не был избавлен от страданий, потому что жизнь с грехом, она сопряжена со страданиями. Но Бог дает, иногда он избавляет от них, а иногда не избавляет для того, чтобы чему-то научить, чтобы человек стал сильнее. И главное, то вот эта жизнь, она временна, она только, скажем, испытательный такой период, когда Бог смотрит, вот насколько мы ему доверяем, и сможет ли он нам, как людям, доверить больше, например, вечность. Если мы сегодня, нам можно спокойно доверить 70 лет жизни, и мы в это время добро несем людям, мы заботимся о других, то и бесконечность, жизнь можно доверить нам, бесконечную, вечную жизнь, потому что и там мы будем также себя в присутствии Божьем вести добро другим. И в то же время, если человек этой жизнью распоряжается так, что другим только горько рядом с ним, то как ему доверить всю вечность, чтобы он вот точно так же зло причинял? И потому Библия говорит о том, что смертью еще все не заканчивается. И надежда христиан, которую мы видим в Библии очень ярко, она состоит не в том, что ты не умрешь, а в том, что Иисус говорит, это в Евангелии от Иоанна, например, можем прочитать. Его слова, как раз-таки его друзья были, семья Марфы, Марии и Лазарь. Лазарь умер, описывается эта история, друг его. Они плачут, страдают и говорят, почему ты не пришел вовремя, чтобы нам, когда нужна была помощь, и не помог нам. И Иисус говорит, это для славы Божией. И говорит, если будешь веровать, то воскреснет брат твой. И как раз-таки Марфа высказывает вот эту надежду, которая была у всех верующих, что в последний день, когда Бог установит свое царство, или речь идет о втором пришествии Христа, когда Иисус обещал вернуться во второй раз на землю, те, кто верили во Христа, кто умерли с этой верой, он их возвратит к жизни. И Иисус говорит ей такие слова. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Вот в чем надежда. Не в том, что ты вообще никогда не увидишь беды и страданий, а в том, что Бог будет рядом с тобой в этих трудностях. Не в том, что ты никогда не умрешь, а в том, что даже если умрешь, но если ты доверяешь Богу, то Он тебя вернет к реальной жизни, только уже другие условия будут этой жизни.
2: Эдуард, но человеку хочется жить спокойно и счастливо здесь и сейчас.
3: Вот поэтому Бог и предлагает эту жизнь нам строить вместе с Ним. И тогда Он будет давать нам счастье даже вот среди этих, может быть, не всегда располагающих, к счастью, обстоятельств. А вот это вот чудо. Это чудо жизни, которое может совершить только Бог. Когда не все может быть хорошо, но ты способен это воспринимать, и это не лишает тебя внутреннего мира. И это возможно только в том случае, когда Бог это совершает. И вот этот как раз образ в книге Откровения этого города от Бога с высокими стенами, он идет в сравнении, как раз-таки в книге Откровения ярко сравниваются два города. Вавилон как воплощение сил зла и Иерусалим от Бога как воплощение вот этих сил добра. Вавилон, древний Вавилон, о котором здесь упоминается, он был обнесен тоже, вокруг него была стена, большая стена, и достаточно высокая. Стены Вавилона в высоту достигали где-то 48 до 50 метров, то есть это высота примерно 15-этажного дома современного. Это очень высокая стена. Если встать рядом с 15-этажным домом, то себя чувствуешь очень маленьким, потому что очень высок. В ширину она была тоже очень большой. 6 упряжек в ряд колесниц могли проехать одновременно вот по этой стене. Поэтому, когда заходили через городские ворота в город, то заходили через тоннель, сквозь тоннель, да, вот под стеной города. Это по тем временам, это был очень безопасный город, неприступный. Mm-hmm. Невозможно было его взять приступом, только хитростью. Вот несколько раз в истории Вавилона, которая нам известна, когда завоевывали этот город, только благодаря какой-то хитрости, какой-то оплошности защитников города. А так он мог выдерживать осаду много-много и много лет. Более сотни лет. Там поля были внутри, когда они могли сеять, пищи достаточно, воды было. Но, то есть, казалось бы, очень безопасный город. И в то же время, когда мы читаем вот здесь описание небесного города, он тоже за стенами находится, стены его окружают. И высота какая здесь говорится? Измерил он его в 16 стихе, мы читали 21 главы Откровения, тростью на 12 тысяч стадий. Длина, дальше написано, ширина и высота равны этого города. Интересные стены. Что такое 12 тысяч стадий? Одна стадия примерно равняется 200 метрам. То есть если 12 тысяч стадий, то это получается около более 2000 километров. Высоту стена. 2000 километров. Достаточно высокая, даже, может быть, и не представить, какая это высота может быть стены. И Бог этим показывает. Хотя, вот, скажем, в данном случае силы зла представлены Вавилоном. Очень большой город, высокие стены, сильный. Но, говорит, Божья сила гораздо больше. И в Божьем месте, где Бог обеспечивает безопасность, гораздо быть безопаснее, потому что вот если вы хотите... верите в то, что где стена больше, там безопаснее, то Божьи стены гораздо выше, более 2000 километров. Поэтому и есть тому история в Писании, когда действительно Бог вмешивался в жизнь людей, и они были в безопасности. К примеру, история Даниила, пророка. Книга Даниила есть, и в ней она описывается. Когда из-за верности Богу, вот, кстати, вот этот же момент, что если ты веришь в Бога, это не значит, что у тебя... все будет гладко и никаких проблем. Ты всю жизнь проведешь где-нибудь на побережье, отдыхая, загорая. Нет, будут трудности. Но в чем разница и в чем помощь Бога? Даниил, когда продолжал молиться и верить Богу, когда это было запрещено, из-за этого, из-за своей веры, он, получается, попадает под действие запрещающих это законов царских. И результат этого... наказание за непослушание, это его бросают в ров, наполненный львами, голодными львами. Его должны были по всем законам львы эти сразу съесть. Но что получается? Всю ночь он с ними там провел и к нему даже не притронулись, потому что Бог послал своего ангела. И вот Даниил там во рву целую ночь находится. Возможно, он даже и спал в эту ночь, потому что спокойно, время отдыха. И в то же время Библия описывает состояние царя, который во дворце находится, лишён сна он был, кушать не хотел, потому что он в беспокойстве. Поэтому самое безопасное место, мы видим, что там кругом львы, но жизнь не тронута. Бог может изменить обстоятельства. И когда ты даже находишься в этих обстоятельствах, если он и не меняет обстоятельства, но он тебя защищает. В этой же книге Даниила есть описание трех юношей, которые за свою веру в Бога, не желая поклониться языческому идолу, поставленному этим же царем чуть раньше, Навуходоносором, из-за того, что они не поклонились, их бросают в печь, раскаленную огнем, горящую печь. И они остались живы. Огонь им не повредил. А это, что называется, воскреснуть из мертвых. Потому что кто, выйдя из огня, останется живым или хотя бы не обгоревшим. А у них даже платья их, которые были одежды, на них из шелка сделаны, поскольку они были видными людьми, деятелями в этом царстве. Они были, скажем так, в правительстве Вавилона, одевались дорогие одежды, а шелк только поднеси вот спичку, сразу он сворачивается, воспламеняется. А здесь ничего не произошло. Только веревки, которыми были связаны, сгорели. То есть в этих обстоятельствах Бог только уничтожил то, что сковывало их свободу, а их сохранил. То есть Бог сохраняет в этих обстоятельствах. Вот те гарантии, которые мы находим в Священном Писании.
1: Открытая книга.
3: Ну вот еще интересные моменты, связанные с этим небесным городом. Здесь же в 21 главе 19 и 21 стихи, когда мы читаем, описывается в 19 стихе: «Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкедон, четвертое – смарагд». Дальше описываются разные камни. И 21 стих: «А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». Интересно, ворота – это жемчужины, а жемчужина, говорят, она появляется как результат страданий. Потому что маленькая песчинка попадает устрицы туда, в раковину, и начинает ей причинять боль, раздражает ее. Чтобы как-то справиться с ней, она вот выделяет слизь специальную, как слезы у нее. И эта слизь обволакивает эту песчинку. И со временем вот становится все больше и больше, вот это вот она твердеет, вот это вот вещество вокруг этой песчинки, и вот так получается жемчуг, который потом добывают. И здесь каждое ворота, вход вот в этот город небесный, это вот из одной большой жемчужины. Путь, чтобы войти в царство, действительно нужно пройти иногда вот этим путем слез и страданий. Но цель у него большая. Цель, когда будет полный мир, безопасность, гарантия. И этот путь, главное, что мы не в одиночестве, а с Богом проходим. И здесь вот еще один интересный момент, что улица города написана чистое золото. Не асфальт и не бетон, а чистое золото. Под ногами золото. И здесь не в том, вот это описано, чтобы мы стремились, вот там улица, все будет из золота. Если только ради этого стремиться к той жизни, то многие люди бы сегодня сказали: зачем нам нужен тот город, у нас и здесь полно все из золота. Приборы столовые золотые, ручки на дверях золотые, все из золота. А здесь именно в том, что то, что здесь сегодня ценно для людей на земле, из-за золота убивают друг друга люди, там, в Божьем царстве, все по-другому, ценности другие. То, что здесь дорого, ценно, там оно под ногами, оно попирается ногами. Его столько много, что вместо асфальта им закатали улицы. Оно не в цене, это как асфальт. Там ценность другая – личности, отношения, люди. И потому у пророка Исаии в 43 главе, в стихе 4, Бог говорит о человеке. Говорит: «Ты многоценен, дорог в глазах моих, и я возлюбил тебя». Вот истинная ценность. И апостол Павел понимал это. Филиппийцам послание, он тоже такую мысль говорит, что то, что для меня раньше было преимуществом, прибылью, говорит, я сейчас почитаю за убыток. А говорит, но это ради того, чтобы то, что Бог приготовил мне. Это все он говорит, то, что ценно здесь, на земле, это как мусор для меня. А Бог предлагает настоящие ценности. То, что Бог дает человеку, это человеческие отношения, это доброта, это вечная жизнь без страданий, без горя и без слез. И что это за место такое вот самое безопасное, которое Бог рисует здесь, вот как вот этот город за большими стенами, в котором ценности перевернуты, другие. Да, то, что здесь ценно, там все по-другому. В 19 главе Откровения, кстати, если мы здесь же в этой главе 21 прочитаем 9 стих, здесь так написано: «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». И после этого, следующие тексты мы уже читали, он показывает ему вот этот город. То есть этот город – это есть жена или невеста Агнца. Агнец – это Иисус Христос, это его невеста. А что за невеста? Откровение 19 глава рассказывает об этой невесте. Здесь 7 и 8 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу», читаем. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей обличься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. То есть вот здесь, в этих текстах, мы видим, что жена Агнца – это святые, которые одеты в чистые одежды, то есть вот прощенные, измененные жизни их. А 21 глава говорит, что вот это вот жена Агнца – это город. То есть один образ, одна личность, скажем, да, или один персонаж иллюстрируется двумя разными описаниями. В одном случае это одетые в белые одежды, как невеста, как женщина, а в другом случае это небесный город, который является самым безопасным местом. То есть самое безопасное место, получается, по книге Откровения, это, конечно, то место, которое под защитой Бога, это церковь Бога. Это люди, которые верят в Бога, о которых Бог печется, беспокоится, заботится. И его цель – изменить их жизнь, помочь им, защитить и спасти их. Белые одежды говорят о том, что они признают, может быть, где-то в каких-то моментах свою неправоту, что они нуждаются в изменении, они раскаиваются. Но есть и другой момент, который важен для безопасности, чтобы нам, как верующим людям, которым Бог готов оказать такую безопасность, защиту и помощь, чтобы нам позволить Богу это сделать и быть способным нас защищать. Вот стены. В Священном Писании стены, они с защитой Бога тоже ассоциируются. Например, всем известный Псалом 90, его еще называют «Живые помощи». И там есть такие слова: «Перьями своими он осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Безопасен под крыльями его. И дальше продолжается: «Щит и ограждение – истина его». То есть вот это ограждение или защитная стена – это истина Бога. А что есть истина Бога? Можно в общем сказать, это вот Священное Писание. Но в частности есть конкретика. Например, в 118-м псалме, в 142-м стихе, там говорится о том, что закон Бога есть истина. Заповеди Божии есть истина. И это своего рода забор, который Бог, защитная стена, которую Бог выставил вокруг тех, кто доверяет Ему. И когда человек находится под защитой этих стен, для того, чтобы быть в безопасности, нужно быть внутри города, за защитой этих стен. Но когда человек решает жить по-своему, не по воле Божией, сам по себе, тем самым выходит за пределы этих стен, нарушает заповеди Божии, то получается, он лишается вот этой защиты. И точно так же у пророка Исаии Бог говорит в 41 главе 10 стихе, что «Не бойся, я с тобою, рука моя с тобою». И там есть такие слова: «Поддержу тебя десницею правды моей». Десница – это правая, сильная рука, говорит, но связывается она с правдой Божией, с истиной Его, законом Его. То есть, с одной стороны, нам нужно раскаиваться в своих ошибках, когда мы сделали ошибку, вышли за пределы этой защитной стены закона Божьего, тогда нужно признать это, покаяться и вернуться в пределы вот этой безопасной территории, которую Бог оградил. То есть, другими словами, если подытожить вот эти мысли наши, самое безопасное место на земле, где ценится личность, где Бог заботится и защищает, это сообщество верующих людей, это церковь Бога на земле. Бог там защищает, там люди раскаиваются, обращаются к Богу в молитвах, они там признают святость Божьих постановлений, Его законов, и Бог со своей стороны защищает их.
2: Эдуард, последний вопрос, потому что время нашей программы истекает. На мой взгляд, в восприятии небесного города, в восприятии людьми небесного города существуют две крайности. Первая, когда человек, в общем-то, в это не верит, считает, что все это сказка, все это, наверное, люди придумали для того, чтобы им было легче жить. Если мы здесь несчастные, если здесь небезопасно жить на этой земле, то когда-то после смерти мы будем в небесном городе. То есть неверие. Это первое. И второе, когда человек, веря тому, что написано в Слове Божьем, и думая о том, что когда-то он окажется в небесном городе как праведник, на этой земле забывает о своих земных обязанностях, живет в отрыве от реальности земной, забывает, может быть, о своих близких, спустя рукава относится к своей работе и так далее. Вот как избежать этих крайностей? Второй крайности, в частности.
3: Ну вот если касаться второй крайности, вот когда человек пренебрежительно относится, да, к другим и другие проявления, здесь как раз-таки есть вот это образ того, что он выходит за защитную стену, потому что есть заповеди Божии, которые регламентируют наши отношения к близким нашим, к тем, которые рядом, заботиться о них, защищать их жизнь, поддерживать их, с любовью относиться. Если ты не исполняешь этого, Бог со своей стороны не может защитить тебя. А вот другая крайность, вот это вот неверие, что это как вымысел, ну, здесь два момента вот можно привести. Во-первых, этот небесный, в частности, город связывается с Агнцем, то есть Иисусом Христом. Образ Агнца – это образ Христа в Писании. С Иисусом Христом. И если я верю в то, что Он умер на кресте, как мой Спаситель, если я доверяю Божьему Слову, то Слово Божие говорит об этом как о реальности. И остается мне выбор выбирать или верить, и тогда испытать благословение этого. Благословения в жизни других будут. Или же отказаться от этого и пожинать последствия своего выбора.
2: Да, действительно, выбор в любом случае есть у каждого.
3: Конечно.
2: Эдуард, я благодарю вас за беседу. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Чтобы хорошо делать нашу зарядку, нам нужно как следует разучить упражнения. Вот этим мы с вами сегодня и займемся. Ну что же, если вы готовы, присоединяйтесь к нам. Пожалуйста, встаем. Я напомню вам упражнение, которое мы делали вчера. Итак, осанка у нас, да, хорошая, спина прямая. Пошли, шагом марш. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки, да, энергично. Молодцы. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остановились. Теперь разминаем шею. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И последний раз вдох и выдох. Хорошо. Следующее упражнение — маятник. Наклоняем голову к правому плечу и к левому. Вот так. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Наклоняем голову. Касаемся, стараемся коснуться ухом плеча. Но плечи не поднимаем при этом. Не поднимаем. Вот так. Молодцы. Следующее упражнение для рук. Да? Сцепили руки здесь перед собой. Упражнение — волна. Пошла волна в левую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Вот. Следующее упражнение. Птица разминает крылья. Поставили руки к плечам и назад крылья. Раз, два. Хорошо. Сводим лопатки. Пять, шесть, семь, восемь. Вперед. И раз, два, три. Семь, восемь. Закончили. Стряхнули руки. Молодцы. Еще одно упражнение для рук. Можно. Рука вверх и вниз. Раз, два, три. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два. Руки прямые, потому что это лезвие ножниц, да? Шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, закончили. Стряхнули руки. Итак, упражнение для ног. Руки на поясе, разминаем ступни ног. Пожалуйста, правая нога. Делаем круговые движения. Хорошенько разминаем ступню. Так, в одну сторону и в другую, внутрь. Да, то мы делаем наружу, теперь внутрь. Молодцы, хорошо. Так, левая нога. Пожалуйста, наружу. В одну сторону, круговые движения. Хорошенько, Марина, разминаем ступню. В другую сторону. Так, молодцы. Стоим, ноги на ширине плеч. Разминаем колени. Круговые движения ногами. Наружу. Вот так. Вот, молодцы. Уже хорошо получается у вас. Вот так. Наружу, наружу, наружу. Олег. Вот, раз. И круговые движения. Мы описываем как бы круги вот колени. Вот так. Мариночка, делай круговые движения. Теперь внутрь. Внутрь коленки работают. Так. Вот. Вот так. Вот. Вот, вот, вот. Вот, молодцы. Только не нагибаемся вперед. Спина прямая. Хорошо. Смотрим перед собой. Следующее упражнение – колонна. Подтягиваем правую ногу к груди. Обхватили колено рукой. Так, и прижимаем к груди. Стоим. Носочек тянем вниз. Стараемся сохранить равновесие. Левая нога. Угу. Хорошо. Еще раз правая нога. Подтянули.
1: Вот, стою.
0: Вот, вот так. Молодцы. Левая нога.
1: Ирина Викторовна, стою.
0: Здорово. Хорошо.

0: Следующее упражнение – качели. Поставили ноги очень широко и приседаем на правую и на левую ногу. И носочек тянем на себя. Вот так. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Весело. Раз, два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. А теперь присели на правую ногу. И носочек потянули на себя хорошенько. Вот так. Перешли на левую ногу. И то же самое потянули носок на себя. Молодцы. Так, встаем. Следующее упражнение. Гусиный шаг. Присели. И пошли по кругу. Марина, мы за тобой. Пошли, пошли, пошли.
1: Пять.
0: Пять. Пошли. Идем.
1: Я же не гусь.
0: Гуси, гуси. Да-да-да. Есть.
1: Зачем нужно это упражнение, да, Ирина, да, Викторовна?
0: А для того, чтобы у нас были сильные, крепкие ноги. Встаем. Хорошо, встряхнули ноги. Чуть-чуть расслабились. Вот так, да? Хорошо. Следующее упражнение. У нас поклон. Да? Руки вверх, наклоняемся и касаемся руками пола. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо.
1: Еще.
0: Так, а теперь немножко побегаем. Руки поставили перед собой, согнули в колени. И достаем коленками. Раз, два, три, четыре. Побежали, побежали. Весело, весело, весело, весело. Хорошо. Так, закончили. Немножко потянемся. Руки вверх. Поднялись на носочки. И хорошенько потянулись на носочки, Марина. И упали.
1: Расслабились.
0: Переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Так, напоминаем, вытягиваем левую ногу, правую руку. Вот так одна линия хорошая, прямая. Опустили. Другая нога. И рука. Хорошо. Так, еще раз. Пожалуйста, потянулись хорошенько. Вот как молодцы. И еще. Угу. Хорошо ножку потянули. Молодцы. Следующее упражнение. Садимся на пятки или между пяток, как кому удобно. И опускаемся медленно назад, опираемся на руки. Можно на локти и так в этом положении остаться. А можно попробовать лечь совсем и вытянуть руки вдоль тела. Вот таким образом мы хорошо потянули бедра и полежали чуть-чуть, расслабились в этом упражнении. Так, встаем медленно. Хорошо. Следующее упражнение. Качели. Садимся. Ноги в стороны. Руки за голову. Согнули. Так, замок. И касаемся справа пола и слева от себя. Следите за тем, чтобы спина была прямая. Смотрим прямо перед собой. Пожалуйста. Олег, не наклоняйся вперед. Вот так, прямая спина. Касаемся локтем пола. Хорошо. Молодцы. Так. Еще. Хорошо. Угу. Молодцы. И последний раз. Закончили. Теперь упражнение для пресса. Ложимся на спину. Прижали нашу поясницу к полу. Руки за голову, замок. И тянемся к носкам. Поднимаем лопатки. Отрываем лопатки от пола. Хорошо. Хорошо. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще два раза. Хорошо. Упражнение ножницы. Положили руки под ягодицы. Это чтобы легче. А если вы хотите нагрузку больше, то не отрываем, не кладем руки под поясницу. И, пожалуйста, упражнение ножницы. Ноги прямые, тянем носочки. Хорошо. Полежали чуть-чуть, расслабили мышцы живота. Так. Последнее упражнение – качели. Ах, еще одно упражнение – мостик. Так, согнули ноги в коленях. И делаем мостик. Опираемся на лопатки и на ступни. И такая должна быть прямая линия. Хорошо, останемся немножко в этом положении. Опустились. И последнее упражнение – качели. Ухватили колени и раскачиваемся. Раз, два, три, четыре. Ну что же, ребята, на сегодня мы закончили зарядку. И мы ждем вас завтра. Помните, что зарядку очень полезно делать. Будьте с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Воскликните Господу вся земля!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы начали исследование природы Божества, как она открыта в Библии, в Священном Писании, и в прошлый раз рассмотрели первый из взглядов на саму идею существования Бога, который был широко распространен в Советском Союзе, а именно атеизм. Сегодня мы продолжим исследование взглядов на природу Божества, главных из них, которые накопились за время истории человечества, и посмотрим, как оцениваем мы они с точки зрения Библии. Вторая позиция, второй взгляд на Бога, который мы рассматриваем в рамках наших программ, это пантеизм. Само слово «пантеизм» тоже родом из греческого языка и состоит из двух частей. Вторая часть уже нам знакома. Греческое слово «теос» означает «бог», и первая часть «пан» означает «все». «Пан» — это по-гречески «все». Таким образом, у нас два слова «бог» и «все». Согласно новому словарю русского языка, пантеизм — это религиозно-философское учение, отождествляющие Бога с природой и рассматривающие природу как воплощение Божества. Если в предыдущем случае, в случае с атеизмом, речь шла о том, что существует только материя, только Вселенная, только природа, и в ней нет места Богу, то в случае пантеизма Божество и природа, Божество и материя отождествляются. Это религиозно-философское учение, отождествляющее Бога с природой и рассматривающее природу как воплощение Божества. В пантеизме можно выделить несколько направлений, но чаще всего приходится встречать две формы пантеизма. С одной стороны, это обожествление природы, когда каждому листочку, насекомому, земноводному, млекопитающему или минералу присваиваются божественные атрибуты и наличествует поклонение различным проявлениям природы. С другой стороны, пантеизм иногда используется как нечто среднее между атеизмом и верой в личностного Бога. То есть попытка сказать, что Богом просто называют различные силы природы. Как бы то ни было, пантеизм отрицает наличие личностного Бога и представляет Бога, разлитого во всей Вселенной и не только присутствующего во всем, но фактически тождественного всему. И сегодня наиболее яркое проявление этой идеи пантеизма в западном обществе представлено в движении «Новый век». Новый век, New Age по-английски, движение, которое хоть и очень разнородно и многолико, тем не менее объединено вот этой идеей пантеизма. И человек тоже, как часть природы, считается частью божественного. Каково отношение Библии к пантеизму, что Библия говорит об этой идее? Посмотрим на книгу «Псалтирь», 8 главу. Книга «Псалтирь», 8 глава, стихи с 5 по 9. Книга «Псалтирь», 8 глава, стихи с 5 по 9. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Это одно из многих мест в Библии, где Бог представлен как Творец природы. Говорится о Вселенной, о космосе, и 4 стих говорит: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Таким образом, Бог здесь совершенно ясно отделяется от всего остального. И Бог представлен как первопричина и первооснова, как творец всему остальному, в частности, небесам, то есть космическому пространству, звездам и так далее. Во-вторых, здесь перед нами представлена и иерархия существ во Вселенной. Господь, который является Творцом, затем описываются ангелы, которые идут по иерархии после Бога, и сами ангелы, если смотреть на этот вопрос в общем контексте Библии, также имеют иерархию из 9 ангельских чинов. Затем после ангелов идет человек, сказано: «Немного ты умолил его пред ангелами», и здесь описывается творение человека, то есть изначально по замыслу человек, по своим способностям и возможностям был поставлен ниже ангелов. Далее, теперь уже под ноги его и под владычество человека Бог положил, сказано, овец, волов, зверей, птиц, рыб и так далее. Все царство животных, все это теперь уже ниже человека. Далее у нас идет царство растительности, ну и затем царство минералов. Таким образом, мы видим, как вот в этом месте Священного Писания, во-первых, Бог отделяется от всего остального, и Он представлен как Творец и Создатель всего. Он не тождественен всему, все есть производное от Него. Во-вторых, в том, что Он сотворил, все представлено в иерархии, и невозможно эту иерархию нарушить, потому что она есть основа мироздания. Таким образом, говорить о тождественности растения животным или животных человеку, или человека ангелу, или ангела Богу представляется абсолютно невозможным с точки зрения Священного Писания, и Библия неоднократно эту тему подчеркивает. Пантеизм – это представление о божестве, которое противоречит Библии, Священному Писанию. Третья концепция, которую мы рассматриваем в рамках нашей программы, в той ее части, которая преследует попытку рассмотреть основные взгляды на Бога, это то, что называется деизм. Деизм – это термин, который родом из латинского языка. Вот что говорит философский энциклопедический словарь, предлагая определение этой концепции. Деизм от латинского «deus» – «бог» – это форма веры, которая возникла в эпоху Просвещения и особенно характерна для Англии, восходит к Герберту Чербери. В основе этой веры лежит признание, что хотя Бог и существует в мире как его первопричина, однако после сотворения мира движение мироздания совершается без его участия. Ни чудеса, ни послание его сына на землю не имеют отношения к миру. Итак, деизм согласен, в отличие от атеизма, с тем, что есть первопричина, что ничего не может появиться из ничего, что по закону причинно-следственной связи должен быть Творец, должна быть первооснова и первопричина. Однако полагает, что после того, как Бог сотворил все, Он удалился и больше не воздействует в этом мире. И таким образом молитвы являются бесполезными, если смотреть на них как способ обретения какой-либо помощи и поддержки от божества, потому что Бог не вмешивается, все развивается по естественным законам с того момента, когда Бог, сотворив этот мир, как часовщик, сделавший часы, и заведя механизм, больше не останавливается, чтобы каким-то образом участвовать в жизни сотворенного им мира. Это означает, что воплощение Сына Божия и жизнь Его на земле невозможно, невозможны ни чудеса, никакие бы то ни было виды или формы того, что представляется нарушением естественного порядка вещей. Итак, Бог есть, но Он не действует. Бог существует, но Он не отвечает на молитвы. Бог есть Творец, но Он не есть Спаситель. Бог есть первопричина, но Он не является вовсе причиной личного существования каждого человека, потому что Бог просто дал людям возможность размножаться, производить себе подобных. И все далее, весь исторический процесс проходил без участия Бога. Такова позиция деизма. Что Библия говорит на эту тему? Согласна ли она с такой такой точкой зрения, поддерживает ли ее. Об этом мы поговорим во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Давайте поговорим о жирах. Посмотрим, так сказать, под лупой на жиры в свете питания. Мы уже выяснили, что жиры вызывают больше всего чувство голода не только во время приема пищи, но а также способствуют тому, что мы желаем есть на протяжении дня. Второе, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Сравним их с белками и углеводами. Жиры содержат калорий в два раза больше, чем углеводы и белки. И чем больше пища содержит жиров, тем выше калорийность продукта или блюда, в котором присутствует высокий процент жира. Жиры 9 калорий, белки и углеводы всего лишь 4 калории в 1 грамме, как вы видите. Давайте еще раз вспомним продукты с высоким количеством жира. К ним будут отнесены продукты животного происхождения – курица, говядина, рыба, где кусочек жареной курицы будет составлять для нас 200, а то и 300 калорий. К ним можно отнести, например, кусок хлеба с намазанным маслом, который из простого куска хлеба в 70 калорий превращается в кусок хлеба в 210 калорий за счет масла. Мороженое – 193 калории в 100 граммах. Именно наличие жира делает эти продукты высококалорийными. И это своего рода калорийные бомбы. Чем проще продукт, тем лучше для нас. Взять, например, яблоко, которое содержит всего лишь 60 калорий. И тут же мы возьмем яблочный пирог с элементами яблока. Небольшой кусочек, но он будет содержать 270 калорий. Вы чувствуете разницу? Говоря сейчас о жирах, нам следует обратить внимание на сегодняшнее время и на будущее. Что показывают наблюдения? Люди, страдающие ожирением, употребляют на 25-50 грамм жира больше, чем люди, у которых вес в норме. А это дополнительное поступление жиров в количестве от 9 до 18 килограмм, полученных в течение года. То есть 81 тысяча или даже 162 тысячи лишних калорий. Недавние исследования показывают, что виды жиров в питании влияют также на расположение жировой ткани в нашем организме. В научном журнале Британского общества по вопросам питания были опубликованы результаты одного исследования, проведенного в Финляндии. Были набраны две группы добровольцев, которые страдали ожирением и диабетом. Одна группа употребляла продукты преимущественно жирами животного происхождения, а другая – продукты только с растительными жирами. Исследование показало, что в результате замены животных жиров, которые состоят из насыщенных жирных кислот, на растительные жиры, которые были богаты ненасыщенными жирными кислотами, изменилось расположение даже жира в области живота, а также улучшилась чувствительность к инсулину, что очень важно для диабетиков.
0: Живой источник.
3: Обратим также наше внимание на то, каким путем превращаются в жир нашего тела разные продукты. Если мы съели больше нормы какой-то продукт, в состав которого входит в большинстве своем углеводы и белки, например, картофель, самое простое, то организму потребуется затратить 25% от общего числа калорий этого продукта для его усвоения. К тому же обильное поступление углеводов само по себе повышает обменные процессы, их скорость и увеличивает их сжигание. А вот с продуктами, богатыми жирами, например, кусочек колбасы, возьмем этот пример, организму потребуется всего лишь 3% энергии от массы этого продукта для его переваривания. Вы чувствуете разницу? Лучше понятно, если переедать, то не жирами. Вы знаете, жиры всегда откладываются обязательно в нашем организме именно в жир. Отметим потрясающий контраст отложения жиров, их утилизация в жир нашего организма, ведь достаточно велика. И их употребление не влияет на их окисление. Излишнее употребление жиров не ведет к их повышенному сжиганию. И установленный режим питания, насыщенный липидами, приводит в конце концов к энергетическому дисбалансу, то есть к ожирению. Калории, находящиеся в жирах, являются существенной причиной хронического энергетического дисбаланса. Не в нашу, к сожалению, пользу. А ведь это впоследствии тоже ведет к ожирению. Увеличение физической активности и снижение поступления калорий стимулирует окисление жиров, но только снижение потребления жиров приведет к потере веса. Многое из написанного в отношении неэффективного диетического лечения ожирения было основано на наблюдении за людьми, которые старались избавиться от избыточного веса, но не понимали, что для того, чтобы потерять 1 килограмм жировой ткани в неделю, нужно создать негативный, то есть отрицательный энергетический баланс в организме, получая 1400-1600 калорий в день. Остальную же часть калорий можно снизить благодаря именно физическим упражнениям. Во время метаболизма обменных процессов жиры наиболее быстро откладываются в жировую ткань. По причине приятного вкуса и избыточного количества энергии продукты, которые содержат в жир в своем составе, это могут быть и чебуреки, тщательно обжаренные, это может быть и шаурма, наполненная майонезом и многое-многое другое. В результате этого мы получаем высокое количество жиров. Давайте посмотрим меню человека с низким количеством калорий и жиров. Притом мы посмотрим рацион нежирный, а затем практически рассчитаем меню одного приема пищи, взяв для примера обед. Итак, низкое содержание жиров в салатах, которые мы обязались съедать перед основным приемом пищи. Вы знаете, как иногда бывает? Салат сам по себе составляет 70 калорий, но если мы тщательно положим туда масло или майонез или сметану, он просто увеличится в своем составе. 200 грамм капусты, лук, укроп – это всего лишь 70 калорий. А если заправить одной чайной ложкой масла, значит прибавим 40 калорий. Вместо масла можете использовать лимонный сок, кстати. Это очень хороший заменитель. Низкое содержание жиров в салатах, которые мы обязались съедать перед основным приемом пищи. Второе. С этой недели никаких десертов в виде конфет, вафель, шоколада, либо же тортиков. Регулируем жиры во вторых блюдах. Это третье правило. В домашних условиях уменьшайте количество добавляемого масла. Но в гостях оставайтесь гостями. Все-таки вы пришли в гости, вам нужно есть все, что вы получите от добросердечных хозяев. Помним, что нужно выбирать иногда пищу менее калорийную из того, что вам будет предложено. Ну а теперь предлагаю более реалистичное питание. Представьте, что в один из дней нам предлагается следующий вариант – обед. Вы можете начать, как я представлял вам, опять же с салата. Затем второе блюдо будет вареные овощи, зерновые, каши, не более 150-170 грамм. Не забываем принцип уменьшения порции. Плюс может быть оливки, фасоль, как гарнир, 2 кусочка хлеба, но не ломтя, пожалуйста, не спутайте. Если это подсушенный хлеб или подсушен в тостере, то это очень хорошо, он тщательно пережевывается. Вы также можете скушать 20 грамм орехов.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Какова функция жировой ткани в вашем теле? Она покрывает как подушечками суставы, пятки, область кончиков пальцев и помогает фиксировать внутренние органы. Для нас будет интересное, важное свойство подкожного жира, который принимает участие в моделировании формы тела, то есть обладает неким косметическим эффектом.
4: Наше тело на конечностях и животе разрезе состоит из нескольких слоев. Это кожа, подкожный слой, мышцы и кости с соединительной тканью. На данный момент мы с вами предпринимаем усилия, чтобы в первую очередь сделать более тонкий слой жировой ткани. Но когда человек теряет жировую ткань в достаточно большом количестве, то он замечает через некоторое время, что кожа начинает свисать. Это неэстетично, что человека также и не устраивает. Что же делать? Есть повод заняться активными физическими упражнениями. В этом случае мы как бы формируем свое тело абсолютно по-новому, укрепляя свои сухожилия и наращивая мышечную ткань, которая займет часть места после жировой, а другая часть подтянется благодаря физическим упражнениям.
3: Итак, физические упражнения выступают отличным косметическим средством, которое позволяет нам избежать последствий потери веса, обвисания кожи. До свидания!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: «Пророки в Коране». Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране» с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Здравствуйте.
1: Давайте продолжим наше размышление о судном дне, о конце света. В прошлой программе мы уже коснулись отчасти этого вопроса. Сегодня хотелось бы продолжить и подробнее рассмотреть его. Как он представлен в Коране, в суннах?
3: Да, в суннах говорится о том, что пророк Джибрил начнет...
1: Ангел, наверное, Джибрил.
3: Да, ангел Джибрил начнет с того, что вострубит в трубу, в рог. И с этого вот начнется как бы судный день, судный час. И это записано в Коране. В суре 78, которая называется «Ан-Наба», в 18-м аяте. «В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами, и небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом. Воистину гиена является засадой».
1: Опять же, перечисляются определенные природные катаклизмы, о которых мы также читаем в Инжил, в Евангелии, и читаем в книге Откровения.
3: И здесь перекликается тем, что тоже начинается рог. Трубит рог.
1: О, это очень похоже на библейское описание судного дня.
3: Да. А
1: еще в Торе, да, когда говорится о судном дне, Йом-Хакипурим, Йом-Кипур, как многие его знают, да, это название, он начинался именно с трубного звука, да,
3: с того,
1: что да, шафар, что трубили вот этот вот большой бараний рог. И в Коране тоже описывается, да, что...
3: Что тоже мы только что прочитали, что тоже затрубит рог.
1: И, перед судом.
3: Да, и горы придут в движение. Это опять вот какие-то катаклизмы, которые перекликаются с Священным Писанием. И также там дальше мы можем прочитать в самых последних двух стихах этой же суры, что ангелы воссядут, и дух в ряд выстроится, и никто не сможет уже говорить. То есть вот мы можем вспомнить, что в Священном
1: Писании... Книги Даниила, да, пророка Даниила, который также описывает судный день, подошел к ветхому днями, тот, кто был похож на сына человеческого или сын человеческий, да, Иса так называется в Священном Писании Библии. Судьи сели и раскрылись книги. То есть небожители, ангелы с раскрытыми книгами участвуют в этом процессе суда.
3: Суд описывается с того, что не только один Бог, но и ангелы восседают с ним для того, чтобы судить. Вот вы назвали имя Даниила, да?
1: Угу.
3: Вот его нет в Коране. Но есть очень много описаний о нем в хадисах, и есть много историй о том, что его тело приносило в свое время очень, даже уже...
1: После смерти.
3: После смерти его тело приносило очень много, скажем так, чудес. И вы знаете...
1: Это в традиции в исламской существует.
3: Это в исламских традициях. Вот я сам родом из города Самарканда, и у нас в Самарканде находятся мощи пророка Даниила.
1: А, да, даже так.
3: Да, и это место у нас очень, очень почитаемо. И почитаемо не только мусульманами, но и иудеями, и христианами, которые туда приходят.
1: Ну, естественно, для того, это чтобы... же и в Библии о нем говорится.
3: Да. Видите, факт того, что мусульманские халифы, они уже... столкнулись. Я читал одну статью Дамира Гайнудина о том, что это тело Даниила было, знаете, они когда уже в те времена халифы пришли в одну страну и нашли 300 сундуков с богатствами, и один сундук был залит маслом. И когда они хотели вскрыть, все хранители сундуков сказали: забирайте все, только это не вскрывайте. А почему? Потому что этот сундук, там находится тело пророка Даниила. Ну, как так, зачем оно? А мы, говорит, взяли его на прокат у христиан и отдали им 50 наших лучших воинов в залог, чтобы вернуть. Почему? Потому что у них, когда не было дождя, была засуха, они где-то взяли это тело, принесли, и у них был дождь, и у них пришел как бы...
1: Ну, в общем, такие поверья, да?
3: Да. И потом мы взяли, а теперь не возвращаем. И так интересно, и он написал Умару, халифу, этот воин, что мне делать? Тот ему сказал, скрой это тело, чтобы не было к нему никаких похождений, чтобы его не
1: действительно
3: почитали.
1: Действительно, это же язычество.
3: Это язычество. Но как это тело попало в Самарканд? У нас есть поверье, что Амир Тимерлан, который был тоже, скажем, захватчиком многих земель, почти половина Европы, половина евразиатской, всего континента он захватил. Он тоже дошел до города Сузы, и там точно так же он услышал, что вот это тело, и это тело мощи.
1: Суза – это же территория Ирака, да? Да,
3: вот он дошел, да, Тимур там был. И это, кстати, в Сузах и был похоронен Даниил. И вот он взял часть мощи, привез их к себе в столицу и захоронил вот именно в том месте, где сегодня есть. И поэтому сегодня люди считают, что в Самарканде тоже погода такая очень приятная, и то, что этот город имеет много таких достопримечательностей и хорошие какие-то погодные условия, это как бы приписывают к Даниилу.
1: Ну, есть такое поверье, да?
0: Пророки в Коране.
3: Даниил же не просто был таким почитаемым человеком. Мы можем прочитать его жизнь в Священном Писании отдельной книгой, потому что ему Бог открыл то, что будет вот с
1: последнее
3: его времен
1: время, да.
3: до последнего времени.
1: Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета, потому что очень много описаний, похожих же, подобных книги Даниила. Мы читаем в книге Откровения, да?
3: Да,
1: мы читаем в Евангелиях, которые исполнились. Да.
3: Но и при этом он давал объяснение тем царям, которые же при нем жили, когда он царю ассирийскому описал истукана. Вот, может быть, зрители многие не знают вообще, о чем мы говорим, но это очень такая интересная история. Но в Коране Даниила нет. Как и нет, скажем, пророка Исаии, пророка Еремея.
1: Но хорошо, что в исламской традиции он почитается, о нем известно. И вот тот истукан, о котором вы сказали, да, история этого сна была описана Даниилом во второй главе его книги, и там предсказан весь ход мировой истории. От Вавилонского, древнего Вавилонского царства и до современной разделенной Европы, что она не сольется одно с другим, эти царства, после того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное. И сегодня мы видим подтверждение этому, несмотря на то, что Евросоюз
3: вроде
1: делает
3: уже
1: попытки интеграции,
3: да,
1: и прочее. Вот в этом году Brexit произошел. Да? Британия вышла из Евросоюза. Если интересна эта тема, вы можете открыть вторую главу книги пророка Даниила в Священном Писании, в Танахе, и прочитать подробно этот рассказ. И эта история, которая за 600 лет до нашей эры предсказала смену всех мировых держав вплоть до наших с вами дней. И чем заканчивается эта история?
3: Это
1: судом,
3: очень, да,
1: конечно.
3: Это, видите, что камень придет с неба и ударит именно в то место этого истукана, где написано, что ступни.
1: Да, то есть это как раз во дни тех царств написано. Да, Бог небесный, тех возникнет другое царство, которое вовеки не разрушится. Разрушится, закрушит все царства, а само будет стоять вечно.
3: И вот, вы знаете, вот этот истукан, или вот этот рассказ, который был рассказан царю, да, вот Даниилом, он настолько повергает сегодня вообще вот то, что во все происходящее, потому что мы видим это, мы живем, вы рассказали, что мы видим, во-первых, все империи, которые были, это и Ассирийская империя, и Греческая империя, и Римская империя, и сегодняшняя. Вы знаете, даже есть одна церковь христиан, которая выпускала во времена Второй мировой войны маленькие брошюрки. И когда Гитлер, войска фашистской Германии дошли до Москвы и уже были в 8 километрах от города, где уже видели трамвайные линии, в Лондоне в это время вышла небольшая брошюрка и было написано: «Немецкая Германия никогда не завоюет Советский
1: Европу,
3: Союз».
1: Европу, Советский Союз, потому что не сольются одно с другим.
3: Не
1: так
3: сольются.
1: Было сказано в книге пророка Даниила. Да.
3: Они это писали на основании пророчеств этого.
1: Вот. Верою. Они не могли знать. Они верили, что пророчество исполнится, и
3: хотя
1: они не сольются.
3: Хотя, Алексей, 8 километров осталось уже до Кремля. Да? 8 километров.
1: Так Наполеон зашел в Москву
3: зашел
1: и зимовал там,
3: да,
1: но все равно,
3: да,
1: не смог. Да.
3: Вот, поэтому мы видим, что эти пророчества исполняются. Мы видим, что эти пророчества исполняются. И как в Коране мы прочитали, что есть вот именно вот это, что будут судить не только Бог, но и ангелы. Вот это записано в той же суре, в той же суре, только последними аятами.
1: Напомните еще раз, какая это сура. Угу.
3: Это 78-я сура, последних два аята. Вот мы прочитаем. «В тот день, когда дух и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого в тот день. Человек увидит, что уготовила его рука, а неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом».
1: То есть на тот момент уже поздно будет что-либо изменить в своей судьбе. Нужно готовиться сейчас заранее к суду, к судному дню. Сейчас переосмысливать свою жизнь, свои взаимоотношения с Богом.
3: Именно. Потому что суд – это уже будет исполненный факт. Все, что я сделал, я уже пришел, и точка уже поставлена, понимаете? Ну вот, может быть, наша передача с вами, и она приводит к тому, что люди должны, которые смотрят нас, они должны уже сегодня задуматься, что этот день, он не за горами, он придет. Знаете...
1: все признаки об этом говорят. Начиная от пророчества Даниила,
3: да.
1: Мы живем в эпоху тех царств, когда Бог Небесный установит свое царство. Конечно, длительное время уже длится эта эпоха, но да. Есть и другие признаки. Как вот в исламе мы прочитали, есть некоторые перекликающиеся и очень параллельные с Инджилом, с Евангелием, с 24 главой Евангелия от Матфея, где указывал Иисус, что будут определенные
3: катастрофы,
1: будут глады, моры, землетрясения по местам. Восстанет народ на народ и царство на царство.
3: Точно так же это в суннах все говорил Мухаммед. И вот мы сегодня и прочитали, что горы тоже придут в движение. Видите, на самом деле, сегодня, когда мы видим, что это все исполняется, да, мы должны задуматься. Но опять же, человек такое существо, он не хочет верить, что с ним что-то плохое произойдет. До того момента, когда этот день наступает. Знаете, в Коране есть текст, в котором говорится, что человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди, все, я теперь увидел тебя. Угу. Написано, что пелена на глазах.
1: Спала.
3: И вот теперь я увидел. А раз я увидел, значит, я теперь, подожди, я хочу изменить что-то.
1: Не Но получится. Поздно изменить.
3: Поздно, конечно. Поэтому вы, как сказали в одной из передач, верить в невидимое уже сегодня мы должны научиться. Вот мы
1: это
3: должны...
1: похоже на историю с Ноем. Да? Мы в одной из программ подробно рассматривали о пророке Ное, о том, как он строил ковчег, как был всемирный потоп. И вот то, о чем мы сейчас говорим, в Инжиле Иса говорит, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо во дни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж и не думали до тех пор, пока не пришел потоп и не истребил всех. То же самое будет перед вот этим судным днем. Хотя... Многие люди будут жить обычной жизнью, хотя должны бы прислушаться и изменить свое мнение и войти в ковчег.
3: Вот данной нашей передаче можно назвать, что это тоже Ной в ковчег. Почему? Потому что когда они ели, пили и женились, в это время стучали молотки.
1: Да.
3: Стучали молотки, и работа
1: какая-то шла. И голосом Ной призывал,
3: да,
1: также.
3: Голос.
1: Он говорил об этом.
3: И работа
1: 120
3: шла.
1: Лет.
3: 120 лет строился ковчег. Да. Но это не было, что трудно построить ковчег. 120 лет Бог давал шанс людям войти в этот ковчег.
1: И если бы они захотели войти, и не хватило бы места, еще бы построили ковчегов. И было столько достаточно места, чтобы все вошли.
3: Именно.
1: Но захотели только 8 душ, написано, спаслись. Да?
3: И поэтому... Им можно сказать, что было легче, потому что они, я еще раз говорю, что они видели и слышали стук молотков. И
1: но им также было трудно поверить, потому что ни разу не было дождя в то время, еще не ушел дождь.
3: Ну, хоть что-то они видели. Сегодня мы можем положиться только на те признаки, которые описаны в Священном Писании и в Коране. То есть мы только можем видеть их. Ну, а как мы увидим, если...

0: когда грипп будет самой большой проблемой
1: человечества. И причем это при современном уровне медицины, когда ученым очень многое открыто. Вот. И чем больше открывается, тем больше мы видим, что эти болезни приобретают такие формы, да, с которыми труднее и труднее бороться.
0: Нанотехнологии не помогают, потому что все идет к тому, что человек предстоит встреча с Богом. Но в это надо поверить. Если мы в это не верим, если мы не живем этим, то как мы можем верить в то, что мы будем жить в те дни, когда будет вот это, все вот эти катастрофы, все вот эти страхи, все вот эти глады, моры, землетрясения? Опять же, мы только можем, вот когда мы увидим это, тогда мы поверим, но тогда уже будет поздно. Мы несколько раз об этом говорили. Когда мы увидим, вот тогда поверим. Так же и в смерть. Видим смерть, понимаем, что она наступила, а уже поделать ничего не можем. Угу. Поэтому хотелось бы, чтобы эти передачи принесли людям понимание о том, что сегодня нужно действовать. Сегодня время для того, чтобы изменить. Сегодня время для того, чтобы обратиться к книгам, обратиться к вере, обратиться в милосердие, обратиться в добро, изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам, изменить отношение к семье, изменить отношение к родителям. Понимаете? Вот потому что сегодня, завтра может быть поздно. Вы знаете, в еврейской традиции у них нет завтрашнего дня, нет вчерашнего дня. Потому что вчерашний день, он уже его не изменить. Он уже в архиве у Всевышнего. А завтрашний день, мы не знаем, что нам завтрашний день принесет. И по большому счету у человека остается только сегодняшний день. Вот он сегодня.
1: И твори свою судьбу сейчас.
0: Сейчас. Но не надо путать с эпикурейством. То есть вот сегодня, я сегодня открыт для милосердия, я сегодня открыт для прощение, я сегодня открыт для любви, я сегодня открыт для добрых, благих дел.
1: Да, то есть не значит, что не надо планировать будущее. Это значит, что в настоящий момент не нужно считать, что как будто мы черновик пишем.
0: Да.
1: Нужно понимать, что это пишется наша жизнь, да, и ангелы записывают те дела, которые мы совершаем уже сегодня. И если сегодня я не стремлюсь к чему-то хорошему, да, не стремлюсь к изменению, не прошу Бога преобразовать мой характер, то завтра может быть поздно уже, да. Дорогие друзья, сегодня мы продолжили разговор на тему о конце света, о страшном суде, о судном дне, о знамении часа, как это представлено в исламе, как это представлено в Коране. И мы видим, что еще древние пророки, пророк Даниил, писал об этом. И в Евангелии Иса в Инджиле очень много информации оставил о признаках пришествия. И мы убедились, что и в исламе, да, Коран, и сунны говорят, и очень много параллелей между Евангелием и исламом в этом плане. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас оказаться готовыми в тот день предстать пред лицо Божие с радостью.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас вновь приветствовать в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Сегодня мы поговорим о великом пророке Елисее, о котором и так очень много говорится на каких-то богословских диспутах, о котором пишут очень и очень многие христианские писатели. Даже в Париже есть знаменитые Елисейские поля. И все это в честь великого человека по имени Елисей. Сегодня об этом человеке несколько минут нашего с вами внимания. Четвертая книга Царств, 6 глава, говорит нам о том, что авторитет этого человека был весьма велик. Об этом человеке знали как в Израиле, в Иудее, так и во всех остальных странах и царствах. Божье Слово нам говорит о том, что сирийский царь имел особую привилегию, особые полномочия не любить Елисея, потому что Елисей по имени пророческого дара, он еще был видным политическим лидером, хотя всегда себя отгораживал от политики. Сирийский царь понимал, что тот дар пророка, ясновидение, все, что дал ему Господь Елисею, это мешало сирийцам для одержания каких-то военных и политических побед. Потому что Елисей знал, что на том или ином месте будет засада, и, будучи даже божественным стратегом, он предупреждал израильского царя о том, что на том или ином месте находится засада сириян. И поэтому Елисей не раз выручал свое царство, выручал военных людей, сановников, выручал самого царя. И поэтому сирийский царь решил свести с Елисеем счеты. Божье Слово нам говорит о том, что в это время Елисей со своим слугой жил в небольшом городке Дафаиме. Этот городок был обнесен невысокой стеной. Там было немногочисленное население, и поэтому, когда поутру человек Божий проснулся в своей комнатке, слуга его будет с ужасным известием. Посмотрите, что об этом говорит 6 глава 4 книги Царств. «И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать?» С такими словами слуга будет своего престарелого господина: «Вставай, Елисей, пришла беда». Удивительно, что Елисей был настолько спокойным человеком, настолько он свою жизнь отдавал Богу, что еще даже не встав с постели, он сказал: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними». И тогда молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге. Два замечательных аспекта веры, которые показаны в этом одном стихе. Вера Елисея. Во-первых, Елисея, престарелого человека, будет с ужасным известием. Молодой слуга говорит: наш город обнесен огромным войском. Он окружен колесницами, пехотой, всадниками. Эти люди пришли за тобой. Эти люди пришли для того, чтобы убить тебя и меня. Ты должен проснуться, должен встать и что-то делать. Мы должны бежать, мы погибли, у нас нет никакого выхода. Что ты предложишь сделать? Встань, господин мой, и делай что-то». Насколько был спокоен этот человек, что ответил ему: «Не бойся». Потому что сколько бы ни было людей вокруг этого города, какие бы многочисленные полчища ни стояли под стенами Дафаима, я хочу тебе сказать, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. Дорогие друзья, что бы в вашей жизни ни происходило, какие бы переживания ни разбивали ваше сердце, всегда помните, что если вы доверяете Богу, то тех, кто с вами, больше тех, кто против вас. Есть замечательные слова Священного Писания, где говорит мудрый пророк замечательные слова. Что же сказать на это? Если Бог с нами, то кто против нас? Именно этой истине и хотел Елисей научить своего слугу. Бог за нас. Кто может быть против нас? За нас сражается Господь. Это самое первое, самый большой секрет успеха, что бы в вашей жизни ни произошло. Всегда помните, что Господь всегда будет за вас, если вы Ему верны. Если вы Ему молитесь и просите Его о защите, помните, если Господь с нами, то кто против нас? Именно этому уроку хотел научить Елисей своего молодого, маловерного слугу. А после этого, даже не вставая из своей постели, он молился. И молился не просто о защите, молился не просто о хорошем дне. А как только он сказал эти слова своему слуге, что Господь с нами, он помолился и говорит: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И вы знаете, Священное Писание говорит: «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел». И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Это было великое чудо, потому что слуга увидел, что действительно с ними намного больше тех, кто против них. Он увидел, что вся гора наполнена колесницами, наполнена огнем, наполнена божественным войском. И когда он на это посмотрел, на то, что находится на небе, он уже не хотел опускать свой взор на то, что находится на земле. Под стенами города Дефаима, какие бы многочисленные полчища там бы ни стояли, слуга Елисея понял, что Господь действительно с ними, что у Господа намного больше силы, чем у самой могущественной и сильной армии этого мира, потому что Господь ему показал свою силу. Дорогие друзья, в этом отрывке Священного Писания говорится о том, что Елисей сделал три важных вещи. Первая, самая важная вещь – Елисей не испугался, когда он проснулся. Он знал, что ложится он и встает он вместе с Господом, что ничто не может разлучить его с Богом и поколебать его веры. И поэтому он проснулся совершенно спокоен, даже когда он услышал о таком страшном известии. Он сказал: «Не бойся». «Не бойся» и еще раз «не бойся», потому что с нами Бог, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними. Второе важное дело Елисей сделал для этого слуги и сказал он Господу: «Господь, открой ему глаза, чтобы он увидел». Дорогие друзья, как бы тяжело ни было вам сегодня на этой земле, борясь с ежедневными проблемами, попросите Господа, чтобы Он открыл вам глаза, и вы увидели избавление и помощь Божью. И третье. Священное Писание говорит о том, что в этой комнате слуга тоже стал зрячим, потому что он научился смотреть на мир с его проблемами по-другому. Он научился видеть Господа и видеть Его силу. И когда он увидел, он сказал: «Действительно, Господь за нас». Потому что с нами Его сила, потому что с нами больше тех, которые против нас. Я желаю, дорогие друзья, в любой самой сложной жизненной ситуации вспоминать пример Елисея и его слуги. И какие бы полчища неприятностей и проблем не окружали ваш маленький уютный городок, всегда помните, что Господь с вами. И просите Бога, чтобы Он открыл вам глаза, чтобы вы могли понять, что если Господь с нами, то кто против нас?

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
1: Вас когда-нибудь обижали так, что жить не хотелось? Так, что не хотелось видеть обидчика, не говоря уже о том, чтобы общаться с ним? Сталкивались ли вы с проблемой непрощения в своей жизни? Есть огромное количество книг, статей, известных психологов, которые говорят о пагубном влиянии непрощения на здоровье человека. В этих книгах предлагаются различные способы решения этой проблемы и советы о том, как научиться прощать. Но, увы, чаще всего они носят очень поверхностный характер, исключающий попытку докопаться до причины непрощения. Предположим, что вы должны огромную сумму денег, допустим, 5 миллионов рублей, и понимаете, что у вас нет никакой возможности вернуть этот долг. И вот вы встречаетесь с тем, кому вы должны, и он вам просто так прощает ваш долг и отпускает с миром. Вы идете и встречаете вашего знакомого, который должен вам 1000 рублей, и он объясняет, что не может вернуть этот долг. Простите вы ему долг в 1000 рублей, если вам только что простили 5 миллионов? Или будете требовать вернуть должок? Пожалуй, только бесчестный человек поступит подобным образом. Человек, который понимает, что ему простили намного больше, будет способен прощать и другому. То есть проблема непрощения в том, что мы ощущаем себя лучше, чем тот человек, который нас обидел. Мы бы так не поступили, мы не такие плохие, мы лучше, мы ближе к Богу, и поэтому не заслуживаем такого отношения к себе. И можно согласиться с тем, что вы не заслужили такого отношения к себе, но вот лучше ли вы? Христианин сравнивает себя не с другими людьми, а со Христом. Допустим, вы можете с места подпрыгнуть на высоту 40 сантиметров, а другой человек только на 10 сантиметров. И вот вы начинаете превозноситься и думать, что вы лучше его. Но теперь представьте, что вам сказали, что обоим надо допрыгнуть до Луны. Это цель. Тогда вы начинаете понимать, что даже 40 сантиметров – это очень мало, и вы не намного лучше другого. То же самое происходит, если сравнивать любого человека со святым Богом. Поэтому Библия говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Клайв Льюис написал: «Когда я впервые исследовал себя с практической целью, я обнаружил то, что ужаснуло меня – зоопарк страстей, сумятицу амбиций, питомник страхов, пристанище взлелеянной ненависти. Имя мне было Легион». И несмотря на то, какие мы, Бог прощает нас. То прощение, которое мы обретаем во Христе, затрагивает не только о грехе нашего внешнего поведения, но и нечистые мысли, похотливые желания, зависть и многое другое. Английская писательница Маргарита Ласки, сторонница гуманизма, в телевизионных дебатах с христианами сделала поразительное признание. «Больше всего я завидую христианскому прощению. У меня нет никого, кто простил бы меня». И вот когда человек переживает глубину Божьего прощения по отношению к себе, то он учится прощать других. Он понимает, что ему прощено намного больше, что он тоже может ошибиться. И как хорошо, если рядом оказался человек, который не затаил обиду, но сможет простить тебя. Прощение Христа наделяет человека удивительной силой прощать даже то, что по человеческим меркам невозможно простить. Известная христианская писательница Кори Тен Бум, пережившая концлагерь и потерявшая близких, спустя много лет проводила в одной церкви семинар о силе прощения. После семинара к ней подошел пожилой мужчина и сказал, что помнит ее. Он был одним из тех, кто причинил ей больше всего страданий в концлагере Равенсбрюк. Но теперь он стал верующим и очень сожалеет о том, что было. Он просил простить ее. Кори не смогла дать ответ немедленно и попросила время подумать в течение одной ночи. Так как она любила Христа и верила в то, что он простил ей ее грехи, то на следующий день она пришла к этому человеку, пожала ему руку и сказала, что простила его. Уже сегодня вы можете научиться прощать людей.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Володя вырос в Чуйской долине. Он рано начал курить анашу и долгое время верил в миф о ее безвредности.
2: Ну, в конце концов, этот путь, он меня привел к наркотикам, и в один прекрасный день мне друзья предложили. Даже не то, что предложили, они меня просто попросили, есть ли у тебя дома несколько шприцов одноразовых. Я говорю, да, есть, мы с ними быстренько съездили ко мне домой. Я взял шприцы, и один шприц просто так положил, уже чисто так, на всякий случай. И когда, значит, все это было приготовлено, я достал этот шприц и сказал, вот, пожалуйста, мне его сюда сделайте, налейте, скажем так, и я хочу попробовать, что это такое. Меня, конечно, там предупредили, что это яма, потому что все эти друзья, они были старше меня намного, и, скажем так, уже какое-то представление о наркотиках имели зависимость, имели там какой-то стаж употребления этого. И предупредили, что сказали, если ты попробуешь, то ты, как говорится, встрял. Ну, я понимал, что я делал, я давал себе определенный отчет, я знал, что я, причем, когда я брал шприц, я не говорю, что я не знал, что или там я тешил себя какой-то надеждой, что я не такой, как они. Я знал, что я встрял, но все-таки мне хотелось этого попробовать. Я знал, что если я попробую, я буду это употреблять, если мне это понравится. Естественно, мне это понравилось. Начал употреблять наркотики. Когда я основательно уже подсел на иглу, то это было, прошло уже год с того времени, как я попробовал. И только тогда, через год, я понял, что я имею определенную зависимость, причем эта зависимость такая уже достаточно прочная. И первый раз меня начало ломать от того, что у меня не было наркотика. И вот тут уже все пошло кувырком, как бы. Я понял, что я наркоман, причем с определенной дозой наркотиков, и что сбросить ее я вот сам вот так вот не могу. Единственное, что меня беспокоило, я видел свою маму. Она верующий человек, и я видел некоторые моменты в жизни верующих людей, и вот это меня больше всего, скажем так, интересовало. Почему те люди, которые молятся, значит, ну, как бы говорят, что они все отдали в руки Божьи, они на самом деле, они ни в чем не нуждаются. Они довольны тем, что у них есть. Причем это такая не наигранная, не маска какого-то довольствия простого, удовольствия там или еще чего-то. А на самом деле это все серьезно, все так, как есть на самом деле. Они ничего мне не хотят показать и доказать. Они просто живут и показывают то, что руководит их жизнью. Не они сами, а Бог что-то делает внутри них и для них. Вот это меня, ну, скажем так, больше всего беспокоило. Почему я должен заботиться о себе, там, где-то как-то добывая себе что-то? А эти люди, они, скажем так, просто молитвами какими-то, ну, добиваются таких других, ну, абсолютно реальных вещей. И вот я как бы задумывался об этих вещах, но ненадолго. Потому что, ну, как бы наркотик, он требовал «давай, давай». И, в принципе, у меня уже было такое понимание, что все вокруг меня как бы мне что-то должны. И я им ничего не должен, это уже как потенциальные жертвы ходили вокруг меня. И когда я смотрел на человека, я не думал ни о чем, как только о том, что бы мне с этого человека поиметь. Просто поиметь и все. Но в один прекрасный день, ну, вы знаете, моя мама просто прилежно молилась Богу. Молилась и просила его только об одном, чтобы, ну, он не оставил меня, он что-то сделал в моей жизни. И Господь начал производить свои определенные вещи. Сначала была передача о нашем реабилитационном центре. Но эту передачу увидела мама и показала мне, сказала, вот смотри. Естественно, я ни во что не поверил, находясь в этой наркотическом опьянении. Но она мне предложила, просто она сказала, поехали, жили мы тогда в Свердловске. Сказала, поехали в Питер, какая тебе разница, где тебе, понимаешь, колоться.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: И, значит, мама все-таки нашла подходы к центру, узнала, что в Питере есть такой кинотеатр «Охта». Там собираются верующие люди, и что тогда приезжает руководитель реабилитационного центра Сергей Матевосян. Опять же, тогда я просто смотрел на это все со своей стороны и видел то, что действительно что-то происходит с наркоманами, которые прекращают употреблять наркотики и просто живут, радуются. Мне, я думаю, этого не нужно, потому что для этого требовались определенные усилия, для этого нужно было работать, что я никогда не любил, естественно, да и какой наркоман любит работать. И ну, результат всего этого, меня выгнали из центра за такое поведение, за всякое такое, ну, халатное отношение, скажем так. Я кричал: «Господи, неужели мне вот так вот и умереть? Где-нибудь вот, ну, на какой-нибудь краже или просто передознусь от наркотиков? Неужели для этого я родился, чтобы вот так вот просто, ну, сделать столько зла людям и просто уйти из этой жизни?» Я понимал, что долго вот в таком состоянии я не проживу. Вот этот марафон, он в конце концов когда-то прекратится. Вот эта беготня, то есть украл, выпил, в тюрьму, да? В результате я понял, что есть Бог, такими вещами, скажем так. Бог пришел в мое сердце и проговорил определенным голосом. Он сказал мне такие вещи: если ты не откажешься от того, что ты сейчас делаешь, если ты не будешь прилагать какие-то усилия к тому, чтобы отказаться от этого, то он просто открыл мне глаза на некоторые вещи, скажем так, показал мне мое будущее, если я продолжаю заниматься тем же, чем я дальше занимаюсь. Да, мне Сергей дал направление, и я приехал вот сюда, в реабилитационный центр, в деревню Котлы. Приехал, знаете, и я вам серьезно говорю, это было еще одно очередное, скажем так, чудо, милость Божья. Я просто стоял на пороге перед входом в реабилитационный центр, но я был под наркотиками, был, скажем так, нашпигован наркотиками хорошенько. Последний укол буквально произошел где-то, ну, минут 25 назад, я там на подъездах к котлам, вот, пачка сигарет в кармане, в общем, такое состояние никакое. И знаете, я выкурил все это, добил эту пачку до конца, встал перед порогом центра и сказал еще одно. И я сказал: «Господи, помоги мне избавиться от всего этого, потому что сам я ничего не могу». Вот, и слава Богу, знаете, что все вот так вот произошло в моей жизни. Я благодарен Богу, что даже та жизнь, которую я жил, не зная его, что она была именно такой, потому что... Я благодарен моей матери, что она на самом деле вот неотступно молилась, просила Бога, чтобы он что-то сделал в моей жизни. Я благодарен Богу прежде всего.
1: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
2: Победы в Господе, успехи верующего, сила Всевышнего. Все это представляется человеку как часть жизни христианина. Как повторить духовный опыт кого-то из героев веры? Возможно ли это? Существует концепция, которая может стать камнем преткновения для верующего. Систематическая ошибка выжившего. Нужно ответить на вопрос, а почему Библия – это не описание жития святых людей? Приглашаем вас, друзья, к рассуждению на очень серьезную тему. Почему, когда мы читаем Священное Писание, так много в нем описано сюжетов с печальным финалом или почему так много описано грехов? Кто-то даже спотыкается и говорит, что ему тяжело читать библейское повествование, ибо очень много страшных преступлений описано там, очень много несчастных историй. Хотелось бы, знаете, как в сказке, попереживали, победили и жили они долго и счастливо, и вообще все сложилось идеально. Но так не получается. Сегодня мы говорим на эту тему «Систематическая ошибка выжившего». Но для начала отправной точкой пусть для нас будет история с одним героем Библии. Это пророк Илья. Уверен, вы знаете много сюжетов с этим великим пророком. Ну, настолько авторитетен в истории израильского народа, что даже во времена служения Иисуса Христа считали, что Господь Иисус зовет Илью или совершает служение в духе Ильи. То есть, ну, пророчески, символически служение Ильи очень знаково для еврейского народа. И вот однажды произошло самое известное событие с пророком Ильей. Он находился на горе Кармил, и там произошло своеобразное состязание. Илья устроил жертвоприношение, при котором нужно было продемонстрировать силу богам. То есть со стороны людей были, так сказать, минимальные, а может и максимальные усилия, но в любом случае всесожжение устраивали не люди. С одной стороны были 850 пророков. И пророков Ваала, и пророков Дубравных. Они устроили жертвенник, они молились, в общем, все сделали, кроме самого главного. Это поднесение огня, то есть огонь ожидался от божества. Но эти пророки, Вааловы, пророки Дубравные, не были успешны. Кололи себя, лили кровь, вопияли много часов. Не получилось. Илья над этим всем посмеялся. Это был такой серьезный стёб. Но, знаете, когда он это делал, в какой-то степени был у него еще и трепет. Потому что хорошо смеется тот, кто смеется последним. После этих пророков Вааловых и Дубравных пришел черед Ильи. Что он делает? Выстраивает разрушенный жертвенник из камней. На этот жертвенник кладут дрова, кладут закланные жертвы, вырывают ров вокруг этого жертвенника и несут 12 ведер воды. Представьте себе, события происходят во время засухи, до этого 3,5 года не было дождя. Принести на гору Кармил воду – тоже жертва. Начинает молиться Илья, перед ним этот жертвенник, политый водой. То есть возможность поджечь, возможность там стеклышко использовать, чтобы солнечным лучиком зажечь. В общем, пресечена любая возможность хитрости. И Илья начинает молиться. Уверен, трепет у него был невероятный. Происходит чудо. Господь бросает огонь с небес. Этот огонь пожирает жертву, дрова, естественно. камни жертвенника, воду, которая была налита на жертвеннике и скопилась в этом рве вокруг жертвенника. В общем, все было сожрано огнем. Невероятное чудо. Люди, которые увидели это, пришли в страх, трепет и в восторг, и в изумление, в ужас. После чего, вывод какой? Бог Ильи пророка – это сильный Бог, это истинный Бог. Именно к поклонению ему призывает пророк Илья. Долго ли им хромать на оба колена? Все, уже не надо хромать, знаем, какому Богу поклоняться. После этого Илья говорит, надо заколоть этих пророков. Теперь понятно, чей Бог живой? Какой Бог слышит молитвы? До этого вы не тем богам молились. И всех 850 пророков Вааловых и Дубравных закололи там, перед этим жертвенником. То есть массовый такой, ну, массовая казнь. Казалось бы, победа невероятная. Все свершилось. Но доносят Илье, что Изавель, когда узнала, что такое действие совершил Илья, это страшное действие, все ее пророки убиты, она говорит, пусть то и то мне сделает Господь, я уничтожу этого пророка. Там, понятно, и дождь был, и, в общем, Господь явил себя в полной мере. Но что происходит с Ильей? Когда он услышал, что Иезавель угрожает его убить, он пришел в трепет и убежал. Он бежит далеко, несколько дней, потом ангел ему является, спрашивает, что ты здесь? Илья переживает, Бог говорит, иди дальше, уходит совсем в другой район. Это путешествие заняло десятки дней. И Илья вот в таком переживании начинает просить себе смерти. Меня ищут убить, я потрясен и так далее. Вопрос. А почему не жить на волне той победы, которая была на горе Кармил? Почему не растянуть это удовольствие? Сила в Господе, Бог рядом, что мне какие-то угрозы? Илья, видимо, посчитал, что когда он начинает побеждать, препятствия должны все рушиться. Все должны покаяться. Раз весь народ увидел силу, значит, все должно теперь максимальное торжество правильной веры состояться на этой святой земле. Но нет. В ответ на его успех приходит препятствие, угроза. Его просто пытаются убить. Его грозятся убить. И это обрушивает его уверенность. Он просит себе смерти. Какой контраст. Человек был на пике могущества, веры, силы, авторитета, влияния, а теперь он просит себе смерти. Кстати, очень важный совет. У кого просит Илья смерти? У самого Господа. Если у тебя такие серьезные переживания в жизни, что все, руки опустились, сил нет, не обращайся никому другому, кроме Господа. Поплачься Ему. О чем угодно говори с Господом. Некоторые люди стесняются. Они считают, что Богу нужно молиться, знаете, на таком искреннем подъеме, с хорошей верой. Я сейчас помолюсь, Бог меня услышит. Такая эйфория. Нет. Тебе очень больно? Помолись. Жить не хочешь? Помолись Господу. Вот Илья этим воспользовался, Бог ему дал ответ и говорит, ты не один, я забочусь и так далее, и так далее. И начинается возвращение Ильи в русло служения. Не всегда получается жить на такой своеобразной волне, на подъеме. И вот Илья показал себя. В одном случае он невероятно сильный, в другой чуть ли не самоубийца. Благо он не попытался это сделать сам, он всего лишь помолился Господу, и Бог решил его вопросы. Есть одна из серьезных проблем, когда люди хотят наблюдать исключительно за успехом. И когда они видят препятствия, они могут из-за этого очень сильно сникать. Самый простой пример, уверен, кто-то соприкасался с ним, в социальных сетях эта идея распространена, о систематической ошибке выжившего. Начнем с простого подражания. Много ли сегодня успешных людей? О, да, их немало, и за счет масс-медиа все о них знают. Это нашумевшие на весь мир имена основателей корпораций, финансовых компаний, торговых сетей, социальных сетей и прочее. Все их знают. И люди, обращая на них внимание, пытаются повторить их опыт. Самое интересное, допустим, когда говорят об основателе компании Microsoft, приводят информацию о том, что он однажды бросил учебное заведение. И некоторые из молодых студентов решают, что это есть своеобразный ключ к тому, чтобы стать миллионером. То есть надо бросить университет, и потом станешь миллиардером, как Билл Гейтс или еще какой-нибудь из успешных людей. Кстати, еще иногда приводят пример некоторых мальчиков, которые в школе плохо учились, но в итоге оказались бизнесменами. Соответственно, это окрыляет тех маленьких лентяев, которые не хотят ничем заниматься, на то, чтобы повторить опыт вот этих самых миллиардеров. Ну, вы знаете, количество миллиардеров не соответствует количеству тех людей, которые рано бросили школу или высшее учебное заведение. Поэтому нельзя взять опыт Билла Гейтса и сказать: я брошу институт, и я вдруг стану богатеем. Скорее нет. Это во-первых. Во-вторых, он бросил не обычный какой-то захудалый колледж или техникум, а он бросил, если не ошибаюсь, Йельский университет. А вы знаете, чтобы попасть в этот Йель, ну, надо что-то из себя представлять. Поэтому для начала, если хочешь повторить опыт Билла Гейтса, попробуй поступить в Йель, Йельский университет, а потом попытайся его бросить. Вот тогда можно хоть как-то быть похожим. Но еще один пример или одна линия подражания. Есть такая священная роща, примерно так же, как пророки Дубравные во времена Ильи, называется Голливуд. Холливуд, священный лес. И там очень много успешных людей, о которых все знают, но никто не знает о тысячах, десятках тысяч, мне кажется, и сотнях тысяч, а может быть, миллионах людей, которые не просто мечтают, а пытаются дойти до этой священной рощи и повторить опыт Брэда Питта, Энтони Хопкинса или еще каких-нибудь звезд Голливуда, титулованных, номинированных, награжденных высокими премиями. И есть соблазн посчитать, что все те шаги, которые предпринимала определенная звезда, если их повторить, то можно повторить и в целом судьбу этого человека. Но так не происходит. Почему? Мы обратимся уже к своеобразной научной системе. То есть, чтобы у нас не было, знаете, популярного такого рассуждения на уровне желтой прессы. А есть факт исторический, вот когда сформировалась эта математическая концепция. Называется она «Систематическая ошибка выжившего». Произошло это в середине 20-го столетия, когда производилось исследование во время Второй мировой войны относительно защиты бомбардировщиков и самолетов авиации, союзников. Когда бомбардировщики возвращались на базы, то пытались военные эксперты проанализировать, где же в этих бомбардировщиках слабые места, чтобы еще больше их защитить. Почему? Ну, бомбардировщики не просто летали, сбрасывали бомбы, на них нападали штурмовики, истребители, расстреливали их из пулеметов, осколочных снарядов, там ПВО работало, насколько возможно. И составлялась карта поверхности этих бомбардировщиков на крыльях, на фюзеляже, в общем, на всем теле и на корпусе летающего этого корабля, чтобы увидеть, где больше всего попаданий, следов пуль, снарядов, осколков. И военные сделали вывод: вот там, куда больше всего попали пули, там нужно усилить броню. Но благо был в этой команде исследователей Абрахам Уальд. И вот этот исследователь, Абрахам Уальд, обратил внимание на то, что самолеты, которые имели огромные повреждения, они все-таки долетели до базы, и их можно исследовать. Поэтому он сделал такой вывод, донес его до всей комиссии, до всех военных. то, что самолеты долетели, как раз-таки доказывает, что все попадания в корпус самолета являются некритичными. Самолет ведь долетел, самолет не взорвался, не рассыпался. А вот те места, в которые пули не попадали, и с виду они кажутся целыми, неповрежденными, они-то и могут быть слабым местом самолета. В чем парадокс? Помимо самолетов, которые долетели, есть самолеты, которые не долетели. Они упали в водоемы, в болота, в океаны, в леса. И их нет в качестве исследовательского материала. Вы не можете сейчас вот составить эту карту, потому что элементарно половины самолетов у вас просто нет. И когда учли это пожелание, тогда избежали вот этой главной ошибки, систематической ошибки выжившего. Запомните, друзья, этот пример, потому что он напрямую касается Священного Писания. Еще раз проверим. Итак, делаем вывод. Что же такое систематическая ошибка выжившего? Это ложная тенденция сосредотачиваться на выживших вместо погибших, на успехе вместо неудачи. Сразу же из той военной истории к нам приходит совет для нашей практической жизни. Остерегайтесь советов лишь успешных людей. Принимайте во внимание и проигравших, если хотите победить. Вы помните примеры из математики, когда что-то мы доказываем методом от противного. Примерно так происходит с нашей жизнью. Иногда, конечно, мы над этим смеемся, и мы не хотим принимать это в расчет. Но умные учатся на чем? Закончите эту фразу. На ошибках других людей. У кого ума меньше, но есть немного больше силы и запаса жизненного, учатся на своих ошибках, если, конечно, после первых же ошибок остаются в живых. Священное Писание построено по тому же принципу. Когда мы читаем Библию, мы находим описание очень многих героев Библии, древности или ближе к нам, новозаветнее время, но они допускали ошибки. И в чем особенность? Библия выигрывает тем, что честно дает информацию о тех самых, здесь кавычки открываются, недолетевших самолетах. Это не жития святых. Библия не допускает этой систематической ошибки выжившего. Она рассказывает о том, как складывается жизнь людей во всей, так сказать, красоте. И плохие, и хорошие стороны. Мы в этом плане очень серьезно предупреждены. Маленький пример еще, который тоже я недавно узнал. У нас же есть стереотип или представление о том, что дельфины спасают людей. Знаете, почему мы уверены, что дельфины спасают людей? Потому что о дельфинах, которые спасают людей, рассказали люди, которых дельфины спасли. А о том, что дельфины способны оттолкать человека в море, в океан и тем самым погубить его, ни один из людей не расскажет. Почему? Тот человек где-то в океане утонул. Вот в чем проблема. Таких примеров может быть очень много. Если опять на бытовом уровне говорить, есть сюжеты, когда нам та же самая рекламная индустрия предлагает какой-то продукт, не говоря о побочных эффектах. Вспомните, когда в середине 20-го столетия развернулась невероятная рекламная кампания табачной продукции. Кого нам показывали? Нам показывали замечательных ковбоев, замечательных сильных мужчин, байкеров, спортсменов, которые затягиваются сигареткой. И они такие замечательные. Такая музыка на фоне, невероятный закат, в который они уезжают на красивой машине, в компании интересной. И все это со слоганами. Это замечательно. Кто будет оплачивать рекламную кампанию?

не происходит освящение полной картины. Очень важно, чтобы нам сегодня не пытаться, друзья, не пытаться повторить некоторых героев какие-то действия или моменты их жизни. Почему? Да потому что нам сегодня не нужен второй Иаков, сын Исаака. Нам не нужен сегодня второй Авраам. Нам не нужен второй Иисус Навин. Хотя вот с Иисусом Навином там другая история. Он победитель. Его бы повторить можно было бы, но все равно не нужен. Почему? Бог не желает себе клонов. Бог не желает, чтобы у него было 35 замечательных одинаковых Авраамов. Если вы начнете это делать один в один, повторять подвиг Давида, Соломона и прочих замечательных верующих людей, вы потеряете собственную личность, собственную уникальность. Поэтому Библия не приукрашивает ни одного из героев. Да, кто-то выглядит лучше. Мне очень нравится Иосиф, практически описан безошибочно. Даниил, но не нужен Богу второй Даниил. Богу нужен я. Бог за меня умер и за Даниила, но для него. Поймите правильно, мы не клонируемся, мы живем своей жизнью, но учимся друг у друга, учимся у прежних героев. Апостол Павел переживает на тему того, что происходит с человеком. «Я доброго, чего хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Как искренне Павел рассказывает о себе. Хотя так много он послужил Господу, так много он жертвовал. Но он говорит о своей проблеме. «Я греховный человек». И знаете, что добавляет апостол Павел в письме к римлянам? «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Апостол Павел подчеркивает, что вот из-за слабости, из-за вот этой бедности плоти, из-за борьбы с греховным своим началом, ему нужно ориентироваться не на человеческую святость, не на человеческие достижения. Ну, я бедный человек, а другие, разве они не человеки? Тоже человеки. Они также ошибаются. А я не буду так ошибаться. Вернее, скорее всего, буду. А кто меня избавит? Господь избавит. Я Его благодарю. Он от тела смерти меня избавляет. Он грехи мои прощает. Вот в чем идея. Давайте еще раз проведем это рассуждение. Допустим, прочитал я про царя Давида. И один из соблазнов, который у меня возникает, я хочу повторить его великий опыт. И кто-то может сказать, а некоторые так и делают, к сожалению, посмотрите, у Давида было много жен. Значит, тоже я могу себе позволить много жен, и у меня будет такой же успех, как у царя Давида. Нет, скорее не будет. Потому что в твоей семье будет то же самое, что было у Давида. Будет спор между сыновьями, которые знают, что у них один отец и разные матери. Будет соперничество, будут гражданские войны, будет покушение на жизнь родного отца, будет обман и преступление. Похожее было в жизни Иакова, патриарха, у которого было 12 сыновей от 4 разных жен. Когда вы анализируете историю Авраама, Исаака, Иакова, кажется, что, ну, вроде бы там все получилось хорошо. Получилось хорошо не от их грехов, не от их поступков. Они так прошли, это всего лишь их путь, в котором явлена благодать и милость Божья. Это Бог их провел, научил, покрыл их беззаконие, вразумил их, они как-то исправились. Но если ты начнешь оправдывать себя и скажешь, я могу так же сделать, пусть Господь меня простит, скорее всего, не сработает. Ты уже начал неправильный путь, ты уже лукавишь. Ты оправдываешь собственное беззаконие. Особенно это интересно, когда люди хотят принимать горячительные напитки и говорят, вот в Библии же есть там кто-то пил вино, кто-то кому-то говорил про вино. А теперь посчитайте, сколько проблем возникает от вина. То, что получилось, какой-то успех, это не человеческая заслуга. В чем особенность христианства? Мы говорим не о совершенной человеческой природе. В целом христианская весть может кого-то даже удручать. Почему так много речи о грехах?

о преступлениях. Ну так, потому что не от нас спасение. Люди сами всеми усилиями, всеми стараниями не могут предложить себя как духовных лидеров, авторитетов. Христианство говорит о том, что есть единственный праведник, который может дать свою праведность всему роду человеческому. И этот праведник – человек Иисус Христос. Так говорит Писание. Человек Иисус Христос, который от Бога нисшел, который изначально был Богом и стал плотью. Ты хочешь на кого-то другого посмотреть? Не получится. Смотри на Христа. Он Господь совершенный. Его праведность достаточно для тебя. В полной мере его повторить тоже не сможешь. Поэтому Иисус отрезвляет нас и говорит, «Всякий верующий в меня дела сотворит такие, какие я творю, и больше сих сотворит». Это невероятно. Как Господь говорит о нас, грешных, что мы сотворим что-то даже больше, чем Он. Да потому что мы с вами уникальны. Иисус говорит, не надо копировать, просто клонировать. Оставьте свою индивидуальность. Ты – личность. Ты особенный. Усвой главные принципы. Иисус зависел от Небесного Отца и молился. Что ты можешь делать? Молись так же, как Иисус Христос. Но молись Небесному Отцу во имя Христа. Проси о том, чтобы Дух Святой тебя коснулся, как это было с апостолами. Они крестились Духом, они совершали служение. Это своеобразный рецепт. Как это произойдет, да мы не знаем. Никто не знает, это Божьи пути. Но ты понимаешь, как ты зависишь, как ты просишь. Друзья, сегодня не допустите систематической ошибки выжившего. Библия рассказывает тебе о всех побочных эффектах человеческих усилий, о праведности, о святости. И говорит достаточно честно. Вот эта честность должна нас подкупить. Бог очень открыт. Бог желает рассказать о слабостях человеческой природы, чтобы перекрыть эти слабости, чтобы усилить тебя, чтобы окрылить тебя. Ты – личность особенная. Пройди свой путь достойно, Бог на твоей стороне.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Всем привет, привет, привет. У нас сегодня интересная тема «Превращаем время в счастье». Тема говорит сама за себя, поэтому я особо не буду объяснять, о чем мы будем говорить. Я рад вас видеть, дорогие друзья. Мы с вами не виделись уже очень давно. И сегодня будем с вами разбирать следующую тему. Превращаем время в счастье, да? Я думаю, что мало кто будет спорить с таким фактом, что у человека самый ценный ресурс — это его время. И кроме того, время — это невосполнимый ресурс. Оно уходит и больше не возвращается. С другой стороны, человек стремится к счастью, ему хочется быть счастливым. И в итоге получается, что у нас есть время, у нас есть счастье, которого все хотят. И время уходит, а счастье приходит или нет — это уже вопрос. Как же мы можем получать счастье в обмен на время? Давайте вместе разбираться и выяснять этот момент. Ну и для начала я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, кто в нашей жизни оказывает на нас влияние? Прям можно перечислить.
3: Друзья, родители.
2: Друзья, родители, еще.
4: Илюха украл у меня все варианты. Какие-то важные люди, может быть, даже из медиа, там, актеры, звезды.
2: Так, актеры, звезды, спасибо.
5: СМИ, также различные журналы. Ну, в общем, все, да, медиа. Угу. Сереж, в принципе, сказал это. А также какие-то духовные наставники, книги, знания, которые мы получаем, это тоже оказывает на нас огромное влияние.
2: Да, спасибо.
5: Соседи, которые рядом с нами
2: даже
5: живут.
2: Даже соседи, я согласен. Да. А еще есть масса есть таких вещей.
3: Образование, людей. Все, кто в сфере образования, оказывают на нас влияние.
2: Угу. Так, еще. Вы очень хорошо продвигаетесь.
6: Хобби.
2: Что?
6: Хобби. Какое-то хобби. Любимое дело, которым занимаешься.
2: Ага. Окей, ладно, хорошо. Скажите, пожалуйста, кто или что на вас оказывает, вот в вашей обычной жизни, да? Что или кто на вас оказывает наиболее продолжительное влияние в течение дня? Вот обычно как это происходит? Вот ваш обычный день.
5: Что на вас... Соцсети.
2: Что?
5: Соцсети.
2: То есть ты весь день как бы вот в соцсетях.
5: Все равно мониторишь, работаешь, что-то делаешь, переписываешься, общаешься. Это большая часть времени, это соцсети. Это то, что новости, либо друзья, все к этому относится. Ну и окружение, которое... Работа. Те, кто меня окружает, то, чем я занимаюсь, это
2: коллеги,
5: оказывает,
2: да?
5: Огромное, да, влияние. Даже моя деятельность оказывает огромное влияние на меня. Даже время года, в котором мы находимся, оказывает огромное влияние на нас, на состояние.
2: Спасибо большое. Вот еще Илья хотел высказаться.
3: Мой напарник, но я с ним весь день учебный.
2: Твой напарник, да? Ты вместе?
3: Напартник.
2: А, напартник.
3: Да, да.
2: Да, я понял.
3: Ну и напарник тоже, в принципе.
2: Ага. Хорошо, спасибо. Кто еще может поделиться тем, кто на вас или что в течение дня оказывает наиболее продолжительное влияние?
6: Мы сами на себя тоже оказываем влияние.
2: Ну, давайте от такого медиального залога уйдем. Вот извне кто влияет или что?
6: Да все влияет. Ну, в принципе, по факту.
2: Ну, я спросил так более конкретно. Вот ваша жизнь обычная, да, вот ваш обычный рабочий день, учебный день. Что в течение этого дня или кто на вас влияет наиболее максимальное количество времени?
7: На меня на протяжении дня... Наиболее влияет Бог и дьявол. Постоянно лезут в мою жизнь.
2: Бог и дьявол?
7: Да. Постоянно.
2: Интересно.
7: Постоянно.
2: Спасибо. Так. Окей, ладно. Следующий вопрос. Кто для вас в жизни является самым дорогим и ценным?
3: Даниил Смирнов Игоревич.
2: Сам ты для себя, да? Самый дорогой.
3: Нет, меня Нет? Илья зовут. А его
2: Илья.
3: Зовут Даниил Смирнов Игоревич.
2: Это вот. Кто?
3: Лучший друг.
2: Все, я понял. Угу, спасибо. То есть он ценнее, чем твои родители, чем твоя, ну, если есть сестра, брат. Он намного ценнее их всех.
3: Блин, ну Миша, брат мой родной. Ну, не знаю. Вот. Может быть, нет. Конечно, брат родной ценнее, да.
2: Спасибо, спасибо. Так, давайте следующий, кто может высказаться.
4: Друзья, коллеги по работе.
2: Это самые ценные для тебя люди?
4: Угу. Ну, ты имеешь в виду, которые оказывают влияние каждый день?
2: Не-не-не, вопрос был теперь уже самые ценные для вас люди, которые для вас дороги, ради которых вы готовы пойти на жертву. Те люди, которые вам вообще не безразличны, очень не безразличны.
5: Mm-hmm. Ну, наши любимые, ну, это самое близкое, что мы, ну, я, это без исключения. Я и любимые люди.
4: Ты эгоистка.
2: Ну, вы согласитесь, что это может быть отец, мама, брат, сестра?
4: Ну, да.
2: Да? Это парень, там, жена, муж. Мы об этих вещах, точнее, об этих людях говорим. Это может быть твой ребенок, в конце концов. И действительно, это для нас...
4: Немного не в том возрасте.
2: Что-что?
4: Немного не в том возрасте.
2: Ну, смотря кто в каком возрасте. Да, я перечисляю всех тех, кто потенциально для нас является вот таким родным, близким. Самым дорогим. Хорошо. Теперь мы определились с вами с тем, кто на нас наибольшее количество времени влияет в течение дня. И мы определились с тем, кто для нас является самым дорогим, ну и важным человеком в жизни, да? Итак, нам нужно теперь определить фундаментальные духовные потребности человека. Это третий момент, на который мы сегодня обратим внимание. Вот что бы вы назвали в этих фундаментальных духовных потребностях? И почему вообще мы о духовных говорим потребностях?
5: Любить и быть любимыми.
2: Так, любить, быть любимыми. Ну, по сути, отношения, да? Ну, а с отношений все рождается.
5: Отношения, да, и вообще, в принципе, ну, это как вот какая-то такая базовая потребность.
2: Угу, спасибо большое.
6: Саморазвитие.
2: Что?
6: Саморазвитие.
2: Саморазвитие. Угу.
3: Потребность в том, чтобы быть услышанным, понятым.
2: Так, спасибо. А еще?
4: Потребность быть нужным.
2: Потребность быть нужным, да, принятым уже было сказано. Окей, хорошо. Вера, я думаю, тоже сюда входит, да, в духовную потребность человека, фундаментальную. Мы говорим о фундаментальных духовных потребностях, потому что именно духовные потребности, они закладывают основу нашего отношения, ну, потом уже ко всему, в том числе ко времени, которое мы расходуем, которое у нас есть. И у духовных ценностей, вот этих фундаментальных вещах, есть очень важный момент. Духовные вот эти ресурсы, духовные ценности, они не обесцениваются, они не израсходуются, в отличие от материальных. Духовные ценности, они являются и объектом потребления, но и в то же самое время твоим производным, потому что ты размышляешь, ты думаешь, что-то ты анализируешь, и ты какие-то духовные вещи потом также и воспроизводишь. Итак, духовные потребности, мы их перечислили, ну, я так бы хотел обобщить. Человек нуждается в том, чтобы иметь смысл в своей жизни, да? Это такая фундаментальная вещь, без которой, ну, как-то сложновато без смысла жить. О вере мы сказали. И сказали о общении. А вот теперь давайте следующий вопрос мы зададим. Что из этого фундаментального мы получаем от тех, кто влияет на нас больше всего в течение дня? Или давайте мы вообще поразмышляем о том, что мы получаем от тех, кто на нас влияет больше всего в течение дня.
4: Какие-то знания жизненно важные.
2: Знания, да, спасибо.
6: Любовь и поддержку.
2: Поддержку, угу.
8: Возможность быть услышанным, собеседника хорошего. Угу. Тоже потребность быть услышанным.
2: Да, получается, что ты это получаешь уже от своих коллег, да, кто на тебя больше всего влияет в течение дня. Угу, спасибо.
5: Опыт. Деньги, ну, то есть какое-то развитие, ну, тоже как опыт, наверное, больше относится.
2: Угу. Спасибо большое. Еще что-то получаете или это все?
4: Мне кажется, что все перечислили, в принципе.
2: Так, к примеру, проблемы вы получаете от них?
5: Не хотелось бы, но да.
3: От меня несомненно.
2: Проблемы получаете, да? Особенно если вы работаете, у вас есть коллеги, есть начальство, которое вас чем-то озадачивает, да? В принципе, Часто происходит так, что общаясь с тем человеком, который на тебя больше всего в течение дня влияет, ты с ним обсуждаешь больше какие-то рабочие моменты, ты с ним планируешь, ты с ним обсуждаешь какие-то такие ситуации, которые произошли, ну, в сфере вашей деятельности, да? Возможно, мы еще можем получать сплетни, мы можем получать какое-то мнение о себе, негативное, позитивное, это разное может быть мнение, да? То есть мы получаем очень многое на самом деле, не только то, что здесь было перечислено. Также мы получаем много мусора в виде там, какой-то рекламы, информации, да, которая приходит к нам. Мы видим какие-то борды с рекламой там, и так далее. В интернете она нас тоже настигает. И таким образом мы чем-то в течение дня наполняемся от тех или от того, что на нас влияет больше всего. И часто так случается, что среди всего того, что мы получаем, мало того, что является настоящей фундаментальной потребностью человека. Смысл, такое качественное общение, вера. Бывает, что этого мы получаем очень мало. И теперь получается, когда мы насытились от этих людей или этих вещей, да, мы приходим к тем, кто нам очень дорог, кто для нас очень важен в жизни, ради кого мы готовы сделать многое. Что в итоге получают они от нас?
5: То, чем мы наполнены. То, с чем мы к ним приходим, смотря какова наша цель.
2: Угу. Спасибо, спасибо. Еще есть мысли по этому поводу?
6: Но мне кажется, что мы отдаем, то мы и получаем. Нет? Ну, как бы с каждым человеком ты получаешь то, что ты ему и отдаешь, по сути. Нет?
2: Ну, мы сейчас говорим, что мы отдаем тем людям, которые для нас дороги.
6: Ну, мы отдаем то, что получили. Ну, вот какие у меня отношения с этим человеком? Вот он, допустим, со мной делится только своей жизнью, какими-то бытовыми вещами. Я с ним в ответ этим же делюсь. Если человек разрывает душу и как бы делится со мной самым сокровенным, я делаю это в ответ.
2: Угу. Спасибо большое.
3: Ну, я немного не согласен. Это происходит довольно нечасто, потому что если тебе человек открывает душу, в ответ ты не обязательно ему тоже начинаешь изливать что-то, все, ему полностью всю свою жизнь рассказывать. Это ты частенько просто как бы, но он тебе излил душу, что его выслушал, и все. Ты ему...
6: Но это, возможно, это не произойдет в этот же момент, но этот человек, он в тебя это вложил. И когда у тебя будет ситуация, когда тебе нужно будет выговориться, ты пойдешь к человеку, которому наплевать на тебя, или тот, кто тебе уже излил душу?
5: Не всегда. Я не пойду к тому человеку, кто мне, к примеру, изливает душу. Может быть, он мне, он не близок.
2: Может быть, он для тебя.
6: Но мы же говорим сейчас про близких
2: уровня,
6: людей,
2: да?
6: Правильно? Мы берем только вот эту вот часть тех людей, которые нам близки.
2: Да.
6: Ну, как бы я вот про это говорю. Не про левых людей с улицы, которые подойдут там по пьяни и начнут мне заливать про свою жизнь. Как бы ясен красен, что я к ним не пойду. Потом, когда мне будет плохо, типа, эй, дядечка, послушай меня.
2: Угу.
5: Не всегда. Я все равно не пойду к человеку, пусть даже близкому, просто так изливать душу, если он мне излил. Не то, что ты мне, я тебе, а то, что я в чем чувствую потребность именно к этому человеку. С тем я и приду. С какой задачей я к нему иду, с какой целью.
2: Угу, спасибо.
3: Мне тоже кажется, то, что если тебе, например, залили душу, а ты, ну, грубо говоря, если так скажем, прям вот грубо говорить, ты до этого кому-то уже другому изливал душу, ты не пойдешь к тому, кто тебе излил душу, ты пойдешь к тому, кому ты уже изливал душу. Ну, если прям уж грубо переходить так. Мне кажется, то, что это, ну, не всегда так. То, что ты идешь, прям отдаешь то же самое, что и тебе дают.
2: Угу. Спасибо большое. Мы сейчас немножечко так ответили, да, на вопрос, что мы даем тем дорогим людям, которые для нас, ну, вот, очень важны. Действительно, чаще всего происходит так, что мы даем то, чем мы наполнились в течение дня. Были проблемы, мы изливаем на них проблемы. Были какие-то радости, мы передаем им свои радости. Да? Есть какие-то сплетни, мы рассказываем сплетни. Есть какая-то информация обо мне, там, негативная, позитивная, мы тоже это можем все, опять же, им передавать. И таким образом получается, что круг замыкается. Но он замыкается, так и не подцепив те важные моменты, смысл, качественное общение и вера. Они так и не были поддеты, да? То есть мы поговорили о том, что, в принципе, весь день меня и беспокоило. И таким образом Общение, оно постепенно может обнищать, оно может оскудеть и превратиться просто в обмен какими-то фактами. Или даже ваш родной, близкий человек уже устанет слушать о вашей работе, о вашей учебе, потому что вы больше ни о чем и не говорите. И таким образом тот человек, который для вас дорог, он будет от вас отдаляться. И в результате получается, что ни вы не получили важного, ни он не получил важного в своей жизни. В связи с этим возникает вопрос, как быть в такой ситуации? Как все-таки достигать вот этого важного? Как качественное общение строить? Как вы думаете? Что для этого необходимо? Чтобы это потраченное время на общение с нашими дорогими, близкими людьми, оно действительно потом нам обернуло счастьем. Чтобы это не было утомление какое-то, чтобы это не было какое-то, ну знаете, такой вот обмен фактами.
5: Мы вообще, если мы говорим, да, о проблемах каких-то, то мы же сами на самом деле на себя берем эту ответственность, да, ну, в том плане, что вот мы услышали какую-то сплетню, и мы ее вот услышали, и начинаем ее осознавать и принимать на себя, и начинаем еще обдумывать, и еще идти кому-то говорить. Если ты решаешь в своей голове, что ты не воспринимаешь все проблемы, которые тебе когда-то сказали, или какие-то нюансы на работе, угу, за основу своей жизни, так скажем, и не идешь и не рассказываешь это, ну, своим близким, ты пришел домой, все, работа на работе осталась. Угу. А близкие и твоя семья — это то, что для тебя приоритетнее, важнее. И с ними ты должен строить действительно, ну, близкие отношения, и лучше рассказать, наверное, о том, что ты чувствуешь, а не о том, что произошло. Вот знаешь, вот то-то там, вот мне сегодня сказали, такое-то, такое-то. То есть фильтровать и не воспринимать это все на свой счет или всерьез, и не, так скажем, простым языком, не мусолить это в своей голове. И тем более уже не говорить это своим близким и родным, потому что это вообще не важная информация. Ну, вот как бы, если она мимо этого человека обойдет, ничего не случится. Вот. Наоборот, уделять время общению с этим человеком, обсуждая какие-то нюансы, касаемые вас, или приводить это время в каком-то приятном и красивом месте. Ну, больше делать акцент не просто на позитивных каких-то вещах, а на позитивно бытовых вещах.
2: Спасибо. Все согласны с этим мнением или есть какие-то мысли иные? Может быть, есть дополнение к тому, что было сказано?
4: Почему нельзя говорить о работе дома?
5: Нет, ты можешь сказать, что ты, к примеру, почувствовал, ну, к примеру, что было неприятным, но невзирая, не неся в себе смысл, что это была какая-то проблема, и давай мы ее обсудим. Слушай, реши
4: негатив,
5: за меня ее.
4: В общем, с работы негатив нельзя переть дома. Ты об этом?
5: Да.
6: И тогда с кем ты об этом будешь разговаривать? А если это то, что ты правда, ну, это то, что тебя коробит, и ты не можешь это отпустить? И ты не, и об этом не разговариваешь с близкими людьми?
5: Проанализируй это в своей голове и расскажи только о том, ну, вынеси суть или вынеси урок из этого. Ну, мы все не маленькие дети, чтобы постоянно всем об этом говорить.
4: Я не знаю, мне тоже так кажется, что такая позиция, зачем нести домой негатив какой-то, ну, с работы особенно.
3: Не, если это негатив, это какая-то проблема, то эту проблему негативную надо решить, а решить ее сможешь, ну, только с помощью близких, потому что сам ты можешь, ну, не можешь до этого додуматься, а лучше, чтобы думали двое, чем один.
6: Как бы если бы все люди могли в своей голове переварить все свои проблемы, но люди бы самоубийством жизнь не заканчивали. Ну, для этого и нужны близкие люди, для того, чтобы делиться с ними.
5: Смотрите, у вас, ну, проблема на работе. Может быть, ее стоит решить с теми, с кем проблема?
6: А если не решается?
5: Произошла.
6: Угу. А если тебе больно? А если произошла какая-то фигня, и тебя на работе, ну, никто не слышит. И чего?
3: Не, ну, близкие же люди...
5: Расскажи о своих чувствах, а не о проблеме. Я про это и говорю. То есть с близкими можно делиться,
2: ну,
5: что ты чувствуешь.
2: Поясни, что значит о чувствах? Как это? Не говоря о проблеме, рассказать о чувствах.
5: Ну, к примеру, кто-то обо мне посплетничал, да, на работе, сказал о том, какая я плохая. И нужно прийти и сказать, слушай, мне сегодня было так неприятно, мне сегодня так, ну, сделали больно. Вообще, хотя на самом деле это проблема в тебе, что ты это, ну, эту информацию на свой личный счет принял. Мало ли кто что сказал. У нас сколько людей, столько мнений вообще, в принципе, в мире. И если мы все будем, ну, вот эту весь негатив впитывать в себя и слушать мнение других людей, ну, кто-то что-то сказал. Но ты разберись с этим человеком, подойди и скажи, слушай, ты реально так считаешь?
6: Хорошо, то есть... если это не помогает. Просто понимаешь, ты не можешь просто прийти, мне было больно. мне так больно. И на тебя смотрит твой близкий человек, он хочет тебе реально помочь. И он такой, что произошло? А ты такой, нет, я не хочу тебя грузить.
5: Ну, а в чем тебе было больно-то? То есть ты описываешь именно, что тебе было неприятно или что тебе доставило дискомфорт?
6: Коротко, ты говоришь, не надо описывать ситуацию. Но если ты не опишешь ситуацию, человек не сможет тебе помочь.
5: Я имела в виду не нести это как в том, ну, как сказать, как сплетню или как проблему, что «А ты представляешь, сегодня что на работе про меня сказали?» Вот я про это говорю. А ты представляешь, что сегодня? А вот он такой плохой, а вот она такая плохая. Вот, это проблема. А когда ты приносишь именно свои чувства, и когда ты говоришь о себе, что мне было неприятно, потому что вот я услышал то-то, то-то, то-то, это совершенно по-другому воспринимается. И тебя человек воспринимает, твой близкий, и он хочет тебя поддержать, а не осудить кого-то.
2: Угу.
5: В этом и есть две разницы.
2: Спасибо.
6: Так. Смысл мне от близкого человека, если типа... Мне нужно решение ситуации, а не то, чтобы меня
2: вот
6: пожалели.
2: Две полярные точки зрения, они сидят друг от друга на полярных полюсах. А кто-то вот из центра может выступить? Примирить эти две позиции.
9: Пожалуйста, выскажитесь.
10: Не, ну, позиция то, что тащить проблему домой, это, не знаю, я не поддерживаю такую позицию, потому что проблему надо решать с близким. Близкий человек тебе все равно поможет. Он тебе наставит на какой-то путь решения этой проблемы.
4: Нет, смотри, просто когда у тебя конфликт с другим человеком, неважно, с работы он или еще откуда-то, ты берешь своему близкому человеку, про него втираешь, типа, о, какой он плохой. А тот человек, допустим, тебе помогает на работе. И как быть? Поддержать самого близкого человека и такой, да-да, вот это, блин, вообще такой урод просто,
5: да,
4: неимоверный. А потом ты приходишь такой, привет.
5: И близкий начинает поддерживать тебя в том плане, да, он такой плохой, проблема тем самым не решается.
4: Она усугубляется.
5: Она усугубляется, и это и есть вот суть проблемы. Близкие поэтому... люди для поддержки, да, для того, так, чтобы вот любить и принять.
8: Анна, я согласна с мнениями, потому что вы потом можете помириться с этим человеком по работе.
2: Угу.
8: А потом,
2: это рабочий момент.
8: Да, а потом захочешь с этим человеком что-то там сделать вместе, а тебе твой родственник скажет, да он же такой, ты что, ты же сама про него говорила.
2: Угу.
8: И уже не знаешь, что делать. То есть уже начнется как бы...
4: Понятно становится.
2: Угу.
8: Да.
5: Ты подставляешь близкого тем самым, ну, как бы, у него-то мнение осталось твое,
2: угу,
5: которое ты ранее сказал.
2: Да, да.
5: А
2: он не видит перемен, которые произошли.
5: Он не,
2: да,
5: видит, поэтому, ну, вот в этом и есть суть. То есть конфликт не решается, а просто вот он передается вот этим вот, угу, путем кому-то вот другому.
6: Но твоим близким же не 5 лет. Они же понимают, что твоя оценка — это твоя оценка, и что они должны сделать свою оценку.
4: Как они тебе могут помочь?
6: Тем, что они меня выслушают и скажут, права я или не права в этой ситуации.
4: Они скажут, что ты права. Вот
2: близкие всегда за тебя априори,
4: понимаешь?
2: Но это часто так.
4: Окей.
2: Да.
4: А как это? Из-за твоей проблемы ему нужно наругаться с тем человеком, ну, с которым у тебя проблемы? Или как?
6: Нет, он не должен с ним ругаться. Но смотрите, допустим, с этим человеком, с которым у меня конфликт, потом будет работать другой мой близкий человек. И он знает мою оценку происходящего, и если у меня в голове кукуха не поехала, он будет уже предостережен. Так что почему мне бы с ним не поговорить об этом?
2: Угу, спасибо.
5: Эта проблема не решается. Ты не решаешь ее, ты просто выливаешь грязь на другого человека.
6: И все, и мне ему... легче, что плохого-то?
5: А ему плохо. А ты
6: ему
5: подумай.
6: Ему неплохо.
5: Негатив.
6: У вас странные друзья.
2: Спасибо большое. Очень интересная у вас получилась дискуссия. Действительно, можно привнести все домой и разложить так, что в этом все погрязнут и будут думать и переживать за тебя, а ты потом на работе этот вопрос решишь, как бы все будет хорошо. Поэтому действительно рабочие моменты лучше решать на работе. Здесь как бы первый принцип. Не позволять работе приходить в дом, да, о чем вы сказали. Важно уметь переключаться с этих рабочих моментов и направлять свое внимание уже на более глубокие темы, на дела, которые раскрывают личность любимого тобой человека. Поинтересуйся лучше, как у него дела, да, что его беспокоит. Такое попытайтесь построить с ним общение, которое бы, ну, подчеркивала какие-то позитивные его моменты, да. Может быть, вы бы вместе провели приятное время. И это время, оно, многие вещи, которые неприятные на работе произошли, оно нивелирует. потому что ты получил качественное общение, потому что ты реально очень, там, пусть весело провел время со своими любимыми, да, и потом тебе те проблемы, они кажутся уже не такими серьезными. А второй нюанс — не позволять тем людям, которые наибольшее количество времени на нас влияют, забирать у нас еще и дополнительное время, которое мы могли бы отдать нашим дорогим и любимым людям. Вот здесь очень четко нужно уметь говорить «нет». Очень четко уметь выставлять границы. Потому что часто такое бывает, когда начальник звонит и говорит «надо». Ну, человек встает и бежит тут же. Да? Хотя можно было бы ряд сначала барьеров выстроить. Может быть, есть другой человек, который может это выполнить. Да? Может быть, это не вы обязательно. Потому что часто такое бывает. Ездят на том, кто больше всех все делает. Такой небольшой опыт из армии. Я когда попал в армию, ну, там учат вначале, как ты должен обращаться к старшему по званию там, и так далее, как выполнять задачи. И, в общем, мне говорят, когда тебе старший по званию поставил задачу, ты ее пошел, выполнил, ты должен к нему вернуться и доложить о выполнении. Окей. Первые пару дней я именно так и делал. Потом я понял. Чем больше ты делаешь и докладываешь, тем больше на тебя вешают. А, хорошо, справился с задачей, следующая, следующая. И так без остановки. Я уже иду, думаю, ну все, наверное, все. Доложил? Нет, еще. Я думаю, да это вообще кошмар какой-то. Вот так оно происходит и в жизни. Чем больше вы людям даете, ну, так скажем, прокатиться на вас, да, в неурочное время, тем больше этим будут пользоваться. А ваши отношения с теми людьми, которые действительно вам дают счастье, которые дают вам качественное общение, они будут пренебрежены вами. И фактически вы будете тратить время, а счастья от этого никакого не будет приходить. И последний момент. Нужно вкладывать в отношения с близкими. Ну, например, вот что бы вы могли привести как пример? Какие это могут быть вложения?
5: Время.
2: Время, самое ну да, да, это время. Самое очевидное время, о чем мы сегодня и говорим. Посвящать им время, да? И качественное время. Не так, что ты сидишь, жена рядом там, или кто-то еще, а ты в телефоне, да, и он тоже в телефоне. Вроде бы вы вместе, но общения нету. Вроде бы вы вместе проводите это время, но ничего не происходит. Один мой знакомый рассказывал такой интересный случай. В свою очередь его друг пристрастился по вечерам немножечко накатывать. И вот он в очередной раз приходит к нему в гости, спустя, может быть, две недели они не виделись. Вот он приходит, и жена его друга подходит, ну и, значит, он спрашивает, как у вас дела? Она говорит, да плохо. Говорит, пьет уже две недели. По вечерам приходит с работы и пьет. И он тогда подошел к этому своему товарищу и говорит, ну, что с тобой происходит? Он говорит, да я просто расслабиться, так вот на работе устаю, столько всего, загруз такой. И я буквально полбутылочки там выпиваю, и мне хорошо, как бы нормально. Он говорит, ну хорошо, пей дальше, а через месяц я к тебе приду, и мы посчитаем, сколько бутылок у тебя будет пустых. Ты их не выкидывай. В общем, он к нему приходит через месяц, там накопилось энное количество бутылок, ну, 15, скажем, да, месяц, если он каждый день пил, я не помню. И, в общем, он задает вопрос. Вот теперь расскажи мне, когда ты выпиваешь свои полбутылочки, ты в это время с семьей общаешься, ты как-то с ними время проводишь, что происходит в этот момент? Говорит, ну нет, когда я выпиваю, как бы я, конечно, ни с кем не общаюсь. Это время наедине получается. Он говорит, ну вот смотри, 30 бутылок, 15 дней, считай, ты выкинул из ваших отношений. Ты был с ними вместе в одном помещении, но это ни к чему не перевело. Растраченное просто время. Вот таким образом можно быть вместе, но не получать качественного общения. И есть такая небольшая рекомендация. Если вы хотите в своей жизни получать от времени счастье, от того времени, которое вы тратите на своих любимых, родных, необходимо, ну, для начала выбрать 5 самых близких для вас людей. И каждый день для них делать что-то приятное. Вот прям каждый день делать для них что-то приятное. Может быть, это будет маленькое, может быть, это будет слово, может быть, это будет открытка в социальной сети, может быть, это будет звонок, может быть, это будет поцелуй, может быть, это будет объятие. Но каждый день это делайте. И вы увидите, как ваши отношения начнут переходить на абсолютно новый уровень. И тогда затраченное вами время, оно будет приносить действительно счастье. Желаю вам успеха в том, чтобы тратить время так, чтобы оно оборачивалось вам счастьем, чтобы оно не уходило в небытие. Дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами сегодня. Желаю вам качественно тратить свое время и получать от этого счастье. До новых встреч!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
9: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: В Евангелии от Луки есть интересный рассказ о двух учениках Иисуса, которые идут в селение под названием Эммаус. Почему я их назвал учениками? Если человек к чему-то стремится и пока чего-то не знает, но узнав, принимает к сведению, это и есть тот, кто учится. Да, ученик еще не все знает, но готов что-то изменить в жизни, как только получит и усвоит желаемые сведения. Итак, Евангелие от Луки, 24 глава. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего так печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Да неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Ну как, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Вот так вот, надо же, они ожидали от Мессии освобождения Израиля. Скорее всего, от римской оккупации. Они ожидали торжества израильского народа под властью нового царя. И вот на их глазах этого нового царя распяли. Да, по-видимому, это провал. Ожидали одно, а произошло все как обычно. Мечты, мечты, да. Мы тоже можем переживать подобное, сталкиваясь с верой в Иисуса Христа. Почему? Наш кругозор несколько отличается от того, какими категориями мыслит Всевышний. Мы заботимся о том, что окружает нашу жизнь. Желаем улучшить те условия, в которых живем мы. Мы можем рассуждать о том, как решить проблемы того мира, в котором живем мы, проблемы нашего времени. Господь же мыслит куда масштабнее. Он желает спасти и улучшить жизнь не только нашу, но и тех, которые придут после нас, до самого конца существования мира, в котором мы живем. Мы думаем о нас, о наших детях, может быть, о внуках. Ну ладно, может быть, о правнуках или, ну, о праправнуках, ну, дальше уже все. А Бог мыслит о всех, от Адама и Евы, вот до самого последнего человека, который будет жить при кончине мира. И еще, нам кажется, что благополучие нашей жизни – это та цель, которую нужно достигнуть, и вот это главное – но Господь мыслит выше. Он желает, чтобы благополучие имели не только мы, но и все люди во все времена и не на этой земле, но в Его Царстве. И мы видим, что только то, что доступно вот нашим глазам, а Господь видит все. Он знает, почему Он поступает так, как поступает. И мы Его не понимаем в силу нашей ограниченности. Но мы же ученики, то есть мы можем ошибаться, о чем-то неверно мыслить, но, получив от Бога знание, если мы в самом деле учимся, мы готовы принять к сведению и что-то изменить в жизни. И мы уже знаем, что в нашем мире путь Божий избирают далеко не все люди, потому что не все учатся, Поэтому и Господь избирает тех, чье стремление к Нему Он видит от самого начала нашей планеты. Он наперед знает своих детей. Смотрите, что написано в послании к Ефесянам в 1 главе. Там написано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Когда избрал? Прежде создания. А вот еще послание к римлянам, 8 глава. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Видите, Он предузнал, то есть наперед видел тех, которые захотят спастись, которые захотят учиться. Он знал о вас, когда создавал землю. Он вас видел. Вот его зрение. Не правда ли? Отличается немножко от нашего. Но вернемся к двум ученикам, которые бегут в селение под названием Эммаус. Они разочарованы. Христос, в которого они верили, не оправдал надежд. Ну как же, они-то думали, что Он разрешит проблемы их времени, проблемы их людей. Но интересно, что в это время делает сам Бог. Сам Иисус, приблизившись, пошел вместе с ними. Можно найти ответ, если искать, иначе сомнения не развеются. Евангелие от Луки, 24 глава. «Тогда Он сказал им: „О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И, приблизившись они к тому селению, в которое шли, и Он показал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: „Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил к нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?“ Но не великолепная ли история? Два бедолаги разуверились в Иисусе, но кругозор невелик. Но не понимают они, почему умер Христос на кресте и вообще куда делось Его тело из могилы. Так вот, Иисус приходит к тем, кого смущают сомнения. Он ценит стремление каждого человека к богопознанию. Он не оставит никого, кто стремится к Нему. Он приходит, чтобы объяснить, начиная от закона, пророков и через все Писание. Да, это правда. И Иисус – решение проблем не только нашего времени. Иисус решает проблемы всего мира, всех людей, когда-либо живших, и тех, кто будут жить. Иисус – это не только решение желания моей жизни и нашего поколения. Иисус – это желание всех веков. О чем же Он говорил двум людям, идущим в Эммаус? Это большая тема. Если перечислить все тексты, написанные о Нем в Ветхом Завете, то нам не хватит никакого эфирного времени. Но хочется сказать несколько слов о Христе. Кому? В Евангелии от Луки Он это говорит двум человекам, двум ученикам, если хотите. И там есть имя одного – Клеопа. А вот имени другого Лука не упомянул. Так вот, богословы говорят, что это якобы специально для того, чтобы каждый из нас поместил там свое имя. Ну, потому что если вы стремитесь к Богу, Он обязательно к вам придет. Он сказал, что тот, кто Его ищет, обязательно Его найдет. Можно найти ответ, если искать, иначе сомнения не развеются. Вообще Иисус о Себе говорил в связи с тем, как в Писании словами пророков описана Его земная жизнь. Как мы знаем, Библия – это собрание книг, написанных пророками, апостолами и, как мы верим, вдохновленными Святым Духом. Ветхий Завет содержит пророчество о Спасителе, Новый же повествует о том, как все исполнилось. Первоначально Господь дал откровение через своего раба Моисея. Написанные Моисеем 5 книг составили первую часть Священного Писания. Ее назвали «Законом» или «Торой». Еще пятикнижием. Это 5 книг – «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». И довольно длительное время именно вот эти 5 книг были Священным Писанием для всех людей. До тех пор, пока эти книги не дополнили новые откровения от Бога, называемые Писанием. Тут тоже ряд книг Иисуса Навина, «Судей», книги «Царств», «Паралипоменон», что означает «летописи», книги «Ездры», «Неемии», «Руфь», «Есфирь». И вот эти книги содержат исторические факты из жизни израильского народа и отдельных личностей. Их дополняют книги поэтические – «Псалмы», «Песни песней» и книги учительные – «Иова», «Притчи Соломонова», «Экклесиаст». И, наконец, еще один отдел священных книг – это книги пророческие, то есть вот творение тех пророков, которые действовали после разделения Израильского царства. Такие книги Исаии, Иеремии, Плачи Иеремии, Иезекииля, Даниила и еще 12 малых пророков – Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Иона, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии. Вот, собственно, упоминаемые Иисусом части Священного Писания, того, которое мы называем Ветхим Заветом. Вот это и есть откровение от Бога. Вот это учебное пособие. Именно им пользовался Иисус Христос для назидания своих учеников.

Иисуса из Назарета. Ну что, ожидали? Искали? Да, ожидали. Да, искали. Хотя, может, не все. Но опять, кто хотел же? Так вот, для всех желающих в книгах Писания есть все, что нужно. В книге пророка Исаии, например, предсказано то, что позже богословы назовут непорочным зачатием. Хотя, честно признаться, надо сказать, что это человеками придуманный термин. Под этими словами подразумевается история, произошедшая с Девой Марией, которая сделалась беременной без участия мужчины. Тут надо оговориться, что термин «непорочное зачатие» вовсе не подразумевает, что зачатие, произошедшее в честном браке у любящих друг друга супругов, порочное. Но потому что Бог сам заповедал еще Адаму и Еве, сказав: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Термина «непорочное зачатие» в Библии нет. Итак, пророк Исаия предсказал: «Се дева в чреве примет, родит сына и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Когда ангел Господень провозгласил Марии волю Господню, вот именно это пророчество отмечено как исполнившееся. В книге пророка Михея пророчено место, где должен родиться Иисус. Написано: «И ты, Вифлеем Ефрафа, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Именно в Вифлееме он родился, о чем на Рождество мы поем, помните эту песнь?

Это чудный младенец рожден, чудный младенец рожден. А в самой первой в синодальном издании книги «Бытие» есть намек на один из его титулов. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Скипетр – это символ царской власти. А еще сказано, из какого колена произойдет Спаситель, а именно из колена Иудина. Опять же, Исаия провозвестил то, что его отвергнут, что он будет презрен, умолен пред людьми. В книге псалмов, в 40-м псалме сказано, что человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Мы знаем, как предал его Иуда, получивший от Иисуса на вечере кусок хлеба. Сперва договорился с теми, кто желал Иисусу смерти, а потом указал на Христа, поцеловав его. Далее пророк Захария, это записано в 11 главе его книги, он провозвестил о плате за предательство. Написано: «И отвесят они в уплату мне 30 сребреников». И еще: «И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Из евангельского повествования мы знаем, что перед тем, как удавиться, Иуда бросил полученные за предательство 30 сребреников в храме, а первосвященники купили на них землю горшечника для погребения странников. Да, получилось, что на эти деньги приобрели кладбище для бомжей. Как это печально! А как красочно представлены голгофские страдания Спасителя мира! Псалтирь, Псалом 21. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Подробностей жизни Иисуса Христа в Писании много. Мне не прочесть сейчас все. Я выбрал только для примера то, что бросается в глаза. Но сегодня же Библия.

не дефицит. Если вы ученики и хотите узнать про Христа, то сегодня это доступно. Но даже если это не так, то надо помнить, что можно найти ответ, если искать, иначе сомнение не развеется. Я привел пример того, какие места Писания мог приводить Иисус Христос тем двум ученикам, которые шли вместе с ним в Эммаус, и которые он приведет вам, когда вы откроете Библию. А ведь те ученики не сразу поняли, что Иисус-то совсем рядом. Этого и мы тоже не сразу понимаем. Есть один текст из Писания, которому я хотел бы уделить внимание. В этом тексте сказано о том, кем является на самом деле Иисус Христос. Если надо узнать о человеке, кто он, ну, как зовут, требуется что? Паспорт. Не так ли? В этом документе там сказано, кто, где, когда, прописка, пожалуйста. Вот как бы хотелось бы, чтобы Иисус показал свой паспорт. Но в те времена паспортов не было. Но, тем не менее, в нашем паспорте есть графа имя, национальность, пол и так далее. Есть текст с подобной графой, и относится он ко Христу. И я приглашаю вас прочесть из послания к евреям в первой главе, с 7 стиха. Написано: «Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». Смотрите, об ангелах одна информация, а о Сыне другая. Под Сыном здесь подразумевается Иисус Христос, Сын Бога. А далее о Сыне приведены две цитаты из книги Псалмов. Мы ведь уже говорили о том, что о нем много написано в Ветхом Завете. И вот приведены тексты о Сыне. Первая цитата говорит о том, что Сын имеет престол. Он царь, и, как все цари, представительствует перед Вселенной с жезлом, символом власти. Второй текст говорит о том, что Сын, ведь сказано, что эти тексты о нем, я не придумал, что Он основал землю. Но интересно, о ком на самом деле говорится в этих псалмах? К кому обращается автор? Автор боговдохновенного текста. Так вот, первая цитата приведена из 44-го псалма. И там с 7-го текста мы вот эти слова как раз прочтем. В послании к евреям, в тексте 8-м они содержатся. «Престол твой Боже». Это еврейское «элохим». Вот что это за слово? По-еврейски «бог» – «эль». В Библии это слово применяется к описанию языческих богов. Но когда речь идет о Боге истинном, это слово приводится в превознесенном виде. Это архаичное «элоах» – «Боже». Но в тексте это слово еще и во множественном числе. К нему добавляется окончание множественного числа «им» – «элохим». И автор послания утверждает, что это относится к Сыну. А в 10-м тексте цитируется Псалом 101, и говорится, что Иисус есть тот, кто основал землю и небеса, дело его рук. Но не менее интересно то, к кому в этом псалме обращается псалмопевец. А обращается он, называя его по имени, которое по третьей заповеди нельзя произносить напрасно. Имя, которым назвал себя Господь, когда обращался к Моисею при неопалимой купине, и которое означает «Я был, есть и буду тот, кто я есть». А автор послания к евреям утверждает, что это относится ко Христу. Я думаю, что те два ученика, поняв, кто рядом с ними,
уже не разочаровывались. Они Христа нашли, потому что искали. И мы найдем. Можно найти ответ, если искать. Иначе сомнения не развеются. Вы представляете, о ком идет речь и кто это рядом с нами? Но разве можно, узнав такое, разочароваться? Благослови вас, Господь!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Мой счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Последние 3,5 года я училась в университете. Я была не самым прилежным студентом и к последнему курсу накопила кучу долгов. К счастью, несколько долгов мне простили, что тоже стало одним из счастливых дней моей жизни. Но вот наступил день защиты диплома. Как и весь мир, мы тоже ушли на карантин, поэтому защита была дистанционная, онлайн, каждый из своего дома. Но по специфике моей специальности, я училась на графического дизайнера, нужно было распечатать и принести в универ к преподавателям пояснительную записку и большой планшет, на котором выставлены все работы к этому диплому. И вот день защиты диплома, и я должна была выступать где-то в середине, но я понимаю, что у меня еще большая часть диплома не готова, в том числе пояснительные записки, которая должна быть около 50 страниц, подшита в твердый переплет и отнесена в универ. И в этот день я написала своей преподавательнице с просьбой, можно ли поставить меня в конец очереди. Она согласилась. И идет защита диплома. Девочки уже все из моей группы защищаются, рассказывают, представляют свои проекты. Я сижу и нервно дописываю эту пояснительную записку. В это время мой муж Сережа едет в другой конец города, чтобы забрать распечатанный вот этот большой планшет с моими работами, отвезти его в университет на кафедру. Я дописываю эту записку, и в какой-то момент у меня так сильно нервное напряжение скопилось, что у меня начало сильно биться сердце, просто бешено. Я просто упала на стол головой и взмолилась, и говорю: «Господи, пожалуйста, помоги, я знаю, что я не права, что нужно было сделать все заранее, я все это прекрасно понимаю, но сейчас, пожалуйста, спаси, потому что без тебя я ничего не смогу». И меня как-то отпустило. И я спокойно, пока защищались еще девочки, дописала эту записку просто каким-то чудом, потому что я думала, что я не успею. Но на самом деле это произошло в какой-то момент просто. Я смотрю, все, я закончила. Я отправляю ее на печать, звоню Сереже, он заезжает за этой запиской, подшивает ее. Тем временем защищается последний человек передо мной. Он просто влетает в университет с моим планшетом, с моей запиской, отдает преподавателю, и я включаю микрофон, камеру, начинаю свою защитную речь, дипломную речь. И, в общем, в тот день, я когда защитилась, я уже не слушала, что там мне говорят преподаватели, честно говоря. Я просто сидела и не могла убрать улыбку с лица, потому что я это сделала. И я понимаю, что я сделала это просто чудом, в принципе, как и всю мою учебу, то, что я закончила, это ее большое чудо. Я знаю, что девочка, одна из моей группы, она тоже была в похожей ситуации, она не успела тоже многое сделать дипломы, но она сдалась в последний момент, подумала, что это невозможно, нереально, я уже не успею, и она не защитилась, ей придется защищаться на следующий год. Но я знаю, что благодаря Богу, благодаря тому, что Он помог мне успокоиться, собраться и закончить все, у меня есть в этом году диплом. Это был самый, наверное, счастливый день за последнее время. Я просто прыгала от радости, когда нам сказали, что все, у вас все закончено, вы защищены, приезжайте за своими дипломами. Всем желаю испытать это чувство облегчения и возможность радоваться завершенной работе. Но еще также я, конечно же, всем желаю, чтобы не происходило таких нервных напряжений, делать все заранее, не как я, и тогда у вас будет счастливая жизнь, а не только один день.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.
3: Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Сегодня мы будем читать первое послание апостола Павла к Тимофею, 6 главу. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Прочитав этот текст, у некоторых людей рождаются идеи о благочестивой бедности, отвращении к богатству и вообще к любому благосостоянию. Возникает образ шикующего, бесящегося с жиру богача, покупающего безделушки за миллионы, удовлетворяющего любую прихоть. Но есть и другая крайность. Не так давно меня поразила такая картина. Пожилая женщина устроилась на отдых прямо на тротуаре. Она улеглась на каком-то тряпье на уровне ног прохожих. Тело она укрыла старым зимним пальто, под головой мешок, и вся она как в коконе. Женщина лежала лицом вверх со счастливой улыбкой, как будто она покоилась на королевском ложе. Безмятежность, довольство и счастье были написаны на ее лице. Что означают слова апостола Павла? «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Как в послании к Тимофею представлено учение о благочестии? Прочитаем эту главу сначала. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает». Чему Павел призывает учить? Любви рабов к своим господам. Почему? Потому что среди верующих были богатые люди, которые верны Богу во всем. Они возлюблены Спасителем и окружающими, потому что обогащают их и духовно, и материально. Это лидеры, за которым идут к Богу. Они богаты Святым Духом. Павел призывает рабов почитать господ своих достойными всякой чести. Извечный конфликт. Богатые и бедные. Рабы и господа. Обычно богатые с презрением относятся к бедным, а те, в свою очередь, с неприязнью и даже ненавистью к богатым. Часто бедного при этом гложет зависть. Почему я не могу жить, как он? Почему у меня нет Мерседеса и коттеджа? Почему я вынужден влачить жалкое существование, а он сорит деньгами? Злоба, зависть, вражда. Учение о благочестии наставляет нас в любви друг к другу. Оно говорит, что богатые братья и сестры благодетельствуют вам, бедным. Они строят храмы, приюты, дают деньги на евангельские программы, на содержание христианского телевидения и радио и делают многое другое. Богатые дают возможность зарабатывать, поэтому нам, бедным, нужно служить им и не обращаться с ними небрежно, как гордые пролетарии всех стран. Учение о благочестии в корне здесь расходится с учением марксизма и ленинизма, который до сих пор живет у нас в крови. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся таковых. Итак, во-первых, Благочестие – это доброе отношение к тем, кто имеет больше нашего, кто богаче нас. Оно учит тщательно соблюдать десятую заповедь и проявлять любовь, уважение к состоятельным людям. Что еще говорит учение о благочестии? «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Часто эти тексты понимают с нами однобоко. Мы считаем, у меня есть кусок хлеба, крыша над головой, кое-какая одежка, мне больше ничего не нужно. Это очень удобные позиции в комфортной зоне. И кажется, что она соответствует Божьему плану. Еще вспоминаются слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не граждане лучше их». Однако при этом мы забываем, что птицам даны ноги и крылья. Посмотрите на птиц повнимательней. Они не сидят на месте. Они целый день в поисках пищи, которую им дает Господь. Они постоянно снуют, прыгают, ходят, летают. Это ежедневные движения. Что делать человеку, который гораздо лучше птицы? Трудиться в поте лица своего, добывая свой хлеб, как богатому, так и бедному. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Чтобы быть довольным, нужно прилагать усилия, трудиться в той или иной сфере. Что значит быть довольным? Та женщина на тротуаре тоже казалась довольной своей жизнью. Об этом говорило ее блаженное лицо. Довольство вовсе не означает, что я в этой жизни уже всего достиг. Быть довольным по учению о благочестии означает не нищенское существование на хлебе и воде, а состояние благодарности Богу за все, что я имею от Него. Это не значит, что мне более ничего не нужно, но означает, что я всегда благодарю Господа. Довольство — это не застой, а все возрастающее благодарность за достигнутое. Всего ли вы достигли в жизни? Желаете ли еще достигнуть чего-нибудь? Или уже почили на лаврах худо-бедно благосостояние? Великий апостол Павел не считал себя достигшим. Он постоянно ставил перед собой цели и стремился к ним, как он и записал в послании к филиппийцам. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Какие цели ставите вы и ставите ли вообще? Благочестие – это золотая середина между двумя крайностями. С одной стороны – самодостаточность, высокомерие, снобизм. С другой – алчность, стяжательство, сребролюбие. И то, и другое присуще как богатым, так и бедным. Желание обогащаться живет как в роскошествующих, так и в нищенствующих. Эта страсть не зависит от материального состояния человека, потому что это состояние его разума. Вновь вернемся к посланию к Тимофею. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Да, богачу и гордецу, который надеется, что благочестие служит для прибытка, что ради выгоды можно принять вид благочестия, такому человеку войти в Царствие Божие будет тяжелее, чем верблюду протиснуться сквозь игольные уши. Но ничуть не легче попасть туда бедному, погрязшему в своей нищете и не заботящемуся ни о храме своего тела, ни об окружающих людях, ни о собственном спасении, и при этом также принимать вид благочестия. Кто же по учению о благочестии достигнет высшего звания? Тот, кто продает свои таланты и приносит прибыль Господу. Тот, кто благодетельствует окружающим и обогащает их и духовно, и материально. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем вынести из него. А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие. О ком говорится здесь, в контексте предыдущих стихов? О богатых или о бедных? Не кажется ли вам, что апостол как бы вступается за людей состоятельных? Желающие обогащаться — это относится прежде всего к тем бедным, которые затаённой завистью смотрят на шуршащую мимо иномарку, из-под лоби глядят на роскошные особняки, ругают их владельцев, а в глубине души мечтают оказаться на их месте. Павел говорит о завистливом оке, то есть о алчности и жадности. Кто такие желающие обогащаться? Это люди, желающие жить только для себя. Нельзя приравнивать этих людей с желающими обогащать окружающих. Желающие обогащаться — это, во-первых, не только богатые, но по большей части бедные, а во-вторых, Павел пишет не о желающих обогащать мир, потому что он о них пишет выше. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные, возлюбленные и благодетельствуют им. Важно то, какую цель я преследую в жизни. И вообще, есть ли она у меня? Может, я похож на ту блаженную женщину, лежащую на тротуаре в полном довольстве? Может, имею лишь вид благочестия, а внутри полон зависти и злобы? Стремлюсь ли я обогащать окружающих и благодетельствовать им? Для этого надо иметь, из чего уделять нуждающимся. Поэтому учение о благочестии призывает нас, во-первых, ставить правильные высокие цели, во-вторых, обогащать окружающих, что имею, то даю, в-третьих, не быть высокомерным и самодовольным, в-четвертых, быть всегда за все благодарным Богу, в-пятых, трудиться и приобретать уважение в обществе, в-шестых, не осуждать тех, кто хорошо зарабатывает и имеет много, в-седьмых, быть верным Господу и поддерживать десятинами и дарами проповедь Евангелия. Пусть Господь благословит нас следовать этому учению.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: 719-й, диспетчер на связи, почему сбился с курса?
3: 719-й, к аэродрому нужно большой крюк делать. Знаете, тут прямо под нами прекрасное футбольное поле. Почему бы не посадить машину здесь?
2: 719-й, футбольное поле, мне послышалось?
3: Хорошо, хорошо. А как насчет новой площадки для парковки справа?
4: Многие уверены, что к Богу ведут множество дорог. И тем не менее, говоря о Христе, Библия ясно говорит, есть только одно имя под небесами, которым люди могут спастись.
2: 719-й, вы в своем уме, вы ведете Ил-86, единственное возможное место посадки – аэродром.
3: Да смотрите вы проще на вещи. Мы тут с бортпроводниками посовещались, ну и решили попробовать приземлиться прямо под нами, на шоссе. И гостиница, и магазины ближе, ну сами знаете.
4: Подобно диспетчеру, Евангелие показывает нам единственный выход. Прислушались ли вы к словам Христа?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, «Иисус, мы делаем все это как будто бы для тебя». Но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что ты наш Господь, мы говорим, что мы любим тебя, и мы совершаем служение, помогайте, тебе. А на самом деле это немножечко по-другому. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни, видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть». Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, говорит Христос, вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Я тебя такого не ожидала. Николай, ну скажи же что-нибудь, сын пропадает. Николай!
4: Месяц гулять запрещаю и никаких друзей дома.
5: Что?
4: Ты наказан.
5: Ну,
4: пока
5: папа.
4: Оценки не исправишь. Понял?
5: Ну.
4: Компьютеру без моего разрешения ни шагу.
5: Да.
4: Договорились.
3: Ужас! Я никогда за него так не краснела.
6: Ольга!

0: называется любят. Ничего себе любят. На улицу не ходить, в компьютер не играть, сладости не есть, двойки не получать. Замучили!
1: Ну неужели вам кажется, что вашим родителям вот нравится это все говорить? Если вы сейчас прекратите бунтовать, то я вам раскрою родительский секрет. Садитесь-ка. Скажите, пожалуйста, я вам много рассказал историй о Боге?
2: Да.
1: Какой он? Добрый или злой?
2: Добрый.
1: Добрый, да? Нет, злой.
3: Что Бог добрый, и всегда помогает людям.
1: Да, как? Говорил. А теперь говорю я, что он злой.
2: Как? Да не может такого быть. Вы же сами говорите, что он добрый.
1: Да. Я вот сейчас расскажу вам одну историю, из которой вы поймете, что я имею в виду. Согласны?
2: Да.
1: Тогда внимательно слушайте. В далекие библейские времена израильским народом правил царь Ахав вместе со своей женой Иезавелью. Они не уважали Бога. Многие люди стали очень жестокими, крали, убивали, бросали свои семьи, выдумали другого Бога, построили ему множество жертвенников и поклонялись, думая, что все доброе дает им выдуманный Бог. А о настоящем Господе забыли. Тогда к царю Израиля пришел пророк Божий, чтобы передать слова: «Жив Господь Бог Израилев! В ближайшие годы не будет ни росы, ни капли дождя, если только я не попрошу». И изумился царь Ахав. Но пока он приходил в себя, Илия удалился. Слово Господа сбылось. Спустя несколько месяцев растения, ненапоенные росой и дождем, начали засыхать, и некогда полноводные источники иссякли. И обозлился царь Ахав, и, не желая слушать Бога, обвинили в засухе и голоде пророка Илию. Тогда приказал царь Ахав слугам своим найти пророка Божьего и убить его. Но Господь позаботился о своем слуге. Илия мирно жил у потока Харафа и пил воду из источника. А воронам Господь повелел приносить еду для пророка. Велико же было удивление Илии, когда птицы заботились о нем. Вот такое бедствие постигло этого злого царя и народ, который был на этого царя похож. Они хорошо поступали?
3: Нет.
1: Правильно. И Господь много раз пытался вразумить их, но они его не слушали. И тогда Бог пошел на крайние меры. Какие, Олег?
4: Наказать.
1: Правильно. Так что же, получается, Бог злой?
4: Нет.
1: Ну как же? Ведь Господь также от них требовал какие-то требования, и народ в ответ кричал: свободу детям, даешь двадцатку за пятерку, долой наказание. Двойка – это не конец, а Господь просто хотел уберечь народ от беды. Вот в чем дело. Понимаете?
2: Они перестали.
1: Как тебе сказать? Когда Господь их наказывал, первое время они как бы переставали делать злое, но ненадолго. Проходило некоторое время, и они снова забывали Бога и опять продолжали делать зло.
3: А что стало с Ильей?
1: С Ильей? С этим великим человеком связано много удивительных историй. Как-нибудь я вам их расскажу, но не сейчас, после. Ну так что же, все на митинг или как?
4: Ладно, я тогда пошел домой.
2: Да, до завтра.
3: Пока.
4: Нет,
3: пока,
4: увидимся через пару недель.
3: Пока, дядя Афанасий.
1: До свидания, ребят. До свидания и вы, дорогие друзья. Пишите нам, берегите себя. Всего вам доброго. До новых встреч.
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее в

0: вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его».
2: Воинство небесное – совокупное наименование ангелов, а также небесных светил. Образ небесного или ангельского воинства основывается на образе Бога-Царя, который располагает огромным войском для исполнения своей воли. Этот образ часто встречается в разделах Писания, в которых рассказывается о битвах. Псалмопевец Давид в 102-м псалме сообщает, что Господне воинство состоит из сильных и могущественных ангелов, исполняющих слово и веление Бога. Апостол Иоанн отмечает их огромное количество – тьмы тем и тысячи тысяч, и благородный внешний вид, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весом белый и чистый. Великолепие такого войска придает славу тому, кто его возглавляет. Одна из обязанностей небесных воинов заключается в поклонении Богу и прославлении Его. Библия также называет небесным воинством небесные светила и предостерегает от поклонения им. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им».
1: «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Пищевые добавки – это консерванты, красители, ароматизаторы, улучшители, эмульгаторы, усилители вкуса и прочие вещества, которые добавляют в продукты питания. Несмотря на слово «пищевые» в названии, едой они не являются. Перед тем, как запустить добавку в производство, проводятся исследования. Но эти исследования не абсолютны. Во-первых, в исследованиях сложно учесть влияние добавки на организм при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Во-вторых, добавки, которые раньше считались безопасными, теперь запрещены, как опасные для здоровья. Страшно то, что последствия употребления их в пищу, вред, который они нанесли здоровью, отменить никто уже не сможет. Возможно, то, что мы едим сегодня, будет запрещено завтра.
2: Полезная минутка.
3: Итак, техника безопасности при покупке продуктов. Первое. Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащие серебристые украшения. Последние могут содержать алюминий. Провокатор болезни Альцгеймера. Многие красители угрожают организму аллергией и другими болезнями. Второе. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. Чтобы реже подвергать свою микрофлору воздействием этих веществ, следите за тем, чтобы срок годности был минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий, так как в большинстве случаев в них присутствуют нитродобавки. Надпись «без консервантов» также не может служить гарантией отсутствия вредных веществ, так как вместо вещества группы консерванты производитель может добавить схожие вещества из класса антиокислители и номинально оставаться правым перед законом. В-третьих, старайтесь избегать в своем питании присутствия усилителей вкуса – глутаматов. Кроме вреда, приносимого организму, они способны привести человека к своего рода зависимости. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений. Это приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глутамат. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Будьте внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок, а также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Под этим кодом скрывается подсластитель аспартам – вещество, официально разрешенное к применению. Однако он вызывает серьезные сомнения у независимых исследователей. Имеется более 10 тысяч официальных жалоб в Управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами от потребителей. Старайтесь не обременять свой организм без лишней необходимости продуктами, содержащими избыток добавок, таких как сладкие газированные напитки, разноцветные леденцы, дрожжи и шоколадные батончики, чипсы и продукции фастфуда, супы, картошка и макароны быстрого приготовления. Пользы они вам не принесут. Фрукты перед употреблением тщательно промывайте проточной водой, поскольку их часто обрабатывают химикатами для защиты от плесневых грибов. Яблоки, обработанные парафином, очищайте от кожуры. По разным данным, человек употребляет в год от 2,5 килограммов до 9 килограммов различных веществ, не относящихся к продуктам питания, но служащих для придания пищи свежего и более привлекательного вида и запаха, и использующихся для увеличения срока хранения еды. При этом надо иметь в виду, что к пищевым добавкам не относятся соединения, повышающие пищевую ценность продукта, то есть витамины, микроэлементы и так далее. По самым скромным подсчетам, в 70% предлагаемого супермаркетами пищевого ассортимента в той или иной форме присутствуют пищевые добавки. Полностью избежать их, к сожалению, сейчас очень сложно. Однако некоторые шаги мы все же можем предпринять, и наш организм с радостью воспримет изменения в нашем питании. Будьте внимательны и здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Как появилась жизнь на нашей планете? Сегодня существуют различные версии на этот счет. Две наиболее распространенные – жизнь создана Богом и жизнь возникла в процессе эволюции. Творение или эволюция – что стало началом всего живого на Земле? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте, рада вас приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: Итак, теория эволюции и креационизм – это два противоположных взгляда на появление жизни на нашей планете.
2: Совершенно верно.
1: Поясним их суть кратко.
2: Эволюционизм, в широком смысле этого слова, мы можем определить как учение о самопроизвольном возникновении жизни из ничего, его развитие от простого к сложному, от неупорядоченного к упорядоченному, от несовершенного к совершенному путем самопреобразования материи. В свою очередь, креационизм мы можем определить как учение о целенаправленном сотворении мира высшим разумом, то есть Богом, согласно которому мир существует, развивается, можно даже сказать, изменяется согласно его воле и вложенным им законам. Из этих определений, как вы, наверное, заметили, следует, что эволюционизм и креационизм — это два противоположных взгляда на процесс участия в мироздании Творца, то есть высшего разума.
1: То есть в первом случае его нет?
2: Да, Творца. Совершенно верно. Согласно эволюционному учению, мир производит как бы сам себя, он не нуждается ни в какой творческой силе. Согласно же креационному учению, ни природа, ни ее законы не могут возникнуть самопроизвольно. Для этого необходима сила, и для этого необходим разум.
1: Понятно. Насколько мы знаем, основоположником эволюционной теории, в частности, да, явился Чарльз Дарвин. Существовали ли эволюционные взгляды до Дарвина? И как рано возникли вообще креационные взгляды? Что мы можем об этом сказать?
2: Конечно. Эволюционные и креационные взгляды, они существовали в истории человечества всегда. Сложно найти период в истории человеческой цивилизации, когда бы не существовало этих двух точек зрения. Если мы с вами откроем историю древнего мира, то в одно и то же время в различных уголках земного шара, в различных государствах, отличающихся друг от друга по политике, по культуре, мы можем встретить как сторонников эволюционной теории, так же и сторонников креационных взглядов. Ну, вот, например, у китайского философа Лао Цзы, основоположника даосизма, жившего в VI веке до нашей эры, мы встречаем высказывание, несущее явно креационный характер. Вот что он пишет. «До начала времен и во все времена было самосущее существо, вечное, бесконечное, совершенное, вездесущее. Вне этого существа до начала начал не было ничего». А вот его соотечественник Ко Хсянг придерживался явно противоположных взглядов. Он писал: «Осмелюсь спросить, Творец есть или его нет? Если его нет, то как он мог сотворить мир? У сотворения вещей нет господина, все сущее творит себя само». В Древней Греции на стороне креационизма выступал известный философ Платон. В его трудах мы можем найти достаточно много цитат, высказываний в поддержку креационного учения. В частности, я позволю себе еще одну цитату привести. «Давайте же установим причину, — говорит Платон, — по которой создателю этого мира понадобилось его создать. Создатель был хорош, а то, что хорошо, не содержит в себе и крупицы зависти. И он, не ведающий зависти, пожелал, чтобы все сущее было подобно ему, сколько это возможно. Это самая весомая причина возникновения мира, которую дано постичь человеческой мудрости». В древнем мире на стороне эволюционизма выступали такие известные философы, как Анаксимандр и Эмпедокл. Согласно их точке зрения, Вселенная возникла из различного рода стихий, из борьбы стихий огня, воды. И таким образом они описывали, как они крутились, как они взаимодействовали. И в результате этого всего возникла наша Вселенная, наша Земля, весь мир, в том числе животные, растения и человек.
1: Но эти стихии были не боги, да? То есть это не был бог один, либо множество богов, то есть вот просто вот случайно все
2: да,
1: это произошло,
2: это было,
1: да?
2: Да, это было совершенно верно. То есть точно так же, как и эволюционисты сегодняшнего времени, древние эволюционисты, они настаивали на том, что все это является произведением случайности. Все это было случайно.
1: Интересно, я вот думала почему-то, что в древнем мире люди были в большинстве своем все-таки креационистами, да, что тогда было больше верующих, да, в основном мир все-таки верил в богов, да, в божественный разум высший, но эволюционные взгляды и тогда были распространены широко, можно так сказать?
2: Конечно, в своем большинстве люди древнего мира были креационистами. Конечно, все они верили в то, что мир сотворен высшим разумом, богами, в которые они верили. А эволюционизм — это скорее было прерогатива философов, те, которые хотели как-то отличиться, чем-то показать, выделиться из общей массы. И они таким образом стали развивать вот такие вот мысли. Кроме этого, в общем-то, их точка зрения, их взгляд являлся поводом для дискуссии. А вот, например, в Древней Греции, в Риме, это для дискуссии выделялись особые мероприятия, создавались особые площадки, куда приходили философы, зрители, их слушали. И таким образом они могли спорить, дискутировать и вот таким образом проводить время. Но большинство людей, простых граждан, конечно, они были далеки от этого. Все они верили в то, что мир был сотворен Богом. Ну и еще одну причину, на которую бы мне хотелось обратить внимание, почему же все-таки люди верили креационным взглядам. Вот здесь я хочу тоже привести высказывание одного из известных философов Иммануила Канта. В своей книге «Критика способности суждения», написанная в 1790 году, он писал о том, что этот мир наполнен упорядоченными структурами, что в нем царит гармония, совершенство, красота. И далее он пишет: «Нелепо человеку даже думать или надеяться, что со временем появится Ньютон, который сможет сделать понятным произведение на свет хотя бы одной былинки по законам природы, неупорядоченным с намерениями». То есть, другими словами, я перефразирую цитату Канта, он хочет сказать, что те законы природы, которыми открыты в то время, по которым мы живем, они не дают нам никаких оснований полагать, что мир может возникнуть самопроизвольно. И поэтому люди, они видели, что нету такого, чтобы что-то появлялось внезапно, что-то куда-то исчезало в никуда. Поэтому каждой вещи, каждому творению необходим творец. Все это прекрасно понимали. И сегодня, в наше время, это доказано двумя фундаментальными законами. Первым и вторым законом термодинамики.
1: Каким образом? Что это за закон? Напомните.
2: Первый закон, я так перефразирую его в таком широком смысле слова, он говорит о том, что ни материя, ни энергия, они не могут возникать самопроизвольно и не могут исчезать в небытие. И второй закон термодинамики говорит о том, что материя, предоставленная самой себе, с течением времени деградирует, разрушается или, как говорит сам закон, переходит от более упорядоченного состояния к менее упорядоченному состоянию. То есть разрушается. Это как бы закон деградации. То есть не появляется что-то совершенное, как говорит эволюционная теория, а наоборот, все разрушается, все деградирует.
1: Вот мы видим, например, это в своей жизни, да? Люди стареют, люди начинают болеть, люди умирают.
2: Совершенно
1: да,
2: верно.
1: Да, это закон энтропии, да?
2: Да, совершенно верно. Второй закон термодинамики, которым подчиняется все.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Вот. Интересно, что вот в древнем мире, да, не было такого уровня науки и образования, да, как сегодня. Люди все-таки были склонны к тому, чтобы в большинстве своем верить в Творца, верить в то, что все сотворено Богом. Сегодня Почему, ну, вернее, даже не сегодня, а вот начиная с развития эволюционных взглядов, потом уже к Дарвину, да, переходя, почему же человечество, ну, стало развивать эволюционные взгляды, если, ну, по вашим словам, все казалось бы вот так просто? Бог сотворил все. Какие могут быть вопросы?
2: Ну, сложно, конечно, сказать, вникнуть в психологию людей того времени, почему они стали развивать такие взгляды. Но вот я все-таки думаю, это вот мое такое мнение, что если человек понимает, что существует Творец, который сотворил этот мир, и он понимает, что он живет в этом мире, существует, и весь этот мир существует по его законам, и он должен подчиняться этим законам. А ему не хочется этого делать. Ему хочется жить как-то по-своему, как-то руководствоваться своими законами. Но вот это вот давление о том, что существует Творец, который, может быть, меня спросит, как я жил, что я делал, оно не дает ему жить так, как он хочет. Ему хочется от этого освободиться. Но разум, как бы, он не дает ему, не дает ему возможности уйти от этого. И поэтому человек начинает изучать вот эти вот теории, изучать вот эти все высказывания философов, их доказательства, их базу, чтобы как бы переубедить себя, что Творца нет, чтобы можно было вести тот образ жизни,
1: как который... говорится, если Бога нет, то все позволено.
2: Да, совершенно верно.
1: То есть здесь мы, получается, уже верим не просто в Бога, как в Творца и как в причину возникновения природы и вообще всего, что существует на свете, а еще и как в того, кто дал нам законы нравственные, моральные, духовные.
2: Совершенно.
1: Одно от другого неотделимо.
2: Да, совершенно верно. Люди это понимают интуитивно, можно сказать, и таким образом каждый делает для себя какой-то выбор.
1: Значит ли это, что в древнем мире люди были духовнее, чем мы сегодня, или чем люди в период вот развития эволюционизма и дарвиновских взглядов?
2: Ну, нельзя сказать, что духовнее были. Скорее всего, там сказывалось больше воспитание, потому что люди с самого начала, со школьной скамьи, не так, как у нас сейчас в нашем государстве принято атеистическое образование, атеистическая программа. Тогда оно все-таки было религиозное, и люди были достаточно религиозными в этом плане. Ну, а что касается морали, что касается их поведения, их образа жизни, нельзя сказать, что они были на высоком духовном уровне. Потому что те грехи, которые мы с вами знаем, существуют в нашем мире, они существовали и в то время. И люди таким образом жили, можно сказать, точно так же, как и сейчас.
1: Ну да, в общем-то, когда читаешь Священные Писания, видишь, что писали апостол Петр в Новом Завете, апостол Павел, те грехи, которые они перечисляли, грехи людей, когда они говорили о том, что в последнее время будут люди злоречивые, непокорные родителям, завистники, клеветники, там, человекоубийцы и так далее. В общем-то, то же самое мы видим и сейчас. Это был первый век нашей эры, то есть 2000 лет назад. Ничего не изменилось, мы не стали лучше, они не были лучше нас.
2: Да, совершенно верно.
1: Олег Викторович, вот мы говорили о том, что креационизм, как взгляд на появление жизни на Земле, был преобладающим в древнем мире. Можно сказать, что это было своего рода государственной позицией?
2: Да, совершенно верно. В Древней Греции креационизм был защищен законом. Богохульство и эволюционные взгляды, они вообще считались как преступление, и за богохульство полагалась смертная казнь. И, в общем-то, это было понятно, потому что, опять-таки, Платон, я позволю себе процитировать, он говорил о том, что эволюционизм — это вредоносная доктрина, которая погубит молодое поколение как в государстве в целом, так и в отдельных семьях. То есть люди уже того времени видели, какие пагубные последствия может привести эволюционизм. И поэтому старались защитить общество, себя от вот этих вот взглядов.
1: Однако эволюционные взгляды существовали.
2: Да.
1: И все-таки была полемика, были споры, велись споры. Все-таки люди не боялись высказываться.
2: Люди не боялись высказываться, но тем не менее в государстве в целом все-таки креационная позиция, она была защищена.
1: Понятно. Олег Викторович, почему, на ваш взгляд, Бог не открыл сразу, ясно и четко человечеству, как на самом деле появилась жизнь на Земле, если действительно Бог был творцом всего?
2: Вы знаете, когда мы открываем Библию, Священное Писание, то уже на самых первых страницах этой книги, книги «Бытие», мы можем увидеть повествование о творении. Может быть, оно не очень подробное, может быть, существуют вопросы, которые мы бы могли бы поставить к нему, но тем не менее оно изложено четко и ясно. Кроме этого, Бог учредил памятник своему творению — это семидневная неделя. Точно так же, как мы читаем в Библии, Бог на протяжении шести дней творил этот мир, точно так же и мы на протяжении шести дней недели работаем. В седьмой день мы читаем «Он почил», точно так же и мы в седьмой день недели отдыхаем. И до сих пор, начиная с древних времен и сегодня, мы с вами волей-неволей, и люди верующие, и неверующие, придерживаемся вот этого графика, вот этой вот недели. Поэтому понятие о том, что Бог сотворил этот мир, существовало, вы видите, на протяжении всего этого времени до наших дней. И все зависит от того, как человек принимает это учение, или он соглашается с ним, или не соглашается, или он начинает развивать эволюционные взгляды, которые ближе ему, или он начинает изучать Священное Писание, углубляться именно в креационизм. И если он считает, что именно это учение, оно, в общем-то, можно сказать, правильное.
1: Да, да, оно правильно, на его взгляд. Правильное. Ну, в общем-то, в Библии все открыто, в Священном Писании написано.
2: Да, я считаю,
1: творил Бог небо и землю.
2: Да, я считаю, что в Библии открыто достаточно. Конечно, как я уже сказал, может быть, это не очень подробно, и пытливому уму этого недостаточно. Но все же убедиться в том, что Бог сотворил этот мир и что Бог об этом сказал, информации об этом предостаточно.
1: Мы пытаемся все-таки понять механизм, как же все это было в деталях.
2: Да.
1: Нам это интересно, нам, современным людям. Но в Библии, тем не менее, написано, что это было, а уж как это было, подробности этого мельчайшие не открыты.
2: Да, к сожалению.
1: Тем не менее, мы способны сегодня, насколько это возможно для нашего ума ограниченного, постигать вот эту тайну жизни, насколько это нам открыто. Мы продолжим эту тему в наших следующих программах. За участие в этой передаче я благодарю вас. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетке?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет... Это в институте Склифосовского в Москве. Вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Их надо постирать утром, одеяло надо посушить, летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли? Сдавать?
0: Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я, Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, гудите, гудите, спокойнее давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульского был. Очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел. В штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не стала звать. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет.
3: Ой, упадет, там,
0: не... Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш. Мой сладкий. Поцелуй маму.
2: Поцелуй,
0: поцелуй.
2: Как ты маму?
0: Поцелуй маму.
2: Поцелуй,
0: поцелуй. Ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Хочешь, чтобы мы его поцелуем?
0: Нет, нет. Поцелуй маму. Вот так.
4: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри.
0: Сынуль, пойди, пойдем туда в кабинет, пошли? Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди, иди, иди, иди, иди в кабинетик, иди, иди, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи, заходи, заходи, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. Не знаю. А прожила я, думаю.

0: Морковь. Соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Та и на работе неделя. Вот. Так что мне люди бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога? Вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
2: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы немного поговорим о нашем принятии Богом. Как Бог принимает грешного человека? Многие люди не решаются начать служение Богу, потому что боятся, что Он не примет их. И тысячи христиан, исповедующих христианство, не один десяток лет также продолжают сомневаться в Божьем принятии. Не буду вас смущать теориями и предположениями, но постараюсь с помощью Слова Божьего снять всякое смущение относительно этой весьма важной истины о принятии Богом каждого грешника. Примет ли меня Бог? Вопрос, который волнует многих людей и который является камнем преткновения в принятии решения следовать за Иисусом. Если вы затрудняетесь ответить на вопрос, примет ли меня Бог, я предлагаю вам встречный вопрос, который, может быть, поможет вам оценить ситуацию. Примет ли человек то, что купил? Когда вы идете в магазин и делаете покупку, примете ли вы ее после того, как расплатились за нее? Этот вопрос покажется вам неуместным, конечно же. Вы никогда не откажетесь от своей покупки. Тот факт, что вы заплатили, уже доказывает, что вы не только желаете приобрести эту вещь, но и беспокоитесь о том, чтобы получить то, что уже принадлежит вам по праву. До уплаты ваших денег покупка была товаром, но после уплаты это уже ваша собственность. Кроме того, чем большую сумму вы уплатили, тем более вы обеспокоены получить свою вещь в целости и сохранности. Теперь используем этот простой пример, взятый из повседневной жизни, и применим его в ситуации, когда грешник приходит к Иисусу. Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 20 стихе, «Ибо вы куплены дорогою ценою. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые – суть Божия». В первую очередь необходимо отметить, что мы искуплены Иисусом Христом. Бог ценит человека очень высоко и показал это на деле, уплатив безграничную цену за спасение всего человечества. Человек настолько ценен в глазах Божьих, что Иисус пришел бы на землю и отдал бы свою жизнь ради одного грешника. И нужно сказать, что за спасение грешника уплачена огромная цена, драгоценная кровь Сына Божьего, нашего Спасителя Иисуса Христа. Бог отдал самое дорогое, что у Него было, Своего Сына. Цена, которая уплачена за спасение грешника, это жизнь Иисуса Христа. Павел писал пресвитерам церкви в Эфесу, Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Апостол Петр подтверждает эту истину. Мы читаем 1 Петра, 1 глава, 18 и 19 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Жизнь каждого из нас дорого оплачена жизнью и смертью Иисуса Христа. И это должно научить нас многому. Первое. Мы должны дорожить тем, за что уплачена такая огромная цена. Мы не имеем права разрушать то, что так непомерно дорого стоит. Именно потому, что Святой Дух живет в христианине, он стал освященным храмом Божьим. Иисус умер не только для того, чтобы освятить наш дух, но чтобы в конечном итоге освятить и наше тело. Вот почему тело христианина не принадлежит более ему самому, и он не может делать с ним то, что ему угодно. Оно принадлежит Христу, так что христианин не может употреблять свое тело для удовлетворения собственной похоти, но только во славу Христа, который приобрел его себе кровью своей. Второе. Бог никогда не откажется от того, за кого так дорого заплатил. Титу, 2 глава, 14 стих. «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный добрым делам». И Галатам, 1 глава, 4 стих. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Принеся себя в жертву, чтобы освободить нас от наказания за грех, Иисус не только пожертвовал собой, страдая и умирая за человека, но и соединил божественное с человеческим навеки. Таким образом, жертва Христа устранила всякие сомнения относительно Божьей любви к своему творению. Ангелы молчаливо останавливаются, с изумлением наблюдая за тем, как любовь Божья позволяет грешнику возвратиться в его семью. Искуплен не отдельный класс людей, а все человечество. Иоанна 6 глава, 51 стих. «Я – хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Мы видим, что инициатива спасения исходит от Бога. Это Он возлюбил нас настолько, что послал на землю Своего Сына, который отдал Свою жизнь за всех людей без исключения. Бог любит весь мир, а не один какой-то народ или группу людей. И не тех только, которые любят Его. Он любит весь мир. Как высказался Августин, Бог любит каждого из нас так, как будто Ему больше некого любить. Цена, которая была уплачена, должна устранить всякое сомнение в готовности Бога принять то, за что Он уплатил, то есть тебя и меня. И Иисус всем сердцем желает получить то, за что Он заплатил и что принадлежит Ему по праву. Многие говорят: «Я не достоин того». И говорят так, потому что не заслужили, считают, что не заслужили той цены, которая была заплачена. И по этой причине боятся, что Христос может отказаться от них. Умоляю вас, покажите мне того, кто достоин этой цены. Есть ли такой человек на земле, который может заплатить Богу за свое спасение своим достоинством? Ваш страх был бы оправданным, если бы цена не была еще заплачена, и Бог ожидал бы, пока не наберется определенное количество людей, достойных Его платы. Если бы Он отказался принять вас по той причине, что вы недостойны, то Он потерял бы не только вас, но и то, что заплатил. Даже если купленный вами товар не стоит денег, которые вы за него заплатили, вы не будете столь безрассудны, чтобы отказаться от него. В таком случае, если вы разочарованы, лучше вернуть часть денег, нежели остаться без ничего. Но необходимо отметить, что наше достоинство не являлось причиной жертвы Иисуса Христа. Когда Христос был на земле, так как Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке, и то пришел на землю искупить человека не по рекламному объявлению, вначале расхваливающему товар, а затем оставляющему покупателю обманутые надежды. Дело в том, что Христос слишком хорошо знал природу человека. Он знал, что многие последуют за ним из-за любопытства. Он знал непостоянство и переменчивость человеческого сердца. Знал, что в один момент человека могут охватить эмоции и унести его ввысь. Но как только он увидит, к чему ведут его чувства, он также быстро спустится на землю. Знал, что как только он заговорит о служении самоотречения и добровольном подчинении воле Божьей, о необходимости нести крест самоотверженной любви, люди тут же оставят его. Разве Господь не знал человеческого сердца? Иеремии, 17 глава, 9 стих. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иисус сознательно сделал покупку, зная реальную ее стоимость. Он не разочаровывается, когда вы приходите к Нему, хотя и знает, что у вас в сердце. Поэтому вас не должен беспокоить вопрос вашей ценности. Если Он, обладающий достаточным знанием, был доволен покупкой, то вы должны быть последним, кто выразит недовольство. Исаии, 53 глава, 11 стих. «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Самое удивительное, что Он поэтому-то и искупил нас, что мы недостойны. Он увидел в нас великие возможности и купил нас не потому, что мы заслужили это в прошлом или заслуживаем теперь, но ради того, что Он может сделать с нами посредством Своей благодати. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Читаем 9 стиха. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью, но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна». У нас нет своей праведности, поэтому-то и искупил нас Христос, чтобы мы сделались праведными в Нем. Колоссянам 2 глава, 9 и 10 стихи. «Ибо в Нем обитает вся полнота телесна, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Посредством ежедневного общения с Иисусом подобие Божества становится реальностью в человеческой душе. Нет ничего, имеющего отношение к этой жизни и вечности, чего человек не мог бы получить благодаря своей вере в Иисуса. Мы можем быть совершенными в Нем. Вот как это происходит. Ефесянам 2 глава апостол говорит с 3 по 10 стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Все это можно выразить простой иллюстрацией. Рассказывает о судовом механике на речном пароме. Его паром был старым, и он не очень заботился о чистоте машинного отделения. Машины были покрыты грязью. Но этот механик однажды обратился и стал христианином. И первое, что он сделал, вернувшись на паром, вычистил и отполировал машинное отделение. Так что машины сверкали, как новые. Один из постоянных пассажиров выразил ему свое удивление. «Что ты намерен делать? Зачем ты вычистил и отполировал этот никому не нужный хлам? Потому, — ответил механик, — что я покрыт теперь славой Божьей». Вот что делает Иисус с грешником. Он покрывает его славой Божьей. Мы призваны к тому, чтобы быть хвалой славы Его благодати. Мы не смогли бы этого сделать сами, потому что не обладаем себе достаточной стоимостью, которую Иисус уплатил за нас. В этом случае не проявилась бы Его слава, и Он не смог бы явить в веках грядущих безмерное богатство благодати. Но если Он берет нас, ничего не стоящих, и представит в конце концов безупречными пред троном Божьим, это совершится во славу Господа Иисуса Христа. И не будет никого, кто мог бы эту славу приписать себе. На протяжении вечности святое воинство будет единодушно прославлять Христа с восклицанием, как мы читаем в Откровении 5 главе с 9 стиха, «И поют Ему новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты заклан и кровью своею искупил нас Богу и всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». У нас нет основания для сомнения в принятии Богом грешника. Сомнения должны исчезнуть из нашего сознания, как утренний туман, но часто они остаются и лишают христианина положительных эмоций. Лукавое и полное неверие сердца человека все еще порождает сомнения. Мы можем верить тому, что Бог принимает многих добрых людей, но сомневаемся, когда это может относиться к нам. Кто-то может сказать, возможно, ты и прав, но выслушай мои доводы. Я верю процитированным стихам из Библии, но там также сказано, что если мы дети Божьи, то будем иметь свидетельство Святого Духа в нас самих. И я не чувствую такого свидетельства. Поэтому и не могу поверить, что принят Богом. Я верю в Его Слово, но не имею свидетельства, которое бы подтверждало, что Бог принял именно меня. Я понимаю, в чем вы испытываете затруднения. Но посмотрим, можно ли устранить то, что касается вопроса, принят ли я Богом, потому что каждый из нас хочет и может найти утвердительный ответ в Слове Божьем. А теперь зададим себе вопрос. Отдал ли я себя Христу? Если вы ответите утвердительно, можете быть уверены, что Он принял вас. Единственной причиной, по которой вы можете не быть принятыми Богом, будет ваш отказ отдать Ему то, что Он приобрел столь дорогой ценой. Можем ли мы допустить, чтобы Господь огорчился? Римлянам 10 глава, 21 стих. «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Он просит вас отдать Ему то, за что Он заплатил, однако многие отказывают Ему в этом, а затем обвиняют Его в том, что Он не принимает их. Но если мы с сердцем соглашаемся быть Его детьми, то можем быть уверены в том, что Он принял нас. Если вы сомневаетесь в Божьем принятии, потому что якобы не чувствуете свидетельства в своем сердце, значит, вы все еще не верите Ему. Верующий человек непременно имеет такое свидетельство. Первое послание Иоанна, 5 глава, стих 10. «Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Тот, кто верует от всего сердца, что Иисус Христос – это Сын Божий и Его личный Спаситель, имеет внутреннее свидетельство, потому что пришел к такой вере на основании личного опыта. И такую веру уже невозможно опровергнуть, так как она способна устоять в любых испытаниях. Если мы не верим в то, что Бог принимает нас в Иисусе Христе, следовательно, мы не верим в Иисуса, которого Отец отдал на смерть, дабы спасти мир. Верить в Сына Божьего означает верить в Его Слово и в свидетельство, которое Слово Божье дает о Нем. «И верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом». Это и будет новой жизнью в Иисусе Христе. Никто не может иметь это свидетельство, если не будет верить. Как это происходит? Читаем Римлянам 10 главу 17 стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Наша вера имеет твердое, неизменное основание – Слово Божье. Это самый прочный фундамент веры. Если бы вы услышали, что Бог громким голосом провозгласил вас своим сыном и принял в свою семью, посчитали ли бы вы это достаточным свидетельством? А его слова со страниц Священного Писания являются не тем же самым свидетельством вашего принятия. Если вы верите всему написанному в Библии и слышите голос Божий, ваша вера засвидетельствует ваше принятие его слов. Это очень важно, и без чего невозможна христианская жизнь. Разве не написано в Библии, что все мы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа? Галатам 3 глава 26 стих. Слова «сыны Божьи» свидетельствуют о полном изменении нашего положения перед Богом. Далее апостол подчеркивает, что быть детьми Божьими – это и новые взаимоотношения с Богом, и новая жизнь с Ним. Галатам 3 глава 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Водное крещение является символом смерти старой жизни и воскресения к новой. Это внешний знак внутреннего изменения, рождения свыше. Галаты, крестившиеся во Христа, вошли в новые взаимоотношения с Ним. Они облеклись во Христа, и их связь с Ним стала настолько сильной, что жизнь Христа отождествилась с их жизнями. Это ответ Павла законникам, которые заявляли, что оправданные только верой станут жить греховной жизнью. Но это не так. Христианин, оправданный верой, живет в согласии с законом Божьим. Это происходит потому, что он внутренне изменился и получил силу исполнять требования закона. Если сравнить, что удержит водителя от превышения установленной скорости? Указатели скорости, расставленные на трассе, или желание водителя соблюдать безопасность, руководствуясь установленными пределами скорости? Христианин, который принадлежит Христу, благодаря своей вере, будет стремиться к безопасности в святой жизни, руководствуясь заповедями Божьими. Верой мы становимся детьми Божьими, и верой получаем себе это свидетельство. Вера – это значит верить в то, что Бог не может обманывать. Вряд ли кто-либо в этом зале решится назвать Бога обманщиком. Но именно это мы и делаем, когда не верим Его Слову. Все, что необходимо для того, чтобы иметь спасающую веру, так это поверить Божьему Слову, как мы читаем Римлянам 10 главе с 8 стиха. «Близко к тебе Слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Очень важно отметить, дорогие мои, что исповедовать Господом Иисуса означает признать, что Он Господь и Иегова. А это значит признать Его божественность и Его право владеть нашей жизнью. Без этого признания мы не можем быть спасенными. Что означает, по вашему мнению, выражение «веровать сердцем»? Оно значит, что веровать можно и по-другому, например, умом, умственное согласие с истиной. Мы можем соглашаться с тем, что Евангелие истина, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, но совсем не применять эту истину в своей жизни. Сердце здесь указывает на личность, на внутреннего человека, который признает принадлежность своего ума и тела Христу. Вот почему апостол торжественно заявляет Римлянам 8 главе 16 и 17 стихи. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники». Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Бог ваш Отец, Отец ваш Небесный, сказано в Писании. Помните Евангелие от Матфея на Нагорной проповеди, в 6 главе, 26 стихе, Спаситель говорит, «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» В Нагорной проповеди Христос неоднократно подчеркивает, что отцом каждого христианина является Бог. Это одна из самых великих истин. Люди, рожденные свыше, принимаются в Божью семью. Они оставили прежнего отца, дьявола, оставили путь греха и приняли Бога как своего отца. Они называют его Авва, Отче. Этого не могут сказать люди, отцом которых является дьявол. Какое чудо! Бог, Владыка Вселенной, является нашим отцом. Неудивительно, что нам не нужно тревожиться или чего-то бояться. Бог является нашим Отцом, и это внушает уверенность в настоящем и будущем. Дух, который свидетельствует Духу нашему, это Святой Дух, утешитель народа Божьего. И мы знаем, что свидетельство Его истина, потому что Он Дух истины. Как Святой Дух свидетельствует? Напоминает нам слова Священного Писания, обращает наше внимание на тексты, многие из которых мы сегодня прочитали. И мы знаем, что эти слова истины, потому что Бог не обманывает. И тогда мы противостоим дьяволу твердой верой. «Отойди от меня, сатана! Твои обвинения Бога ложны! Я верю Его словам, что Он принял меня во Христе Иисусе, поэтому и восклицаю с радостью, Авва, Отче!» Дорогие мои друзья, дорогие собратья, какая радостная весть для нас! Бог наш Отец, а мы Его дети. Аллилуйя! Таким образом, свидетельство, которое мы имеем, это не просто впечатление или всплеск эмоций. Бог не желает, чтобы мы полагались на такое ненадежное свидетельство, как наши чувства. Тот, кто полагается на свои чувства, неразумен. Верующий полагается на неизменное свидетельство Слова Божьего. И это свидетельство мы можем иметь от Святого Духа в наших сердцах. Благодарение Богу за Его неизреченный дар. И это не делает нас самодовольными. Мы всегда помним, что Бог принимает нас не за наши заслуги, но за заслуги Христа. Не потому, что мы совершенны, но потому, что совершенство мы достигаем в Нем. Всем верующим во Христа дана благодать быть сынами и дочерьми Божьими. Иоанна 1 глава, 12 стих. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Посему прославляйте Бога в телах ваших. Будем же своей жизнью свидетельствовать этому миру, что Иисус действительно обладает нашим телом. Псалом 138, с 13 стиха. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Благодарение Богу за этот неизреченный дар. Аминь.
4: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
5: Бог милует и спасает нас.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Поговорим еще раз о питании. Что нам нужно изменить в питании, чтобы нам не затравиться сигаретами? Мы говорили с вами и размышляли о слове фразе «как наш разум влияет на организм». А сегодня мы поговорим, как организм может повлиять на наш разум. И сейчас я хотел бы спросить вас, как ваши чувства? Нет, я не говорю о моральных чувствах, любовь, ненависть и так далее. Всем нам знакомо такое чувство, как объедание и переедание. Объелся, говорим мы. И мы не просто это как-то говорим, мы это чувствуем. Хочется заснуть. И также в этот момент нам хочется затравиться сигаретой. Чувствуем, что после переедания желание настолько сильное, как раз это то время, когда можно подбодрить, импульсировать себя с помощью табачка. Почему так происходит? Что вы чувствуете себя сонными после того, как вы много съели? Рождается непреодолимое желание потравиться. В этот момент, когда ваш желудок до предела заполнен пищей, а иногда и растянут посредством переедания, он в таких условиях начинает свою работу. И для того, чтобы переварить избыток поступающей пищи, ему необходима дополнительная кровь. Мозг начинает посылать импульсы в каждый участок тела, а также к самому себе сигнал, который говорит: «Желудок сегодня перезаправили, посылайте кровь туда». Таким образом, отдел, отвечающий за силу воли в нашем головном мозге, также отправляет свою кровь к желудку. Мы чувствуем сонливость, потому что сейчас в мозге меньше крови, наполовину ослабляется сила воли. Особенно это опасно в первые 2 недели, когда вы отказываетесь табачиться и вы переедаете. И поэтому принцип нам четко и ясно должен быть понятен. Не переедайте. Как же я узнаю, что я переел, много съел? Мы все, конечно, знаем, когда мы наедаемся. Когда вы думаете, может, я еще смогу что-нибудь съесть, это как раз то время, когда вы наелись. Но каждый раз, когда вы чуть-чуть съедаете, то вы съели слишком, и потому научитесь останавливаться. Второе. Многие из вас удивлены такому факту. Как легко быть свободным от курения до тех пор, пока вы не съели что-то перченое, что-то вот с какими-нибудь специями. Дело в том, что острые специи раздражают ротовую полость, раздражают не только ее, но также слизистую желудка. А желудок – это самый уязвимый орган нашего организма. Черный перец, красный, также уксус – это те раздражающие вещества, которые способствуют тому, что опять происходит отток крови от всех органов к желудку. Чтобы желудок мог справиться с этой проблемой и в первую очередь решить ее, отправляется кровь опять же из органа силы воли, из головного мозга. Поэтому мы чувствуем этот эффект. Но кроме этого, специи раздражают нервы. Именно поэтому очень часто происходит раздражение. И для многих травящихся сигаретами, как сказал мне один бросающий травиться, я раздражаюсь. И когда я раздражаюсь, я травлюсь сигаретами. Таким образом, возникает процесс разгорания нервов. Для них этот процесс более опасен. Он достигается в том числе кофеином и алкоголем. И мы не рекомендуем потреблять их в период нашего бросания травиться сигаретами. Итак, вот изменения. Рацион питания, измененный вами в пользу изменений. И также я хотел бы добавить сюда важные плюсы из пищи, которые помогут вам лучше себя чувствовать. Подумайте сами о фруктовых соках, о воде мы уже говорили. Овощи и фрукты, они имеют ряд массы важных ощутимых эффектов для того, чтобы не затравиться. Изменение привычек, стереотипов в выборе продуктов питания и напитков позволит избегать ситуаций, провоцирующих тягу к курению. Я уже говорил вам, что перченая пища, а плюс еще жирная пища, какая-то пища более тяжелая, она способствует тому, что вы можете затравиться сигаретами. Но и вы никогда не почувствуете сильных симптомов затравиться сигаретой, если вы будете пить томатный или какой-нибудь фруктовый сок и вместе с этим держать в другой руке сигарету. Такого чаще не бывает. Употребление большого количества фруктов и овощей, а также соков, уменьшит остроту симптомов периода отвыкания. Это и профилактика рака. Доказано, что свежие фрукты и овощи имеют вещества, снижающие вероятность некоторых видов рака. А нам это нужно. Наш организм подвергался серьезному риску раковых заболеваний, особенно рака легких. Все вышесказанное может иметь для нас прекрасный эффект, когда внимание к новому рациону питания переключает наши мысли не о курении, а именно о питании. Сейчас, когда вы входите в магазин, вы смотрите на другую полочку, где не сигареты, а где находятся, например, фрукты, овощи, какие-то соки. Вы выбираете любой, какие желаете, и это вам поможет. И не говорите, пожалуйста, в душе, я лучше своему ребенку куплю. Вы потом купите, когда вы не будете травиться сигаретами и тратить деньги на сигареты. Сейчас это нужно вам. Дело в том, что соки обладают важным, великим, я бы сказал, эффектом, создают щелочную среду в организме. Они же с большим количеством витамина С способствуют лучшему выведению никотина из организма. Намного быстрее сделать что-то правильно, чем объяснять, почему ты сделал неправильно, говорилось раньше. Питание как отвлекающий фактор. Вы слышали о такой теории шлюзов в неврологии? В принципе, она гласит, что ваше сознание может сосредоточиться в единицу времени только на чем-то одном. И вот если вы голодны, то о чем вы постоянно думаете? О еде или о сигаретах? Если вы наполняете свой желудок едой, то вспоминаете ли вы о сигаретах? Поэтому вам необходимо переключиться сейчас на питание. И не беспокойтесь пока об избыточном весе. Сейчас ваша задача – выходить вовремя из состояния голода и вместе с этим все время думать о пище, о еде, о пище. А это помогает вам забыть о сигаретах. И не только это, ведь большинство из вас привыкло курить, попивая кофе и кока-колу и все что угодно, но мало кто курит. Еще раз повторю это, когда вы пьете фруктовый сок, помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Шемини». «Восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых». Так начинается 9 глава книги Левит. Однако эта недельная глава, она очень сложная, прежде всего, если мы рассматриваем характер Божий. В результате начала функционирования святилища погибают люди. Подобное же происходит в Гафторе, которую раввины предлагают для нашего изучения. То же самое. Вторая книга царств, 6 глава и 7 глава. Погибают люди. И здесь мы видим тоже, Господь гневается на Озу и поражает человека. Вот почему и для нашего изучения Нового Завета мы выбрали подобный материал, записанный в книге «Деяния апостолов», 5 глава, где тоже погибают люди. Люди погибают от руки Божьей. Это очень сложный и серьезный вопрос. Вопрос, который ставит под сомнение характер Божий. Вопрос, который сложно решить. Когда Надав и Авиуд в 10 главе книги Левит берут этот чуждый огонь, и огонь от Господа выходит и сжигает их, Третий стих говорит Моисею Аарону, вот о чем говорит Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь перед всем народом моим. Аарон молчал. Трудно говорить, трудно рассуждать, когда кого-то постигает смерть. И, конечно же, что Аарону было говорить, когда погибли вот прямо на глазах двое его сыновей. И он говорит их братьям, Моисей говорит, давайте выносите их за стан. Что происходит? Почему? И в нашей Гафторе левит по имени Оза погибает. Почему Анания и Сапфира погибают? Знаете, в христианстве есть две противоположные точки зрения на характер Божий. Традиционное католическое христианство, которое, наоборот, пыталось внушить людям страх перед Богом и держало людей на страхе перед Богом, который должен человека посадить в чистилище, где человек будет жариться огнем. Все это, как говорится, было направлено и на протяжении многих столетий указывало на характер Бога как злобного тирана. Однако постепенно это перестало работать, потому что люди просто начали уходить в атеизм. Буквально в 80-е годы образовывались

Но проблема, она высвечена прямо и понятно. Невозможно человека заставить любить, постоянно запугивая. И как бы реакцией, можно так сказать, маятник на другую сторону, что ли, перешедшую, можно так сказать, прямо противоположное. Это реакция некоторых богословов, например, таких как французского богослова Пьера Абеляра, который прямо говорит: «Бог никого ни за что не наказывает, человек погибает исключительно от последствий своих действий». И, естественно, его теория заключается в том, что все, что делается доброе, это от Бога, а все, что делается злое, это от сатаны. Я бы хотел в эту теорию верить, но что перед нами здесь мы видим? Мы видим перед нами, что никакого сатаны здесь нет. Мы видим, вышел второй текст, огонь от Господа и сжег их. Нигде не сказано о сатане. Точно так же не сказано о сатане в 6 главе 2 книги Царств, где в 7 тексте написано: «Господь прогневался на Озу и поразил его Бог». Точно так же Анания и Сапфира явно погибают от действий Божьих, и нигде здесь близко действий сатаны не описано. Что же происходит? Почему это так? Действительно, серьезное исследование Торы, оно помогает нам увидеть две очень важные вещи. Первое. Без исследования каждого отдельного случая невозможно сделать вывод. Второе, невозможно сделать огульный вывод. Невозможно просто так сказать: Бог либо убивает и наказывает всех, либо не наказывает всех. В этом случае нет черного и белого. Надо изучать конкретную ситуацию, и поэтому специально для нашего изучения мы подобрали эти три конкретные ситуации, в которых явно у нас происходит действие Божье, для того, чтобы показать, в чем здесь дело. Что ж, на 8-й день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израиля. И Моисей начинает учить их. Вся 9 глава посвящена тому, как Моисей обучает Аарона, его сыновей, всем священодействиям во святилище. Почему это очень существенно? Опять же, мы говорили об этом. Бог говорит с Моисеем. Как народ знает, что Бог говорит Моисею? Ну, с одной стороны, как бы понятно. Моисей взял и записал это в книгу. И в конце исследования Торы мы увидим, как эта книга положена одесную ковчега. Но с другой стороны, кому эта книга доступна? Эта книга доступна только узкому кругу людей. По причине, во-первых, что ее переписывание в то время занимало не менее 2 лет. Во-вторых, сама дороговизна изготовления кожаного свитка. А в-третьих, народ далеко не весь умеет читать. Вот почему Господь помазывает целое колено, 1/12 населения всего Израиля,
которая потребляет, фактически говоря,

экономическим языком, 1/10 всего валового национального продукта нации. И все лишь для того, чтобы эти люди стали действительно проводниками и посредниками между Богом и человеком, в буквальном смысле донося человеку Слово Божье. Именно поэтому позже мы в недельных главах увидим, что Бог не дает левитам даже своей земли, а в каждом колене Он селит левитов в отдельные города. И этот город находится всегда в центре, чтобы до него было можно легко дойти. Все это делается для того, чтобы сделать систему изучения Торы, систему изучения закона Моисеева, сделать ее доступной для каждого человека. Вот почему на левитах лежит огромнейшая ответственность. И когда левит не выполняет свои обязанности, начинается хаос. Так, например, в книге «Судей» описана история о некоем Михе, мать которого захотела поблагодарить Господа. И что она сделала? Она решила собрать серебро, и они выплавили из тукана. Эта женщина поступила так, как она понимала. И весь пафос этой истории заключается в том, что Миха приглашает левита служить этому идолу священникам с ефодом, совсем они делают это все. И этот левит приходит и служит, а народ продолжает не понимать, что поклоняется идолам. И это показывает, насколько нация во времена судей была в упадке, и заканчивается словами: «Не было в то время царя израильского, и каждый делал все, что ему казалось добрым в его очах». Вот это хаос, к чему может привести безответственность левитов. Вот почему две главы. Во-первых, 9 глава и 8 глава. Если их читаешь, кажется, зачем все эти детали? Зачем все эти повторения? Вроде бы материал повторен, уже мы знаем, что возложит руку, уже мы знаем, что возьмет тук, уже мы знаем, что заколет там и покровит кровью там. И мы читаем это все, как будто какая-то инструкция мяснической лавки. Но на самом деле мы видим подробнейшее описание. Моисей документирует нам, как он обучает священников. Точно так же, как в больнице, необходимо тщательно обучить врача и медсестру. И даже, я не знаю, как в России есть ли такая система, но на Западе любая медсестра, любой медицинский работник, он заканчивает обучение по специальности. Даже если этот медицинский работник уже имеет какой-то опыт работы, но он приходит на другое место работы, и обязательно ему дают обучение, как несколько месяцев, хотя человек знает, человек с опытом, но администрация больницы должна быть уверена, что этот человек ничего не перепутает, потому что
Особенно, когда много аппаратуры, и можно что-то где-то не ту кнопку нажать, а человек находится на этом аппарате. Вы представляете, что может произойти? И поэтому здесь то же самое. Точно так же, как сегодня, допустим, на Западе в каждой больнице есть специальный персонал, который ведет документацию, как они обучают своих новых пришедших сотрудников. Точно так же Моисей, который сначала, то есть фактически он, хотя он, конечно же, он из колена Левина, но он не функционирует как первосвященник, но он должен обучить своего брата. Поэтому по инструкции, которую ему Бог дал, он детальнейшим образом тратит 7 дней для того, чтобы обучать Аарона и его сынов, а потом на 8-й день они сдают экзамен. 7 дней у нас описаны в 8 главе, и вот время экзамена. И вот Аарон сейчас и его сыновья должны действовать по той инструкции, которую они обучили. И эта инструкция, она должна передаваться из поколения в поколение. Это все должно изучаться, потому что весь народ, более того, весь мир будет смотреть и делать какие-то выводы. Это великая ответственность. И вот что происходит. Аарон, немножко ему Моисей помогает, он старается, чтобы все было сделано правильно, выполняет все по инструкции и посвящает скинию. Для того, чтобы посвятить скинию, они заколают жертву за грех и входят во святое святых, место, где присутствует слава Божья. И все у них получается. И как одобрение, они выходят, 23-е, смотрите, как все завершается. «И вышли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ». То есть что мы видим? Аарон с Моисеем заходят во святое святых, все правильно делают, выходят из святых, святого святых, и теперь благословляют народ. И что происходит? Выходит огонь от Господа, слава Божья является всего народу, и огонь выходит от Господа и сжигает, 24 текст, на жертвеннике всесожжения и тук. И видел весь народ, и восклицал от радости, и пал на лице свое. То есть 9 глава, мы видим, как весь народ наблюдает за тем, как Моисей и Аарон все это делают. Они все делают правильно, и они видят одобрение Божье. А дальше следующий день. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, вложили в него курений, и понесли перед Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. Вы видите, до этого огонь от Господа выходит, а здесь они кладут огонь чуждый, которого Бог им не велел. Ну, 16 глава, 1 стих даст нам объяснение, что это был за чуждый огонь. Ибо по смерти двух сынов Аароновых уже Бог говорит Моисею, не каждый день
пусть должен заходить во святое святых, а только Аарон. То есть, иными словами, Надав и Авигу, они не должны вообще были даже и пытаться войти во святое святых. Там понятно, что это были двое братьев из... Традиция мудрецов говорит, что это были двое старших братьев, двое близнецов, и они возомнили уже себя, что они являются первосвященниками. Как Бог реагирует? Бог вынужден их устранить вот таким образом, чтобы показать, насколько это ответственное дело. Есть разница между тем, когда человек совершает ошибку в своей жизни и за эту ошибку страдает. Но когда человек совершает то, что затрагивает жизнь другого человека, это опасно. Особенно опасным становится, когда затрагивается жизнь и вечная жизнь другого человека, когда видят хаос во святилище. Так во времена Илия во святилище начался хаос. Сыны Илия, они вместо того, чтобы нести на себе грех народа израильского, они решили жарить шашлык из жертв за грех. Мы знаем, что Бог и их устранил. Просто огня на них не сошло, но мы знаем, как они пришли с ковчегом на войну с филистимлянами, и там они погибли. Причем пророк предупреждал об этом. То есть мы видим, что Бог, Он постоянен, и у Него особые требования к левитам. Мы знаем, что происходит дальше с ковчегом. Когда ковчег попадает в руки филистимлян, и филистимляне отправляют его обратно, потому что Господь насылает на филистимлян язвы, то ковчег попадает в Бет-Шемеш, или, как в синодальном переводе это звучит, как Вифсамис. И жители Бет-Шемеша, это тоже левиты, сразу же по инструкции, по Торе, они должны были накрыть ковчег и отнести его в скинию. Вместо этого они начали заглядывать внутрь ковчега. Опять же, если бы это были бы ефремляне или иудеи, возможно бы Бог не поступил бы так. Но это были левиты, которые обязаны были других учить Слову Божию. И если левит заглядывает в ковчег и не знает, что нужно делать, то, извините, кто тогда будет в этом народе знать, что делать с законом Божьим? И тогда, конечно же, будут такие богобоязненные женщины и мужчины, которые будут уверены, посмотрев на другие народы, что отблагодарить Бога можно путем выливания идолов. Вот почему погибает Оза, который тоже знает, что левиты должны брать ковчег, что левиты должны нести его аккуратно накрытым на шестах, а не ставить его на валов, а потом бегать и подпирать. Опять какой пример. И когда Давид осознает, что происходит, он действует по-другому. Точно так же, как и Моисей, заходя в 10 главе обратно к Аарону, говорит: «Пожалуйста, вина и крепких напитков не пей,
ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, дабы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые Господь изрек через Моисея. Вот оно, это поручение левитам, о котором мы говорим. И когда Моисей приходит, проверяет, что делается, он подходит к Елизару, к Ифамару, к оставшимся, они видят, что что-то делают, а чего-то не делают. Когда он подходит и смотрит, плечо возношения они берут от жертв, от жертв мирных, грудь берут, а козла жертвы за грех они взяли и сожгли. Опять Моисей расстроен. Вот почему он говорит, мы уже говорили об этом тексте, почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Это святыня великая, она дана вам, чтобы снимать грехи с общества Израилева и очищать их перед Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища. Вы должны были есть ее на святом месте. И тогда они выполняют. И тогда Моисей одобряет. Да, печальный урок. Печальный урок, но у Бога другого способа не было. Точно так же, как и с Ананией, который своим примером начинает показывать людям не тот характер Божий. Когда была тяжелая обстановка, и многих людей гнали с их мест, соседи, которые не признавали их веру в Иисуса, тогда первые христиане решили сделать одно сообщество и объединиться. Давайте, продавайте свои дома, продавайте там, где ваши товары не покупают. Приходите, мы будем вместе друг другу помогать. Это было условие взаимопомощи. Если уже ты приходишь, то приходи на условия, которые стоят. Если ты говоришь, мне нужна земля, тебя никто в Иерусалим не загоняет палкой. Пожалуйста, продолжай оставаться на своей земле. Но не говори всем, что ты все продал и пришел, а в кармане у тебя что-то припрятано. Вот почему. Всякий раз, когда поступки человека затрагивают вечную жизнь других людей, Бог вынужден действовать и показывать, и ставить в пример. –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты замечал, что чем лучше ты относишься к людям, тем сам становишься лучше? Ты хочешь развивать свою терпимость и чуткость к нуждам близких людей. Человек, как личность, не растет в отрыве от других людей. Самое большое влияние на его личность оказывают, соответственно, самые близкие люди. Как строить крепкие взаимоотношения, основанные на умении слышать и понимать других? Как быть для них полезными, вдохновлять и тем самым расти самому? Сегодня мы поговорим об этом. Друзья, мы приветствуем всех вас, кто сейчас находится с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов и телефонов. И мы рады всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, сегодня мы будем говорить с вами на тему взаимоотношений и личностного роста. Когда человек совершенствуется, развивается, то ему проще находить общий язык с другими людьми, понимать их чувства, эмоции, настроения и эффективнее научиться приемам взаимопонимания, взаимодействия с другими людьми, чем ждать улучшений от внешнего мира. Как научиться это делать? Давайте мы сегодня поговорим об этом, и я для этого приглашаю на эту сцену священнослужителя, магистра молодежного служения Алексея Дедова. Встречайте.
2: Да, всем здравствуйте, очень рад всех видеть.
1: Привет, Алексей. Итак, тема заявлена очень интересная. Расскажи немножечко, о чем мы сегодня будем говорить.
2: Ну, мы поговорим о том, что такое вообще гармоничные, золотые взаимоотношения, я бы так сказал. О трех основных законах гармоничных взаимоотношений, если вот мы будем исследовать, мы будем очень успешны в взаимоотношениях с любым человеком. Вот. И немного расскажем истории примеров, которые иллюстрируют эти законы.
1: Отлично, давайте тогда мы эту тему сейчас разберем. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы, пишите их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Алексей, я передаю тебе слово.
2: Да, полный вперед.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Всем здравствуйте еще раз. Сегодня очень важная, глубокая тема. Я думаю, что мы все ее понимаем. Мы просто рассмотрим основные законы, которые помогают человеку достигать высочайшего уровня эмпатии к другому человеку, настоящей дружбы, настоящей любви. И я хотел бы начать с первого слайда, вот сейчас, жизнеизменяющие взаимоотношения. То есть, почему я назвал их жизнеизменяющие? Потому что если у тебя золотые взаимоотношения с людьми, то твоя жизнь меняется постоянно. Вот. Скажите, у всех есть друзья? Ну, настоящие друзья. Да, отлично, спасибо. Вот. У всех у нас есть настоящие друзья, и вот когда мы с ними общаемся, да, то мы переживаем определенный такой подъем мощный, духовный подъем, да, мы как бы перезагружаемся, да, в своей жизни, потому что друзья могут нас выслушать, понять, дать дельный совет, и мы чувствуем от них поддержку. Итак, что же такое жизнеизменяющее взаимоотношение? Давайте я прочитаю. Мне очень нравится эта выдержка, это написали социологи. Я считаю, что это такое золотое определение настоящих взаимоотношений – это когда люди чувствуют себя счастливыми и наполненными. Вот эти два фактора, заметьте, счастливые и наполненные. Наполненные чем? Тем, что им по-настоящему сейчас важно и нужно. Еще раз, счастливые, то есть когда ты общаешься с человеком, строишь с ним гармоничные взаимоотношения, ты чувствуешь себя счастливым человеком, потому что тебя понимают, и ты человека понимаешь. А второе, вот эти взаимоотношения, они приносят тебе пользу, наполнение тем, что для тебя сейчас полезно, важно и жизненно необходимо. И я хотел бы привести пару примеров. Вот наша тема, первый слайд там был, просто триммер называется. Это я взял из книги «Восьмой навык» Стивена Кови. Вы знаете, на больших круизных лайнерах есть рули, да, то есть штурвал у капитана, когда он рулит и поворачивает корабль туда, куда ему нужно, но на самом деле рули – это штука такая очень большая, которая находится внизу, сзади корабля, Это такой руль, он может достигать от 15-20 метров в высоту. Такой железный, такая пластина. Вот. И когда нужно повернуть, вот этот руль поворачивается. Но так как он очень тяжелый, внутри этого руля, то есть вот в этой пластине, есть маленький руль. Его называют триммер. И вот когда нужно быстро повернуть куда-то в каком-то направлении корабль, то сначала срабатывает маленький руль. Он как бы очень резко поворачивает в ту сторону, в которую нужно, и создает силу инерции. И тогда большой руль, ему уже намного легче как бы быстро повернуть туда, куда направляет капитан. Вот то же самое и человек. Вот если мы говорим о том, что ты наполненный тем, что тебе важно или полезно, это вот люди как триммеры, то есть они попадают в любую компанию, в любую организацию, да, в любую церковь, да, и вот они классные, то есть они могут повернуть какие-то негативные тенденции в твоей жизни, да, там, в жизни целой организации в лучшую сторону, в позитивную сторону. Еще я хотел проиллюстрировать из своей личной жизни, когда я учился в Заокском. Это было конец 90-х, начало 2000-х. У меня там было две волны, когда я там учился. Я помню, поступил на первый курс, и там было 450 студентов. И лучшие преподаватели в Заокском, ну, я не буду перечислять, может быть, кто-то, кому-то эти имена ничего не скажут, но это были лучшие преподаватели того времени. И вот я помню вот эти две волны, вот эти преподаватели, которые так классно объясняли предметы, да, показывали такие удивительные, глубокие знания того, что мы изучали, и лучшая молодежь того времени, которая приехала именно в Заокском, потому что тогда Заокский был тем местом, куда ехала самая лучшая золотая молодежь нашей вот церковной организации. Я помню, вот ты на уроках побыл, ты столько получил, ты восхищение, у тебя эффект вау. Потом пришел в столовую, с ребятами знакомишься, общаешься, а это же лучшие ребята, да, приехали. То есть у них колоссальное развитие талантов, способностей, они очень креативные, да, они такие дружелюбные. И вот я помню, что прошел год, и я себя поймал на том, что я вообще другим человеком стал. Что я намного, то есть у меня негативные привычки, которые были, ушли, позитивных очень много привычек стало. Это говорит о том, что настоящие взаимоотношения, когда ты их правильно строишь, они тебя обогащают. Ты становишься счастливым человеком. Вот. И я хотел бы дальше продолжить. Сразу хотел бы перейти к первому закону. Вот как развивать вот такие жизнеизменяющие, золотые отношения, счастливые отношения, наполненные отношения. Итак, первый закон. Давайте еще посмотрим, вот как Библия говорит, да, о взаимоотношениях. Вот, например, есть такой закон. Иисус Христос о нем говорил: «Так как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Ты хочешь, ну, чтобы у тебя были настоящие друзья? Ну, будь настоящим другом, да? Ты хочешь, чтобы, ну, твоя жизнь была очень полноценная, такая полезная, чтобы рост постоянный был? Ну, помоги другим расти, то есть как-то вникай в жизнь других людей. Вот. И вот на основании этого закона мы сейчас посмотрим вот три направления или три золотых правила, как быть таким человеком. Счастливым и наполненным. Сначала понять, а потом быть понятым. Вот это первый закон. Сначала ты пойми другого человека, а потом тебя поймут. Это уже не будет так трудно, но сначала ты сделай первый шаг и пойми. Итак, это очень важный момент. Я бы хотел начать с истории. Давайте с видео начнем. Сейчас мы посмотрим два видео очень интересных. На первом видео вы увидите диалог отца и сына, который не клеится, где отец пытается навязать свою точку зрения сыну и даже не пытается вообще понять, а что сын хочет сказать через то, что он говорит, какие у него глубинные ценности, мысли. А вот второй диалог, он правильный, когда отец, задавая сыну вопросы и пытаясь его понять, он на самом деле выходит на то понимание, что сын имеет в виду. Давайте мы посмотрим это видео.
3: «Слушай, пап, я сыт по горло. Это неадекватная школа для неудачников. Что случилось, сынок?» «Да это все полный бред, никакого толку». «Ну, знаешь, ты просто пока еще не видишь этот толк. Со мной в твоем возрасте было то же самое. Я тоже считал учебой пустой тратой времени. Не спеши с выводами, потерпи немного». «Да я уже 10 лет терплю, пап. Ты можешь объяснить, каким образом X плюс Y поможет мне стать автомехаником?» «Автомехаником? Ты шутишь?» «Нисколько. Посмотри на Джо. Он бросил школу и теперь ремонтирует автомобили. А зарабатывает огромные деньги. Вот что значит отлично устроиться». Возможно, в настоящее время именно так все и выглядит, но через несколько лет Джо пожалеет, что не продолжил учебу. Понимаешь, сынок, ты же не собираешься стать автомехаником, ты должен получить образование, добиться чего-нибудь получше. Ну не знаю, пап, Джо доволен. Слушай, сынок, ты ведь особенно не старался, но согласись, я уже в предпоследнем классе, пап, естественно, я старался, пустой номер. Это престижная школа, сынок, нужно быть справедливым. Другие ребята того же мнения, пап. А ты знаешь, сколько жертв мы с мамой принесли ради твоего образования? Слишком много, чтобы теперь пустить все коту под хвост. Я знаю, что вы принесли большие жертвы с мамой. Овчинка выделки не стоит. Слушай, сын, может тебе просто больше заниматься, меньше торчать за телевизором и так далее? Брось, пап, ладно, не хочу больше об этом говорить.
2: Да, хотел спросить у вас, вот что вы увидели в этом диалоге? Ну, наверное, первое, что бросилось в глаза, это, то есть, папа, не пытаясь понять вообще глубинные чувства сына, да, пытается навязать ему точку зрения и заранее себе представляет, то есть, или у него такое убеждение, что сын просто не хочет нормально учиться, он ленится, и его нужно, ему такой святой пинок нужно дать, да, чтобы он как-то вот задумался, начал учиться. Это неправильно, друзья. Он просто, отец не услышал на самом деле, что происходит с сыном. А у сына была другая проблема. Давайте мы посмотрим следующий диалог.
3: Пап, я сыт по горло. Это неадекватная школа для неудачников. Я смотрю, сынок, у тебя разочарованный вид. Похоже, что школа сидит у тебя уже в печенках. Конечно, пап, от нее никакого толку. Понимаю, у тебя возникло ощущение, что она тебе ничего не дает. Правильно я понимаю? Да-да, пап, я не знаю ничего такого, чтобы пригодилось потом в жизни. Вот посмотри на Джо, он бросил школу, теперь ремонтирует автомобили, зарабатывает большущие деньги. Вот что значит отлично устроиться. По-твоему, Джо правильно поступил, сынок? Ну, в какой-то степени, пап, сейчас он действительно много зарабатывает, вот только боюсь, что через несколько лет он станет кусать локти. Думаешь, пожалеет? Ну, без образования далеко не уедешь, пап. Образование и впрямь важная вещь. Да, без аттестата не поступишь в колледж, не получишь по-настоящему интересную работу. И тогда что делать? Образование важно для твоего будущего, правда, сынок? Конечно, пап. И знаешь, не говори маме, ладно? Ты не хочешь, чтобы мама знала о твоих сомнениях? Наверное. А впрочем, скажи ей, она все равно узнает. Послушай, у нас сегодня была контрольная просто, и мне сказали, что я написал на уровне четвероклассника. Четвероклассника, пап, это же... Я учусь в предпоследнем классе. Пап, еще один момент. Я наверняка провалюсь на экзамене. Может, раз такое дело, лучше заранее бросить колледж? Что думаешь? Да, нелегко тебе приходится, сынок. Что делать, пап?
2: Это совершенно другой диалог, вы заметили? То есть, когда папа начал ему задавать наводящие вопросы, да, как бы пытаясь ему показать, что, ну, слушай, я тебя понимаю, да, может быть, школа тебе надоела, сын начал говорить об истинных своих мотивах, да. В первом случае, когда диалог был неправильный, сын сказал, что вот Джо там зарабатывает хорошие деньги, и я понял, что колледж – это ничто, я лучше пойду, как он, зарабатывать деньги. Но мотив-то был не такой. А здесь мы увидели, какой его мотив. Он просто плохо написал контрольную, ему стало стыдно. И вот чтобы скрыть этот стыд, он начал отцу говорить о том, что я хочу бросить школу, колледж. А на самом деле не только стыд, но и страх за то, что он не сдаст экзамены, окончательные экзамены, которые после колледжа, и ему будет за это, ну, страшно, стыдно, то есть парень в растерянности. Вот папа понял истинную причину. Вот то же самое, друзья, когда мы общаемся, это на самом деле глубокий уровень общения, когда мы общаемся с другими людьми, давайте попробуем понять их истинные мотивы и чувства. У меня есть одна знакомая, она очень неадекватно иногда себя ведет и позволяет себе очень большие грубости в адрес людей. И это очень некрасиво, во-первых, да, и вызывает очень много вопросов. И один раз я с ней встретился, чтобы поговорить. Она рассказала мне о своей жизни, и тогда мне все стало понятно, почему этот человек не может себя сдерживать, когда она в отношениях с людьми грубит. А потому что она пережила очень много травм. Понятно, что она не имеет в любом случае права в отношении людей проявлять грубость, но вот эти травмы, которые были у нее в жизни, они сделали ее неспособной вести себя по-другому. Но чтобы это понять и принять человека таким, какой он есть, нужно его услышать. нужно его понять. Нужно докопаться до истинных мотивов его поступков и так далее. Я хотел бы рассказать тоже свою историю. Вот это очень важный закон, да, первый. Сначала понять, а потом быть понятыми. У меня есть, то есть когда-то у меня был период жизни, когда мы с друзьями, у нас было 5 человек, мы начали дело, небольшой бизнес, у нас было 5 магазинов. И потом, когда произошел такой разлад между взаимоотношениями между нами, мы решили это все продать. Мы это продали, потом деньги вложили в другое дело. Но вот все дело в том, что вот эти деньги или вот недвижимость, куда мы все это вложили, осталась у одного человека из этих 5. И сколько мы с друзьями не собирались, пытались ему дать понять, чтобы он это все продал, разделил на всех, потому что мы все это заработали, этот человек никогда не соглашался, оправдываясь своей религиозной миссией определенной, приводя еще очень слабые аргументы, на наш взгляд. И у меня было постоянное чувство вот такого непринятия, да, этого человека, то есть негативные чувства я питал по отношению к нему. И вот наступил момент, когда я понял, что нужно с ним поговорить, услышать его. А почему он так делает? И вот у нас был разговор 3 часа, наверное. Значит, мы разговаривали, я задал наводящие вопросы, я пытался дать понять, что я хочу его понять. Я хочу его принять, что он имеет в виду. И в конце концов я услышал, что у человека, как он сказал, у него есть религиозная миссия, и он абсолютно не имеет никаких меркантильных интересов в отношении недвижимости. Он хочет, как верный управитель Бога, эту недвижимость определить туда, чтобы она служила Богу. Ну, это примерно так, это вот контекстуальная такая штука, но я его понял, я его услышал, что он это не специально делает, он не хочет деньги себе взять. А просто он, Вадим, как бы более высокими идеями, такой вот промыслом Божьим, да, как мы это называем. И все, и мне стало легко, понимаете? То есть я его понял. И после этого нет уже никаких плохих чувств по отношению к нему. Мы дружим. Вот. И таким образом, когда мы встречаемся с людьми, когда мы их не понимаем, то есть это в классе, на производстве, в офисе, неважно где, вот в этой телекомпании, нужно просто разговаривать. Открыто, честно, конкретно, да, то есть с глубоким уважением друг к другу. И когда мы так разговариваем, пытаясь не навязать свою точку зрения, а пытаясь понять человека, тогда происходит чудо. Мы становимся настоящими друзьями. Даже если человек нам не нравится, то, что он делает, как он говорит, да, как он поступает, мы становимся друзьями. Мы понимаем друг друга. И вот это принятие, кстати, человека таким, какой он есть, это вообще дар Божий. Это дар Божий. Но приходит он именно тогда, когда мы выходим на площадку, где есть честное общение. Вот, я еще один пример хотел привести это. Помните, когда Иисус висел на кресте, он не только испытывал физическую боль, кто смотрел вот этот «Страсти Христовы» фильм, да, не только физическую боль, там очень она хорошо показана, но и боль оскорблений, унижений в его адрес, да, которые делали учителя закона, люди, которые были, ну, простые люди, как черни их называли тогда, да. То есть они все над ним издевались, над его личностью, над его заявлениями, которые он делал, насмехались над ним, что вот ты других спасал, а себя не можешь спасти. Помните, что он сказал в ответ? «Прости им, отец, потому что не ведают, что творят». Какой золотой ответ! То есть Иисус это сказал не потому, что принципиально так надо было сказать, а потому что он их понял. Что в результате определенных обстоятельств жизни, их личных ошибок, они просто не приняли вот этот свет, который исходил от Иисуса. Это знание, которое он распространял. Это любовь, это доброта, это желание помочь. Они просто были закрыты. И вот в результате этой закрытости они стали вот такими людьми, которые позволили себе оскорблять, унижать, втаптывать в грязь достоинство галилейского учителя, как они понимали тогда. На самом деле это Бог, который сел на кресте для того, чтобы наши грехи взять на себя и освободить нас. Он их понял, он их принял и он их любил. Прости им, ибо не ведают, что творят. Итак, это первый закон: сначала понять человека, а потом быть понятым. И для этого нужно честное общение, открытое общение, взаимоуважительное общение. А второй закон я хотел бы представить, это выиграл-выиграл. Это очень важно во взаимоотношениях. Вот есть четыре стадии взаимоотношений. Выиграл-проиграл. Да? Вы встречали, наверное, это очень часто встречается. Выиграл-проиграл — это когда мне больше, я должен быть первым, а ты потом там сзади, может быть, вторым там, и так далее. То есть я должен первым, я должен взять, когда в Инстаграме разыгрываются там призы, я хочу взять. Не ты, не другие, а я хочу взять. Вот. Это называется выиграл-проиграл. И это незрелая и нездоровая вещь, которая разрушает взаимоотношения человека с другими людьми. Второе – это проиграл-выиграл. Знаете такое, да? То есть главное, чтобы тебе было хорошо, а я, ну, мне ничего не нужно. Такое вот альтруистичное отношение, да, ну, в кавычках альтруистичное, когда человек из-за низкой самооценки, он даже не пытается что-то вот продвинуть, победить в чем-то, да, то есть как-то вот выйти на новый уровень развития. Да ладно, пусть вот этому парню достанется и так далее. Проиграл-выиграл. Это тоже нездоровое, как бы, нездоровое отношение к другим людям, и другие люди будут чувствовать себя некомфортно, когда ты для них стараешься, а ты ему что-то предлагаешь, он говорит, не-не-не, не надо, оставь себе. То есть это тоже некомфортные и незрелые взаимоотношения между людьми. А третий принцип – это проиграл-проиграл. Особенно это вот в разводах, которые сегодня происходят. Дальше есть такие случаи, да, когда суд постановляет, что полностью разделить 50 на 50 у разводящихся супругов их недвижимость, их то, что они нажили, это имущество и так далее. И что делают люди? Они берут бензопилу, распиливают напополам дом, телевизор, кровати, всю мебель в их доме, потому что ни тебе, ни мне. Ни мне, ни себе, ни тебе. Вот. Это проиграл-проиграл. Такие взаимоотношения. Тоже, я думаю, встречали такие, да? И вот последнее. Выиграл-выиграл. Что они означают? Они означают то, что и чтобы тебе было выгодно, это полезно, наполнено, и мне, чтобы это было тоже полезно, наполнено, чтобы я тоже, ну, имел какой-то результат в своей жизни, в наших взаимоотношениях. Пусть это не покажется каким-то, ну, буржуазным, капиталистическим там, или каким-то не очень приемлемым для нас, для нашего менталитета в России, но на самом деле этому учит Библия. Чтобы мы все выигрывали от наших взаимоотношений, чтобы и ты старался для другого человека, да, чтобы он был в выигрыше, и тот человек старался для тебя, чтобы и ты был в выигрыше во взаимоотношениях. И вот я хочу привести пример такой. Дмитрий Нагиев, известный киноактер в России, шоумен такой, да. Ну, мне очень понравилась, у Дудя была передача с ним. Он рассказывал, как он строит свои взаимоотношения с продюсерами, которые приглашают его на съемки. Один раз оплатили, ну, отдали очень большие деньги за аренду здания одного. И нужно было очень быстро провести там съемки, чтобы не переплачивать аренду, потому что это были большие деньги. Во время съемок, по-моему, там давали 3 дня. Во время съемок у Нагиева пошел камень с почки. Кто знает, что это такое? Это нестерпимая боль. Ее невозможно терпеть. То есть эту боль, когда камень идет с почки. Что он делает? То есть понятно, что если бы он сказал, ребят, ну я не могу играть, вот, они бы свернули бы съемки, понесли бы убытки, ну и поняли бы Нагиева. Но он что делает? Он говорит, я все равно играл. Мне больно, но я играю, потому что я не хочу, чтобы мои друзья, продюсеры, они потерпели убытки. Вот это взаимоотношение выиграл-выиграл. То есть, да, тебе больно, тебе ужасно. И, в принципе, тебя бы поняли, да, если бы ты свернулся на съемках. Но я хочу, чтобы тебе было хорошо. А те ребята хотят, чтобы тебе было хорошо. Вот. И вот это нормальные, потрясающие, гармоничные, золотые взаимоотношения. Или тоже свой пример хочу привести. У меня друг замечательный есть. Когда-то я у него работал в Москве, в его фирме, и он мне очень хорошую зарплату платил. То есть только я пришел, он мне, то есть, хорошую такую, ну, то есть, такие сначала люди не получают, ну, потому что я его друг. Вот. Я хотел вот как-то тоже быть полезным, да. Попадаю я на он мне тоже оплатил конференцию директора по маркетингу. Она стоила тогда 35 тысяч рублей. Он мне говорит, езжай, ты должен учиться. Я поехал туда. И вы знаете, я познакомился с человеком из компании МТС, с которым мы потом заключили сделку. Я тогда, помню, говорил, господи, я вот хочу моему другу тоже сделать, как бы, чтобы ему полезно было, чтобы ему интересно было. И вы знаете, мы заключили сделку на 4 миллиона рублей. Вот. И, ну, годовых. Да, это для моего друга это был шок. Как ты это сделал? Я говорю, ну, просто я хотел, то есть попросил Бога, хотел, чтобы вот тебе тоже было хорошо. Ты мне платишь хорошие деньги, я тоже хочу, чтобы ты получал от меня какую-то пользу. Вот. И потом я еще ему помог, у него 92 килограмма был вес, а 1,68 м его рост. То есть у него переизбыток был такой очень сильный веса. Я стал его личным тренером, стал его тренировать, и он упал, его вес до 78 килограмм. Ну, я думаю, я потом так подумал, я, наверное, сделал все, что мог для тебя, дружище. И мы с ним так нормально общаемся до сих пор. Вот, то есть взаимовыгодное общение, выиграл-выиграл. То есть это очень важно, когда мы общаемся с ребятами, с нашими, с друзьями, одноклассниками, коллегами. Нужно вот так строить отношения, чтобы выиграл-выиграл было, чтобы тебе полезно было хорошо, и мне полезно было хорошо, и чтобы я не работал как едва достаточно, да, чтобы вот сделать какой-то минимум, чтобы от меня отстали, но делал вот от сердца, от души, как для Господа написано, есть такой слоган, да, в Библии, то есть сделал вот максимально, на что я способен, на что я могу. Это второй принцип, выиграл-выиграл. И третий принцип – это синергия. Классное слово, да, я думаю, что все мы знаем, что оно означает, но я хотел бы на примере привести, вот. Вот представьте себе, что вот эта компания людей, вот эти точки – это люди, и они работают в одной организации. И это хаос, да, то есть у них нет какого-то направления, это как Броунского такое движение, да. А вот синергия – это когда те же люди, но вот так, стрелочка, да, то есть они имеют одни цели – одно направление, одни ценности, вот, и они идут туда, куда они, где они хотят получить результат. Вот это синергия. Ну или еще один пример с лошадьми, да, то есть две лошади. Одна тянет 1,5 тонны, и вторая лошадь 1,5 тонны. А если их вместе соединить, сколько они потянут? 5 тонн, да? Они могут потянуть 5 тонн. Вот это синергия. То есть когда, если поодиночке ты потянешь 1,5 и 1,5 – это 3 тонны. А если вместе вас соединить, одну ту же самую работу делать, то ты можешь потянуть 5 тонн. Вот это синергия. И это очень важная штука такая, мощная, потому что синергия, она дает счастье человеку. Вот если вы попадаете в такой коллектив, в такую корпоративную культуру, в такую церковь, где есть синергия, вам не хочется оттуда уходить. Потому что это уникальная атмосфера, это потрясающая атмосфера, где у вас, во-первых, такие братские, близкие взаимоотношения, во-первых, вы четко знаете, куда вы идете, четко знаете результат, и вас вдохновляет и развивает то, что вот в этом коллективе происходит. Вдохновляет и развивает, то есть вас это наполняет. Вы становитесь счастливыми. Не знаю, попадали или нет, я верю, что многие из вас попадали в такие коллективы, но это синергичные коллективы, да, это вот синергичная дружба, когда вы вместе собираетесь, и инсайты такие происходят, да, какие-то проекты мощные можете сделать вместе, а поодиночке вы бы не сделали. Или если даже вы вместе, но нет синергии, это все очень серо, вяло, слабо и не приносит результатов. Вот, поэтому 1+1 равно 2 – а когда синергия, 1+1 может равняться 1000. 1+1 равно 2 по математике, но если синергия, 1+1 может означать и 10, и 100, и 1000, и так далее, и границ нет. Так, ну и последнее, вот я хочу повторить вот эти три закона. Первое, попытайтесь понять другого человека, услышать его. Понять его глубинные переживания, чувства, мотивы и так далее. Потому что так Бог делает, да, он понимает человека. Второе – это стройте взаимовыгодные отношения, выиграл-выиграл. И вот третье – достигайте синергии. И я хотел бы сказать, что вот как достигается синергия? Как это происходит? Есть 10 универсальных законов вот в этой синергии, да, я просто их назову, но я думаю, они вам очень понравятся. Если мы будем это в нашей дружбе применять, то мы станем очень синергичными людьми. В любой бы коллектив, какой бы ни попали, в любой проект, то есть мы будем взрывать все изнутри. Мы будем очень позитивными, мы будем этими триммерами, которые создают инерцию к позитивным изменениям. Итак, первое, вызывать чувство вау. Вот это первый закон. Чтобы быть синергичными, нужно так жить, чтобы вызывать чувство восхищения. Тем, как ты выглядишь, как ты говоришь, как ты делаешь свое дело, какой у тебя офис, как ты одет, неважно чем, но вызывать чувство восхищения. Потому что это, ну, привлекает внимание, это как бы выводит человека из серого пространства бытия. Второе. Принимать и поощрять изменения. Но нам нужны изменения, правда? То есть мы не можем стоять на месте, нам нужны изменения. И вот синергичные люди, они принимают и поощряют изменения. Так, ну что, сколько ты сегодня новых слов выучил, да, на иностранном языке? Или мы, когда с молодежью собираемся, первый вопрос, когда я задаю, когда я веду молодежку: ребят, ну что такого экстраординарного произошло у вас за неделю? Какие изменения произошли? Часто я слышу молчание. Но иногда, если парень что-то говорит или девушка, это взрывает. Вот у меня такие изменения произошли. И все, и сразу коллектив оживает. То есть вот это да, ну-ка расскажи поподробнее. То есть чтобы происходили изменения, может быть, не каждый день, но они постоянные должны быть. Третье. Создавайте радостную, немного необычную атмосферу. Нужно пребывать в радости. Вот, радость – это очень важная штука. То есть просто улыбаться, делать какие-то вещи, которые вызывают радость. Там, написать кому-то записку, отправить в WhatsApp какое-то классное, интересное сообщение с сердечками, там, с хорошими такими лицами, да, смайликами. Создавать радостную и немного необычную атмосферу. Я вчера с Антоном Бойковым, я думал, что я с ним не увижусь, значит,

0: все классно, по-братски все. Вот радостная атмосфера вокруг нас, ореол такой радости, света такого. Следующее – это любить приключения, творчески, нешаблонно мыслить. Это делают синергичные люди. Любить приключения, творчески и нешаблонно мыслить. То есть часто бывает, когда идет мозговой штурм, да, или вот что-то, ну, не хочется вот в этой серой зоне пребывать, да, хочется сделать что-то неординарное такое, да, которое могло бы вот вызывать такое другое понимание вещей. Вот это и есть нешаблонное творческое мышление, приключенческое мышление. Есть такой канал Discovery, да, вот он рассказывает о том, что надо жить вот приключениями в жизни, да. Приветствовать рост и обучение – это пятое, то есть чтобы мы постоянно росли. Шестое – строить открытые и честные отношения. Мы уже говорили, если какой-то конфликт происходит между вами, друзьями, между детьми, родителями, в коллективе, давайте сядем, поговорим. Вот только честно, да? То есть я расскажу, почему я так поступил, да, и как я отреагировал на твои действия. А ты мне расскажи, ну, честно, почему ты так сделал? Что с тобой происходит вообще? Может, ты заболел? Может, тебя девушка бросила там и так далее? Расскажи истинные мотивы, истинные причины. И вот когда мы так честно общаемся, то есть вот так, когда человек рассказывает на самом деле, не прикрывается чем-то, какой-то причиной, да, а рассказывает, вот на самом деле было вот так, как тот парень вот во втором клипе. Все. Он тает, ты растаиваешь, потому что ты честно услышал обратную связь. И все, и вы друзья. Не важно, что произошло до этого, но вы друзья. Вот. Следующее – создавать позитивный командный дух и семейную обстановку. То есть это тоже очень важно, когда к тебе приходят в гости, ну, сесть чай попить. Семейная такая обстановка. Вот. Сказать, что ну, ты классный, да? Вот. И такие комплименты сказать, благодарность сказать человеку. Позитивный дух. То есть сказать, вот есть у нас такое упражнение – замечательно, мы в церкви это делаем. Когда собирается церковь на богослужение, мы выбираем одного человека, и люди ему говорят, за что я его люблю. Или чем меня этот человек вдохновляет. Вы не представляете. Вот 2-3 человека уже скажут, уже человек все, он расплывается в улыбке, у него слезы идут. А если так ему 20 человек скажут, что ты мне нравишься, потому что вот это меня вдохновляет. Или я тебя люблю, потому что вот ты вот так делаешь в жизни. Мы не говорим о негативных вещах. Понятно, что у каждого из нас есть негативные, позитивные вещи. Но скажите ему, за что вы его любите. Или чем он вас вдохновляет. Делать больше меньшими средствами, то есть экономить, делать, ну, быть людьми высокотехнологичными, смотреть за изменениями в новых технологиях, чтобы скачивать те мобильные приложения, которые экономят ваше время, деньги, ресурсы там, и так далее. Быть увлеченными и решительными. То есть увлеченными, но и решительными. То есть если ты понял, что есть какой-то другой выход из ситуации, будь решительным, сделай это. Предложи начальству, там, да, поговори с коллегами, с одноклассниками и полный вперед. Сделай это, попробуй, по крайней мере. И последнее, быть скромными. Быть скромными означает, что вот то, чего я достиг, если у нас синергия есть, то это не моя заслуга, это ваша заслуга, Бога заслуга. Ну, не моя, я так просто, часть команды, и все. Быть скромными. Вот скромность, она как бы это вот золотая точка, восклицательный знак во всей этой синергичной атмосфере, которую мы можем с вами создать. Итак, первое, сначала понять, а потом быть понятыми. Второе, взаимовыгодные отношения. И третье, достигайте синергии. Вот такие три простых закона, которые помогают нам, людям, быть в богатых, взаимообогащающих отношениях. И вот об этом сегодня была наша тема. Спасибо за внимание.
1: Ответы на вопросы.
2: Алексей, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к рубрике «Вопрос-ответ». Друзья, спасибо за ваши вопросы, которые вы нам писали. Итак, как сделать счастливым взаимоотношения с человеком, которому ты неприятен, и он критично к тебе относится?
0: Ага, я ему неприятен, да?
2: Которому ты неприятен, да.
0: Которому ты неприятен. Но вот это первый

0: закон, выйти с ним на честный разговор, попытаться понять, а что во мне не так, например. Вот. И если от этого зависит как-то моя жизнь, то есть если это, например, ну, в супружеских взаимоотношениях так произошло, что сначала любили, а потом стали друг другу неприятны, или один стал неприятен другому, однозначно, то есть давай поговорим. Если не получается поговорить один на один, то тут надо приглашать пастора, пригласить, может быть, доверенного друга твоей семьи там, и так далее. Также и между друзьями. Угу. Угу. Поговорить.
1: Чтобы понять истинные мотивы человека, надо быть немного психологом. А если человеку не дано понимать, как тогда выстроить отношения?
0: Не-не, здесь не надо быть психологом абсолютно, потому что, ну, я уже говорил, это дар Божий. Когда ты пытаешься построить миротворческие отношения с другим человеком, с которым был, например, какой-то конфликт, то тут Бог вмешивается всегда. Это, кстати, закон жизни. Бог всегда вмешивается во взаимоотношения, то есть или располагает чувства сердца, эмоциональный интеллект людей для того, чтобы они нашли точки соприкосновения. То есть это не нужно быть психологом. Просто начни говорить и все, общаться.
1: Как видно на примерах отца и сына, порой у людей есть отношения, которые не способствуют твоему росту. И что делать? Другого не изменишь.
0: Угу. Нет, изменишь, если бы сын ему сказал: «Пап, ты меня не понимаешь». Вот в первом ролике, помните, да? «Пап, ты меня просто не понимаешь». Если бы он так сказал, то, ну, может быть, как обвинение звучит, но папа бы задумался: «Слушай, а как же мне сына понять?» И он начал бы искать эти точки соприкосновения. Угу.
1: А вот Татьяна спрашивает, достаточно ли будет для налаживания взаимоотношений с человеком общение по телефону? Или необходимо только личное общение?
0: Нет, и по телефону тоже это нормально. То есть, если вы далеко друг от друга, телефон – это вообще спасительная вещь.
1: А если недалеко, то есть можно ли одно заменить другим?
0: Тоже можно. То есть, ну, конечно, лучше физическая встреча, однозначно это лучше. Но иногда люди боятся физической встречи, они начинают как бы по телефону вопрос решать. Это тоже выход из ситуации. А потом они могут встретиться вместе уже физически.
1: Ольга спрашивает, вы считаете, что можно и нужно строить дружеские отношения со всеми, кто тебя окружает? Недостаточно ли быть вежливыми со всеми, но дружить лишь с некоторыми?
0: Ну, конечно, да. То есть дружить лишь с некоторыми, но строить такие открытые взаимоотношения, поддержки друг друга стоит со всеми людьми. Ну, пытаться, по крайней мере. Много примеров, да, можно было бы сказать об этом.
1: Вы привели пример с Нагиевым. И вот Катя пишет, по-моему, на примере с Нагиевым отношения проиграл-выиграл.
0: Почему?
1: Не могу сказать. Можем просить Екатерину написать, почему она так думает.
0: Ну, может быть, я догадываюсь, да, что имела в виду, что продюсеры не хотели, чтобы он ходил со съемочной площадки и пытались не потерять деньги. Но это его было решение, потому что, когда вы смотрели интервью, он сказал свое решение. Он говорит, я принял решение до конца пойти в съемку, чтобы не подвести своих работодателей. Вот так.
1: У некоторых людей любые взаимоотношения вызывают сильный стресс. Что вы порекомендуете таким людям? Вот они интроверты, они в себе, вот все не любят общение, не любят группу людей. Что вы порекомендуете таким людям?
0: Если человека тяготит общество других людей, это проблема.
1: То есть это ненормально?
0: Это ненормально, да. То есть у интровертов это может быть просто 2-3 человека, это их круг, но он должен быть. Он должен быть, с кем ты строишь жизнеутверждающие взаимоотношения. Но если это вообще никак, это ненормально. Да.
1: А вот Анна спрашивает, а как искать этот вариант «выиграл-выиграл»?
0: Общаться, то есть пытаться понять, что человеку нужно. Ну, проще, вот, например, даже вот у работодателя. Работодатель что хочет? Чтобы ты хорошо потрудился за ту зарплату, которую он тебе дает. Ну, сделай это. Он ожидает, если она достойная зарплата, сделай так, как он ожидает. Вот. Если это среди друзей, значит, ну, невозможно, чтобы только один дарил подарки, там, только один там что-то делал доброе для тебя. Нужно сделать и в ответ. Вот. И ты сразу это нащупаешь. То есть там 5 языков любви, нужно понять так, а какой вот, что он больше всего любит. Это процессе взаимоотношений оно выясняется и делает то, что он любит.
1: Вы затронули как раз работодателя. Вот вопрос. Если в рабочем коллективе нет синергии, надо ли менять работу?
0: Попытайся ее создать. То есть будь человеком, который проявляет инициативу, будь человеком, который предлагает новые идеи, решения. Это, кстати, это самый верный выход из создавшегося положения. Не надо менять работу. Попробуй, если не получится, то да, можешь как бы менять. Но ты можешь это сделать. Ты можешь вообще об этом доклад сказать на утренней планерке. Ты можешь об этом встретиться с твоим боссом и сказать: слушай, давай вот построим, и я предлагаю вот так, чтобы наша команда была синергична.
1: А если, возможно ли синергия, когда начальство обесценивает твою работу?
0: Это сложнее, когда обесценивают. Ну, в плане, что имеется в виду обесценивают?
1: Ну,
0: это...
1: ничего такого, как бы, ну, постарался, ну, окей, твоя работа, ничего такого в этом нет.
0: Да. Это проблема, которая отбивает руки. Вот. И это сложнее будет сделать, но это возможно. Опять же, выход из всего этого – это открытое общение. То есть предложить боссу вообще услышать, что о нем думают его работники, чтобы он не боялся. И пусть люди высказывают честно и правдиво, чем они недовольны и вообще, и что происходит в их коллективе. Это, кстати, это выход, потому что часто после этого меняются коллективы, когда они, боссы слышат в свой адрес честно, что они о нем думают, и он говорит им, что он о них думает, как и негативно, и позитивно.
1: А вы считаете, нужно быть синергичным с любыми людьми?
0: Да. Потому что это часть счастья человеческой жизни. Вот. Пытаться достичь синергии абсолютно с любимыми людьми. Даже если ты оказался в тюрьме, даже если ты оказался среди людей, вот у меня будет тема сейчас на открытой книге, как Давид оказался в окружении людей, огорченных, должников и людей, которые просто беглецы от своих, ну, ленивые люди, которые бегали от своих господ. И вот эти люди, как бы, это очень негативный коллектив вокруг него, когда они к нему убежали в Адаламскую пещеру. И он через 15 лет, эти люди стали абсолютно другими, он создал там синергичные взаимоотношения, да, между ними.
1: Друзья, речь идет об цикле «Открытая книга», которая есть в нашем эфире, и же на нашем YouTube-канале, и на нашем сайте вы можете зайти и найти эти циклы, которые мы будем записывать с Алексеем в ближайшее время. Итак, есть небольшой комментарий от Екатерины, и как вы к этому относитесь? Мне кажется, она пишет, что любые отношения, особенно новые, нужно проверять так называемым обменом с превышением. Это когда ты человеку даешь что-то в рамках оговоренного и еще сверху того чуть-чуть. И смотришь, как реагирует человек. Относится к тебе потребительски или он тоже дает тебе сверхоговоренного. С первым, мне кажется, нужно прекращать всяческие отношения как с незрелыми психологическими людьми, а со вторыми продолжать развивать отношения.
0: Да, очень разумный такой совет. Но я бы, знаете, как предложил еще как альтернативу, то есть дать ему вот то, что превышает даже вот его зарплату, например, да, то, что он делает. Но если ты увидел, что он начинает относиться к тебе потребительски, просто сказать ему об этом: слушай, ну, я ожидал, что ты сделаешь больше. Вот, ну, давай попробуем еще раз. Вот так. Ну, это образно, да, говорится. Понятно, что там другие слова надо употреблять, но я бы попробовал еще раз. Но сказал бы честно человеку, что вот я ожидал другого.
1: Современное общество рекомендует нам держать дистанцию с людьми. Нельзя сразу всем доверять, так как тебя могут обмануть. Как вы относитесь к такой рекомендации?
0: Ну, вообще людям надо доверять. Вот. И, ну, я по своему личному опыту скажу, что у меня очень часто было такое, что люди, которые пытались тебя обмануть, Бог открывает тебе такого человека. С которым ты можешь честно сказать. Ну, то есть Бог открывает какие-то несоответствия в их рассказе. И когда ты эти соответствия сопоставляешь и говоришь ему открыто, то человек, ну, понимает, что он тебе солгал. Вот. И либо он, ну, уходит, либо он говорит истинную причину, почему он так поступает. Вот. Поэтому я считаю, что нужно все-таки доверять всем. Но если ты Божий человек и Богу доверяешься, то Бог открывает людей, которые пытаются тебя обмануть.
1: Вопрос лично к вам. У вас бывает эмоциональное выгорание? Что вы делаете, чтобы туда не попасть?
0: В это выгорание? Да, бывает. Бывает. И, ну, у меня есть такая методика, которую я понял, что она меня восстанавливает очень сильно. Первое – это уйти на 15 километров куда-то в поход, ну, желательно в лес куда-то, и прокричаться, и как бы с Богом поговорить открыто и честно. Но именно это должна быть такая сильная нагрузка. Лучше всего это горы, конечно. Идти в горы, в горы, в горы, в горы, где никого нет, где тишина, где только ты и Бог. Второе – это читать много книг. То есть я беру, например, 3 дня и делаю так. Вот. Очень много хожу, читаю много книг, общаюсь с Богом. Вкусно ем, вкусная еда, да. Вот, и достаточно высыпаюсь. И все, через 3 дня ты как огурчик нормально идешь дальше.
1: Перезагрузился.
0: Да.
1: У нас комментарий есть. Спасибо за такую интересную актуальную тему. И вопрос. Синергичность – это талант? От каждого нужно ее ожидать?
0: Синергичностью обладают все люди. Это однозначно. Просто трагедия в том, что мы часто ее не испытываем в силу своих недостатков характера, либо в силу того коллектива, в окружении которого мы находимся. Но у человека есть воля, духовная способность человека изменить это все к лучшему. И когда Бог видит, что ты что-то хочешь изменить к лучшему, Он тебе помогает. Это всегда так. И это у светских людей, это у религиозных, у верующих людей. Бог всегда за то, чтобы помочь человеку, который желает позитивных изменений.
1: А вам не кажется, что постоянно быть позитивным, это совсем, со всеми дружить, быть на волне, это неестественно, ведь жизнь – это амплитуда?
0: Да, конечно, я согласен. Вот. Ну, в плане того, что, понятно, тебя могут где-то подвести, где-то ты можешь какие-то ошибки совершить против людей, и нарушаются взаимоотношения. Но это надо восстанавливать, то есть нужно уметь правильно восстанавливать. И опять же, здесь приходит на помощь честный, открытый разговор. Вот так.
1: Спасибо большое. Ну и давайте последний вопрос. А какие можно дать советы, чтобы лучше понимать людей?
0: Чтобы лучше понимать людей, вот эти 3 закона, они очень... И вот эти все 3 закона, они раскрывают человеческую личность. То есть человек перестает ставить барьеры в своем поведении или в том, чтобы показать себя тем, кем он не является. Ну еще, я думаю, чтобы быть таким человеком, вот гармоничное отношение, это молитва. Просить Бога о том, чтобы Господь помог тебе найти точки соприкосновения с теми, с кем у тебя не получается. И вот это сильно помогает. Обращение к Богу очень сильно помогает.
1: Спасибо большое, Алексей, за эту тему. Спасибо за те ответы, которые дали на вопросы, которые к нам пришли. И, друзья, спасибо, что вы писали, задавали эти вопросы, не стеснялись. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Друзья, неотъемлемая часть успеха – гармоничные и наполненные взаимоотношения. Человек живет в социуме, и он нуждается в настоящей любви и дружбе. Построить такие взаимоотношения не так просто, но оно всегда того стоит. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети и оставляйте комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Нам говорят: примирись с тем, кто против тебя. Примирись с тем, кто тебя не понимает. Примирись с тем, кого ты не понимаешь. Но еще говорят: примирись с Богом. Здравствуйте, дорогие друзья! Примирение, оно у всех на устах. Мы все прекрасно понимаем, как плохо иметь врагов. Мы все прекрасно понимаем, как плохо не понимать кого-то или когда тебя не понимают. И мы стремимся примиряться. Иногда мы не хотим, мы сопротивляемся этому. Сегодня мы собрались в студии телекомпании «Три ангела» и продолжаем цикл программ, посвященных 30-летию нашего существования. И эти программы по Евангелию от Луки. И сегодня тема, которую мы будем разбирать, вот она как раз о примирении. Причем не просто о примирении между людьми. Я думаю, что мы по опыту знаем, насколько оно трудно и, может быть, даже и вообще невозможно. А мы сегодня будем говорить о примирении между людьми, которое возможно благодаря примирению с Богом. И говорить об этом будут Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. И мы очень-очень рады вновь быть с вами.
2: Мы закончили в прошлый раз на тексте 57 первой главы. Вообще, достаточно долго мы разбираем эту главу. Несмотря на то, что там 80 текстов в ней, мы что-то уже несколько программ посвятили. И, может быть, еще придется еще говорить об этом. Но вот сегодня 57-й текст говорит то, что настало Елисавете время родить сына.
1: Иоанн
2: и она
1: Предтеча.
2: Родила сына. И этот сын, да, совершенно верно, это Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча. Очень важные фигуры в Евангелии. Хотя она как бы не очень описана так подробно, как Иисус, тем не менее, Иоанн Креститель – предтеча. Он был для чего-то нужен, для чего-то Господу он понадобился. И когда в первом тексте, мы вот, вспоминая прошлые программы, ангел говорит пророчеству Захарии,
1: отцу
2: Иоанна, он такие слова говорит – он будет, то есть Иоанн Креститель, будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Предведет перед ним в духе силы Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокоримым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Угу. То есть Господу
1: очень
2: нужен
1: интересно.
2: Народ приготовленный.
1: Да, можно сказать, что тут вот цель Иоанна Крестителя, миссия Иоанна Крестителя, то, ради чего он пришел и готовил путь Иисусу Христу.
2: Он пришел примирять, по сути, людей между собой, поколения, и примирять всех людей с Богом.
1: Угу.
2: Такая задача.
1: Вот мы к чему подошли, что значит задача Иоанна Крестителя – примирение, примирить людей между собой – и примирить поколения отцов и детей. И главное – примирить людей с Богом. Но я надеюсь, что сегодня за нашу встречу мы поймем, что же это такое примирение с Богом.
2: Ну, постараемся. Евангелие, оно раскрывает нам главную суть примирения. Но вот читаем мы о рождении Иоанна Крестителя – что услышали соседи, родственники Елизаветы, что возвеличил Господь милостью над нею, и радовались с ней.
1: Ведь вот еще раз напомним, если кто-то не смотрел с самых первых наших встреч, наши обсуждения, то Елизавета, она, его мать, мать Иоанна Предтечи, она была очень уже в преклонных годах. Захария, ее муж, священник при Иерусалимском храме, он тоже был уже очень в преклонных годах, у них уже не могло быть детей. И вот мы тут считаем, что возвеличил их Господь, Господь им совершил чудо, они стали родителями Иоанна Предтечи.
2: Вот еще одно слово – величие. Мы уже несколько раз встречались с ним, да? «Величит душа моя Господа», – говорила Мария. И не только Мария, Елизавета говорила об этом же. И ангел говорил. То есть, ну, как бы вот величие, величие здесь. И опять это же слово, мы встречаемся с ним в 58 стихе. «Возвеличил Господь милость свою над нею». В чем это величие? А в том, что он милость свою умножил.
1: То есть над нею, над Елизаветой?
2: Над Елизаветой. Это все люди поняли, окружающие, что Бог настолько, ну, был милостив, велик в своей милости к Елизавете, что она родила в старости, в глубокой старости, сына, которого ждала всю жизнь. И не просто сына, а обетованного, по обетованию Божьему, обещанного Богом в пророчестве, данного самим ангелом, который явился с неба прямо воочию, предстал перед Захарией и обещал ему.
3: А вот соседи уже поняли, что именно это родится тот, о котором обещано еще за 400 лет в Ветхом Завете? Вот здесь, да, ну, вроде о величии написано, но понимали ли окружающие люди, что именно от Елисафета родится тот, кто предназначен еще пророками?
1: А где мы это видим? У каких пророков это видно, что...
3: Ну, вот у последнего пророка Малахии именно записаны те слова. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть это вот то пророчество, которое, с которым обратился ангел к Захарии, да? И оно исполнение. То есть Захарий-то слышал это, а ведь остальные-то, наверное, еще не поняли.
2: Ну, мы не будем забывать, что Захарий был нем.
3: Нем, да.
2: Он молчал.
3: 9 месяцев.
2: И все прекрасно понимали, почему он молчал.
3: Ага.
2: То есть он был как бы наказан за неверие в то пророчество, которым было... дано ангелам.
1: То есть он был нем не от рождения, а он онемел.
2: Онемел.
1: Он онемел. И это символизирует собой, ну что ли, то, что к народу, который не был с Богом, от него и ушло пророческое слово, и не приходили к нему пророки. Поэтому и Захария онемел.
2: Ну, в этом
3: интересно, да, вот это, да.
2: Тоже был смысл, что 400 лет народ Бог как бы молчал, народ ничего не слышал от Бога, никакой вести. И то же самое, Захарий молчит, ничего не слышит, но он молчит к определенному сроку, 9 месяцев, то есть пока не родится Иоанн, его сын, предтеча, который был назначен. То есть мы видим, что величие Божие – это в его милости, в его великодушии, в его терпении тоже, что ли, и благословении, они изливаются не меру на всех.
1: Не мерою, то есть безмерно?
2: Безмерно.
1: Угу. Ну вот тут статуя из пророка Малахии, это последний пророк из Ветхого Завета, да? Примирение отцов с детьми, это то, что я там услышала. То есть это то, для чего должен был прийти Иоанн Предтеча.
3: Обратить сердца.
1: Обратить сердца, то есть примирить между собой.
3: Да, да, да.
1: Ведь вообще проблема отцов и детей, даже ну, на простом, на бытовом уровне, она постоянна. Ну, потому что это уже разные поколения, разное понимание. Вот. А тут, может быть, в более глубоком смысле примирение между поколениями имеется в виду.
2: Да, конечно, на семейном уровне это тоже, да. Но в Библии это имеется в виду вот в этом месте, действительно имеет духовный смысл примирение отцов с детьми, вернее, сердца отцов детям, точнее, тут сказано. Каких отцов? Тех отцов, которые вели себя подобно Аврааму, то есть были, слышали, во-первых, голос Божий сами, как, не знаю, каким образом, как вот мы сегодня слышим тоже, мы уже об этом говорили,
1: мысленно, сердцем,
2: да, из Писаний, поминовались ему, то есть были послушны ему, и любили Бога, как Иисус сказал, всем своим существом, всей крепостью, всеми силами, следовали за Ним. То есть Бог был у них на первом месте, вот у этих отцов. Вот эти отцы имеются в виду. И вот как раз то сердце, те чувства, которые они испытывали к Богу, те мысли, они должны были вернуться теперь к детям благодаря служению Иоанна Крестителя. Он пришел, чтобы... растопить вот этот, что ли, лед между человеком и Богом прежде всего. И еще, что я хотел сказать.
3: И вот очень хорошо сказала Юля о том, что когда человек примиряется с Богом, то он может примириться и между друг с другом, потому что примирение с Богом, оно изменяет сердце человеческое, и тогда вот это примирение между людьми, оно становится более возможным, потому что изменение сердца происходит у человека.
1: Ну вот давайте все-таки раскапывать, что же такое примирение с Богом. Угу. Как же это возможно?
2: Ну, 59 и 60 стихи.
1: А вообще все враждуют с Богом. С Богом надо примириться каждому, потому что все находятся во враждебных отношениях с Богом. Каждый человек.
2: Грех вошел в мир, потому что однажды человек не поверил Богу. Произошло разделение между Богом и человеком. И первые люди, они явились, как бы сказать, причиной того, что все мы теперь...
1: Наши прародители.
2: Угу. Все мы теперь становимся действительно Богу врагами. Хотя вроде бы не враждуем так с ними явно, с ним, но тем не менее греховная тяга у каждого из нас есть. Она тянет нас к греху, и нам грех не кажется чем-то омерзительным, страшным.
1: Он не кажется нам грехом.
2: Ну да.
3: Ну вот именно в результате грехопадения, да, Господь сказал: «Вражду положу». То есть вот эта вот вражда, положенная грехом, она, ну, и между Богом, прежде всего, и человеком.
1: Со стороны человека.
3: Да, со стороны человека. То есть вот это непослушание и противление Богу. Угу. А Господь проявляет к нам милость и хочет нас примирить с собой. Он всегда ищет нас. Как к Адаму он обращался. «Где ты, Адам?» Да? Он хотел, он его искал. Не Адам искал, потому что он прятался, Адам. А именно Бог искал Адама. И также на нас, каждого, Господь обращается. Елена, Юлия, Николай, где вы? И он всегда, если мы идем не по тому пути, то он все-таки нас останавливает и хочет, чтобы мы пошли. Мы уже говорили об этом, да? То есть покаяние – это своего рода обращение, то есть из состояния побега от Бога к возвращению к Богу.
2: Ну, вообще, если бы вот не было этой вражды... Кстати, вражду-то он сказал, положу между сатаною и человеческим семенем, то есть людьми. Если бы не эта вражда...
3: Да, где бы мы были, непонятно.
2: Мы бы были у сатаны сейчас.
3: Да.
2: Работали бы с ним.
3: К сожалению, живем.
2: Ну, да, благодаря Божьему вмешательству только мы можем теперь сопротивляться греху. У нас не должно было быть этого. Это Бог сверхъестественным образом вкладывает в каждого родившегося человека. Он дает нам совесть вот, от рождения. Она развивается. Он дает нам вот, добрые чувства. Ведь не все же мы вот такие вот прям вот отпетые негодяи, что даже младенцу там не дадим поесть там, его пищу. Да? Не камень же мы ему протягиваем там, или не змею.
1: Но то есть доброе есть
2: доброе,
1: в каждом человеке.
2: Но это доброе, это от Бога все. Это его качество. Это он нас вложил. Mm-hmm. Поэтому мы можем вот как-то так вот сопротивляться греховным побуждениям и побеждать все-таки грех. Побеждать его. Нам дано каждому это. Mm-hmm. То есть я хочу что сказать? Что у нас нет оправдания греху.
3: Да, ну вот, как вы сказали, ведь и Господь сказал, да, что закон-то его он вкладывает в наши сердца. И то, что хорошо, и то, что плохо, в принципе, человек знает от рождения, потому что в сердце его заложено. А уже далее родители, школы, все остальное, то есть воспитывает. Да. И вот это познание добра и зла, отличение добра от зла, то есть оно идет на протяжении всей нашей жизни. Но Священное Писание нам более четко может показать, как отличить добро от зла? Потому что нам может казаться что-то добрым. Но как есть такая пословица, что добрыми намерениями
2: дорога.
3: Да. И ведущие, к сожалению, не в рай, а в ад. Казалось бы, добрыми намерениями.
1: Ну, давайте сегодня вот как раз и разбирать, что же нам сделать, чтобы... Это были не просто добрые намерения, чтобы это была та дорога, которой мы идем, чтобы она нас на самом деле вела бы к примирению с Богом.
2: Ну вот тут описание идет того, как соседи восприняли рождение Иоанна. Слышали соседи, родственники, что возвеличил Господь милость свою над ней.
1: Над Елизаветой.
2: Величие Господне в его милости, получается. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. Но на это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И ей сказали, никого нет в родстве твоем, что назывался, кто назывался бы таким именем. Вот мать, она обычно не участвовала в таких вещах, как назвать младенца. И вообще женщина играла такую,
1: да?
2: Да, в том обществе она играла такую второстепенную роль. И ее никто не спрашивал мнения. А тут вдруг она выходит и говорит, нет, извините. Там шло вообще уже, как бы сказать, такой совет от родственников. А мы помним, что Елизавета была из рода левитского. То есть там левиты, наверное, собрались со священниками. Может быть, они же обрезали его тут, кто-то из них. И вот они такую важную деле, как мы назовем. Да, конечно, Захария, как же еще? Ну,
1: потому что такова традиция была называть именем отца.
2: Да, и тут вмешивается женщина в такой в мужское дело, мужской разговор, вдруг вмешивается, говорит, нет, отменить это имя. И у них возмущение, наверное, было тут какое-то. Дальше читаем, что они позвали тогда отца, знаками спрашивали у отца, как бы он хотел назвать его. Мы помним, что Захарий нем, но, скорее всего, он еще был и глух.
1: Угу. Если знаками спрашивали.
2: Да, если. То есть он вообще не участвовал в дискуссии, не мог участвовать в этой дискуссии, как назвать имя. С одной стороны, он знал уже, как его назвать, а с другой стороны, просто не в состоянии был. Угу. И тут его начали пытать, как вот все-таки ты назовешь его. И этот человек берет дощечку и пишет. Пишет то же имя, которое назвала ему им жена. И дальше тут написано, Иоанн. Все удивились. Угу. Да, Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его, язык его, и он стал говорить, и благословляя Бога.
1: Угу. Все удивились. То есть удивились. Молчание Захарии прекратилось.
2: Да, уста его разрешились.
1: И почему?
2: Потому что родился сын, и назвали ему имя Иоанн.
1: То есть в этот раз в начале Захария не согласился с тем, что Бог ему сказал через ангела, у тебя будет сын. Угу. А теперь Иоанн уже смиренно принимает то, что тоже непонятно, неестественно в их среде было называть сына именем отца, а он принимает от Бога что совсем другое имя у его сына, Иоанн.
2: Интересно, может быть, немножко в сторону отойду. Но вот удивились и удивились все. Мы думаем, что удивились-то они тому, что он написал имя ему Иоанн. Но есть другое немножко значение этого удивления. Удивление от того, что уста его разрешились. То есть за то, что он заговорил вдруг. Угу. Не от того, что он написал, а то, что он заговорил. И этому есть подтверждение того, что вот следующий текст. «Был страх на всех вокруг них». Угу. На всех вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. То есть страх от того, что написал имя, как-то не очень, да? А вот когда человек был немой и глухой, и вдруг заговорил, вот тут уже ты действительно, угу, это что-то, да, это что-то особенное, что-то действительно Божье влияние какое-то.
1: Можем предполагать, что это было как раз вот результат примирения Захарии с Богом. То есть он с Богом спорил, Господь сделал так, что он онемел и оглох. И вот когда Захарий убедился, что у него родилось, что Елизавета на самом деле родился сын, и все благополучно, когда он дал ему то имя, которое ему, что ли, повелел.
3: Сказал ангел.
1: Да, сказал ангел. Вот после этого произошло примирение Захарии с Богом.
2: Да.
3: А имя Иоанн, Николай Генрихович, напомните, как оно переводится?
2: Милость Божья.
3: Милость Божья, да? То есть у них значение, и имен-то ведь имело значение.
2: Конечно. Вот. Каждый, вот мы сейчас называем детей своих, ну, не знаю, благозвучное имя, там, ну, как сказать, традиционное имя. Или там
1: модное
2: имя, да. Или наоборот, особенное что-то вот, да, должно быть в моем имени. И по звучанию имени мы называем, редко при этом задумываемся, а что же оно означает. Здесь было совсем по-другому. Тут значение милости Божией, вот как раз то, о чем мы говорили, о величии. Вот Бог сотворил величие. Он сотворил милость свою. Вот он, Иоанн.
1: То есть Иоанн Креститель нес милость Божью к людям.
2: Людям, да.
1: И в чем эта милость заключалась?
2: Ну, мы вспомним, опять же, его миссию. Возвратить сердца отцов детям и приготовить Богу его народ.
1: Вот про непокорных еще там, такое слово «непокоривых», я точно не вспомню, как там это формулируется. Может быть, мы найдем вот это место? Какая еще миссия Иоанна?
3: А, вот «возвратить», да? Это да. Вот в начале,
2: Ага.
1: Сказал. Может быть, мы прямо разберем подробно.
2: А, дальше идет песня Захарии, вот тут тоже есть.
3: А, там тоже он повторяет слова,
2: «Сотворит милость с отцами нашими и вспомянет Святой Завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать вам, не боязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде». Вот такие вот слова тут есть.
3: А, ну вот Юля-то говорила как раз о том тексте, который написан. «И будет идти пред ним в духе и силе».
1: Пред Христом.
3: Да. «Чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников».
1: Вот давайте на этом остановимся.
3: Да, «представить Господу народ приготовленный».
1: Да. То есть непокорным, враждующим с Богом, непримиренным с Богом, вернуть им образ мыслей праведников. Это была миссия Иоанна.
3: Да.
1: А как это возможно?
2: Это возможно только с Божьей помощью. Только в реальном, как сказать, в непосредственном присутствии Божьем, Духом Святым. Только так. По-другому... Ведь огрубело сердце, написано же в книге Исаии, жестоковыйное, огрубело сердце людей, устами там говорят, не разумеют ни Слова Божьего, ни того, чего, может быть, говорят они.
1: Это можно применить к нам сегодня? Вот эти вот все вещи, что они не разумеют, что говорят, что огрубело их сердце, что они жестоковыйные. Это же ведь не только к народу того времени, когда должен был прийти Иисус Христос.
2: Ну, да.
1: Это к нам имеет отношение?
3: Да, ну вот мне хочется вспомнить тоже слова из Священного Писания, второго послания к Тимофею, вот то слова, которые говорят о нас сегодня. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы».
1: Сребролюбивы – это любовь к деньгам.
3: «Гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники».
1: Непримирительные – вот как раз то, про что мы говорим, да? Что,
3: да.
1: «Которые не могут примириться друг с другом, которые не могут примириться с Богом».
3: «Клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся».
1: Ну, то есть это было характерно не только для вот тех каких-то давних времен, а как нам Священное Писание здесь говорит, что это
3: для
1: нашего времени характерно, да.
2: Так значит, нам тоже нужен Иоанн Креститель современным людям, который приготовит путь Господу в каждое сердце. Вот нам нужно понять, наверное, миссию Иоанна Крестителя. Почему же она такая важная? А мы это можем понять из песни, которую мы обещали нашим зрителям, что будет еще одна песня. Вот эта песня Захарии, потому что она напоминает песнь. Она звучит очень вдохновенно и является несомненным пророчеством. Вот она 68-го текста. А, 67-й говорит, что Захарий, отец его, исполнился Духа Святого, и он тоже. Исполнился Духа Святого, пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израиля, что посетил народ свой и сотворил избавление народа ему». Вот как это? Родился Иоанн Креститель, и Захарий говорит, что Бог посетил и принес народу избавление. То есть миссия, очевидно, Иоанна как избавителя, хотя мы знаем, что избавитель-то не он, а избавитель тот, кто идет за ним. Иоанну предназначено было приготовить путь Господу, идущему за ним. Через 6 месяцев родится Иисус. «И воздвиг рог спасения нам, дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших святых пророков, что спасет нас от врагов наших, от руки всех ненавидящих нас». Вот тебе и примирение. Оказывается, он просто врагов просто раскидает, как бы, да, вот
1: по словам. Это по мнению
2: Захарии. По мнению Захарии, да. И по мнению, кстати, большинства народа Божьего того времени, если не всех, спасет от руки врагов наших. А кто является нашим врагом сегодня? Вот, я не знаю, кроме как я сам.
3: Да, грех.
2: Другого нет врага.
3: Грех, вот самый большой враг, который толкает и разделяет нас с Богом. Толкает от Бога и разделяет с Богом.
2: То есть Иоанн пришел разбудить мою совесть, очевидно, да?
3: Да.
2: Ну, совесть человеческую, чтобы человек начал борьбу со своим «я».
1: Ну, наверное, все-таки не нашу совесть сегодня, то есть у него же нет какого-то воздействия на нас сегодня, кроме как через Слово Божье, да?
2: Да.
1: А силы-то, он все, он уже умер, он простой человек. А силу-то кто нам дает на то, чтобы разбудить совесть, на нашу, человеческую, на то, чтобы вообще ощутить, что грех есть грех? Кто нам вообще дает силу, и вообще понимание, желание, что надо примириться с Богом? И вот давайте разберемся, что же это такое примириться
2: вот,
1: с Богом.
2: А силу дает именно тот, кто придет за Иоанном Крестителем. Он предтеча, он предшественник, он подготовитель, что ли. Вот
1: объясняет.
2: В армии такие есть, вот, то ли не капитан Армус, а как тут они заготавливают там... Место определяют для воинской части, там строят там какие-то жилье какое-то, пищу приготавливают. Вот я забыл, как называются эти люди. Но они как бы заранее это готовят, а потом что приходят войска и занимают это, и уже тут сила стоит, все. Но приходят на место, приготовленные определенными людьми. Еще можно сравнить миссию Иоанна. Вот губку мы когда берем перед мытьем посуды, она такая вся сухая, да, ее нужно немножко смочить. А уже потом пропитывать водой. Вот эта капля, вот это вот является Иоанн как раз. То есть он пришел смочить вот эту губку жестоковыной, жестокое, вот жесткое сердце человеческое, чтобы вот вам разбудил, что там какие-то пошли движения. Да я ведь это веду вроде все не очень так. И началось. И пошел народ креститься. Вот мы впоследствии прочитаем, что народ толпами ходил креститься почему-то к Иоанну. Множество. И он их крестил в покаянии и прощении грехов. Примиряя людей с Богом при этом. Ну и, конечно, друг с другом. Ведь он как говорил воинам, он говорит, никого не обижайте, ни на кого не клевещите, довольствуйтесь, жалуйтесь, не будьте серебролюбивы. То есть получалось вот так, что Иоанн-то призывал как раз примирение с людьми также, друг с другом.
1: Ну, вот и то, что мне как-то все хочется нащупать, каков же механизм примирения человека с Богом. Звучало уже несколько раз слово. То есть мы хорошо обозначили то, насколько все грешны. Мы хорошо обозначили на основе Священного Писания, что свойственно грешному человеку, грешной природе человека. А вот путь примирения Иоанн должен был показать. А само примирение должен был дать Иисус Христос. Правильно я понимаю?
2: Да, вот 76-й текст. 75-й. «Служить ему», то есть младенец должен вырасти, потом «служить ему», то есть Богу, «в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь перед лицом Господним приготовить пути ему».
1: Приготовить пути Христу.
2: «Приготовить пути Христу и дать разуметь народу его спасение в прощении грехов их».
1: А, вот, может быть, вот то, что как раз мне хотелось, сейчас и прозвучало. То есть дать народу спасение в прощении грехов их. Ведь вот не может же быть прощение грехов без желания самого человека, чтобы его грехи были прощены, да?
2: Без осознания, что
1: без осознания, что он греховен, да. И без его понимания, что ему не нравится этот грех, что он хочет жить без него. То есть, наверное, путь к примирению с Богом вот именно через такое осознание лежит?
2: Да, оно получается, что оно не безусловное. То есть Бог не может взять просто и закрыть глаза и сказать, ничего нет, ничего не было, все в порядке.
1: Я тебя вижу безгрешным.
2: Да, я тебя, как бы сказать, избавляю от моего гнева. за твои грехи, и как будто ни в чем как не бывало. Вот. Как будто ты не грешил никогда.
1: Но разве в Священном Писании такого не говорится, что Бог нас видит безгрешными? Что Бог нас видит так, как будто бы мы никогда не грешили? Это вообще с любым человеком, с любым, независимо от меры его греховности, Бог любого видит безгрешным во Христе?
3: Это выбор человека. То есть Господь предлагает, а выбор все-таки остается за каждым человеком. Вот это вот покаяние – это как раз возможность, ну вот отправная точка того, что человек обращается к Богу. И тогда Бог действует, и тогда он уже принимает его через Спасителя, то есть вменяя именно праведность Иисуса нам, грешным людям.
2: То есть получается, что примирение идет только с одной стороны – от Бога, а человек как
3: это
2: бы
3: его инициатива.
2: И не требуется ничего.
3: Да, это инициатива Бога, но
2: инициатива, да.
3: Но мы должны ответить на эту инициативу. То есть Господь, он все-таки, когда он изначально дал право выбора, и это право выбора он как бы сохраняет. Он не хочет, то есть, чтобы мы были марионетками в его руках, а мы люди, имеющие право выбора.
2: Ну, получается так, что человек, во-первых, должен осознать, что он грешит, что он грешник, а во-вторых, он должен понять, что ему нужно в этом раскаяться.
1: Он должен понять, что у него нет силы преодолеть этот грех. У него нет своей силы преодолеть этот грех.
2: Он должен захотеть с ним расстаться.
1: Да.
2: Если он только признает это, вот Иуда признал себя виновным, да, я согрешил, и все. Но расстаться с этим он не захотел. Он так и понес его дальше до петли. Но Бог говорит, что ты должен с ним расстаться. Ты должен с ним разорвать все отношения.
1: Захотеть.
2: И разорвать. Потому что если я буду и дальше грешить, и думать, что я вот примирен с Богом, то это будет не примирение, а какая-то подделка.
3: Но в то же время все-таки есть надежда, что Господь обращается к нам до конца нашей жизни. Если даже в какой-то момент мы отказываемся, да, ну, например, мы видим пример Марии Магдалины, что он 7 раз изгонял из нее бесов. 7 раз это такой собирательный образ, да, 7. То есть это он до бесконечности к человеку обращается. Потому что любовь его, она просто, но всеобъемлющая. Поэтому он по любви своей дает нам шансы постоянно. Но это не должны мы, потому что мы можем все-таки закоснеть.
2: Этим можно злоупотребить, вот таким отношением Бога к нам. И действительно вот так закоснеть, что потом сказать, да кто такой Бог?
3: Да, то есть он все равно простит.
2: Он все равно простит, да. Все равно, как вот Иона сказал, да ты все равно Ниневе, ты это простишь, что я там пойду?
3: Да, зачем я пойду?
2: Зачем? Да я пойду в другую сторону от тебя. То есть мне нужно все-таки вот прощение грехов получить от Бога. Не просто признать там. А вот это, наверное, есть примирение с Богом. Угу. Прощение грехов. Бог меня прощает, Бог меня
1: не упрекает.
2: Ну,
1: я должен попросить о прощении?
2: Ну, наверное. А как? Да. Как по-другому-то? Кто-то должен за меня попросить? Конечно, Иисус просил на кресте, вот мы вспоминаем, за этих вот людей, которые оскорбляли. И мы не знаем, получили они прощение или нет по просьбе Христа. И я думаю, что нет.
3: Ну да, хотя он говорит, Господи, прости, мы бы не знают, что делают, но...
2: Человек принять должен сам решение расстаться с грехом.
3: Да, это однозначно, потому что тогда для человека это будет каторга, мука.
2: А с другой стороны, это будет для Бога как бы, ну, соучастие в их грехах.
3: Да.
2: То есть он как попустительствует тому, что вот помните до потопа был Каин такой, которого Бог сохранил жизнь, сказал, нет, не трогайте его. И он как бы, ну, если не разрешил, то, во всяком случае, не запрещал Каину грешить, как он хотел. И все это дошло до, в конце концов, потопа. Пришлось всех уничтожать. То есть Бог не действует таким образом, что смотрит на грех сквозь пальцы и говорит, я тебя прощаю в любом случае, я тебя все равно люблю.
3: Ну да, но есть вот такое выражение, что Бог ненавидит грех, но любит грешника. То есть он любит нас всех, потому что мы все согрешили.
1: И именно из любви к нам он нас наказывает. Он от нас пытается удалить этот грех. Он пытается, чтобы мы захотели примириться с ним. Именно из любви к нам. Потому что, а как еще можно, на самом деле, позволь раковой опухоли развиваться так, как она хочет. И тогда она просто все поглощает, и все, и наступает смерть. То есть Богу необходимо прибегать к хирургическому вмешательству, которое болезненное.
3: Да.
2: «По благоутробному милосердию Бога вашему, говорит Захария дальше, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, и направить ноги наши на путь мира».
1: На путь мира.
2: Шагать-то мы должны. Ногами не нести нас должны на руках, а мы должны все-таки какие-то движения делать.
1: Направить ноги наши.
2: Ноги наши.
1: То есть он нам говорит об этом, да.
2: На путь мира. Примиряться. Иисус, когда тоже Нагорная проповедь вспоминается,

0: Наших человеческих сил, конечно, мало для такого. Тебе в другую сторону хочется идти. Но Господь как бы, он не действует таким образом. Я сейчас тебе, ты все-таки меня пойдешь вот к этому. Он по-другому действует как-то. Он убеждениями больше. Каким-то, может быть, даже слезами. Не знаю. То есть человек вдруг понимает, что ему нужно сделать. Вот это ему необходимо сделать просто. Никто меня это не ставит. Мне просто это, вот, тебя понимаешь, жизненно важно пойти и попробовать все-таки. Не всегда примирение совершается, да. Но хотя бы попробовать, хотя бы попытаться это сделать. Это в моих силах. И я верю, что Бог мне поможет, потому что Он благословляет как раз наши ноги к миру направляет туда.
1: Итак, сегодня мы говорим о рождении Иоанна Предтечи, но мы распространили наши пределы гораздо шире. Говорим о механизме каком-то, вот что ли, примирения, о покаянии, о силе Божьей. Ну вот давай, Николай, в оставшееся время завершим все-таки по рождению Иоанна Предтечи.
0: Ну, этим словами на путь мира заканчивается пророчество Захарии. И последний текст первой главы говорит: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Иоанн Креститель, он с детства, может быть, это по желанию матери так, может быть, еще кого-то, может быть, отца. То есть он с детства был огражден от общества того времени. Общество раввинов, учителей и различных священников. Хотя рос в священнической среде. Его избавили от этого. Или, может, он вырос, сам ушел в пустынные места, потому что понимал, что это все ему чуждо. И он просто так хотел оградить себя от влияния того общества, которое было жестоковым, как мы знаем, и которые в умах, в Писании были превращены в нечто, в какие-то предания, которые не соответствовали Божьей воле.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Николай, спасибо, Лена, спасибо вам, дорогие друзья. По-моему, очень интересный идет разговор, такой глубокий, но, может быть, в чем-то не совсем нам понятно, но сердце наше все равно трудится над тем, чтобы принять вот те истины, которые дает нам Священное Писание. Мы ждем следующей встречи с вами, когда мы будем говорить уже о рождении Иисуса Христа. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы начать сегодняшнюю нашу программу с библейского стиха. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Каждый человек живет с ощущением, что ему чего-то не хватает в жизни. И чаще всего люди не догадываются, что им не хватает Бога и Его присутствия. Наша гостья тоже пришла к Богу довольно-таки неожиданно. Но, впрочем, она сама об этом расскажет. Итак, у нас в гостях Галина Шляпникова.
2: Здравствуйте.
1: Галина, мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам на программу. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к Богу? С чего все началось? Выросли ли вы в верующей семье или нет?
2: Нет, я выросла не в семье неверующей тогда, на тот момент. Детство мое прошло в Северном Казахстане. И, конечно, будучи еще ребенком, я ощущала, что есть какая-то небесная сила, которая выше всех нас, живущих на земле. Были такие ситуации, когда я шла на экзамен, училась я хорошо, но все равно, сдавая экзамены, волновалась. И когда я шла, я думаю, если Бог есть на свете, то я сдам на 5. И так получалось, что я на самом деле сдавала на 5.
1: То есть уже тогда были ответы?
2: Да, уже тогда были ответы. И когда была в пионерском лагере, когда нас повели в поход в лес, я видела... Ну, почему-то муравьиная куча меня привлекла, и я видела, как много-много этих муравьев, они копошатся, и я могла наступить на них и раздавить. И такое ощущение сразу было, а ведь кто-то есть над нами, кто вот для кого мы, вот эта куча муравьиная, что мы мелкие такие на земле. Да, на земле. И сейчас, уже придя к Богу, конечно, я вижу, как на протяжении всей жизни... Мы неверующие, но Господь нас оберегал. Были такие случаи, что могла погибнуть я, мог погибнуть брат и мог погибнуть папа. И был один случай, когда мы могли погибнуть целой семьей. Но Бог чудесным образом спасал нас, что мы оставались живы, а тот ущерб, который был нанесен дому, когда взорвалось в феврале месяце в Северном Казахстане печное оборудование, когда благодаря тем соседям, которые были, мы все восстановили, и уже к ночи у нас не было открытых окон, и было какое-то отопление, то есть печь уже была.
1: Галина, а вы спрашивали родителей, например, задавали им вопросы о Боге, если вас уже в детстве волновали?
2: Да, в детстве, скорее всего, наверное, то, что у меня было, ну тогда же мы же неверующие были, у всех были крестные мамы, это было принято. У меня была крестная мама немка, тетя Рита, и она была баптистка. То есть она ходила на собрания, может быть, она мне ребенком и брала на эти собрания, но я не помню, я была маленькая. Но она вот, я видела эту Библию, и я видела, как она молилась. То есть вот начало, видимо, от крестной все-таки пошло.
1: А когда уже вы пришли к Богу, уже серьезно стали задумываться?
2: То есть это когда уже, конечно, я уже была замужем, уже в 96-м году. Я получила от мамы письмо. Моя мама и папа живут в Украине, а я здесь вышла замуж, приехав молодым специалистом на отработку. Я создала семью здесь и так и осталась здесь жить. И когда я получила очередное письмо, и мама пишет, что дочка, значит, крестики не покупай, крестики не надо. Все это не так. Я нашла ту церковь, которая изучает Священное Писание, кто изучает Библию. Ну, я, конечно, по письму, что в письме можно написать, не очень поняла. Когда я приехала летом забирать своего сына, чтобы вести его в первый класс, мама была уже крещенная, и я была у них на собрании. Но что можно было за 2 недели, что я там была? Конечно, вот мама с соседкой, которые были в этой церкви, в этой общине, они пытались за эти 2 недели в меня вместить всю их первую любовь к Богу. Этого было невозможно сделать, и я даже говорила, а вы о чем-нибудь о другом говорить можете? То есть, но что интересно, когда я маму спросила, а где эти заповеди? Она говорит, сейчас я тебе покажу. Вот Библия открыла Исход, главу 20, и когда я их прочитала, знаете, у меня все равно, что шторы с глаз спали, и думаю, как же это замечательно. Вот если бы так все жили, это же была бы прекрасная жизнь на земле.
1: То есть раньше вы не видели этих заповедей?
2: Нет,
1: не читали никогда?
2: Никогда не читала. Это вот первое было знакомство. А потом уже, когда на следующий отпуск летом мы уже после первого класса с ребенком приехали туда, я была и на служениях, и было посвящение молитвенного дома, и было крещение. Что интересно, когда женщина принимала крещение, а я стояла на берегу, и у меня ручьем катились слезы от такого волнения. Вот. И видела свадьбу, именно вот христианскую свадьбу, и все это на меня восприняло такое впечатление большое. И мама же писала мне в письмах, что есть в Нижнем Новгороде такая церковь, вот рядом с кинотеатром «Москва», приди, поприсутствуй там. Но я не шла. А вот когда именно в том отпуске, когда все собрались, там много было гостей из других городов, там близлежащих священнослужителей, и когда меня бывший пастор этой общины попросил прийти и передать привет. Я не знаю, если бы мама с папой меня попросили передать привет, я, наверное, бы не пришла в тот момент.
3: Это просто прийти в церковь?
2: Да, прийти сюда в церковь, передать привет.
3: Из какого-то города.
2: Да, да, да, именно оттуда. И я не смогла, потому что, ну, как ответственная была девчонкой, и я не смогла, думаю, я же пообещала прийти передать привет. И когда мы вернулись сюда, когда ребенок пошел вот в школу, а я была в отпуске, я пришла сюда в 97-м году, где-то вот в сентябре, передала привет. Меня, когда я вошла в храм, сестрички стояли при дверях, встретили, и Елена Александровна, сестричка, она мне чем-то напоминает мою маму по виду, такая же седая, такого же возраста примерно, такого же телосложения. И она меня сразу обняла, поцеловала так просто вот никогда.
3: Хотя вы были незнакомые люди, то есть первый
2: конечно,
3: раз увидели.
2: Да. И я говорю, я пришла передать привет вот с Украины и так далее. Она говорит, а вы пройдите вот туда в зал, и там спросят, вы посидите на богослужении, и там спросят, и вы тогда встанете и ответите. Конечно, было волнение, я зашла, зал большой. Для меня было, ну, там церковь небольшая, у мамы с папой маленькая, здесь такой большой зал. Я выбрала себе местечко, села. И что интересно, еще там, где я села, меня приняли, то есть не то, что вот я сидела отчужденная какая-то, вот как будто я всегда тут была, как будто я пришла уже не первый раз. Я передала привет, им мне так понравилось. И когда я шла назад, я земли не чувствовала под ногами. Я такая воодушевленная была.
3: То есть радость
2: была,
3: переполняла.
2: Да, радость переполняла. И все с того раза я каждый раз приходила на богослужение по субботам. Но когда я захотела принять крещение, через, наверное, почти через год где-то было призыв, что будет крещение. И я подошла к пастору, я говорю, я хочу принять крещение. Он говорит, а вы курсы проходили для тех, кто не крещённый? Я говорю, нет, но я участвовала уже на служениях и разбирала библейские уроки. Он говорит, вы ели твердую пищу, а должны еще попить молочко. Поэтому после этого я начала посещать эти пасторские курсы.
3: Это курсы для начинающих?
2: Для начинающих, да. Я познакомилась с вероучением нашей церкви. И тогда как раз было это, я помню, 10 апреля 99 года. Родилась духовно именно я 10 апреля.
0: Лицом к лицу.
3: Изменилась как-нибудь ваша жизнь после того, как вы пришли к Богу, стали верующим человеком, стали посещать церковь? Вот что-то изменилось?
2: Ну, если бы ничего не изменилось, тогда смысл было приходить к Богу. Конечно, жизнь изменилась. Я не хочу сказать, что я была какой-то воришкой или разбойницей, что а сейчас вот не ворую и не веду грабежи. Нет, но само отношение к жизни, к тем ситуациям, которые возникают на работе, в семье. Ведь это не значит, что придя к Богу, будет жизнь благополучной. Этого Господь не обещал. Проблемы есть, Господь этого и не обещал, но Он сказал, что все можете в укрепляющей силе. Да? То есть Он даст эту силу перенести.
3: Эти проблемы,
2: и совсем другое отношение к этим проблемам. Потому что, я не знаю, приход к Богу, я считаю, что это счастье не только для меня, а для всей моей семьи. Потому как если бы я не научилась, и Господь мне дал бы силы, как реагировать на те ситуации жизненные, случаются и случались в моей семье, может быть, моей семьи бы уже и не было.
3: А как ваша семья отнеслась к тому, что вы пришли к Богу, стали верующим человеком?
2: Ну, к сожалению, у меня муж неверующий и до настоящего времени, но он иногда спрашивает какие-то вопросы, задает, я, конечно, ему объясняю. Мне, как жене, остается только молиться и надеяться на то, что зернышко, посеянное в его почве, когда-то в его сердце, оно возрастет. Сынишка больше знает. Ну, сынишка, 19 лет уже сын.
3: Да, для мамы всегда сынишка.
2: Он больше знает истины, так как он детство проводил там, где у бабушки с дедушкой, у верующих.
3: То есть он с детства уже посещал.
2: Да, он с детства посещал церковь. И был здесь, но, к сожалению, сейчас его нет здесь. То есть он тоже остается только молиться.
3: Угу. А вот бывают случаи, когда, например, ваш муж или ваш сын просит помолиться о чем-то? Или, может быть, вместе с вами молиться?
2: Мы с сыном, бывает, молимся вместе, когда какие-то есть проблемы. А муж знает, что я за него молюсь, потому что он даже сделал одну такую деревянную статуэтку и говорит, это сделал я тебя. И больше мне ничего не сказала. Когда кто-то из гостей пришел, родственники, он объяснил, это статуэтка, когда моя жена молится обо мне. То есть он знает прекрасно, что я молюсь. Так вот просить не просил еще.
3: Галина, а у вас есть какие-нибудь любимые библейские тексты, которые, может, помогают вам в трудных ситуациях, поддерживают вас, которые вы читаете часто?
2: Ну, я очень люблю вообще книгу псалмов, но больше всего мне первый, это когда я еще не приняла крещение, а мама прислала мне поздравительную открытку, и где написала «Прочитай псалом 90-й». Угу. То есть это мне очень нравится. А вообще мне еще нравится 36-й псалом, так как мы сейчас встречаемся с тем, что многие спрашивают меня, что ты пришла к Богу, что ты лучше стала материально жить, что тебе дает вера в Бога. Ведь вот есть люди, которые и не верят Богу, а живут лучше тебя, и ездят за границу отдыхать, и имеют не одну машину и так далее. А я им на это говорю, что есть такой замечательный псалом 36, где говорится о том, что «не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». То есть, если дальше читать этот псалом, он большой, тут говорится, что ждет тех, кто живет без Бога, а для тех, кто принял Бога верой и понял все то, что для них сделал Иисус Христос на кресте, для них написано, что будущность нечестивых погибнет, да, это для тех, кто без Господа, а от Господа спасение праведникам. Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на него уповают. То есть для верующего человека это уповай на Господа, и Господь даст силы перенести все трудности. Только не надо жалеть себя. Господь перенес намного больше, чем нам предстоит и перенести, и то, что мы перенесли.
3: Галин, а вы можете рассказать какие-нибудь интересные опыты в вашей жизни, которые произошли, когда вот действительно вы чувствовали руку Божию непосредственно в вашей жизни?
2: Ну, будучи верующей, у нас я часто это чувствую по отношениям в семье. То есть, если есть проблема взаимоотношений между неверующим мужем, помолишься. Потому что ведь на какую-либо ситуацию не забивается гвоздь. Ведь неверующий человек, он реагирует своеобразно, да? А я к такому реагированию никак не могу привыкнуть. И когда ты, отвернувшись, тут же помолишься, что «Господи, дай спокойствие мира
3: мудрости.
2: Да, дай мудрости». И успокаивается тот человек, который сейчас бушевал. И вот если проблемы были, когда вот сын заканчивал школу 9 классов, и нужно было, чтобы он сдал экзамены и поступил в техникум. А почему в техникум? Потому что я поняла, что если мы будем учиться до 11 класса, после 11 класса нужно поступать в институт, у меня нет материальных средств оплатить за обучение в институте, потому что, к сожалению, оценками сын мой не блистал в школе. И вот отсюда пришла эта мудрость Божья. Он подсказал, что правильно сделать. Так как в техникуме еще можно было мне посредством потянуть его обучение. И вот молилась за то, чтобы ребенок сдал эти экзамены. И, слава Богу, он сдал и обучается. И в техникуме он учится лучше, чем в школе учился. То есть я вижу, что ему нравится. Сейчас он на практике и как-то пришел и говорит, а мне даже нравится работать.
3: Да.
2: Да. То есть руку Божию я чувствую на протяжении и по работе. Если есть какая-то проблема, помолишься, Господи, дай мудрости разрешить эту ситуацию, подскажи, как правильно поступить.
3: А вот на работе заметили, что вы стали верующим человеком?
2: Ну, ведь поведение там... У меня никогда не было врагов, да, вот так вот по работе со всеми, вроде бы мирно общаемся, но, естественно, все спрашивают, Угу. Почему нет сережек в ушах? Почему ты не ешь это? Почему ты не можешь выпить?
3: То есть, угу. естественно, то есть, украшения, да, какие-то, да. какую-то пищу.
2: Да, какую-то пищу. И когда, ну, Новый год, подарки. И я либо каждому своему сотруднику дарю закладочку с библейскими текстами. Вот на этот год я им приготовила уже календари перекидные, ну, вот эти вот, которые вешаются на стену. Они мне очень понравились, что там не просто один текст, а там вообще есть целый написан текст, где прочитаешь, и чтобы они поняли, я взяла о вере и о мудрости.
3: То есть, возможно, Бог так же, как и ваше сердце, постучит.
2: Да, я надеюсь, что должен. Он стучит в каждое сердце, только каждый. Для каждого сердца, видимо, есть свой момент, когда оно откроется.
0: Лицом к лицу.
3: Галина, а родители ваши верующие, да? Тоже стали в церковь ходить, и папа тоже.
2: Да, сначала это мама. Дело в том, что мама всегда говорила, выйду на пенсию, буду ходить в церковь. У нее, когда работала, она говорила, у меня нет времени ходить в церковь. Mm-hmm. И как раз к тому моменту выхода ее на пенсию, рядом, недалеко, а у нее ноги больные. Mm-hmm. Она говорит, я далеко не могу ходить. И тут начали строить храм католический, костел. Mm-hmm. А она говорит, вот я и буду туда ходить.
3: То, что поближе к дому.
2: То, что поближе к дому. И вроде бы как какие-то предки поляки, я не знаю этой истории, к сожалению, своей родословной. Вот. И тогда открылся этот храм, мама стала ходить туда. И она начала задавать вопросы. Дело в том, что она начала читать Библию и видела, что происходит в храме не то, что написано. Она начала спрашивать, а почему священник отпускает грехи? Прощает. Угу. Тогда, когда как в Библии написано, что прощает только Бог. Угу. Вот. И она задавала вопрос еще о субботе, так как написано, что святой день суббота, а там
3: заповеди.
2: Святой день воскресенья. Она спрашивала это. И она поняла, что не то.
3: Угу. Что надо искать
2: что
3: дальше.
2: Что надо искать дальше. И она искала, и соседка была напротив, она чуть моложе мамы, она в православную ходила. И они вместе, у той Библии, у этой Библии, они читали, собирались вместе, обсуждали. Вот. И та соседка сказала, мы ходим куда-то не туда, ни вы, ни я, не туда мы ходим. И был случай, папа смотрел телевизор, и там бегущая строка была. Для тех, кто хочет изучать Библию, приглашаем по такому-то адресу. И папа позвал маму, говорит, записывай адрес, видишь, то, что ты ищешь, вот.
3: То есть папа тоже находился в поиске.
2: Да, да, папа. Но так как прожили мои родители, это, дай бог, каждой семье. То есть они всегда вместе, и взаимопонимание у них всегда было. Но пришла к Богу мама первая, потом папа через некоторое время.
3: А у вас еще брат есть, да, я знаю?
2: Да, есть еще брат, и он очень защищает церковь нашу, когда с кем-то встречается, вот если кто-то там начинает что-то говорить.
3: Он в Украине тоже живет, да?
2: Он тоже, да, там в Украине они вместе с родителями живут. А он защищает и отстаивает, но, к сожалению, пока сам не пришел.
3: Галина, а я знаю, что вы еще в церкви выполняете какое-то служение, так?
2: Да. Первоначально, после того, как я приняла крещение, ко мне подходила сестра, которая служит диаконисой, и предлагала быть помощником диаконисы.
3: А диакониса, она что делает?
2: Диакониса, она следит за порядком в церкви. Она помогает братьям и сестрам, которые, может быть, не совсем здоровы, посетить их в больнице или дома, оказать помощь им. Вот. Но на тот момент я была, наверное, духовно не готова. Меня это напугало. Я же только сейчас приняла крещение. Такая ответственность. Вдруг я не справлюсь. То есть, ну, сестра не стала настаивать. Потом, через некоторое время, ко мне подошел руководитель субботней школы и предложил быть учителем субботней школы.
3: Субботняя школа – это библейские уроки, которые изучаются.
2: Да, библейские уроки, которые изучаются в первом отделении нашего служения каждую субботу. И я, конечно, боялась, но она очень уговаривала и говорила, что будет помогать, не бойся. И, наверное, Дух Святой дал мне эту силу согласиться.
3: То есть вы выступали в роли учителя?
2: Да,
3: и в роли рассказывали учителя. Там другим людям, а какие-то библейские темы раскрывали, так?
2: Да, у нас есть урочник библейских уроков. Они на каждый квартал разные. И там, где на каждую субботу определенная тема, где мы вместе, но это не значит, что учитель просто расскажет и все эту тему. Мы обсуждаем ее вместе с теми, кто сидит в этом классе.
3: Все вместе следуете.
2: Да, все вместе читаем Слово Божье, угу. сверяем, правильно так это там написано или нет, как мы говорим.
3: Страшно вам было,
2: конечно,
3: когда вы взяли
2: страшно.
3: Это служение?
2: Конечно, страшно. И там сидели сестры, которые намного старше меня, и которые раньше уже, намного раньше пришли к Богу и посещают эту церковь больше, чем я. Но они с пониманием отнеслись, и они мне очень сильно помогали и наставляли, и где я была, может быть, в каких-то ситуациях и не права, они меня потом в коридоре поправляли. Вот. Но был период, когда мы занимались, разбирали эти библейские уроки по субботам. Мне легче было уйти рано утром, пораньше от семьи. То есть с субботой они как бы уже смирились. Вот. А был период, когда на один из годов, когда избирали учителей субботней школы, предложение было разбирать библейский урок в течение недели, то есть в какой-то день вечером. Вот. И я боясь, что моя семья не, ну, плохо, отрицательно отнесется к тому, что меня не будет и в субботу, и еще когда-то вечером в среди недели, я сказала, что я, наверное, не смогу. Моя семья не воспримет это положительно. Но потом я думала, и когда находилась в церкви, и потом дома рассуждала, и я поняла, что если я откажусь от этого служения, то это будет хуже для меня. Я меньше стану читать это слово, я меньше стану его изучать, что это нужно в первую очередь для меня. И я потом подошла к сестричке, которая предлагала мне быть учителем субботней школы на очередной год, и сказала, что я все-таки буду. И у меня Господь все сделал так, что моя семья позволяла мне нормально.
3: То есть не было проблем
2: никаких? Не было проблем, да, я ходила.
3: И вы уже довольно-таки долго являетесь учителем в церкви, да?
2: Да, я вот так не помню, но, наверное, или с 2000-го, или с 2001-го года я учитель субботней школы, и сейчас я не мыслю даже, пусть я не буду нести это служение учителем субботней школы, но субботнюю школу я не оставлю.
3: То есть Бог дал вам такое служение, которое вам помогает, которым вы помогаете другим людям, рассказываем какие-то библейские темы, объясняя их.
2: Конечно, есть вторая часть проповедь, где мы тоже следим за Словом Божьим, изучаем определенные тексты, но там есть...
3: Здесь есть диалог,
2: здесь
3: да?
2: диалог,
3: в виде дискуссии проходят эти уроки.
2: А, видимо, наверное... В детстве каждый ребенок мечтал, я не знаю, может, не каждый, но я мечтала быть учителем.
3: Ваша мечта сбылась.
2: Моя мечта сбылась, да. Вот потому что... А почему я не стала учителем? Я долгое время мечтала быть учителем по алгебре и геометрии. Мне нравилась особенно алгебра. И когда я уже стала постарше, и вдруг мы входим в класс, где наш классный руководитель, как раз она вела у нас алгебру, хочет докричаться до пятиклашек. А они, никто ее не слушает. Уже прозвучал звонок, они после звонка уже ничего не хотят слушать, они все уходят. И я как будто бы со стороны смотрю и думаю, это я вот с такими детьми буду работать? Ни за что. Нервов не хватит. Вот. И поэтому Господь уберег меня.
3: Господь вам дал других учеников.
2: Мирской школы, да, Он мне дал других учеников.
3: Таким образом, ответив на вашу мечту.
2: Да. То есть это...
3: Галина, мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. К сожалению, наша программа подошла к концу. Дорогие друзья, у каждого человека свой путь к Богу. У кого-то он длинный, у кого-то короткий, у кого-то сложный, тернистый, у кого-то легкий. Хотелось бы пожелать, чтобы ваш путь к Богу был коротким. Спасибо за то, что вы были с нами. Всего вам доброго.
4: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
4: Вот те части Библии, которые читались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
5: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
1: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
6: Что мы называем Библией? Для нас уже людей там 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
5: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадьевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: Церковно-славянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковно-славянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
5: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
1: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковно-славянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
5: Что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славянами, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция, свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
3: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковно-славянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашестве они приняли имена Кирилл и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус. То есть по еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский, даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий. То есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
7: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись: написанная словами греческими, римскими и еврейскими. «Сей есть царь иудейский».
4: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже. И книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициировано это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
7: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
4: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли как раз вульгату и перевели. Перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадьевской Библии, это книги Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудиф, Премудрость Соломона, некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты. Маковейские книги. Интересная история, ну, считается, что есть такая версия, что книга «Исфирь», первая ее часть, Геннадьевской Библии, была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадьевской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии от Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
3: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
6: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
5: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали, поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века, ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
1: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом – Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
4: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в Библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.
5: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода, российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
1: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
5: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась, там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург и в Синод, и другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
8: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов. Из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
9: Лунный диск среди россыпей звездных, добела раскален от мороза. серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающий веру России, покаянно к тебе припавший.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет...

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем цикл программ о созависимых людях. И хотелось бы подвести некий итог всей этой теме, всему этому

0: разговору. Нашим собеседником является священнослужитель, пастор церкви Александр Синицын. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Сейчас у нас завершающая такая программа по этой большой и непростой теме о созависимых людях. И главный вопрос, который мы будем сейчас обсуждать, как же все-таки жить созависимым людям, в доме которых поселилась беда, вместе с зависимым человеком? Давайте мы вкратце напомним о том, кто такие созависимые люди.
1: Созависимые люди – это люди, которые свою жизнь подчинили нуждам, проблемам жизни зависимым. Зависимый человек, в данном случае мы говорим о человеке, который порабощен или находится в сильной привязанности такой патологической, да, пристрастии к алкоголю, наркомании, компьютерным или иным формам игр, интернет-зависимость, телевидение и так далее. Да? Но, конечно, в целом такой для нашей страны это алкоголизм и наркомания. Вот они, ну, такие два бича, которые действительно разрушают жизнь людей, губят ее.
0: И статистика говорит о том, что количество людей зависимых, оно, это только зарегистрированных, тех, которых знаем, оно огромно в нашей стране. И мы можем смело увеличить эту цифру в разы, потому что судьба рушится, и эмоциональный мир рушится, и у тех, кто живет рядом с этими людьми, живет их проблемами. Какие возникают, скажем так, какая ответная реакция созависимых людей на присутствие в доме такого человека?
1: Ну, во-первых, самый такой удар по созависимым людям – это их эмоциональный мир. Что разрушается, что в первую очередь подвержено вот этому, это эмоциональный мир, душа. Наш эмоциональный мир очень хрупкий, сложный. И порой человеку, даже зрелому, трудно иногда разобраться в своих каких-то переживаниях. Не всегда это просто. Вот. А то, что происходит у созависимого человека, это как бы вырабатывает целый комплекс различных психологических проблем, которые потом его сопровождают практически...
0: могут, в течение жизни.
1: Да, в течение всю жизнь. Более того, это и последующие уже поколения, и даже человек зависимый, может быть, уже его и нет, то есть он умер, да, или так получилось, что они разошлись, да, и так далее. Но вот это вот, это боль, это раны, это душевные вот эти переживания, они остаются и продолжают еще быть. Это постоянное чувство вины или ложное чувство вины. Это гиперопека, повышенная забота, да, это чувство несправедливости, вот такое обостренное. Это обидчивость, ранимость, это раздражение, злоба, это чувство контроля. То есть на самом деле это огромный такой
0: букет спектр. Букет такой, целый букет.
1: Да,
0: то есть у кого-то одно, у кого-то два, а в основном, наверное...
1: чаще всего это присутствует много как раз. Присутствует много. И человек с этим живет иногда, с этим вот таким негативным грузом. Конечно, это отравляет жизнь его и потом уже жизнь будущего поколения.
0: Но коль скоро мы говорим о том, как выжить человеку созависимому, давайте мы поговорим о той категории, которые продолжают жить в одном доме, в одной квартире с человеком зависимым. Как себя вести, как вообще выжить, как сохранить или реабилитировать, или исцелить уже свой эмоциональный мир. Вот сейчас перечислены только некоторые проблемы таких людей. То есть, что может явиться решением проблемы? В чем их проблема?
1: Первое – это не думать, что есть какое-то одно средство волшебное,
0: которое
1: поможет, вот разом все разрешит. Недавно мне позвонила одна уже пожилая женщина, бабушка, которая говорила о том, что ее внук наркоман, и она якобы слышала, что есть некое такое как бы отвар, который нужно там определенно сделать в пропорциях. И она спрашивала, потому что мы распространяем газету «Ключи к здоровью», якобы там это было написано. Вот когда я с ней беседовал по телефону, я как раз сказал, что вы надеетесь, что это поможет. То есть это как бы не путь, это не решение. Вот иногда у созависимых людей складывается такая картина, что именно вот что-то должно помочь, да, и поэтому они за все хватаются. Да, это как бы панацея. Вот важно созависимому человеку понять, что нету одного какого-то единственного пути, да, который все быстро решит сразу. Есть, скорее всего, комплекс. Если это комплекс психологических проблем, то значит и решить его, исцелить, освободиться от него или помочь зависимому в том числе.
0: Тоже должен быть комплекс.
1: Да, должен быть комплекс. не одно какое-то моментное действие, это целый должен быть ряд мер
0: с разных сторон. Что ведь реклама и средства информации иногда убеждают нас в обратном. Что вот у меня были проблемы, я был зависим, там, алкоголик, у меня были проблемы, вот я сходил в такую-то клинику, один час, мне там что-то такое сделали, и теперь все восстановилось, у нас с женой все хорошо, в семье все хорошо, я чувствую себя нормальным человеком. Невозможно, что ли, так?
1: Ну, это реклама. А реклама ставит перед собой определенные цели. Это либо имидж определенной организации, да, и, соответственно, его популярности, влияние какое-то, да, либо это деньги. То есть тут надо понимать, что, нет, может быть, они оказывают какую-то помощь, да, но, опять же, такие методы, там, они не всегда эффективны. Почему? Потому что проблема-то не в том, чтобы человек перестал пить, а в том, что мир его разрушен. Что вот эта зависимость разрушила его эмоциональный мир.
0: Не знаю, чем заменить. Он
1: Конечно. То есть, если мы отберем даже вот эту, казалось бы, не перестал человек пить, употреблять наркотики, душа-то, она повреждена, ей надо время исцелиться, да, то есть восстановиться, и человек может, не обращая на это внимания, опять к этому вернуться, да? То есть кодирование, это не решение проблемы.
0: Никто не задумывался о том, что если бы, наверное, это было правдой, сейчас столько этой всякой рекламы, да, и кодируем, и вылечиваем, столько рекламы, что если бы все зависимые люди или их родственники обращались за помощью, уже давным-давно в России проблема зависимости была бы решена, и всех алкоголиков бы вылечили, и табакокурение, и наркозависимых уже бы всех давно вылечили. Значит, не так это, как насколько воспевается это
1: не
0: все.
1: Не так это просто, и не так это на самом деле.
0: Но мы
1: легко.
0: Говорим сейчас не о том, как вылечить зависимого человека. Мы сейчас говорим как раз о проблемах и эмоциональном мире человека созависимого. Давайте попробуем вот этот акцент направить на тех, кто не менее драматическую судьбу проживает вместе с этим человеком.
1: Просто созависимый с зависимым связан. И здесь в какой-то степени пока на первом этапе нужно вот с чего начать. Когда я беседовал с созависимыми людьми, еще раз повторю, что если в вашем доме есть алкоголик, наркоман или
0: любой другой зависимый,
1: это означает, что вы уже вот в зоне этого риска, да? Если это есть, то первым делом, что очень важно, хотя бы получить какую-то, ну, более такую объективную информацию по этому вопросу. То есть, первое, о форме зависимости этого человека, раз. И второе, это о созависимости. Когда я разговаривал с зависимыми людьми, спрашивал, вы что-то вообще по этому поводу читали? Иногда были ответы, нет, а что, надо оказывать... То есть люди даже не знают о том, что есть по этому поводу информация. Что
0: а
1: надо хотя бы... Информация всегда нужна. То есть если
0: зачем?
1: Я осведомлен, значит уже вооружен. Да? То есть для чего это нужно? Я хотя бы буду иметь представление первое. Что за мир? Что происходит с зависимым человеком? Как его понимать? Мне же его нужно понять. Да? Потому что иногда вот это непонимание, то, что происходит с зависимым человеком, создает вот этот клубок нарастающих проблем. Во-вторых, нужна информация для того, чтобы понять, что со мной происходит. Иногда созависимые люди, они отрицают. Да нет, это у него проблема, а у меня со мной все хорошо. Это он пьет, а я не пью. Я же вполне нормальный человек. На самом деле нет. Вот это отрицание, это как бы закрывание глаза на это создает то, что проблема продолжает разрушать мой внутренний мир, а я не прилагаю никаких усилий для этого. То есть информация
0: такой
1: нужна.
0: Вопрос. Если искать информацию по поводу зависимости, разного рода зависимости, не получится так, что, узнав об этой зависимости больше, а мне вдруг захочется тоже попробовать, а вот ему нравится, а вдруг и мне тоже. Ну, вот, например, новые виды наркотиков. Я не говорю, наверное, никто не захочет стать алкоголиком, да, собственно, по собственной воле. Но есть же такие виды зависимости, которые мало изучены и достаточно привлекательно, интересно представлены. Там, хочешь посмотреть какие-то фантазии, хочешь там включить свой мозг на 100%, попробуй вот это, и тебе будет классно.
1: Нет, но здесь мы же говорим о том, что когда мы изучаем природу зависимого человека, то есть узнаем этот вопрос, речь идет о том, чтобы понять причины, почему человек оказался под такой сильной, зависимым стал, да? Мы узнаем, и когда мы узнаем причины, которые его к этому привели, мы иногда поймем, что иногда что в нашей семье могла быть определенная атмосфера, которая нужна,
0: которая способствовала,
1: да, способствовала этому. То есть, значит, менять в первую очередь нужно не с ним работать, а самим с собой, да, то есть начать именно с себя. То есть ошибку, которую иногда делают зависимые, они пытаются изменить зависимого. А начать нужно именно с себя, разобраться именно в себе. Что во мне не так, какие у меня есть слабости, на что мне нужно обратить внимание. То есть информация – это важно.
2: Принято считать.
1: Далее что идет? Ну, что я уже, собственно говоря, сказал. Нужно отделить жизнь зависимого человека и жизнь созависимого человека.
0: Каким образом?
1: Отделение подразумевает, что мне нужно задуматься и о своем мире, о своей душе. Потому что созависимый человек – это человек, который начинает все вращаться вокруг него. То есть, что отделить? Например, когда зависимый человек обвиняет меня в том, что это все из-за
0: тебя?
1: Меня. Вот здесь мы об этом говорили в одной из наших передач. Тут надо четко подумать, действительно ли это моя вина. Что я плохого делаю, спросить себя, да? Что я делаю не так? Вот вопрос нужно поставить в первую очередь как бы себе и начать вот в этом отношении отделить.
0: Но этот вопрос же нужен не для того, чтобы покопаться долго-долго-долго в себе и сказать: о, да, я все делаю не так, у меня много ошибок.
1: Да, но
0: наоборот,
1: он...
0: для того, чтобы предостеречься от вот этого комплекса ложной вины, чтобы не брать на себя тот рюкзак, который нам не принадлежит.
1: Да, или хотя бы увидеть другие какие-то психологические проблемы, чтобы как бы понимать, что я тоже болен. Вот с чего начинается исцеление? Первое – это осознание, что у меня есть эта болезнь. Угу. А второе – это принятие ее, этой болезни. То есть я должен принять себя, что мой мир разрушен, мой мир поврежден.
0: Согласиться
1: мне не нужно
0: с этим
1: этого
0: фактом.
1: Бояться.
0: То да, есть согласиться не говорить, что у меня все хорошо, мне ничего не нужно делать.
1: Далее идет. Это все-таки разговор, надо с кем-то поделиться, потому что иногда созависимые люди держат это в секрете, в тайне, обманывают себя, лгут себе, да, ну, что все будет хорошо, тешат этой надежды, а хорошо не становится. Поговорить об этом с кем-то, может быть, ну, зрелым человеком, да, который, может быть, что-то посоветует. Не нужно этого стесняться, нужно быть открытым, нужно это как бы выносить. Это социальная проблема, это не проблема семьи, это социальная проблема нашей страны.
0: Об этом лучше говорить с человеком, который является членом нашей семьи и вертится в этой обстановке, или с кем-то, кто совсем не знаком извне.
1: Нет, может, родственник какой-то очень такой трезвый, опытный, который как бы вдали находится от этого. Но здесь какой момент? Другой человек – это тот, кто может как-то вам помочь, тоже в этом разобраться в вопросе. То есть, чтобы не вы одни в этом вращались, да, но кто-то тоже...
0: Ну, да, голова хорошо,
1: две лучше. Здесь далее это. Важно обратиться к священнослужителю, например, да, потому что иногда духовные проблемы, эмоциональные, они тоже очень связаны. Здесь нужно обращение к психологу. Было бы неплохо, если это был христианский психолог, потому что все-таки я воспринимаю, что проблему вот эту нужно решать в комплексе, не только вот чисто психологически, да, набраться каких-то методик, да, определенных, и
0: начать,
1: в этой сфере, да. Важно понимать, что иногда проблема-то и духовного характера есть, да, нам нужен Бог, который изнутри глубину изменил бы нашу природу, наше естество.
0: Тут важно, если человек обращается к Богу, созависимый, ему нужно больше просить вот сначала, хотя бы на первой стадии, о зависимом человеке или все-таки о себе?
1: Не, ну если он живет с ним, конечно, тут и то, и другое. Если он уже не живет, то в данном случае о себе. Потому что они сейчас пока связаны, те, кто живут вместе, созависимый, зависимый, да, то молитва подразумевает не просто какие-то тексты читать. Иногда говорят: вот мне такие-то молитвы посоветовали. А я спрашиваю: ну послушайте, они же вообще даже не о вашей проблеме. Ты вот читай вот эту молитву, и все.
0: Иногда,
1: да, тут дело не в самой молитве, не в самом тексте, да, а в том, когда вы приходите к Богу, что вы ему несете, доверяете вы ли ему, полагаетесь ли вы на него, да? То есть здесь важно воспринимать также Бога. И тут мы как бы перешли еще к одному такому важному моменту, это все-таки обращение к Богу. Здесь важно представлять Бога как друга, не чужого, а как близкого. Бога понимать и представлять тот, кто знает глубину вашей проблемы, кто ее может чувствовать, переживать. Например, апостол Павел в своем послании к евреям говорит о том, что вот Бог, Он, как Иисус Христос, который воплотился, стал частью нашего естества, нашей природы, может нам помочь. Например, посему, когда Он говорит о Иисусе Христе, Он должен быть во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Вот здесь важная деталь, что как бы Бог, Христос, Он знает нашу беду, знает нашу боль, наши переживания. Он не, Ему не все равно, что с нами происходит.
0: И вот здесь кто-то может сказать, что, вот эта что ведь Иисус не жил в семье, где были зависимые люди. Или Он не являлся созависимым. Как же тогда Он был в этом искушен?
1: А здесь проблема не в том, что Он, ему, что он, да, он не был в этой семье, такой не, ну, не воспитывался, не рос. Здесь сам принцип искушения. Ведь зависимый человек, его жизнь, его проблемы, они искушают созависимого. Они толкают его, провоцируют. Да?
0: А в этом смысле,
1: да,
0: давай так же.
1: Так конечно. Же. Они могут, ну, во-первых, например, зависимый может тянуть за собой, да?
0: Свою зависимость.
1: Да, или вовлекать вот такое психологическое рабство, да, когда себя подчиняет. Так что созависимый просто выполняет все, что тот от него требует.
0: А с другой стороны, есть ведь такие семьи, когда, допустим, муж сначала начал что-то там играть в интернете, да, или просто сидеть. Супруга, которая пыталась ему помочь, он говорит, да ты что, это же так интересно, садись рядом, и вот они уже вдвоем там на два
1: этих. Есть такие случаи. Поэтому тут вот идет момент, что один настолько вовлекся, что, к сожалению, не сам оказался вот этой жертвой. Поэтому, когда вот этот я отрывок читаю, что он сам претерпел, быв искушен. То есть Христос знает саму суть искушения, вот этого, суть этого соблазна, как происходит в моей душе вот этот вот такой шаг, что я вначале как бы, ну, смотрю на эту приманку, да, проглатываю его, а потом попадаюсь в эту ловушку. Да, я слышал о том, как лев охотится. Он метит территорию возле водоема и оставляет небольшую как бы часть.
0: Куда выходить?
1: Да, куда, например, животные же они чувствуют, да, там антилопы и так далее, они чувствуют, что где-то тут лев. Они идут, пить-то хочется. И находится какое-то такое, как бы,
0: место
1: путь,
0: свободное.
1: Место. Да, о, нормально. Они проходят, пьют, а уже тут на выходе.
0: А
1: уже,
0: там он и есть.
1: Да, поджидает их на обратном пути. Вот некая приманка, вот это Бог знает, как это работает, да, ну, если сказать, этот механизм, знает, почему это происходит. Знает наши слабости. И вот здесь важно, чтобы мы поняли и шли именно к Богу вот с этой бедой, просили Его регулярно, постоянно, конкретно. Господи, помоги, дай справиться. Будь сегодня со мной, дай душевный мир, покой, дай совладеть. Да? Исцели меня, освободи, измени мою жизнь, наполни ее силою, да, чтобы относиться. Вот когда это будет происходить, то в какой-то степени такой комплексный, мы наметили несколько таких путей,
0: шагов, да?
1: Несколько таких шагов, да, может быть, мы не все сказали, но тем не менее, все равно вот эти основные моменты, они очень важны. Когда вот такой будет идти путь, да, он поможет все-таки созависимому человеку справиться со своей бедой, ну и...
0: И не усугубить,
1: да,
0: беду,
1: и не усугубить.
0: Беду того, кто
1: или,
0: живет рядом с ним.
1: Слава Богу, если это произойдет, помочь человеку зависимому освободиться от этого пристрастия.
0: Александр, спасибо вам огромное за столь интересный цикл программ, потому что созависимость является малообсуждаемой проблемой в нашем обществе. И то, что мы встретились и обговорили этот вопрос в свете Священного Писания и тех проблем, которые существуют, это огромный вклад в дело помощи таким людям. Дорогие друзья, мы благодарны вам, что вы были вместе с нами в этом разговоре об этой непростой проблеме. Мы надеемся, что вы получили какую-то помощь и утешение от цикла этих программ. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, звоните нам, пишите. Мы с удовольствием выслушаем и по возможности ответим на ваши вопросы. А сейчас наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания.
2: Начало мудрости – страх Господень.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
4: А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
5: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
6: Главным трудом Лютера это была даже не организация самой реформации, а создание нового перевода.
1: В этой программе Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум.
5: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
1: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
5: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет, надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы.
4: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы называем католической. Ну и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит. Там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «Сола Скриптура», один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
5: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенции донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прилатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикуя литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
1: «Так как ваше королевское величество и ваши княжеские высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
7: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу, этого еще не было.
8: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства. И тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот. Для чего? Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее. Но вот, тем не менее, и вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
5: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
6: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну, и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Sola Scriptura», «Только Библия». И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. Собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
5: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Варбурге, где он прожил полтора года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. Полгода вносил в него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
1: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1,5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
5: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Мелантон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
1: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
4: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются, потому что у него теперь есть инструмент. Он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский. Он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
7: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника Богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
3: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии – это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
1: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. поэтому это и есть самый общий немецкий язык.
5: В учебнике по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютера можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу, ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакума признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека. Описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью.
9: Наутро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо крутые, и если не воротами что поплывет, так щепы изломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег, на плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему, но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует, бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к нему, то оказываетесь не законорожденными, а не сыновьями». И этими словами утешал себя.
5: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
4: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
5: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
8: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века. но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали основные свои представления о том, какова должна быть церковь, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства и так далее.
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Моя веселая школа здоровья снова открыла для вас свои двери. И я хочу представить вам моих учеников Анечка, Мирослав и моя неизменная помощница Наденька. Дорогие ребята, а кто может из вас быстро-быстро сказать, что помогает нам быть здоровыми? Ну, там, бегать, прыгать, кувыркаться.
5: Спорт.
4: Спорт, правильно.
5: Добро.
4: Добро.
5: Бог.
4: Да. Ну что же.
6: А еду, какую вам говорят есть родители?
7: Разные каши там, супы. Ну, в основном макароны там.
4: Наденька имеет в виду здоровое, правильное питание. Умничка, молодец.
8: Я люблю есть фрукты.
4: Фрукты.
8: И киви.
4: Да, фрукты.
8: Виноград.
4: Витамины, правильно.
9: Да, Умничка. Они очень вкусные.
4: Угу. Так, а еще мы называли сладкий сон и прогулки на природе.
8: Боже.
4: Ну что же, все это правильно. Вы у меня молодцы. Вы очень порадовали. Сегодня я хочу рассказать вам еще кое о чем, что помогает нам быть здоровыми. И я хочу загадать вам одну загадку. Грусть, тоска, ее боится. С ней всегда нам веселей. Если с ней ты, значит, рад, словно откопал вдруг клад.
8: Радости.
4: То не соска и не скрипка, а обычная. Вы
8: картинка.
4: Правильно? Нет, нет.
8: Улыбка?
4: Да, правильно. Когда вы сказали радость, вы были близко, близко, близко. Обычная улыбка, радость и веселье. Но вы молодцы.

0: точно, это мы уже ученые. Так, во фруктах это точно я знает толк. Кто же это может быть, а? Фрукт.
1: Это человек. Не любит он друзья реветь, а зовут его...
2: Медведь.
1: Нет.
0: Нет, не медведь. Это, наверное, загадка про меня.
1: Почти.
2: Профессор Бодрячок.
1: Это весельчак.
0: Да, все правильно, Наденька, молодец. Бог сказал, что веселье помогает быть здоровым. Это правда.
3: Да, но только если это доброе веселье. А то я однажды видела такого мальчика, он облил грязью своих друзей. Ему было весело, он смеялся, а вот друзья обиделись.
0: Ну да, правильно. Шутки, они тогда хороши, когда радостно всем. Тогда у всех будет больше хорошего здоровья. Поэтому сейчас давайте прогоним всякую грусть, печаль и тоску.
1: Профессор Бодрячок, а я знаю, как это сделать на перегонки.
0: На перегонки? Прекрасно! Как это на перегонки?
1: Я вам сейчас расскажу. Как сыграть в одну такую игру? Видите, вон там вот шарики лежат. Это грусть, интересно, печаль и тоска.
0: Ух ты!
1: Мы их будем прогонять. Каждый будет прогонять свой цвет, свои шарики. Сейчас я вам раздам каждому по ведерчику. Это тебе ведерчико.
2: Так, мне со здоровьем.
1: Так. Тогда вам вот этот профессор Бодрячок.
0: Ну же? Ого.
1: Каждому еще дается по венику. Это тебе. Это тебе. А это вам, профессор Бодрячок.
0: Отлично.
2: Так.
1: Сейчас вам нужно встать одной ногой в ведерочко. Попробуйте встать.
2: У меня нога не, по-моему, не
4: Я не помещаюсь.
1: Она у всех не помещается. В этом и сама загадка. Потом берем в одну руку вот так вот веник. А во вторую руку берем ручку от ведерка. И сейчас на счет три мы должны все эти шарики, грусть, печаль и обиду прогнать до здоровульки.
2: Вот так.
1: Кто будет первым, тот получит приз. Итак, на старт... Подождите, еще не сказала три, а я не знаю, какие быстрые. На старт, внимание, три!
0: Ура! Ура!
4: Я забила.
1: Ну что, молодцы. Все прогнали грусть и печаль. Выстраивайтесь вот здесь. Оставляйте ведерко. Выстраивайтесь в ряд. Сейчас получите подарочки. Итак, вам в подарочке чистейшая вода, чтобы вы пили и были здоровыми. Вот, держите каждому по бутылочке. Это вам, профессор Бодрячок, а это мне.
0: Дорогие ребята, когда мы прогоняли эту грусть, печаль и тоску, мы все улыбались. А улыбка притягивает много интересных вещей. Давайте-ка проведем эксперимент. Сейчас я кое-что сделаю. Так, у меня здесь кое-что есть. Так.
2: Хвостики.
0: Зачем? Да, как вы думаете... Что это такое?
2: Косточка. Да.
0: Нет.
2: Железка.
0: Железка ближе,
2: браслет.
0: Теплее. Нет, не
2: железная.
0: Это самый настоящий магнит.
2: Магнит? А как он действует?
0: Вот. У этого магнита есть одно чудесное свойство.
2: Он может
0: притягивать металлические предметы. Вот я рассыпал гвоздики. Теперь, Мирослав, возьми магнит и поводи этим магнитом рядом с шурупчиками. А что мы увидели?
1: Притянулись.
0: Дадим магнит Анечке. Анечка. Так, попробуй ты.
2: Ура! Все. А где мы остались, возьмем?
0: Посмотрите. Посмотрите, мои дорогие. Как интересно. Вот точно так же, как магнит притягивает вот эти гвоздики, точно так же и улыбка притягивает много сил, хорошего настроения и прекрасных друзей. И я хочу спеть вам об этом одну чудесную песенку.
5: Я улыбки собираю, словно бабочек.

0: ловлю, а потом их отпускаю. Улыбаться я люблю. Ведь улыбка, как магнит, всех скорей к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Все лекарства убираю, если рядом доктор смех. С ним смеюсь я и играю, лечит он быстрее всех. Ведь улыбка, как магнит, много сил к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Я с улыбкой открываю двери счастья и чудес, потому что Бог нас любит, словно принцев и принцесс. Ведь улыбка, как магнит, чудеса к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей.
1: Да-да, дорогие мои! Да, с целой кучей друзей, друзья мои! Садитесь, садитесь! Вот, дорогие ребята, а скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы всегда радоваться?
2: Друзья,
3: улыбка.
2: Друзья. Надо рассмешить как-то себя,
1: да,
2: повеселиться.
1: Так, так, так, так, ты близко, ты недалеко от истины.
4: Сыграть в игру, как раз развеселиться,
1: что
4: да?
1: Что ж, можно и в игру, а если игру, то какую? Что за игра?
4: Вот сейчас смотрите.
3: Догонялки.
2: Добранька.
1: Догонялки.
2: Добранька.
1: Даже еще варианты.
4: У меня есть еще предложение в игры.
1: Давай.
4: Смотрите, у вас есть правая рука? Покажите мне правую ручку.
1: Вот правая рука.
4: Теперь этой правой ручкой возьмите левое ушко.
1: Берем левое ушко.
4: Свое левое ушко.
1: Левое. Угу.
4: Так. А потом оставшейся рукой возьмите за носик.
2: Вот ничего.
4: А потом нужно хлопнуть и поменять руки. Смотрите.
1: Хлоп. Что будет?
4: Хоп.
1: Ой, ой, ой, ой, ой.
4: Запутались?
1: Ой, ой, а?
4: Потом хлоп и опять поменять.
1: Ой, ой.
4: Нет, у тебя наоборот.
1: Я хочу вам открыть, ребята, один секрет. Дело в том, что для того, чтобы быть радостным, нужно сделать радостным кого-нибудь другого. Подарить ему радость. Сделать что-нибудь доброе.
3: Принести подарок.
1: Принести подарок. Или что-нибудь еще?
2: Сказать приятные слова.
1: Да, да, да, да, да, да. Помочь как-нибудь. И тогда вы почувствуете, что тоже стали радостными.
4: Профессор Бодрячок, а я думаю, что подарить как раз-таки улыбку на палочке тоже будет доброе дело.
1: Да, Бог сказал, что тот, кто радуется, обязательно будет здоровым. Поэтому я думаю, что для здоровья улыбка на палочке тоже подойдет.
4: Тут да. Есть вот такие вот улыбочки. Это тебе улыбочка, это тебе.
1: Ты даже
4: это
1: приготовила
4: мне,
1: улыбочки.
4: Это вам.
1: Ох ты, мне да. Большая. Ну, спасибо, спасибо.
4: Их сейчас нужно будет вырезать. А? Вот ножницы. Это тебе.
3: Я их буду вырезать сейчас.
1: Так, вырезать.
3: Можно я сейчас уже начну вырезать?
4: Да, ее нужно вырезать.
1: Так, так.
4: Получается у вас?
3: У меня, да.
1: Совершенно верно.
4: Вот. Мирослав закончил, а вы как?
1: Сейчас мы.
3: Это же палка для мороженого.
4: Да, можно использовать палки для мороженого. Или если нет палок для мороженого, можно использовать разные карандаши. Ага. Карандаши же всегда под рукой.
3: Да.
1: Опа. Все. Ну все?
4: О, у вас уже
1: ну
4: все?
1: Вот.
4: Вот, молодцы. Смотрите. Дальше берете палочку, берите поклею.
3: Клей, клей, клей. Я уже знаю. Ля-ля-ля-ля-ля.
4: И клейте сначала палочку, а потом к ней прикрепляйте улыбку.
2: Ой, легкотня.
4: Ну вот и хорошо. Быстро и
3: готово.
4: Красиво.
2: Готово.
4: Оп. Смотрите, профессор Бодрячок, какие мы красивые все.
1: Да, дорогие ребята, какие добрые дела делают вас радостными. Нарисуйте, нам будет очень приятно посмотреть.
4: И даже очень радостно.
1: Да, и порадоваться вместе с вами. Ну а сейчас мы прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч.
4: Пока.

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 1 глава, с 21 по 27 стих. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». Фактически начало служения Иисуса Христа, вот практически первое посещение синагоги. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым. И скричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус, Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий“. Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали: „Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со власти?“ И они повинуются ему». Итак, Христос в Капернауме, в синагоге. И многие смотрят на него, слушают его. И то, что он говорит, как-то ложится им на сердце, как-то касается их. Они смотрят на него и говорят: „Что это за учение? Он как-то по-другому говорит, не как книжники и фарисеи“. Знаете, я думаю, что на месте книжников и фарисеев им могло бы стать обидно. И хочется немножечко здесь, может быть, даже встать на их сторону и сказать, что мне кажется, что автор Евангелия не хочет сказать, что книжники и фарисеи вообще ничего не понимали, всему учили неправильно или еще как-то. Книжники и фарисеи, они были обычными людьми, они были учителями закона Божьего того времени. И, конечно, они не могли соревноваться со Христом в его в инспирации или во вдохновении и так далее. Они делали то, что могли, и учили, как могли. Я думаю, что автор Евангелия хочет в этом отрывке сделать акцент на то, что когда пришел Христос, вот он как-то по-другому, потому что он был особым. Он был особым, и понятно, что он не мог учить так, как учили книжники и фарисеи, и его слова не ложились на сердце слушающим. И еще здесь описывается сюжет об исцелении человека, одержимого духом нечистым. И Христос повелевает, и нечистый дух выходит, еще и власть. Конечно, будет другой эффект, да, на слушающих и на все, когда говорят, бесам повелевают, и они повинуются, и они уходят. Здесь важно, наверное, понять, что мы не Христос. Иногда мы читаем подобные тексты и думаем: ну вот, я какой-то там, ну в лучшем случае, книжник и фарисей. Не нужно отчаиваться. Христос поэтому и пришел на нашу землю, чтобы побеждать бесов. А мы не можем делать все, что делает Христос. Миссия Христа, она уникальна в своем роде. Что-то нам Христос и доверяет, и наделяет духовными дарами. У каждого свой духовный дар, но не у всех одинаково. Не нужно, стараться быть похожим на Христа в том, что он изгоняет бесов. Но, друзья, мы можем быть похожими на Христа в чем-то другом. Можем быть похожими на Христа в чем-то другом. Если, как вот здесь написано, да, все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. Друзья, если мне бесы не повинуются, то мне и не надо им повелевать, потому что это неправильно. Но к таким людям, может быть, к немножечко странным людям, к людям, которые вот испытывают определенный недуг, мы можем проявлять сочувствие и сострадание. Сочувствие и человеческое сострадание, они тоже действуют исцеляюще на человека. И если мы не можем полностью исцелить человека, так как это делал Христос, и освободить человека, то мы можем своим сочувствием, состраданием указать человеку на Христа, который может простить его грехи и исцелить его душу.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Мало кто откажется от лишнего кусочка вкусного тортика. А вот как насчет лишних килограммов? Избыточный вес в состоянии испортить не только наше настроение, но и повлиять на здоровье всего организма в целом. Представьте только, что каждый лишний килограмм заставляет сердце прогонять кровь по 22 километрам сосудов. И как быть, если речь идет даже не о паре тройки лишних килограммов, а о весе, при котором ставится диагноз ожирение? Почему в последнее время вокруг все больше тучных людей? И как защитить себя и свое сердце, если у вас есть предрасположенность к лишнему весу? Хочу представить вам нашего эксперта, врача-кардиолога Павлову Марину, которая поможет нам сегодня найти ответы на все наши вопросы. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте.
4: Хотелось бы поговорить о том, что такое ожирение.
5: Во-первых, надо начать с того, что ожирение, в принципе, да, само слово уже как бы предрасполагает ответ определенный. Ожирение – это избыток жировой ткани в организме.
4: Угу.
5: Конечно же, жир и жировая ткань нам нужны, иначе бы их у нас не было.
4: То есть совсем, вот совсем без него нельзя?
5: Совсем без него и не получится, на самом деле. Жир всегда у нас присутствует в организме в том или ином количестве.
4: Угу.
5: И он выполняет достаточно важные функции. Первая функция – жировая ткань – это депо питательных веществ.
4: Угу.
5: То есть та пища, которую мы употребляем, у нас переваривается, и она у нас не вся расходуется на наши энергетические потребности. Часть ее откладывается в жировой ткани. На всякий случай, кто его знает, вдруг наступят голодные времена. Во-вторых, жировая ткань, особенно подкожная жировая клетчатка, играет очень большую роль в плане терморегуляции. То есть мы можем выйти в жаркую погоду или в холодную погоду, и мы не будем так сильно на себе ощущать перепады температуры именно благодаря жировой ткани. Особенно она заметна, это заметно очень хорошо у детей, у маленьких. Вот, у них очень хорошая терморегуляция у детей. Да. Вот. Ну и кроме того, жир в некоторых местах, например, вокруг почек, вокруг печени, он образует как бы такие подушки, если можно так сказать, ложа образует для этих органов, и таким образом он предохраняет их как от переохлаждения, если мы про почки говорим, так и от какой-то излишней травматизации. Поэтому жировая ткань, безусловно, нам нужна. Другое дело, что когда ее много, это уже единственное, да, это уже, естественно, играет против нас. Когда ее много, да, жировая ткань у нас из ниоткуда не берется, на самом деле. Она у нас может браться только из пищи. То есть сколько мы едим, если мы эти килокалории, которые мы съели, если мы их не израсходовали, у них путь, в общем-то, один.
4: Один
5: это
4: туда.
5: Это отложится в жировую ткань. Да.
4: Понятно. В общем, это и есть причина того, что мы растем шир.
5: Да, да.
4: Понятно. Ну, а как понять, что со мной происходит? Вот в нормальном ли я весе нахожусь? Uh-huh. Или уже у меня есть ожирение? Или вообще уже какой-то диагноз серьезный можно мне поставить?
5: Uh-huh. Ну, вообще, в принципе, ожирение – это диагноз, безусловно.
4: А, это и есть
5: это уже заболевание, считается, это не просто там какой-то дефект косметический. Для того, чтобы понять, есть у человека ожирение или нет, достаточно посчитать такой показатель, как индекс массы тела. Он вычисляется довольно-таки просто. Берется вес в килограммах этого человека и делится на рост в метрах в квадрате. Ну, для примера можем посчитать ваш индекс массы тела.
4: Ну, давайте.
5: Давайте.
4: А он всегда ли он точный? То есть, потому что я видела, что есть разные достаточно таблицы. Ну, допустим, в каких-то на сайтах спортивных, каких-то там спортивного питания, там спортивного образа жизни. И вот там часто пишут тоже. И немножечко отличается. Вот,
5: Нормы индекса массы тела, они в принципе одни. Другое дело, что есть еще там, идеальный вес, там еще. То есть есть, в принципе, другие еще как бы понятия, но чтобы на этом сильно не замудряться...
4: То есть мы о норме сейчас
5: будем
4: говорить?
5: Да, мы говорим именно о норме, потому что если мы говорим именно об ожирении как о диагнозе, диагноз ставится именно исходя из индекса массы тела.
4: Так,
5: то есть другие показатели там не учитываются.
4: Разграничили, значит, говорим не об идеальной фигуре, а о норме.
5: Да, о норме.
4: Понятно. Хорошо, значит,
5: итак,
4: что от меня требуется?
5: Мне требуется ваш вес в килограммах.
4: Так, вес у меня 58 800.
5: Так,
4: можно округлим. Давайте, да. 59.
5: Хорошо. Да. Так, и рост в метрах.
4: 100, так, метр 64 сантиметра.
5: Метр 64. Так, сейчас мы метр 64 возведем в квадрат. 22. Ваш индекс массы тела 22. Значит, в том случае, если индекс массы тела до 25, это считается нормой. Так что вы радуйтесь, вы уложились.
4: Я сначала даже не привыкла, думаю, что такое 22, там, что это, килограммов я столько должна весить.
5: Это именно, нет, все хорошо у вас.
4: Все,
5: в том случае, если индекс массы тела превышает 25, но не доходит до 30, говорят об избыточной массе тела, то есть это еще не ожирение, но уже, если дальше продолжится в том же духе, может перерасти в ожирение.
4: Так, здесь надо уже записывать.
5: Да, если индекс массы тела от 30 до 35, говорят об ожирении в первой степени. Если от 35 до 40, это ожирение второй степени. И 40 и выше, это ожирение третьей степени. Это самый тяжелый такой вид ожирения.
4: Так, понятно.
5: Запущенный.
4: Ну, вот человеку с ожирением сложнее скинуть вес, чем человеку с небольшим, да, количеством лишних килограмм.
5: Естественно, естественно.
4: А почему? Вот что можно посоветовать такому человеку? Какая-то конкретная помощь оказаться ему может?
5: Ну, естественно, может. Просто, да, проблема в том, что если у человека, чем выше у человека вес, да, чем у него выше степень ожирения, тем у него более глубоко нарушен обмен веществ.
4: Так.
5: Таким образом у нас развивается ожирение, что жировая ткань при, скажем так, большом ее количестве, она начинает так перестраивать обмен веществ, что начинает работать на нее.
4: Чтобы все себе.
5: Да, сначала питает себя, а потом уже все остальное как придется.
4: Так.
5: Поэтому, естественно, чем выше человек масса тела, тем сложнее ему сбросить лишние килограммы. Лечение ожирения должно быть комплексным, безусловно, мы об этом немножечко в дальнейшем поговорим. Да? Должна быть, конечно, четкая мотивация человека, потому что нужно понимать, что ожирение – это заболевание, заболевание хроническое. Если человек заболел ожирением, значит, у него есть склонность к этому. И значит, ему нужно будет определенные мероприятия проводить в течение всей своей жизни. На это нужно будет настроиться. Вот. А как настроиться? Нужно прежде всего понимать, что ожирение – это не просто какой-то вот, ну, я плохо выгляжу, да? Ах, я толстая.
4: Ну, подумаешь, я толстая. Ну, ладно,
5: хорошего человека должно быть много, да? Ожирение – это именно заболевание, и оно настолько глубоко влияет на наш организм, что может стать причиной развития очень многих заболеваний и состояний.
4: Так.
5: Мы уже говорили о том, что ожирение повышает риск развития артериальной гипертонии, да? Что ожирение может нарушать холестериновый обмен и быть причиной развития ишемической болезни сердца, мозговых инсультов. Кроме того, ожирение может быть причиной развития желчекаменной болезни, может быть причиной развития так называемого синдрома ночного апноэ. Это ночная остановка дыхания. Она возникает у человека, страдающего избыточным ожирением. Почему? Потому что в положении лежа вот этот вот избыток жировой ткани
4: давит.
5: Он давит до такой степени, что возникает остановка дыхания. А что такое остановка дыхания? Это гипоксия мозга. А что такое гипоксия мозга? Ну, мы понимаем, что это не очень хорошо, да? И это еще одна из причин тоже развития артериальной гипертонии. Когда мозг испытывает гипоксию, он повышает давление в организме, чтобы хоть как-то себя чем-то там напитать. Конечно, чтобы помочь себе. Вот. Это очень серьезное заболевание, которое может даже привести к смерти. Кроме того, мы не говорим о том, что ожирение – это проблема с суставами.
4: Так.
5: Конечно, коленки болят, тазобедренные суставы болят. Почему? Потому что они на себе таскают огромнейший вес.
4: Понятно.
5: Вот.
4: А вот меня интересует сейчас, очень я так задумалась над тем, вот когда задержится дыхание во сне, да, я, к сожалению, не запомнила, как это точно
5: синдром
4: называется.
5: Синдром ночного апноэ.
4: Да, вот. Человек это ощущает или это может пройти как бы незамеченным?
5: Это может пройти незамеченным. И часто это замечают, например,
4: близкие
5: супруги,
4: да?
5: Которые спят рядом с этим человеком, говорят, слушай, ты...
4: Не дышишь.
5: Да, ты сначала громко дышал, а потом раз, и ты вообще не дышишь несколько секунд. То есть чаще всего, да.
4: То человек, есть один человек, да, об этом
5: или,
4: даже может...
5: Ну, человека могут мучить кошмары, он может просыпаться в холодном поту от чувства нехватки воздуха. Почему? У него до этого была остановка дыхания, он даже не знал об этом. И что самое интересное, для того, чтобы вылечить эту ночную остановку дыхания, требуются очень дорогостоящие приборы, которые облегчают дыхательную функцию. А порой достаточно человеку просто сказать, тебе надо похудеть.
4: Так,
5: прежде
4: всего. А как же худеть? Вот, может быть, медицина чем-то может помочь, потому что далеко не всегда человек сам может справиться одной только диетой.
5: Да, это так. И медицина действительно может помочь, особенно при высоких степенях ожирения, когда действительно диета может оказаться недостаточно. Угу. И прежде всего это хирургические методы лечения, к коим относятся, во-первых, липосакция. Липосакция – это физическое удаление избытка жировой ткани.
4: То есть прям берут,
5: прям берут
4: и
5: его
4: врезают.
5: Ну, его отсасывают, на самом деле, так. Потому что жир, он в таком мягком состоянии uh-huh. находится в организме. Да, и таким образом у человека меньше жировой ткани, она uh-huh. уже не настолько метаболически активна, uh-huh. и дальше ему легко худеть уже естественным путем с помощью диеты. Uh-huh. Есть и второй вариант борьбы с ожирением, именно хирургической борьбы. У человека с ожирением, который привык очень много кушать, а потому что большой организм приходится усиленно кормить, uh-huh. у него, как правило, перерастянут желудок. И проблема в том, что насыщение, чувство насыщения возникает только тогда, когда желудок полностью заполнен пищей. Если человек вот его до краев не заполнит, он будет голодным.
4: Да.
5: Вот в этом случае...
4: Сама даже страдаю иногда.
5: В этом случае хирургически уменьшают объем желудка. Угу. Вот. Ну, могут не делать резекции какой-то там, то есть прям вот его не вырезают, а просто вшивают в него такой вот валик, которые uh-huh. надувают воздухом, uh-huh. и объем желудка уменьшается, и человек испытывает чувство насыщения как бы при меньшем количестве съеденной пищи. Uh-huh. И таким образом тоже он,
4: соответственно,
5: проще худеет.
4: Худеет,
5: да,
4: он
5: проще
4: худеет. Меньше кушает, да. быстрее насыщается, меньше
5: да,
4: количество.
5: Да.
4: Сбрасывает вес.
5: Вот. Были одно время медикаменты, вот, рекламировали все различные
4: лекарства.
5: Средства, да, лекарства для похудения, uh-huh. вот, но они потом с рынка ушли, потому что начались различные проблемы в плане их побочных эффектов.
4: Так.
5: Вот, в частности, было доказано негативное влияние как раз-таки в плане развития сердечных заболеваний.
4: Ага.
5: И поэтому плавненько, так тихонечко эти медикаменты все ушли, и все, что сейчас предлагается, все вот эти чаи для похудения там, или какие-то там сборы, еще там ну, много чего сейчас uh-huh. можно почитать, это не точка зрения официальной медицины, вы должны это как бы знать, и зритель, надеюсь, что будут это знать, что uh-huh. официальной медицине пока вот таких препаратов, зарекомендовавших себя в плане лечения ожирения, и безопасных, их пока нет.
4: Марин, с медицинским вмешательством все понятно. Ну вот давайте поговорим, может быть, подробнее о диетах, потому что их очень много. Угу. Может быть, что-то конкретное вы можете посоветовать?
5: Хорошо, да. Безусловно, борьба с ожирением, она зиждется на двух китах.
4: Так.
5: Это адекватная диета и, конечно же, физическая активность, угу. потому что потребляемые калории нужно тратить на
4: да.
5: что-то.
4: Не лежать после
5: Да, не лежать. Итак, когда мы говорим о диете, мы должны задать себе три вопроса. Во-первых, что надо есть? Во-вторых, сколько надо этого есть? И в-третьих, когда надо это есть?
4: Uh-huh.
5: Приведу пример, как не надо.
4: Так.
5: Пример типичного трудового дня. Ну, например, у меня даже такое было одно время, пока я за голову не схватилась. Просыпаешься, ты на работу. Ранним утром, в 5 часов утра, встаешь. Ну, есть, в общем-то, не хочется, потому что организм еще спит. Ну, ты так что-то чайок заварил, там пару бутербродов похватала, поехала на работу.
4: Uh-huh.
5: На работе крутишься, вертишься, обеденного перерыва нет, постоянно тебя пациенты, родственники, там еще куда-то надо бежать, что-то делать. Не получается пообедать, ну ты так, покусошничаешь, тут конфеточку схватила, там печененку схватила,
4: да.
5: нет бы хоть фрукт какой-то, нет, ну печененки, пироженки, а тут еще пациенты торт подарили, ты тортиночку, значит, потом схватила, ну ничего, так вроде бы...
4: Перехватила.
5: Да, вроде перехватила, вроде бы есть не хочется, а ничего, хорошо. Приезжаешь домой уже поздно, ну, потому что работа тяжелая была, работала весь день, приезжаешь поздно, и вот думаешь, во-первых, стресс такой был, ну, работа ведь порой сопряжена со стрессом,
4: да.
5: расслабиться хочется.
4: Хочется получить удовольствие.
5: Да, хочется сесть спокойно, У-у-у. Накрыть себе на стол и расслабиться. И вот ты начинаешь, держишь к холодильнику, на там у тебя первое, второе, а потом еще чаечек, и вот ты все это накрываешь на
4: и
5: стол.
4: Вкусно.
5: Да, вкусно, и ты в расслабленном состоянии все это с удовольствием употребляешь, а в общем-то уже вечер, и в общем-то пора ложиться спать.
4: А не есть.
5: Да, и ты ложишься после этого спать, замечательно засыпаешь, ну, потому что ты же наелась, хорошо теперь. Uh-huh. Вот. Ночью, естественно, ты все это дело перевариваешь, активно перевариваешь. Утром встаешь, а что-то есть не хочется,
4: uh-huh.
5: потому что вчера очень хорошо наелась uh-huh. на ночь глядя.
4: Uh-huh.
5: И начинается тот же самый круг.
4: Uh-huh.
5: Опять утром мы не поели, в обед мы не поели, потому
4: то
5: что с временем. И опять вот то же самое. А выходные наступают, но тут уж вообще... В выходные ты дорвалась до магазина, сходила, наконец-то затарилась продуктами, до плиты дорвалась, наготовила себе всякого вкусного, наготовила к вечеру уже ближе, естественно, и это все за вечер съела, но не дожил до следующего утра. И вот в выходные ты вообще отрываешься, ты вообще снимаешь стресс, готовишься к рабочей неделе.
4: Вот отъедаемся.
5: Да. Вот так делают на самом деле очень многие люди. Я знаю, я это вижу своими глазами и сама так жила, пока проблема не получилась с пищеварением. Uh-huh. Вот, поэтому это вот как не надо. Поэтому отвечая на вопрос, что есть все-таки?
4: Что же?
5: Да. Значит, преимущество должно быть за теми продуктами, которые содержат меньше жиров и легко усвояемых углеводов. Uh-huh. Что это такое? Прежде всего, сладости, пироженки все вот эти вот, все вот эти хлебобулочные изделия, пышечки из добочки. Uh-huh. Вот это все, по сути дела, надо очень серьезно ограничивать. Кроме того...
4: Только по праздникам.
5: Только аккуратненько просто. Я не говорю полностью исключать, потому что я понимаю, что значит человеку сказать: все,
4: не ешь.
5: Это твой враг, ты не должна есть ни этого, ни этого, ни этого. Когда тебе говорят нельзя, тебе очень сильно хочется. Поэтому хорошо, можно, но делай это дозированно. Да, это не должно быть всем твоим приемом пищи. Ну, побалуй себя там одним кусочком шоколадки, там заешь ты свое горе, в конце концов. Вот. Но все-таки основное, да, основные продукты - это продукты с низким содержанием легко усвояемых углеводов и жиров, и с высоким содержанием клетчатки. Почему? Потому что клетчатка препятствует всасыванию жиров в организме.
4: Прекрасно.
5: А что у нас клетчатку содержит? Фрукты.
4: Наверное, зелень.
5: Зелень, фрукты, овощи, крупы, вот все бобовые, все вот эти вот продукты содержат много клетчатки. То есть преимущество должно быть за ними, за крупами, за фруктами, за овощами. Если человек употребляет мясо, это должно быть мясо нежирных сортов. И это без видимого жира, без кожи, никакие не субпродукты, там, не печень, потому что печень - это очень жирный продукт.
4: Понятно. Ну, вот.
5: И, естественно, приготавливать это мясо лучше всего не с помощью жарки на сковороде, еще варить. В дополнительном масле, да, а лучше его сварить или потушить, или запечь, то есть, чтобы дополнительно жиры не использовать в процессе приготовления пищи. Это вопрос, что есть. Потом вопрос, сколько есть. По сути дела, нужно ограничить свой рацион в среднем на 500 килокалорий. То есть, если хотите, да, конкретно уже заняться борьбой с ожирением, посчитайте, не поленитесь, сколько килокалорий вы съедаете в день.
4: Ага. И уберите. Надо все взвешивать.
5: Да. Да, но сейчас, благо, на всех продуктах написан состав, и что, сколько там чего, да. Посчитать это уже несложно. Посчитайте, посмотрите, ага, мне столько-то надо 500 убавить. Убавляйте. И так, пока, и так вы начинаете худеть. Потом вы прекращаете худеть, и еще убавляете 500 килокалорий, потому что организм перестраивается, он не будет вам худеть непрерывно, постоянно. Вот. И так вот постепенно можно дойти примерно до 1600-1800 килокалорий в сутки.
4: Ну, то есть все равно должна быть какая-то нижняя граница, которую нельзя переступать.
5: Ну, нижняя граница, в принципе, вот для женщин, это примерно 1200-1300, ниже уже нельзя, уже организму тоже надо на чем-то жить. Ну, вот, для мужчин чуть побольше, 1500-1600. Вот это хотя бы минимальный тот запас, который нужно получать человеку с ожирением. Вот. Вопрос, когда есть, да? Следующий вопрос. Должен быть полноценный завтрак и полноценный обед всегда. Не оставляйте весь ваш прием пищи на ужин. Ужин должен быть легким, должен содержать примерно 20% от общей калорийности. И должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна, а лучше всего не позднее 6 часов вечера. Лучше спать ложиться на голодный желудок. Оно и сон будет легче, и утром будет аппетит, чтобы нормально позавтракать.
4: Спасибо, Марин. Ну вот, не знаю, успеем ли мы последний вопрос, очень интересный. Сейчас очень много детей страдают ожирением. Вот чем можно помочь и, может быть, как-то предотвратить?
5: Ожирение детей во многом это проблема родителей. Мой самый главный совет – а вы питайтесь, как дети. Вот какое есть меню годовалого, полуторагодовалого ребенка? На утро каша, на обед у него овощной суп или овощную рагу, на ужин у него там или творожок какой-то, или салатик, или что-то. Вот питайтесь так же. Потому что если вы сидите за столом и пирожные гоняете с чаями, ваш ребенок что, будет кашу при этом есть? Да нет, конечно, будет ходить вокруг вашего стола и клянчить еду.
4: Ну да.
5: Поэтому прежде всего это проблема в питании самих родителей.
4: Надо решать ее.
5: Да, надо решать ее.
4: Спасибо большое, Марин, за такую увлекательную беседу, за то, что так подробно все нам рассказали, разжевали. Будем стараться, я думаю, как-то это применять в жизнь. И до новой встречи.
5: Спасибо.
4: Подведем итоги. Диагноз ожирения ставится, когда лишний вес превышает 20% от нормального веса. Человеку, страдающему ожирением, труднее сбросить вес, так как лишний жир изменяет метаболизм, заставляя весь организм работать на себя. Главное, если вы боретесь с ожирением, не останавливайтесь, постепенно вес будет уходить все быстрее. Зачастую дети перенимают привычки питания своих родителей, поэтому позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своей семьи. Завтракайте, планируйте рацион на основе овощей и фруктов. Не переедайте и не перекусывайте между приемами пищи. А я желаю вам здоровья! До встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях сегодня ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: В прошлой программе мы говорили о некоторых традициях, которые пришли в нашу жизнь из дохристианской эпохи, из язычества. Но, в общем-то, существуют традиции, которые имеют определенные основания в Священном Писании. Например, традиция женщинам надевать платки в церкви, традиция, ну, в некоторых конфессиях мужчины не бреют бороды. Ну, вообще много чего еще. И, в принципе, если мы откроем Священное Писание, например, ну, более конкретно, некоторые послания в Новом Завете, мы увидим, что подобные утверждения там есть. Вот хотелось бы, ну, наверное, поподробнее остановиться на том, насколько вообще важно соблюдение вот этих вот правил, которые, в общем-то, имеют библейские обоснования.
8: Ну, без традиций, в принципе, никуда нельзя деться. Традиции, так или иначе, они существуют в любом обществе, потому что, ну, это часть культуры. Они неизбежны, нельзя избавить себя от традиций, потому что, избавив от одних традиций, мы неизбежно создадим какие-то новые.
7: Пустое место, оно всегда заполняется чем-то.
8: Вот. И важным здесь, мне кажется, является вопрос о том, какие вещи мы будем считать все-таки культурными особенностями, а какие вещи будут принципиально важны. Mm-hmm. И Библия в целом нам не дает четкого разграничения. То есть очень многие вещи, которые являлись, ну, скажем так, культурными какими-то элементами, и дальше мы видим, как даже в самой Библии эти вещи, они меняются, исчезают, как-то преобразовываются. Но для людей, которые жили в эту эпоху, эти моменты, они были значимыми, важными. Mm-hmm. Это может касаться, предположим, ритуала погребения. Это может касаться каких-то элементов одежды. И есть конкретные повеления, и вопрос в чем? Когда мы читаем, допустим, закон, да, Тору, мы видим, что нет четкого разделения, допустим, вот этот закон, он чисто религиозный, вот этот закон, он уголовный, mm-hmm. да, а вот этот закон, он относится к каким-то культурным традициям, обычаям. Это все как-то переплетено, смешано, дополняет друг друга, и поэтому как бы оно представляет как одно какое-то целое. Но, тем не менее, Библия, она сама дает довольно много подсказок, какие вещи стоит воспринимать как незыблемые, какие вещи, они видоизменяются. Допустим, вот если мы возьмем апостола Павла, который много, ну, скажем так, в этом вопросе написал, сделал, причем и в сторону добавления каких-то новых элементов традиций, которые взрывают людям мозг и вызывают какое-то недоумение, так и в плане, наоборот, решения этих проблем. Ну, то есть, например, мы встречаем у Павла в 11 главе первого послания Коринфянам такое изречение, что всякая женщина, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Угу. Это тоже, как если бы она была обритая. Если женщина не хочет покрываться, то пусть и стрижется. Вот. Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. То есть,
7: ничего не сказано про то, стричься должен или нет.
8: Да, да. В других местах мы встречаем, что, действительно, что вот, пострижение бороды – это позор. То есть вот даже был эпизод в Ветхом Завете, когда людям постригли бороду, они из-за этого не могли даже выйти на улицу и вообще показаться в приличном обществе. Они вынуждены были сидеть и ждать, пока у них отрастет борода. Вот. С другой стороны, Павел чуть раньше, в 8 главе, он говорит про идоложертвенную пищу. И когда говорит, что «а чего вы вообще заморачиваетесь по этому поводу?» То есть придумали себе какую-то проблему, вот там есть или не есть. Ну, как бы, если для вас это проблема, ну не ешьте. Ну, как бы основная вещь, чтобы никого не смущать. Я вообще могу даже мясо не есть, чтобы никого не смущать. Но вообще проблемы здесь нет, говорит Павел. Ну ладно, это там, допустим, языческое. Но Павел дальше идет. Есть послание к Галатам, где Павел очень долго, подробно развенчивает, скажем так, необходимость очень даже библейского установления, обрезания. Угу. И, по сути дела, Павел четкое установление, которое считалось очень важным, считалось символом завета и так далее, он говорит о том, что обрезание – ничто, и необрезание – ничто. То есть как бы он полностью уничтожает как бы смысл этого действия, говоря о том, что есть вещи гораздо более значимые, важные,

0: им верен описание. И как тогда с этим всем быть? То есть мы встречаем много вещей, которые в Библии действительно есть, на которые обращается особое внимание, а потом в других местах говорится, ну, в принципе, это не так уж и важно. Ну, вот, например, еда. Опять-таки, апостол Павел, он не только в этом месте, но и в других местах, там, чуть раньше, там, в 6 главе 1 послания к Коринфянам, в других посланиях, он говорит о том, что, ну, в принципе, как бы, ну, не так важно, что вы едите. Сам Иисус, мы помним эту вещь, ну, она, конечно, в большей степени относится не к еде, а к каким-то ритуалам, связанным с едой, он говорит не то, что входит в уста, оскверняет их, но то, что исходит из них.
1: То есть там речь шла об умывании рук.
0: Об умывании рук, да, ну, о чем-то еще. Но, тем не менее, смысл того, что еда – это не первостепенная вещь, он тоже там присутствует. Но у Павла, он прямо говорит, Павел прямым текстом говорит о том, что, в общем-то, какая разница, что вы едите. С другой стороны, мы встречаем множество моментов в Священном Писании, которые говорят о том, что еда – это важная вещь. То есть еда, она может человека осквернить. Как к этому относиться? Есть, допустим, тоже интересный элемент, тоже который встречается в послании к Коринфянам. Это элемент каких-то языческих ритуалов, включая в том числе храмовую проституцию. Да, мы с вами об этом уже говорили подробнее. Для многих людей это как раз было культурным элементом, а Павел говорит, что это принципиальный элемент. То есть получается, что вот это вот изменение в сознании, оно в обе стороны может быть. Какие-то вещи, которые являются принципиальными, люди говорят, ну, здесь ничего страшного, это как бы просто часть культуры, обычаи. А какие-то вещи, которые люди, наоборот, склонны воспринимать как что-то серьезное, базовое, Священное Писание говорит, что, ну, в принципе, это не имеет большого значения.
1: Но в плане храмовой проституции все-таки это нарушение одной из 10 заповедей, то есть, ну, такого ключевого.
0: Ну, в общем-то, да, вопрос в том, что они это так не воспринимали, потому что, строго говоря, заповедь, она запрещает измену, супружескую измену.
1: Ну, да.
0: Вот, если как бы говорить о ее прямом, четком значении, а не расширительном. Они не воспринимали это как измена.
1: Ну, то есть измены нет, значит...
0: Значит, в принципе, мы ничего не нарушаем. Вот. Интересно, что сам Павел в том же самом послании к Коринфянам, где он столько всего про это сказал, он дает определенный, ну, скажем так, ключ к пониманию вообще отношения людей к культуре. То есть культурные какие-то моменты, ну, вот мы с вами знаем, что многие христиане, они делают значимыми для своего религиозного какого-то самосознания, да, для своей религиозной идентичности такие вещи, как еда, одежда, ну, скажем, ну, те же самые, допустим, развлечения, танцы, какие-то еще вот элементы поведения.
1: Ну, принимает на себя определенную аскезу.
0: Да, да.
1: Отказывает.
0: Ну, то есть для кого-то является религиозно значимым и одним из каких-то таких базовых принципов, ну, скажем, неупотребление в пищу мяса, каких-то мясных продуктов. Это может быть вызвано разными вещами, причем это, естественно, не только в христианстве бывает, в других религиях, особенно в индуизме это гораздо более развито и более важно и значимо. Отношение к каким-то ритуалам. То есть, допустим, мы тоже встречаем, что к жертвоприношениям или к храмовому служению, или к самому храму относились как к чему-то особо важному, значимому, ставя это на первое место. И Бог эти вещи критикует. через пророков. Так вот,

0: Апостол Павел?
1: Ну, мне кажется, в ситуации, когда Христос критикует, он все-таки критиковал не само отношение там, к храму, золоту, еще к чему-то, а к тому, что люди ищут уловку, чтобы обмануть, чтобы не исполнить, ну и так далее.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, Христос критиковал неправильную расстановку приоритетов. То есть, когда одни вещи менее значимые, заявляются как более значимые. Да, это не относится непосредственно к культуре, в том, что Христос говорил, но это показывает принцип важный, потому что мы часто встречаем в жизни, когда люди из-за каких-то вопросов, связанных с тем же питанием или с каким-то общественным поведением, они забывают о более важных и значимых принципах христианства, связанных с помощью, любовью к ближнему, прощением, милосердием и так далее. Вот. И апостол Павел, он во второй главе послания к Коринфянам, он рассказывает свою историю и дает определенный ключ к пониманию вот этих вещей. Он говорит, что «я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Вот эта вот фраза, она показывает отношение апостола Павла к тому, что значимо, а что нет. То есть он говорит, вот есть много-много-много разных вещей, связанных с религией, с законом, с традициями и так далее. Есть вещь, которая она абсолютно незыблемая, самая важная, значимая, и без которой все остальное не имеет никакого значения. Это Христос распятый. Если вот это есть, то остальное оно может как-то вот колебаться, двигаться, и все должно от этого зависеть. Если этого нет, то все остальное – это бутафория. И дальше вопрос уже возникает в том, что мы соотносим с Христом. То есть, допустим, когда Павел говорит в 6 главе этого же послания по поводу той же храмовой проституции, блудниц, он опирается на это. Он говорит, что если вы это делаете, вы как бы соединяете Христа с блудницей. То есть он опирается как раз вот на эту же идею Христа распятого. Блуд – это вещь, которая покушается на Христа распятого. А пищи нет с точки зрения Павла.
1: Это важная ремарка, что с точки зрения Павла, потому что с точки зрения другого человека оно бывает.
0: Да, и здесь как раз вопрос во многом того, что в голове у человека. То есть Павел дает некую свою рекомендацию, свои какие-то взгляды, но в то же время он показывает, есть определенные культурные особенности, которые вот в данном обществе, они настолько сильны, настолько значимы, и при этом они не приносят вреда какого-то, что это нужно сохранять. И разрушение этого, оно может повредить основной
1: вести. Больше того, оно же еще и контекст несет определенный.
0: Да, конечно. Конечно. Поэтому если для человека какие-то вещи, связанные с пищей, связанные с поведением, связанные с одеждой, они являются настолько важными, что ну, как бы он их ставит в центр, это, с одной стороны, проблема, потому что нужно показывать человеку, что центр – это все-таки Христос. С другой стороны, не нужно эти вещи разрушать, потому что это может навредить его отношениям ко Христу. И Павел показывает, что да, вы, может быть, слабы, немощны, вам нужно еще расти, но пока вы растете, вам нужно идти на уступки.
1: Ну, поэтому... То есть, вообще говоря, нужна какая-то общая база, на которой всем...
0: И это, мне кажется, показывает основное отношение, что большая часть вещей, которые для нас являются значимыми в религиозной жизни, они периферийны. Они не центральны. Но они значимы, и их не нужно разрушать, потому что они могут нести определенный позитивный смысл, и они могут помогать как раз лучше понять Христа.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, ну, в общем-то, наш религиозный опыт и наши взгляды на допустимость или, наоборот, на необходимость тех или иных действий, тех или иных обрядов всегда связаны с расстановкой приоритетов. Что главное? что главное в наших отношениях с другими людьми, как нам воспринимать другого человека. И только решив для себя этот вопрос, мы можем действительно быть разумными христианами. Всего доброго, до свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Иван Никитин. Молись, дитя.
2: Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет и их в надзвездную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог в пору поздних лет такими ж светлыми очами тебе глядеть на Божий свет.
1: Стихотворение Никитина «Молись, дитя» читал Михаил Севастьянов. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: В Евангелии от Матфея, в 6 главе, в стихах с 9 по 13, записаны следующие слова. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение». Сегодня мы начинаем разговор в попытке понять и осмыслить один из самых значимых документов в истории христианства. Молитву Господню, молитву «Отче наш» знают наизусть миллионы. На этот текст написано много хоровых и иных вокальных произведений. Этой молитве посвящены стихи и поэмы. Без нее не проходит и богослужения во многих церквах, как ортодоксального, так и протестантского направлений в христианстве. Молитва Господня представляет собою весьма значимое явление. Чем обусловлен такой интерес к этой молитве? Какой смысл заложен в слова молитвы Господней? Понимаем ли мы этот смысл, приближаясь к осознанию замысла, который оставил Спаситель? Приобрело ли в вашем сознании каждое слово этой молитвы свое общебиблейское и историческое значение, соответствующее замыслу Творца? Сегодня мы поговорим на тему «Природа молитвы Господней». И в самом начале посмотрим на предысторию, как эта молитва появилась, почему Иисус Христос сказал эти слова, что предшествовало обстоятельствам произнесения этих слов. Для этого я приглашаю вас посмотреть на Евангелие от Луки, 11 главу, где мы прочитаем первые два стиха. «Случилось, что когда Он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах“» и так далее. Оказывается, желание научиться молиться и просьба о молитве появилась у учеников Иисуса Христа тогда, когда они видели Христа молящимся. Они наблюдали за молитвой Иисуса Христа уже довольно долго. Посмотрим, как молился Иисус, что именно вызвало желание в учениках научиться молиться так, как Он. В Евангелии от Луки, в 3 главе, в стихах 21 и 22 описывается молитва Иисуса. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой снизшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“». Дух Святой сошел на Иисуса Христа ярко, видимо, могущественно именно во время и в качестве ответа на молитву. В 5 главе Евангелия от Луки читаем стихи 15 и 16. Еще один пример молитвы Христа. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. После множества исцелений, после интенсивного служения людям, Иисус уходил молиться в пустынные места. Ему важно было заручиться связью со Всевышним, получать от Господа силу. И ученики знали силу молитвы Христа. Далее мы смотрим на 9 главу Евангелия от Луки, стихи 16 и 17. 9 глава, стихи 16 и 17. «Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов». Удивительным образом, в результате молитвы Иисуса Христа произошло чудо умножения хлебов, и ученикам хотелось молиться так, как молился Спаситель.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: И еще один эпизод. В 9 главе читаем стих 18. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ?» Далее, в 9 главе стихи 28 и 29. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, пошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия». Я прочел вплоть до 30 стиха. Здесь перед нами место гора Фавор, преображение Спасителя. Это произошло во время молитвы. Неудивительно потому, что ученики, наблюдая за молитвенной жизнью Иисуса Христа, хотели научиться молиться, как Он. И именно в качестве отклика и своих впечатлений, и своего желания подражать молитве Иисуса, они и задали свой вопрос: «Научи нас молиться». Ученики просят научить их молиться – не потому, что они не могли запомнить слова молитвы Спасителя. Они слышали Его молящимся неоднократно. До этого Христос молился в их присутствии много раз, и они слышали слова. Очевидно, не о словах они задают свой вопрос. Они задают вопрос о том, как достичь подобного качества молитвы, то есть такого уровня общения с Богом, чтобы эта молитва давала такую же силу, как и у Иисуса Христа. Это подводит нас к следующему очень важному вопросу. Для чего Господь дал текст молитвы? Обратили ли вы внимание на формулировку? Спрашивали ли ученики Иисуса Христа научить их молитве, то есть тексту, словам, или они просили его научить их молиться, то есть научиться тому, как это делается, какова молитва, какова ее природа, каков образец молитвы. Верной является именно вторая формулировочка. Они говорят: «Научи нас молиться». Это не одна из молитв, а пособие по обучению навыков молитвы. В этой молитве «Отче наш» Иисус Христос раскрыл принципы, последовательность и главные мысли молитвы. Это именно образец. И когда Он говорит «молитесь же так» в Евангелии от Матфея, слово «так» по-гречески в оригинале «хутос» означает «таким образом», вот по такой структуре, вот по такому подобию. Очень важно отметить, что Христос не сказал «молитесь сими словами». Вот эта фраза «сими словами», то есть «этими словами», встречается в Священном Писании несколько раз. Например, в книге Судей, в 5 главе, в 1-3 стихах читаем: «В тот день воспела Девора и Варак, сын Авинамов, сими словами. Израиль отмщен, народ показал рвение. Прославьте Господа, слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою, бряцаю Господу Богу Израилеву» и так далее. А она воспела сими словами. То есть именно таким был текст песни. Но эти слова не используются для описания сути молитвы Господней. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 18 стихе, апостол Павел пишет: «Итак, утешайте друг друга сими словами». То есть вот этим сказанным словом. Но Христос не сказал «молитесь сими словами». Он учил не молитве, а молиться. Он сказал «молитесь же так». Ученики просили, чтобы научиться молиться таким же образом. Этот вывод с легкостью подтверждается, когда мы с вами смотрим на содержание молитвы Господней. Евангелия оставили нам два текста. У нас есть текст молитвы, записанный в 6 главе Евангелия от Матфея, с которого и начался наш сегодняшний разговор. А есть текст молитвы по Евангелию от Луки, 11 главе. Произведем сравнение этих двух текстов. Я читаю по Евангелию от Луки, 11 главе, начиная со 2 стиха. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Эта часть молитвы идентична и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Матфея. Здесь все в действительности одинаково. Однако, когда мы читаем далее 3 стих 11 главы Евангелия от Луки, мы находим формулировку, которая отличается от текста по евангелисту Матфею. У Луки написано: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». А у евангелиста Матфея написано в 6 главе, в 11 стихе следующее: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это представляет собой различие. «На каждый день подавай» или «дай на сей день». Вы каким вариантом предпочли бы пользоваться? Попросить на все дни или попросить на один день? Это именно выбор. Равно богодухновенные авторы предлагают нам два варианта слов Иисуса. Это показывает, что замысел Христа не заключался в том, чтобы они зазубрили молитву «Отче наш». Им важно было понять, о чем молиться, какие темы упоминать в молитве. Читая текст молитвы далее, сравнивая два евангельских повествования, мы находим в Евангелии от Луки, в 11 главе, в 4 стихе, следующую формулировку. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». А вот евангелист Матфей в 6 главе, в 12 стихе записал чуть по-иному: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Грехи и долги – разные термины, и несколько отличается конец этой фразы также.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: В Евангелии от Луки далее, в этом же 4 стихе 11 главы, написано: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Эта часть молитвы «Отче наш» одинакова в обоих Евангелиях. Но этими словами молитва «Отче наш» у евангелиста Луки заканчивается. И только у Матфея мы находим привычное окончание: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Итак, мы находим, что в рассказе о том, как Иисус Христос учил учеников молиться, есть два разных текста молитвы. Разница, конечно же, несущественная, разница незначительная. Обе молитвы следуют единому порядку, и каждая упоминает эти самые темы. Однако между ними есть различия. И это означает, что ученики не поняли эти слова Иисуса Христа как заповедь выучить и слово в слово повторять. Согласно богодухновенному свидетельству Священного Писания, которое поместило в свой текст два варианта молитвы «Отче наш», замысел Иисуса Христа заключался в том, чтобы ученики поняли, каков ход молитвы, какова динамика молитвы, о чем нужно сказать, какие темы упомянуть, на чем молитва строится, как она заканчивается, к чему она ведет и так далее. Если бы у нас было два идентичных текста, это могло бы служить свидетельством в пользу того, что Иисус Христос просто хотел дать нам текст, чтобы мы, зная правильные слова, могли бы правильную молитву возносить ко Всевышнему. Но у Спасителя был другой замысел. Начиная разговор о молитве «Отче наш», мы сегодня, во-первых, должны для себя уяснить следующую очень важную истину. Для Господа не так важно, какие именно слова мы произносим. Он, как говорит Священное Писание, знает, о чем мы попросим еще даже прежде нашего прошения. Формулировка, точный текст молитвы – это не самое важное в молитве. Замысел молитвы «Отче наш» заключается в том, чтобы мы уразумели теологию молитвы, ее суть, ее природу, ее смысл, чтобы мы могли молиться подобным образом, а не просто правильным текстом молитвы. Как же молиться по примеру Иисуса Христа? Каким образом достичь вот той самой высоты молитвы, которая была у Спасителя? Для этого мы посмотрим на предысторию молитвы в Евангелии от Матфея. Дело в том, что перед тем, как рассказать нам о тексте молитвы и дать образец, как молиться, Иисус прежде учил нас богословию молитвы, и оно отражено в 6 главе Евангелия от Матфея, начиная с 5 стиха. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, начиная с 5 стиха, мы читаем такие слова. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Первое, что сказано прямо перед тем, как прозвучала молитва «Отче наш», на тему о молитве в учении Иисуса Христа, в Нагорной проповеди Его, это предостережение против лицемерия. Спаситель сказал, «Когда молишься, не будь как лицемеры». Они молятся не столько Богу, сколько для людей, которые их слышат. Останавливаясь на углах, в общественных местах, они произносят пышные, величественные формулировки. Для них текст становится важнее содержания. Потому что если в близком общении с Богом можно допустить и определенную корявость речи, и когда мысли еще не собраны, не удается сформулировать их красиво, но на людях, когда на тебя смотрят, когда тебя слушают, когда тебя оценивают, все должно быть отполировано. Тогда молитва теряет свой смысл. Молитва к Творцу небес и земли направлена. А здесь, при лицемерном подходе, люди молятся, не столько Богу, сколько для окружающих. И потому сказано, они уже свою награду получают. Они становятся известны как хорошие молитвенники, как люди красноречивые, как, возможно, богобоязненные, как те, которые умеют молиться и так далее. Они свой ответ уже получают сразу. Но беда вся в том, что Бог им не отвечает, а молитва направлена к Богу.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: Далее, в 6 главе Евангелия от Матфея читаем стих 6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Сказано, что молиться следует так, чтобы никто не мешал. То есть, в противовес тем, кто молился, чтобы их слышали и чтобы прослыть хорошим молитвенником, Иисус Христос приглашает зайти в комнату и помолиться так, чтобы никто из людей не слышал. Это можно уподобить встрече двух людей, которые для того, чтобы обсудить важную, деликатную, глубокую, волнующую тему, говорят, а есть ли место, где мы можем уединиться? Есть ли место, где мы можем спокойно пообщаться? Есть ли место, где мы можем поговорить по душам? Вот это формат молитвы. Вот это цель молитвы. «Зайди в тайную комнату твою». И скажи Отцу твоему в тайне, чтобы вы могли пообщаться откровенно. Это близкое, это интимное общение с Богом. И это общение, конечно же, вслух. Потому что если бы можно было молиться Творцу просто мысленно, про себя, тогда не было бы смысла заходить в комнату и закрывать дверь. Двери закрывают для того, чтобы как раз-таки никто не услышал. Естественно, можно и мысленно обращаться к Богу. Конечно, Бог знает мысли наши тоже. Но молитва, так как она представлена здесь, в контексте 6 главы Евангелия от Матфея, это нечто, что человек обращает к Господу вслух, беседуя с Ним очень откровенно и открывая желания своего сердца. Продолжая изучение предпосылок к молитве Господней, молитве «Отче наш», мы прочитаем также и далее 7 стих 6 главы Евангелия от Матфея. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Еще одно очень важное измерение необходимой подготовки к молитве. «Пусть ваша молитва, — говорит Иисус, — не будет языческой, а молясь, не говорите лишнего, — призывает Спаситель». Вот эта фраза «говорить лишнее» является попыткой перевести древнегреческий глагол «баталогео». Посмотрим, как эта фраза переводится в иных переводах Священного Писания на современный русский язык. Я обращаюсь к переводу Кулакова. Сказано: «Молясь же, не твердите пустых слов, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны». Язычники твердят пустые слова. Что это значит? Дело в том, что языческая молитва по своему составу и сути, и восприятию представляет собой заклинание. То есть для язычника важно знать, какие правильные слова нужно произнести. Если у него есть четкая формулировочка, он знает, что нужно сказать, тогда предполагается, что нужно повторить эту фразу, это предложение, эту молитву много-много-много раз. И чем больше в молитве скажешь, тем вернее будет сила воздействия на духовный мир, тем скорее боги откликнутся и произведут соответствующие действия. Языческая молитва по своей природе представляет попытку магического воздействия и принуждения Бога совершить необходимое и нужное человеку. Господь же говорит: не говорите лишнего и не думайте, что в многословии вы будете услышаны. Здесь очень важно отметить два урока. Первое. Молитва по своей природе – это не заклинание. Второе. Содержание молитвы, то есть объем молитвы, количество сказанных слов вовсе не обязательно играет определенную роль. Человек может помолиться очень короткой молитвой, но она будет реальной, подлинной, живой, действенной, имеющей силу. А можно провести, как в случае со служителями Ваала, с утра до полудня, выкрикивая одну и ту же фразу: «Ваали, услышь нас!», но не будет ни голоса, ни ответа. Иисус Христос учит нас молиться не так, как язычники. И, наконец, еще один стих, который предваряет молитву Господню, это 8 стих 6 главы Евангелия от Матфея. «Не уподобляйтесь им», то есть язычникам, «ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Молимся мы не для того, чтобы Бога ввести в курс дела. Молимся мы не для того, чтобы расширить представление Бога о том, что же нам нужно. Молитва Богу ничего нового не сообщает. В чем же тогда ее смысл? Раз Бог знает о нужде нашей прежде прошения нашего, зачем Ему нужно, чтобы мы молились? Перед нами здесь очень серьезный вопрос. Он отчасти раскрывается непосредственно в самой молитве Господней, в которой есть такие слова: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Священное Писание рассказывает о том, что духовный мир полярен. Есть Бог и добрые ангелы, и есть дьявол и злые ангелы, нечистые духи, бесы. И та, и другая сторона обращает на человека и внимание, и направляет свои силы. И Господь учит нас молиться, именно озвучивать свое обращение к Нему, для того, чтобы это действие было закреплено в духовном мире. Нашу молитву слышит не только Господь и Его ангелы, но также дьявол и его ангелы. И потому, когда мы молимся, очень важно произносить слова вслух, для того, чтобы в духовном мире вопрос о том, на чьей мы стороне, чью волю желаем соблюдать, чье царствие желаем видеть на земле и так далее, был совершенно определенно решен. Молитесь так, как учил молиться Иисус, и тогда в вашей молитве будет сила.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Радуйтесь! Господь всегда рядом!

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Ну, мы продолжаем наши разговоры о бизнесе, о финансах и о том, как на это смотрит Библия и христианство. Сегодня поговорим о роскоши. Насколько роскошь – это важно для христианина, насколько это нужно, а может быть, это вообще вредно, как вы считаете?
2: Или греховно, да?
1: Или греховно.
2: Ну да, давайте попробуем обсудить этот вопрос.
3: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать, женат.
4: Тема вообще очень интересная, потому что у людей, у которых остаются, к примеру, свободные финансы, очень есть большое искушение перегиб или в ту, или в другую сторону. Я тоже себя часто ловлю на мысли, нужно мне это сегодня или не нужно. Мне интересно, ваше мнение будет так же. Может быть, я что-то сам для себя новое подчеркну.
5: Угу. То есть, получается, мы иногда не знаем границ. Сколько это нормально и какое количество чего-то это уже выше положенной планки. И вообще, кто эту планку ставит?
4: Ну вот, какого размера, например, дома должен стоять телевизор? Вот такого или вот такого? Сколько диагональ вот это вот приемлемо?
2: Все зависит от длины твоей комнаты.
6: Чем больше размер комнаты, тем больше телевизор.
1: То есть ты физически не можешь впихнуть, если у тебя комната маленькая, да?
6: Некоторые большие телевизоры в маленьких комнатах неудобно смотреть, зрение портится.
4: Может, поближе поставить просто или чуть меньше комнату сделать? Вот интересный вопрос на самом деле. У всего есть свои измерения. У машины это может быть стоимость, у телевизора это диагональ, у бриллианта там каратность. Вот каждый сам для себя определяет размер, что роскошь, а что необходимость.
1: Если говорить о том, что каждый сам для себя определяет, давай начнем тогда сразу, отметим, что необходимость вообще в жизни, в принципе, а что уже какая-то добавка к этой необходимости, там, для удобства ли, или для эффективности, или для еще чего-то. И уже что сверху, я считаю, что вот что сверху после этого пойдет, это уже точно будет роскошь.
5: Ну а что сверху? Вот смотрите, есть такое интересное сравнение, тема про автомобили.
1: Угу.
5: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения, да, известная фраза для каждого.
2: Когда-то был роскошь.
4: Гелендваген за 5,5 миллионов.
5: Вот, чем отличается автомобиль за 8-28 миллионов от автомобиля за 500-800 тысяч? Угу. Ведь, по большому счету, он выполняет свою функцию. Да, может быть, где-то комфортно, некомфортно. Но миллион, допустим, даже за миллион автомобиль. А все, что сверху этого миллиона, это уже кожа какого-нибудь крокодила, это руль из красного дерева, это все то, что по большому счету не несет
2: больше,
5: функциональной
2: больше
5: нагрузки. Не больше, там значительно
1: ну,
5: больше.
1: Можно по-разному говорить. Кто-то посчитает, что безопасность очень важна.
2: Система безопасности.
1: Там будет много. Система удобства, та же самая эргономичность сидений. Вот, как при поездках на дальней дистанции. Это размер вообще физический, будет ли тебе удобно там сидеть, грубо говоря, сзади втроем. Засада получается, знаете, когда? Когда такой автомобиль, который очень широкий, и сзади удобно сидеть втроем, используется одним, максимум двумя человеками. Когда спереди сидит водитель, а сзади сидит хозяин. И, в принципе, все. И вот тогда стоит действительно вопрос, а надо было ли ему покупать такой огромный автомобиль? Или он вполне поместился бы, ну, не сказать у малолитражки, но в чем-то гораздо меньше, экономичнее и скромнее.
2: Ну вот я думаю, что вот вопрос такого характера, они вообще не этичны, потому что мы решаем за других, как им комфортно, удобно, и нам надо им, не надо. То есть я думаю, что в вопросах роскоши, если мы говорим об этом, мы должны говорить о себе. Угу. Ну, о себе, а не за других. Вот у них они там роскошествуют, да, а могли бы поскромнее жить.
4: Ну, вы интересный вопрос затронули со стороны целей, на которые он используется. Ну, вот, например, одежда. Что такое вообще одежда? Какую она несет в себе цель? Для чего ее люди носят?
1: Прикрыться и отец. Ну, как, чтобы тепло было, чтобы удобно.
4: Первое, принципе, тепло, все. Да?
1: Ну, да.
4: Чтобы тепло было. Она согревать должна. Да. Особенно это актуально для тех, кто в холодных условиях климата живет. Да. Что еще?
5: Не, ну, подождите. Она прикрывать должна. Норковая шубка, которая выше пупка. Вот как это назвать одеждой?
1: То есть первое согревать. Ты уже извините.
4: Первое согревать, а второе прикрывать. То есть, если говорить по факту, сегодня в основном одежда несет только функцию имиджа, и не всегда она согревает.
2: Но дело в том, что в нашем обществе, да, одежда приобрела еще функцию имиджа. Грубо говоря, там, может быть, там 500 лет назад одежда вот эти только две функции имела. Угу. А сегодня есть функция имиджа. И это реалии, в которой мы живем, и ты от этого никуда не денешься. Точно так же во многих других моментах. Вот автомобили, как сказали, роскошь, да, или средства передвижения. Было время, когда это было роскошь. А сегодня это средство передвижения. То есть с эпохой отношение к той или иной вещи, оно может меняться. Когда
1: не
2: ты фотография
1: эпохой,
2: была...
1: Но и с возможностями.
2: Речь, да.
4: Ну, а хорошо это или нет, что оно меняется? Вот, например, руководитель в прошлом яблочной корпорации, у него стиль такой был, джинсы и черная футболка, и кроссовки. То есть он уже достиг самореализации, самоактуализации, он знал, что он чего-то стоит. Ему не было никакого смысла покупать там страшно дорогие какие-то часы, там, одежду, что-то такое невероятно дорого стоящееся. Он чувствовал, у него внутри все в порядке не было, никаких переживаний не было, как

0: пытается повысить свою значимость уже в этом обществе.
1: А если он уже достиг определенной значимости, он хороший человек, он занимается благотворительностью, он отделяет деньги какие-то для церкви, у него все в порядке с семьей, помог родителям, остались свободные финансы после этого всего. То есть могу ли я пойти и купить себе хорошую машину или там еще что-то такое, или огромную плазму себе в квартиру поставить? То есть где грань, где я служу мамоне, Богу денег, да, и то, где мне это необходимо. Ведь вы правильно сказали, мне вышло купить хорошую машину, действительно, мне комфортно сидеть. Она очень мягко ездит. За длинные дороги ты не устаешь. Но я тут недавно посчитал такой вопрос, как цену использования. Сколько мне эта машина встанет? Я ее купил, новая машина гораздо дешевле продастся через какое-то время, она быстро теряет стоимость свою. Плюс дорогое техобслуживание, там бензин. И в противовес пример моего знакомого, который купил подержанную иномарку, недорогую, воткнул в нее газ. И я высчитал, что стоимость, к примеру, моей машины за 3 года использования, там табличечка у меня целая была, километр стоить будет около 13 рублей. А вот километр у него будет стоить 3 рубля. Представляете, какая разница за проезженный километр в стоимости в несколько раз? Я задумался, вообще оно нужно мне или нет.
2: Я знаю одного человека, хороший знакомый бизнесмен, и он уже выше среднего возраста, он купил себе огромный джип, дорогой, и общаясь с ним, задаю ему вопрос, зачем вам такой автомобиль? Он говорит, ты понимаешь, когда я подъезжаю к своему офису, когда я встречаюсь со своими друзьями, я должен соответствовать. Они просто меня не поймут, если я приеду на дешевом автомобиле.
1: Ну, с другой стороны, есть такой пример. По шоссе едет ВАЗ, 100 км в час, музыка кричит, и тут он обгоняет Lamborghini, где 60 км в час едет, окна закрыты, человек едет, наслаждается природой. Скромность на Lamborghini. Можно ли так?
0: Ну, знаете, слышал одного человека, который ехал, ну, не в Lamborghini, в другой, но очень дорогом автомобиле. Он вел свой блог, и он, знаете, сказал, а в этом автомобиле можно расслабиться и спокойно ехать за троллейбусом. А вот человек, который вот ему нужно выразиться в чем-то, и не имея возможности выразиться в чем-то дорогом и в чем-то статусном, он начинает выражаться вот в том, как он кричаще себя ведет. Будь то быстро ездит, будь то шумная музыка, будь то кричащая одежда, будь то еще что-то там, не знаю, какой-то статусный предмет, который он приобрел, может быть, на последние деньги, если не вообще в кредит.
2: Вот, совершенно согласен с этим. То есть в троллейбусе, возможно, сидит молодой человек, 17 лет, который взял кредит, чтобы купить дорогой телефон. И этот телефон он с рук не выпускает. Он ему придает некую статусность. У него, может быть, нет денег, чтобы положить на счет и позвонить кому-то, но у него в руках дорогой телефон.
1: Проблема
2: вот
1: в другом. Он сегодня ездит на троллейбусе и помогать, подчеркивать свой статус, ему помогает телефон. Завтра он пойдет на работу, где ему придется уже автомобиль, чтобы подчеркивал. Потом может быть яхта, потом размер острова. И мне кажется,
0: вы знаете, вот
1: конца нет.
0: Вы сказали, подождите, или это вы сказали, что приехал на дорогом автомобиле, он говорит, меня не поймут, если я приеду на дешевом, да? Подождите. Вот они бизнесмены, и не всегда ты раскрываешь свои карты вот, в бизнесе со своими коллегами, особенно когда касается каких-то крупных сделок, когда касается чего-то, что если ты раньше времени проговоришься, ты этого уже не получишь. Вот. И иногда у них бывают свои секреты, и иногда он берет и что-то приобретает, или вкладывается в какое-то мероприятие, или предприятие, или еще что-то, и на него смотрит и говорит, ты что, немножко помешался, ты зачем туда вложился? А он наперед знает, зачем он туда вложился, он знает, что это ему будет выгодно, он знает, что это принесет ему завтра прибыль, и он тихо молчит, посмеивается и отмалчивается. Проходит некоторое время, он получает с этого определенную прибыль, и уже его очередь начинает, приходит смеяться, да? Может быть, здесь тоже такой момент? Кто от чего зависит? Когда он принимал решение стремиться к какой-то выгоде и делал то, что его коллеги считали глупым, а он знал, что это выгорит, он это делал вне зависимости от их мнения. Здесь же он ставит себя в зависимость от их мнения и тратит все то, что он приобрел на этот статусный автомобиль, потому что надо зависеть от их мнения. Что они обо мне подумают?
3: Я думаю...

0: Что здесь не так.
1: Это разрыв шаблона, получается, внутри самого человека.
0: Я думаю, что здесь не так. Просто у каждого социального статуса есть своя атрибутика. И не обязательно человек, использующий эту атрибутику, на самом деле черпает свою значимость в этой атрибутике.
1: Угу.
0: Совершенно не обязательно. Вот. Конечно, я, послушав нашу дискуссию, соглашусь, что многие... в роскоши они больше и эту роскошь вообще всю приобретают для того, чтобы свою значимость обозначить. Но совершенно не обязательно. И на самом деле, даже если мы смотрим с перспективы Евангелия, то Евангелие принимали и очень богатые люди, даже во времена Христа, и очень бедные люди. И Павел говорит, в каком статусе ты принял Евангелие, в том оставайся. Потому что если ты богатый человек и используешь, так скажем, определенную атрибутику, которая для бедного будет недосягаемой, и он будет ее оценивать как роскошь, но среди своего круга ты будешь светом, ты будешь тем, кто будет проповедовать этим людям. А если ты придешь к ним в другой атрибутике, да, они тебя не поймут, ты просто не сможешь туда прийти. Ну и, конечно, если... В каждом социальном кругу присуща своя атрибутика. И если человек только ради атрибутики, то все равно он это может себе позволить. Он может себе позволить. Для него это не роскошь, для него это не проблема, для него это не самореализация, для него это просто форма одежды.
2: Получается, целью всего этого, целью жизни христианина, мы в любом случае ставим служение.
0: Конечно.
2: И если целью христианина является служение... И для того, чтобы послужить или как-то засвидетельствовать о своей вере, о Боге, о определенном обществе, он вынужден приобретать себе дорогие вещи статусные, и он это делает, осознавая, что он это делает не для самого себя.
3: Я хотел сказать, это все равно вопрос мотива получается.
1: Да, мотив.
3: То есть я это делаю не для того, чтобы мне покрасоваться, я себя от этого лучше буду делать, а я это делаю для того, чтобы им было комфортно со мной общаться, и для того, чтобы мы все чувствовали себя в своей тарелке. То есть не для того, чтобы мне казаться лучше, выше, больше и сильнее, а для того, чтобы какую-то благую цель делать.
2: Но тогда придется терять в чем-то другом. Ведь не бывает никогда того, что ты везде успеешь, да, всегда, если ты успеваешь в чем-то одном, ты теряешь в другом. Хорошо, ты успеваешь здесь, у тебя есть определенный статус, у тебя есть определенные знакомые, которых нет у человека бедного, да, и ты можешь им свидетельствовать. Но на тебя смотрят люди, которые в разы беднее тебя, и они смотрят на тебя, что они себе думают?
4: Завидуют, сидят.
2: Кто что. Кто-то завидует, кто-то, может, и проклинает, кто-то не понимает, кто-то считает, что ты роскошествуешь и деньги на ветер пускаешь.
3: Это тема уже осуждения. Но один вопрос, как на такого посмотреть. Мы в начале программы определились, что стоит все-таки акцент делать на том, как я на себя смотрю. То есть, что такое для меня роскошь, а что такое не роскошь. Мне кажется, в каждом отдельном случае надо считать. Если у тебя есть такая возможность, если ты можешь это купить, лучше купить. А потом некоторые вещи, как, например, обувь. Я сейчас нахожусь в обуви одной марки довольно известной. Я ее купил на распродаже, но я в ней хожу, наверное, лет 7 уже. У меня есть много знакомых, которые привыкли покупать очень недорогую обувь. И я знаю, что они могут за сезон вплоть до 2 комплектов купить. И если сложить стоимость этих всех комплектов, которые они купили за 7 лет, и сравнить ее с той стоимостью, которую я отдал за мои ботинки на распродаже, получится 2 совершенно несоизмеримые стоимости. Я сэкономил, получилось. Я говорит, не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
0: Но... В то же самое время в имиджевых ботинках, да?
3: Поэтому везде есть свои нюансы. И когда ты покупаешь себе вещь для того, чтобы крутым быть, это ненормальный нюанс. А если ты покупаешь вещь, потому что это может быть дешевле, может быть, это какой-то цели служит благой, мне кажется, здесь уже...
2: Можно я скажу с перспективы бедного человека? Не то чтобы я считаю себя бедным, но и богатым я себя тоже считать не могу. А если тот самый бедный человек понимает, что для него выложить круглую сумму за дорогую обувь, которая может и послужит ему 10 лет, и может быть сэкономит ему половину этой суммы, если он будет покупать там дешевые, условно скажем, лапти на рынке, да, то у него просто нет этой суммы сейчас выложить. Ему надо будет 5 лет ходить босиком, чтобы сэкономить на ту обувь, которую, может быть, ты купил, особо не запариваясь, достал из кармана и заплатил.
1: И он бы, может быть, и рад поступить так же и сэкономить, но он не может.
3: Ну, это вопрос финансовой грамотности. Я не думаю, что именно прямо 5 лет ему придется ходить.
1: Ну, да,
3: ему
1: я утрирую в чем-то,
3: чуть-чуть но... придется поприжаться, ничего страшного. Там то же самое тема и с кредитами, и тут целый комплекс.
1: А вот и представляете, ага, в этом надо поприжаться, чтобы купить удобную обувь. В том надо поприжаться, чтобы себе хорошо дом обустроить, грубо говоря, утеплить дом, чтобы ты не платил много за отопление и тоже сделать выгоду. В этом надо... И можно много таких вещей сказать, в которых человек может, вложившись, потом сэкономить. Но а вот он это, не может, это и есть ниоткуда.
4: Принципы правильного распоряжения тем, что у тебя есть. И достаточно много людей, на мой взгляд, вот в нашей культуре, в нашей стране, которые просто даже не думают. Они живут, и все идет, как идет. Это какая-то полоса, они в каких-то обстоятельствах, и они становятся рабами вот этих обстоятельств. Угу. Они не контролируют то, что происходит в их жизни. Живут, как живут. Но я думаю, что для таких людей вообще говорить о роскоши нет смысла. Они не могут себе приобрести что-то подобное. Ну, есть исключения. Вот к туфлям вернемся. Хорошие туфли, комфортные, не дешевые. Но я думаю, что если эти туфли будут уже с какой-нибудь там отделкой, из какой-нибудь крокодилей кожи или еще из чего-то, то это уже роскошь.
3: И она не нужна, да, получается?
4: Я считаю, что
3: пока без нужна. Отделки, еще ничего страшного.
4: Да.
3: Одобряем, пропускаем.
4: Печать одобрения, да.
1: Да-да-да. Знаете, экономика в этом вопросе, конечно, важна. А может быть, есть смысл действительно учить людей подобной экономии? Потому что очень многие, кто не может, если бы их научили, как это делать, они, может быть, смогли. Но их не научили родители, потому что они сами так же прожили или не имели никакой возможности. Они рады, может быть, куда-то сейчас вырваться, но у них нет ни стартового капитала, и стартовый капитал заработать не могут, сэкономить не умеют. Вот. Они бы рады, может быть, прийти на тренинг, где бы их научили, но этот тренинг стоит такие деньги, что они понимают, им кушать будет не на что, если они заплатят.
4: Я думаю, что такие люди даже не хотят, чтобы их научили. Они видят свои проблемы. Они чувствуют, что им нужно что-то менять в жизни. Они просто страдают от своих собственных ошибок и даже этого не понимают. И обвиняют вокруг себя всех, начиная от соседей, заканчивая президентом страны.
0: На мой взгляд, вот мы когда говорим о роскоши, да, она все-таки для кого актуальна эта проблема? Для всех людей или только для определенной категории людей, у которых есть на что роскошествовать, да? И вот они думают, как вот.
1: Вы знаете...
0: Или абсолютно для всех людей?
1: Вы знаете, я думаю, для всех актуально, потому что в каждом слое, скажем так, общества есть свои понятия роскоши.
0: Да.
1: Как тот же самый студент, этот, ну, известный всем байка, да, студент приходит в студенческую столовую и говорит, мне, говорит, пожалуйста, значит, батон хлеба и, говорит, батон колбасы. И все так резко на это шикует, он говорит, и 15 вилок. И все сразу поняли, что на самом деле не шикует, просто, ну, как бы, пошел на всю толпу. И мы понимаем, что для кого-то уже это роскошь. Уже батон колбасы это роскошь. А они просто все скинулись, и им нечего купить.
3: А как же вот это вот, я могу себе это позволить? Ну, такое утверждение, благодаря которому ты сегодня, тебе приятно вставать.
4: Ну, вопрос, зачем? Вот звонит мне однажды...
1: Для самоутверждения, я не сказал.
4: Звонит знакомый. Говорит, слушай, помоги, нужно привезти две двери из магазина.
1: Ага.
4: Входные. А он сделал пристроечку там какую-то, летнюю кухню кирпичом обложил. Едем в магазин, подходим к дверям, я за голову держусь. Огромные металлические двери, и достаточно прилично стоят. Это со скидкой. Он говорит, я бы их не взял, если бы не было бы скидки. Мы их вдвоем еле погрузили в машину. Они тяжеленные такие. И я ему говорю, слушай, ты в пол кирпича обложил вот свою эту летнюю кухню. Она не вывалится оттуда, эта дверь вместе с проемом. И вот я не понимаю этого действительно. Красивая белая дверь с окошком, с решеткой, с дорогими замками, реально очень дорогая. Есть ли в этом смысл? Может быть, это действительно роскошь уже вот в данной ситуации?
2: Это безумство.
0: Я почему свой вопрос задал? Потому что большая часть, наверное, населения борется с проблемой не с той, что у них лишние деньги, я не знаю, там, как, что роскошь, что не роскошь и так далее, а что у людей не хватает денег. Большая часть населения, наверное, все-таки борется с проблемой, что им, ну, нет у них финансов. Проблема не от богатства, не, да, не от нищеты, грубо говоря, от бедности у них проблема у людей. Вот.
4: Знаете, ну, вот этот товарищ да. поставил двери, а потом еще очень долго собирал деньги для того, чтобы обои поклеить. Понимаете? Вот да. это реальная проблема.
2: Вот, вот, вот до смешного доходит. Поэтому, когда смотришь на людей успешных, которые находятся классом выше, и которые, вот как мы говорили, будь они христиане, они должны послужить тому обществу, в которое они вхожи, потому что другие не могут там послужить. Я думаю, что они могут послужить и другому обществу, да, которое классом да. ниже. И не просто должны, а они обязаны это сделать. Почему? Потому что люди, находящиеся или борющиеся за выживание в этом мире, коих большинство, и мы уже сказали, они не осознают порой своих проблем и не осознают также своих возможностей при правильном организации, при правильной финансовой организации. Так может быть, те бизнесмены, которые уже прошли какой-то этот путь, особенно те, которые умудрились подняться с нуля и правильно организовав и свои финансы, и свою жизнь, и целеполагание, и устремление, и все прочее, может быть, им стоит спуститься немножко вниз и начать обучать этих людей. Может быть, начать обучать их бесплатно для того, чтобы они осознавали, что можно, какие у них есть на самом деле возможности, где можно сэкономить. Пусть он все сразу не изменит в своей жизни, но если он сегодня научится экономить на удобную обувь, завтра научится экономить на, не знаю, там, на электричестве, на газ, на еще на какие-то коммунальных услугах, или сделает свой дом теплее, или... И он шаг за шагом, он станет более успешным в принципе. Вот вопрос служения.
3: Всем ли богатым хочется делиться своим успехом? Ну вот, к примеру, я какую-то инновационную сферу открыл для себя, и ко мне подходит, спрашивает, а как ты это сделал? Угу. Ну, нужно ли мне рассказывать, как я это сделал? Потому что завтра ты сам так начнешь делать.
4: И станет твоим конкурентом, да?
3: Конкурентом станет, потому что чуть лучше тебя станет.
4: Знаете, в Священном Писании есть интересный отрывок, который для богатых написан. И, конечно, очень многие люди не любят, когда его читают. «Послушайте, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Ну, дальше там интересно тоже. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Очень интересный отрывок, и здесь можно сделать несколько выводов в разных сферах. Но, тем не менее, каждый человек, у которого есть доступ к финансовым средствам, которым Бог доверил, должен очень разумно распоряжаться ими.
3: Давайте чуть по пунктам разберем. Первое, у него было серебро и золото, оно лежало где-то там в кубышке, накопил, видимо, достаточно. Мы уже решили, что когда оно просто лежит, это не совсем хорошо. Значит, у этого богатого все-таки были какие-то проблемы. Он не просто был обеспеченный человек, а человек обеспеченный с проблемами. Первое, он копил в кубышку, складывал. Второе, там написано, он не... и делал это нечестно.
2: С работниками.
3: Он недоплачивал людям. Угу. То есть все-таки мне кажется, что обращение здесь идет не к каждому обеспеченному и богатому человеку.
4: Совершенно верно.
3: Потому что Господь не против богатства, как мы решили в первой программе, а против того, когда люди не умеют правильно им пользоваться.
2: Ну, каким образом он этого богатства достиг, и как он им распоряжается, когда оно у него есть.
4: Вот, совершенно верно.
3: Ну, вот пример Иова. Да. Написано, что он был богатый, обеспеченный, и все у него было в порядке. И он хорошим человеком был. Богом он оценивается как хорошим человеком. Однако у него огромное количество богатства было. Поэтому считать...
4: Ну, у него с совестью мудрым. Было все в порядке. И Соломон что пишет? «Веселись, юноша, в юности твоей, вкушает сердце твое радости» и так далее. «Делай, что хочешь, по большому счету. Только знаешь, что за все это Бог приведет тебя на суд». И вот если с совестью проблем нет, если человек чувствует, что он все делает правильно, то, наверное, Господь его и не осудит.
2: Спасибо. Ну что ж, наше время подошло к концу. Еще, я думаю, можно было много на эту тему сказать. Но мы в следующий раз встретимся и поговорим об успехе, фактически продолжении этой же темы, ну, о финансовом успехе, о том, что мы можем в этом плане сделать.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Олеся Козуля.
2: Привет! Может, вы уже знаете, что обычно эту передачу ведет моя мама и рассказывает взрослым, как правильно нас воспитывать. Но сегодня я, ее дочь Олеся, раскрою вам несколько секретов о том, как воспитывать взрослых. В прошлый раз мы говорили об особенностях устройства мозга наших пап. Ну, пора бы теперь обратиться и к женской половине человечества. Я раскрою вам сегодня секреты на тему, как говорить, чтобы быть услышанным мамой. Знаете ли вы, что все, что мы говорим или делаем, сначала происходит у нас в голове, и потом уже на самом деле? Поэтому так важно знать различия между устройством женского и мужского мозга. С папой мы уже разобрались в прошлый раз. Мужчина – это прежде всего целеустремленные практики. Что касается устройства маминого мозга, то он действует совсем иначе, чем папин. У женщин сильнее развита та половинка, которая отвечает за эмоции. Ну, за радость, грусть, слезы, там, смех, удивление. Наши мамы больше обращают внимание не на то, что сказано, а на то, как это было произнесено. Мамы более чутко, чем папы, реагируют на малейшее повышение тона вашего голоса. И ей уже не важно, что говорит сын. Она сдвигает брови и произносит: «Ты как со мной разговариваешь?» В то же время папа не обратит на это никакого внимания. Помните эту особенность, когда будете говорить с мамой о длине новой юбки или покупке билетов на футбольный матч. Если вам нужен человек, который послушает и оценит, как вы читаете стихотворение или поете, то смело обращайтесь к маме. Она тонко прочувствует все интонации вашего голоса и даст нужный совет. То же самое касается и творческих моментов. Как красиво завернуть букет, куда повесить картину, какого цвета шарф подходит к куртке. Это все к маме. Все эти советы не составят для нее большого труда. Тогда как мужчина, если к нему обратиться с подробной просьбой, может часами ломать голову над этим. Мама способна не только сама проявлять эмоции, но и лучше понимает эмоции другого человека. Если вас обидели, не стесняйтесь рассказать это маме. Именно женщины в таких ситуациях способны глубоко вас понять, пожалеть, произнести слова, которые как бальзам залечат ваши раны. Папы тоже сочувствуют, но говорить об этом вслух не всегда способны. Они тоже сострадают, но проявляют это сострадание сдержанно, в нескольких фразах, тогда как мама способна утешать вас несравнимо дольше. Мамин мозг способен на выполнение сразу нескольких задач одновременно. Мама может смотреть кино, чистить картошку и разговаривать с подругой по телефону одновременно. И если вы в этот момент дадите ей проверить дневник, будьте уверены, она не пропустит ни одной вашей отметки. Правда, впоследствии она вряд ли может рассказать вам содержание серии фильма и не сможет быть точно уверена, по какому именно предмету у вас тройка. Внимание мамы способно охватывать многое, но не глубоко. В отличие от папы, который, если чистит картофель, может даже сказать, сколько картофелин прошло через его руки и какой нож он использовал. Чувствуете разницу? Папа занят одним, но как следует. Мама занята всем, но понемногу. Вы можете говорить с мамой на серьезные темы, если даже она немного занята. Например, нарезает салат. Конечно, говорить во время просмотра мамы фильма не стоит, потому что сериал может оказаться более захватывающим, чем ваш голос. Рассказывая маме и папе об одном и том же событии, преподнесите новость каждому из них по-разному. Например, рассказывая о классном часе, изобразите маме реакции некоторых учеников, то, как смеялся, чему удивлялся. Папе же интереснее будет другое. Какова была тема беседы, сколько человек присутствовали и к какому выводу пришли. Видите, маме важно, как все это происходило, а папе, что именно происходило. То из нас откажется от помощи родителей при приготовлении уроков? А вы знаете, что тут тоже важно учитывать особенности устройства мышления мам и пап? В прошлой передаче мы говорили о том, что папам в силу их логичности легче даются точные науки – математика, физика, геометрия. К маме же обращайтесь по поводу сочинений по русскому языку и литературе, а также для работ по истории и прочим гуманитарным предметам. Там, где необходимо много слов и много чувств, мамы просто незаменимы. Да, наши мама и папа, оказывается, по-разному устроены, но в своем единстве они дополняют друг друга, как пазлы на разборной картинке. Ведь два пазла одинаковой формы невозможно соединить. И если у одного будет выступ, то у другого должно быть отверстие. Так и с характерами мамы и папы. Где папа размышляет логически, там мама эмоционально. В итоге получается складная картинка. Нам иногда странно, что такие разные родители уживаются друг с другом. Однако представьте, что было бы, если бы и отец, и мать в вашей семье оба были бы логического склада ума. Кругом упорядоченность и расчет, логика и точность. А кому поплакаться, когда тяжело или больно? С кем обсудить новые серии любимого фильма? Кто будет от души хохотать вашим шуткам? И наоборот, если оба родители слишком эмоциональны, то не избежать будет бесконечных слез, обид и меланхолии. В заключение хочу сказать, что мозг как мужчины, так и женщины устроен Богом. Это Он сделал женщину более эмоциональной, а мужчину более рассудительным. Такая расстановка особенностей является частью Его мудрого плана. Принимая своих родителей такими, какие они есть, вы принимаете самого Бога. Ну вот и пришло время прощаться. Пока и до встречи!

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Вы слышали принцип, где написано в Евангелии, что Христос сказал «давайте и дастся вам». И я думаю, многие пытались проверить этот принцип, и некоторые даже были разочарованы, что это не работает так, как написано. То есть я дал, я пожертвовал, я ждал, когда на меня начнут сыпаться благословения до избытка, а они так и не пришли в тот день. Так бывает. И я думаю, что, друзья, не надо разочаровываться, потому что в жизни каждой профессии бывают моменты, когда мастер говорит: «будет вот так», а ученик смотрит, говорит: «а у меня так не получается, это у тебя так, а у меня не так». Но давайте посмотрим, а почему оно так не работает? Или работает ли это вообще? Ответ простой. Да, конечно, работает. И еще как работает, но иногда с задержкой, потому что человек, если бы это работало исключительно вот как математика, ты мне, я тебе, то не было бы той самой искренности и не было бы того воспитания характера, которое Господь преследует, когда учит своих детей доброте. Ну, давайте посмотрим. Мы с детства учим детей быть нежадными. Вопрос к родителям. Сколько раз нужно сказать ребенку, чтобы он поделился, и он это впитывает и начинает так жить и применять? Наверное, миллионы раз надо сказать, и порой все равно наступает момент, когда ребенок уже привыкший делиться, а потом вдруг появляется что-то, с чем он не готов поделиться, оно настолько ему близко и дорого, и любо, что он не хочет этого делать. Что тогда? И вот опять все надо начинать сначала. Поэтому интересно следующее, что Господь учит нас правильным принципам. А эти правильные принципы, они будут работать потом всю оставшуюся жизнь. Поэтому, когда мы, как взрослые, учим детей быть нежадными, ведь согласитесь, речь не о суммах, а речь о принципе. Хоть конфетку поделить, хоть машинкой поделиться, хоть денежку поделить. Какая разница, лишь бы ребенок научился принципу быть нежадным. То же самое можно сказать и о каждом из нас. Хочется не просто давать советы, а действовать так, как мы говорим. Однажды Антуан де Ривароль сказал следующее, это был французский писатель. «Те, которые дают советы, не сопровождая их примерами, походят на дорожные столбы, которые дорогу указывают, но сами по ней не ходят». Так вот, нам не нужно сегодня быть такими дорожными столбами. Мы должны в своей жизни являть этот пример, пример доброты. Некоторые думают, что когда мне дадут, например, там деньги, не знаю, еще что-то, благословения какие-то, то я же, конечно, потом буду делиться. Ну что же вы думаете, я такой прям жадный? Но жизнь показывает, что когда человек привык вот так делать, он научил себя делиться, он не жадный, он идет этим принципом Евангелия давать и тогда дастся, то в его жизни меняется, и он становится примером, и ему тогда еще больше дается. Возникает еще один вопрос, а почему мы так не делаем всегда? А я вам скажу, потому что многие из нас ощущают вот этот острый дефицит того, что нам тоже не додали. Слов благодарности, слов восхищения. И к великому сожалению, мы обо всем этом говорим только на кладбище, только на похоронах. Мы рассказываем, какой был хороший человек. Но я бы хотел, чтобы сегодня мы многие пересмотрели этот принцип и уже сейчас в этой жизни начали замечать, подмечать и хвалить и благодарить людей за их доброту. Потому что именно доброта является мотором, который двигает многие-многие сердца. Поэтому Христос говорит: давайте, и дастся вам. Этот принцип нужно проверить. Он не сказал наоборот. Когда вам много прилетит, когда будет много, вы что же не забудьте поделиться. Давайте. Нет, он говорит, вы начинаете давать. Начните с малого, как та бедная вдова, как многие другие герои. И потом вы испытаете на себе огромные Божьи благословения. Проверьте, как это работает.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
2: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
2: А я знаю, какой.
3: Какой?
2: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
5: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
3: Радугу сделал Бог?
4: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
5: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
6: Да!
4: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
2: Каждый.
4: Папа.
5: Охотник.
4: Вита.
2: Желает.
4: Люли.
2: Знать.
4: Тима.
3: Где?
4: Глаша.
3: Сидит.
4: Все вместе.
2: Фазан. Фазан.
5: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
2: Красный.
4: Лёлик.
2: Оранжевый.
4: Тима.
3: Желтый.
4: Глаша.
2: Зеленый.
4: Вита.
2: Голубой.
6: Синий.
3: Фиолетовый.
4: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
5: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
2: Времена года?
4: Да. А какие времена года вы знаете?
2: Лето.
3: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
5: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
3: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
4: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
3: Это северное полушарие и южное полушарие.
5: Правильно! Верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
2: Южным.
1: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
2: Дедушка, а что это за горка?
1: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
4: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
5: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
2: Одновременно и лето, и зима?
4: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
4: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
5: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
4: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
2: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
5: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
2: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
5: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Деньги для верующего человека – зло. Быть финансово благополучным – грех. Или все же нет? Сегодня мы ищем ответ на этот вопрос. Нам в этом помогает священнослужитель Павел Жуков. Павел, рада вас приветствовать снова в нашей студии. Здравствуйте. Есть мнение, что христианин должен гнушаться земной жизнью, презирать все земное, материальное, телесное, потому

0: делали исследователи, сколько Иисус говорил в своем учении о материальном, об имуществе, и сколько о вере. Оказалось, что о деньгах Господь говорил в 4 раза больше, чем о вере. Вот, просто элементарно сопоставляя количество слов.
1: Может быть, потому что именно деньги представляли собой проблему для народа. Народ был грешен, крайне привязан к деньгам. И поэтому Христос счел нужным напоминать о том, что нужно отказываться от всего материального.
0: Как раз-то и особо проповеди об отказе не было. Больше был акцент на использовании, на отношении. Если мы вспоминаем героев веры, или даже отца всех верующих Авраама, то уж кто-кто, а это был не просто из миллионеров, из миллиардеров. Ну и такой герой, как Иов. И почему-то, когда мы о нем читаем, об Иове, патриархе, то мы видим, что когда его Господь благословил, то это благословение измерялось не особым богопознанием, не просветлением каким-то, не способностью созерцать неведомые миры, а очень все в материальном виде. Угу. То есть ему все вернулось, и богатство, и дети, и так далее. Угу. И в Библии это многократно подчеркивается. Благословил Господь Бог дом какого-то человека. И все у него там было хорошо, и замечательно, и богатство. Ну, у Иакова так было. То есть Господь, когда благословляет, он почему-то не довольствуется исключительно невидимыми духовными категориями. Он дает человеку конкретно что-то осязаемое. И даже говорит, испытайте, не изолью ли я для вас благословений небесных до избытка. Для человека, как материального существа, вот все Божьи благословения, Божьи какие-то идеи должны быть максимально реальными. Вот Господь это использует.
1: А почему деньги так важны для Бога? Ведь в итоге мы их не возьмем с собой на небеса, это ясно?
0: Да, для Бога они, конечно же, напрямую значения не имеют. Они не имеют значения в Царстве Небесном. Но пока жизнь продолжается здесь, на земле, то все, что происходит на земле, делается через деньги. Мы пропитание на каждый день получаем не от того, что на днях землю копали и рожь и пшеницу собирали, правда? Мы ее купили. Угу. Мы тепло, одежду, все получаем за деньги. Мы работаем за деньги. То есть все в мире становится узкопрофильным. Каждый занимается частицей там, какого-то своего труда, чтобы получить деньги и потом уже иметь возможность приобретать огромное количество, весь спектр. То есть в этом мире все решается через деньги. И это уже стара как мир истина со времен древних патриархов. Раз в этом мире все так и до конца времени будет так, значит, в этой категории нужно себя как-то реализовать. Не закрыть ее как данность, а реализовать, использовать. То есть деньги как абсолютное зло, или ну, нельзя так называть, это инструмент. И опять же, когда говорит Господь о проявлении к нему любви человека, то он говорит, люби Бога всем имением своим. Если бы это было зло, Господь бы сказал, люби Бога, отказавшись от имения своего. Для кого-то это имеет и значение, потому что Господь и этот критерий тоже использует как отказ. Но это в тех случаях, когда это является реальной проблемой, когда человек привязан к материальному.
1: А вот как понять, насколько ты привязан к материальному, и как себя обезопасить вот от этой излишней аномальной уже привязанности к деньгам?
0: Ну, давайте посмотрим на конкретные сюжеты. Что примечательно будет, это не вымышленные сюжеты, а реальные персонажи. То есть в Библии есть сюжеты из притчей, а есть сюжеты, произошедшие с конкретными людьми. И предлагаю обратиться к Евангелию от Луки, в главе 19, допустим, говорится об истории мытаря Закхея из города Иерихон. И однажды Иисус пришел в гости к мытарю Закхею, и он был в его доме, ну вот, допустим, 7 стих. Все там ропщут и говорят, Иисус зашел к грешному человеку. Он начальник всех мытарей, очень плохой, и так далее, все ропщут. А Закхей, оценив, что Иисус пришел в его дом, смотрите, начинает какими категориями изъясняться. 8 стих 19 главы Евангелия от Луки. Закхей же, встав, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого обидел,

0: воздам в четверо. Это что за математика? Это что за перебирание сумм в кошельке? И вдруг смотрите, что следом говорит Иисус. Ладно бы там Захей что-то бы в порыве чувств начал рассуждать, там обещания какие-то давать. Как реагирует Иисус? «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Как можно связать желание человека там деньги раздать или вернуть обиженным со спасением и с родством с Авраамом? А Господь это делает. Господь показывает, что у Закхея произошло прозрение. Он многих, может быть, категорий еще не понял, но он понял главное. То, что он имеет, вот его статус как начальника всех налоговиков в то время, это нужно переосмыслить, переоценить и правильно распорядиться. Он не распоряжается Евангелием, благой вестью, проповедью, там еще какими-то чудесами. Он говорит, у меня есть деньги. Так, надо разобраться. Значит, я обидел. Ага, обиженным воздам в четверо. А вижу, что много бедных. Бедным половину имения раздам. И Господь говорит, правильно понял. Вот сейчас, когда ты это говоришь, к тебе пришло спасение.
1: Но я думаю, что с этим вряд ли кто поспорит, потому что принято так считать, что деньги отдавать, деньги жертвовать, деньгами помогать другим – хорошо. Но вот для себя это плохо. Иметь одежду какую-то красивую, иметь какую-то изысканную еду, обучать своих детей в престижных школах, ездить отдыхать за границу, тратить там средства на здоровье и лечение большие. Для себя это плохо. Раздать хорошо, оставить себе плохо.
0: Есть в этом проблема. Если человек к этому прилеплен, и он из-за этого комфорта, обусловленного деньгами, он может пойти на компромисс с совестью. Он может оставить какие-то высокие принципы, высокие идеалы. Это подчеркивается в другой истории. Она тоже в книге Луки описана. 18 глава, Евангелие от Луки, 22 стих. Иисус, общаясь с молодым юношей, богатым юношей, ему говорит, вот из всех твоих поисков, из твоего законопослушания, из заповедей, все, что ты делаешь, тебе одного не достает. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною. Кстати, вот это приглашение, оно уникально. Вот этого молодого юношу Иисус позвал быть своим учеником. Быть апостолом. О которых мы знаем, что имена апостолов, их имена будут написаны на основаниях святого города Иерусалима. И вот этот молодой юноша, который спрашивал про Царство Божие, он говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Его это якобы интересует. Угу. Когда Господь говорит, ну давай покажем, как тебя это интересует. И он говорит, ну нет, извини, на самом деле не интересует, потому что я денежку не отдам, имение не раздам и за тобой не последую. Он вечную участь оставил ради земного богатства. Поэтому его вопрос о Царстве Небесном и о жизни вечной был, знаете, вопросом таким риторическим, теоретическим, возможностью пообщаться и получить комплимент. Может, но не более
1: он
0: того.
1: Он не думал, что настолько все.
0: Не настолько все меркантильно, даже
1: да,
0: у Господа.
1: Да. И вот, и тем более, что вот мы приводим этот пример часто, а в нем и показано, что Иисус сказал: «Отдай, раздай». Поэтому снова возвращаемся к тому, что раздать хорошо, оставить себе плохо. Оставить надо себе все самое необходимое. Вот у тебя есть одна чашка, ложка, тулуп один, штаны, простите меня, да, башмаки, и все.
0: Один из моментов. То, что человек имеет, он этим распоряжается. Чем меньше у него в имении, тем меньше у него возможности распоряжаться и уделять другим. В Писании вот что еще сказано. Трудящийся достоин пропитания. Угу. Что если человек много трудится? Достоин он заработной платы? Ну, логично, справедливо.
1: Соответственно своему труду.
0: Соответственно да. труду. Так если человек потратил значительные усилия или время, годы своей жизни на образование, на получение особых знаний, то должен ли он получить, соответственно, и особое вознаграждение? Это логично. усилия, они компенсируются возвратом. Угу. Более того, Господь призывает любить его имением. Если у тебя что-то есть, то этим ты можешь служить, ты этим можешь помочь. Если у тебя ничего нет, то ты можешь только собою служить, вот, ну, мизером. Угу. Опять же, что приятно у Господа, у него нет прогрессивной шкалы налогообложения, у него все соразмерно. То есть десятина от дохода, неважно какая это сумма, это все равно десятина, она не меняется. Угу. Возможность служить, она измеряется не Божьими требованиями, а тем, что у тебя есть. Ты можешь служить, как одна из женщин времен Иисуса Христа, которую Иисус наблюдал. Это было в сокровищнице храма. Иисус прям сел, немножко, знаете, бесцеремонно. Сесть и наблюдать, как кто Господу поклоняется в плане кошелька. Это Евангелие от Марка, глава 12, 41 по 44 стихи. И вот что Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги в сокровищницу. Надо же, Господу бы сердца смотреть, да, и разбирать, какие мотивы там, эмоции, возвышенность. А Господь на деньги почему-то смотрит. И там дальше. Одна вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Вот какое мизерное исчисление. А до этого написано, что многие богатые клали много. И вот как Иисус на это реагирует. Подозвав учеников, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. То есть умение послужить Богу всем тем, что у тебя есть. Поэтому если у тебя есть много, и ты все можешь посвятить, это хорошо. Ты большему количеству людей сможешь помочь. И статус в этом мире, разница в положении – это объективная данность этого мира. Не Господь устанавливал неравенство, это люди так сделали. И Господь это все не отменяет и не вводит коммунизм. Однако Он предостерегает, что статус, чем больше статус ты имеешь, тем больше и ответственность. И поэтому в послании Иакова мы читаем очень важное такое объяснение отношений в обществе. Иакова 2 глава, с 5 по 7 стих. Это обращение уже к церкви. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» В связи с этим, знаете, что вспоминается? Странные слова или несколько даже страшные. Господь и говорит, кому тяжело попасть в Царство Небесное?
1: Богатому тяжело.
0: Причем в сравнении с верблюдом, проходящим через игольное ушко. И опять же, человек, который видит и регулярно практикует то, как деньги решают разного рода проблемы, он начинает в этом механизме убеждаться, что действительно деньги решают проблемы. И когда он это сделал 1, 2, 10, 20 раз, он уже в этом преуспел, у него вектор веры смещается.
1: Что деньги могут все. Да, Бог деньги не помогает, а
0: да.
1: деньги.
0: И настолько это сильно, что когда Господь скажет, знаешь, я сейчас избираю другой путь, то есть не имением, не крепостью, не финансами, а вот духом моим, каким-то особым сценарием. И человеку богатому трудно поверить в этот особый сценарий. Он говорит, не может быть, я уж как-нибудь сам. Я уж как-нибудь кошельком все решу и проголосую и так далее. И это помешает такому человеку прийти в Царство Небесное. Поэтому сегодня очень важно понимать вот это противопоставление, которое Господь обозначил в Евангелии от Матфея, в 6 главе, это очень известный стих, когда Господь говорит, что никто не может служить двум господам. И тут, конечно, бы хотелось бы противопоставить Бога и дьявола, добро и зло. А почему-то дальше Господь говорит, значит, одного будет любить, а другого ненавидеть, одному станет усердствовать, а другому не родить, не можете служить Богу и Маммоне. Именно мамона противопоставляется Богу.
1: А мамона – это богатство.
0: Да, в значении древнего это богатство. Ну, это слово, оно в разных культурах, в разных религиях обозначает именно вот материальную сторону. Поэтому сегодня нужно нам, когда мы говорим о духовном, оценивать свое отношение к деньгам. Насколько они ценны для нас, насколько сильно мы о них переживаем, думаем, на что мы готовы пойти ради денег, проанализировать свое отношение к благотворительности, к милосердию, легко ли нам пожертвовать на что-то, кому-то помочь. Или каждый раз, когда предлагается кому-то помочь, мы начинаем переживать и нервничать. Вот такую оценку необходимо делать постоянно, чтобы быть чистым сердцем пред Богом.
1: Чтобы понять, да, куда я иду, собственно говоря, и, может быть, как-то постараться изменить.
0: Да, узнать, где свои надежды.
1: Угу. Павел, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня снова о главном. А главная еда в течение дня – это, как известно, завтрак. Завтракать и укреплять здоровье одновременно – это стало возможным благодаря современным знаниям об удивительных свойствах проросших злаков. Как приготовить вкусный, питательный и по-настоящему целебный завтрак для всей семьи?
1: Яблочно-ореховая запеканка. Из половины стакана кукурузной крупы, половины стакана пшена и 3 стаканов воды сварить кашу, немного посолив. В готовую кашу добавить 3 столовых ложки кокосовой стружки, немного ванилина и 2 столовые ложки растительного масла. Перемешать и поварить еще несколько минут. Начинка. 5 яблок нарезать и потушить 2-3 минуты с добавлением небольшого количества воды, чайной ложки кориандра и 3 столовых ложек сахарного песка. На небольшую тарелку выложить 1/3 часть горячей каши, затем половину начинки, снова кашу, затем оставшуюся начинку, сверху снова кашу. Посыпать орехами. Запеканку можно подавать в холодном виде или подогреть в духовке 15 минут при средней температуре. Пшеничное молочко. Измельчить в блендере 1 стакан проросшей пшеницы с 4 стаканами воды. Процедить. Снова залить в блендер и добавить 1/2 стакана изюма, чуть-чуть ванилина и соли. Снова взбить.
2: Полезно, просто и вкусно. Для тех, кто любит готовить, и для тех, кто никогда этим не занимался. Мы рады, если вы с удовольствием готовите вместе с нами. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! В детстве все мы любили слушать и читать сказки. Сегодня мы любим их смотреть по телевидению. Конечно, сказки добрые, со смыслом, с мудрым назиданием. Например, «Властелин колец» – зрелищная киноэпопея о самоотверженности и предательстве, о страшной силе зла и всепереносящей любви. А еще это сказка о беспомощности человека перед силой соблазна, перед силой греха. Вспомним сегодня еще одну сказку, которую все мы знаем. Жил-был тролль, злой-призлой, сущий дьявол. Однажды смастерил он такое зеркало, в котором все доброе уменьшалось, дальше некуда, а все дурное так и выпирало, делалось все гаже. Ученики тролля бегали повсюду с зеркалом, и вскоре не осталось ни одной страны, ни одного человека, который бы не отразился в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось добраться им до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось зеркало. Наконец оно вырвалось из их рук, упало на землю и разбилось на миллиарды осколков. Оттого произошло еще больше бед. Знакомая сказка? Помните, что было дальше? Некоторые мельчайшие осколки попадали людям в глаза. Да так там и оставались. Человек с таким осколком начинал все видеть только в дурном свете. А дальше идет история о мальчике Кае, которому такой осколок попал прямо в сердце, и о его сестре Герде, которая своей самоотверженностью спасла его из рук снежной королевы. Христос понес бремя наших грехов, как хоббит Фродо в сказке «Властелин колец». Спаситель искупил нас своей самоотверженностью на кресте из рук дьявола, как Герда Кая. И это уже не сказка и не притча, а совершившийся факт. Вообще Библия изобилует притчами. К одной из них мы обратимся сегодня. Книга Иеремии, 24 глава. «Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами, поставлены перед храмом Господним. После того, как царь Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иакимова, царя иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности есть нельзя. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Смоквы, смоквы хорошие, весьма хорошие, и худые весьма худые». И было ко мне слово Господне: «Так говорит Господь, Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из своего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, таким я сделаю Седекию, царя иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей». Притча о смоквах. В ней фигурируют два царя, два пути, два варианта развития событий. В обоих виден Божий план. Говоря о плане Бога, мы можем сказать, что нам понятна его стратегия, то есть генеральная линия, но не всегда мы можем принять его тактику. Страдая, мы не понимаем, где Бог и в чем состоит его план относительно нас. «Господи, почему ты так поступаешь со мной? За что мне такое наказание? Такое не может быть от тебя. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы погубил праведного с нечестивым. Это нечестивые должны страдать за свое нечестие. Но чтобы ты, верующего в тебя, так наказывал, такое невозможно». Давайте вспомним о том, что мы живем не в раю, а в мире греха и смерти. В такой среде никто не может чувствовать себя в безопасности. Покоя здесь никогда не будет. Это одно. Другое – то, что Бог не вмешивается в наши планы. Он не меняет их вместо нас. Он меняет только планы свои. Корректирует их, учитывая наш человеческий фактор. Пример, как Господь это делает, записан в той самой притче в книге Иеремии. Два иудейских царя – Иехония и Сидекия. Почему в притче говорится об этих двух царях? Первая осада Иерусалима вавилонскими войсками произошла в 605 году до Рождества Христа. Город взят, и в этом же году в Вавилон отправляют группу знатных юношей из царского дома Иудеи. Среди этих людей был и молодой пророк Даниил. Иудейский царь Иоаким сделался данником Навуходоносора, но в 597 году иудеи восстали против Вавилона. Навуходоносор сместил царя Иоакима и воцарил его сына Иехонию. Эта мера не помогла, потому что 18-летний юноша следовал примеру своего нечестивого отца, и в результате Навуходоносор вновь осадил столицу Иудеи. Иехоний процарствовал всего 100 дней и был смещен с престола. Однако у него хватило ума прекратить сопротивление и выйти за стены к прибывшему в войска Навуходоносору. Иехония с группой примерно 10 тысяч человек, воины, ремесленники, состоятельные граждане, составили вторую волну пленников. Иерусалим был оставлен брату Иоакима Матфании, которого Навуходоносор назвал Сидекией. В третий раз вавилоняне подступили к Иерусалиму в 587 году, когда и Сидекия, в свою очередь, стал изменником Вавилону. Вот тут город постигло полное разрушение после 15-месячной осады. Все оставшиеся в живых были выселены к реке Хавар. Иудея пала. Оба царя, как ранее Иехония, так и позднее Сидекия, попали в плен. Каков план Бога? Его генеральная главная линия – распространение Божьего Царства на земле. «Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Каков был план относительно Иудеи? Она должна была стать центром распространения Божьего Царства на земле. Но вмешивается человеческий фактор. Вместо послушания Богу – следование заповедям человеческим. Вместо милосердия – жестокость, вместо любви – ненависть. Что должен был делать Бог в данной ситуации? Охранять Иерусалим? Избавлять его от врагов? В книге Иеремии 21 главе написано, в 10 тексте. «Я обратил лицо мое против города сего, – говорит Господь, – на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем». А как же обещание Господа, данное еще Давиду и записанное во второй книге царств, в 7 главе? «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Значит, Бог меняет свои планы. Неужели он переменчив то одно, то другое, то да, то нет? Но давайте также спросим, по какой причине меняются Божьи планы? Причина – сердце человеческое. Ибо из сердца человеческого исходят злые помыслы, хуление, завистливое око, любодеяние, убийство, вражда. И чтобы установить Божье царство на земле, нужно из сердца человеческого удалить грех. Как удалить из нашего сердца грех? Как искоренить его? Что нужно любящему Богу, чуждому всякого зла, сделать, чтобы грех исчез с планеты Земля? Два варианта. Убить всех носителей греха или умереть самому. Бог избрал второе. Закон требует смерти за грех. И здесь недостаточно жертвы безгрешного существа, агнца, теленка, глубинного птенца. Недостаточно жертвы невинного ребенка, которого приносили язычники своим богам, недостаточно жертвы и ангела небесного. Кроме того, не в характере Бога возлагать вину на невинного. Поэтому он возложил вину на самого себя в лице Иисуса Христа. Вот почему трагическая ошибка считать Христа сотворенным существом. Только Бог Творец и Создатель мог взять вину за грех на себя. Только Бог мог своей смертью искупить мир. Иисус Христос должен был быть только Богом, и воистину Он им и является. Бог в образе человека взошел на крест. Но Он делал все возможное, чтобы до креста не дошло. Хотя крест был предусмотрен, и без него было не обойтись, в притче описаны негодные смоквы, символ богоотступников. Почему под Божьим правлением получились такие смоквы? Почему портятся люди, находясь в руке всемогущего? В этом вся страшная убийственная сила греха. Грех есть отделение от Христа, отстраненность от Него, недоверие Ему и сомнение в Нем. Грех влечет нас к себе. Над ним нужно постоянно господствовать и смирять себя даже до смерти, сражаться с ним до крови, не щадя самой жизни. Вот почему Иисус сказал: «Кто не берет креста своего, не достоин меня». Иначе грех возобладает, иначе порок одержит надо мной верх. Магическое кольцо из фильма сказки «Властелин колец» всегда стремилось к своему хозяину. Стоило человеку завладеть кольцом, он сразу становился похож на злобного властелина Саурона. Человек под влиянием кольца становился исчадием ада. Так и мы, будучи греховны по своей природе, всегда стремимся к греху. Нужна борьба со своими порывами, порочными мыслями, эгоистичными желаниями. Борьба с похотью плоти, похотью очей и житейской гордостью. Да, я человек гордый и честолюбивый. Меня легко поймать на алчности, зависти, высокомерии, ущемив мою гордость или выставив в глупом виде. Твое решение неумно. Ты ведешь себя как глупец. Твои действия смешны. Как смеяться надо мной? Выставлять меня шутом? Меня, такого умного, такого авторитетного? Ну, погоди у меня. Все, я попался. Прекратив сопротивляться греху, народ Божий погряз в злодеяниях. Как Богу все это выносить? Как искоренить грех из сердец жестоковыйных, упрямых и вероломных людей? Бог вносит коррективы в свой план спасения. И вместо процветания, вместо дней благодатных, предписывает лишение и плен, который должен был продолжаться долгие 70 лет. Жестоко? Никак. Ибо что человек посеет, то он и пожнет. Каким образом он спланирует свою жизнь, таков будет и результат. И Бог наших планов не меняет, Он корректирует свои. Можно ли было избежать иудеям вавилонского плена? Да, но народ во главе со своим царем не покаялся. Хорошо, говорит Господь, вы покаетесь после того, как пройдете через страдания, потери и переселение в Вавилон. В книге Иеремии написано: «Ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Мы должны всегда помнить, грех невозможно искоренить без боли, без страданий, без смерти, ибо возмездие за грех – смерть. Грех вросся в нас настолько глубоко, что стал частью нас, и операция его удаления для нас не пройдет без боли. При удалении гнилого зуба применяют анестезию. Укол, и мы не ощущаем боли. Треск костей, и мы чувствуем, что наша родная плоть отделяется от нас. Мы в смятении. Как же я теперь без моего зуба? Ведь он так мне служил. Бог смягчает наши страдания, отделяя грех от нас. И Он применяет двойную анестезию. Во-первых, Дух Святой, который укрепляет нас, притупляет боль и дает силы терпения. А во-вторых, всю нашу боль, взял на себя Сын Человеческий, Иисус Христос. Он искоренял грех вместо нас без всякой заморозки. Его муки невозможно пережить никому из людей и ангелов. Он рвал нашу связь с грехом, разрывая при этом единство с Богом Отцом, рвал по-живому, без анестезии, без помощи свыше, как последний оставленный грешник. И эта страшная боль в конце концов разорвала его сердце. Такой ценой грех был вырван с корнем и уничтожен на кресте. Христос избавил нас от рабства греха. Мы свободны. Властелин нашего кольца побежден. Как же теперь быть нам? Да, в Иисусе Христе наш грех умер, но в нас он еще живет, вернее, его осколки. Что делать нам? Не делающему, но верующему вера его вменяется в праведность, написано. Нам даются те же чувства, что и во Христе Иисусе, та же ненависть к греху. Через веру мы побеждаем всякую склонность к преступлениям и порокам. Но если мы пытаемся избавиться от страданий и проблем, обходя их нежеланием служить ближнему, обманом и лукавством, трусостью, отказом идти на жертвы ради исполнения Божьей заповеди, то мы станем похожи на весьма худые смоквы. Их есть нельзя. На них смотреть-то противно. Мы превратимся в людей, с которыми неприятно общаться, которым нельзя доверять и на которых невозможно полагаться. Очень нехорошие смоквы издают дурной запах агрессии, хамства и высокомерия. И вряд ли такие смоквы попадут в Божью корзину, если не раскаются. Но что же о двух царях? Эти двое, Иехония и Сидекия, живут в нас. Один смиряется, а другой превозносится. Оба в конце концов окажутся в плену, в скорбных обстоятельствах. И если я пойду за моим Сидекией, меня ждут горе, утраты, слепота и вечная смерть. Если последую за Иехонией, меня тоже не минуют лишения, утраты, боль и скорбь, но в итоге я буду возвеличен и прославлен, как Иехония. Потому что о Иехонии сказано в 4 книге Царств. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Миродах, царь Вавилонский, в год своего царения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного и говорил с ним дружелюбно и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. Главное – смириться перед обстоятельствами и продолжать борьбу со своим гордым «я». Результат – за смирением следует слава, как написано, «славе предшествует смирение». Наша судьба в Божьих руках – и пока мы живы, никто из нас не погиб, кроме Сына погибели. Давайте оставим все наши сомнения в Боге, перестанем обвинять Его в наших проблемах, но как царь Иехония с народом выйдем за стан, нося поругание Сына Человеческого, чтобы с Ним и прославиться. Давайте продолжать великую борьбу с тягой к греху. Будем всегда помнить, что это враг, побежденный Иисусом, что это лишь осколки кривого зеркала, называемого грехом. Их нужно удалить из сердца. Да, операция не безболезненная. Требуется все наше смирение, терпение, вся твердость веры. И у нас есть пример нашего Господа. У нас есть обетование. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Давайте же следовать по пути полного доверия Богу, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Этот государственный муж еще до воцарения в Киеве снискал себе славу победителя половцев и миротворца. Он выделялся из всех государственностью ума, сильной волей и энергичной деятельностью.
0: Владимир был любимым сыном Ярослава Мудрого Всеволода и Анны, дочери греческого императора Константина Мономаха. От него-то он и получил свое прозвище Владимир Мономах. Владимир Всеволодович Мономах родился в 1053 году в Киеве.
2: С детства он отличался отчаянной храбростью. Рано привык исполнять сложные недетские поручения. Будучи всего 13 лет от роду, он был отправлен отцом на княжение в далекий Ростов. Затем пошли ратные походы и битвы, которым не было числа.
0: Владимир получил хорошее образование, позволившее ему прекрасно ориентироваться в литературе. Детство его прошло в Переяславле, где он узнал страшные набеги кочевников. Обладая незаурядными организаторскими способностями, он возглавил походы против половцев в 1103, 1107 и 1111 годах.
2: Его отец, великий князь Киевский Всеволод, завещал Владимиру великое княжение. Но Мономах, не желая возобновления междоусобных войн, отказался от этой чести. Он провозгласил великим князем киевским своего двоюродного брата Святополка II Изяславича.
0: После смерти великого князя киевского Святополка киевляне решили, что следующим киевским князем должен быть Владимир. Мономах согласился только тогда, когда убедился, что даже Святославичи, имевшие право на престол, как дети более старшего сына Ярослава, ратуют за него. В 1113 году Владимир дал свое согласие и принял великое княжение.
2: Время его правления было самым цветущим в истории древней Киевской Руси. Владимир Мономах был инициатором съездов князей. Он призывал своих родственников к миру и согласию. Под его властью были вновь объединены до трех четвертей русских земель, прекратились княжеские усобицы.
0: Удачные военные походы Владимира против половцев сделали его в глазах современников человеком, способным защищать интересы всей Руси. Во времена Мономаха были изгнаны из Руси бериндеи, печенеги и торки.
2: В 1116 году Владимир воевал против греков, поддерживая свергнутого византийского императора Диогена. Борьба шла за дунайские города. Алексей Комнин, новый византийский император, был вынужден послать к Мономаху своего представителя, митрополита Эфесского Неофита, который привез в подарок князю царский венец, знаменитую шапку Мономаха.
0: Он возложил его на голову Владимира, назвав царем. Этим венцом впоследствии венчались на царство русские государи. Еще и сегодня он хранится в оружейной палате Московского Кремля.
2: Владимир Мономах известен не только как мудрый и проницательный политик, но и как законодатель. При нем в свод законов знаменитой русской правды были внесены дополнения и изменения, которые, в частности, ограничивали произвол ростовщиков, определяли случаи обращения бедняков в холопы, вводили меры по охране имущественных прав купечества.
0: Ко времени правления Мономаха относится составление первоначальной летописи игуменом Сильвестром, 1115 год. Он соединил в один свод несколько преданий. На русский язык было переведено много греческой литературы.
2: Большую роль играли и собственные литературные произведения Владимира, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу – яркие образцы древнерусской литературы.
0: В своих произведениях Мономах пытался опереть новую политическую систему на христианскую мораль, на строгое выполнение договорных условий, на совместное решение основных вопросов на княжеских съездах, на взаимное уважение к правам младших и старших.
2: Именно к князьям обращены поучения и другие примыкающие к нему списания. Он учит в своем поучении князей и военному искусству, и искусству управления землей.

0: не виноватого. Жизнь и душа христианина священна.
1: Владимир Мономах умер 19 мая 1125 года возле возведенной по его указу церкви на реке Альте. Тело Владимира Мономаха привезли в Киев и похоронили в храме Святой Софии. Летопись сообщает нам: народ плакал по нем, как дети плачут по отце или матери.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, почему Иисуса обвиняли в том, что Он ел с мытарями и грешниками. Действительно, мы находим такие случаи в Евангелии. Иисуса действительно обвиняли. Вопрос в том, кто Его обвинял. Да? Сначала ответим вот на эту часть вопроса, кто Его обвинял, и потом уже поймем, почему Его обвиняли. А кто Его обвинял? Его не обвиняли ученики Его, рыбаки бывшие, простые люди, да, ученики Иоанна Крестителя тоже как бы не обвиняли Его, а Его обвиняли фарисеи, законоучители, раввины другие, лидеры израильского народа, саддукеи, те, которые совершали служение в храме, вот они обвиняли в этом Иисуса. Почему же они вот так вот негативно относились? Дело в том, что были определенные ожидания. Ожидания, что должен делать Мессия, как он должен себя вести. Ну и, соответственно, Иисус не подходил под эти вот ожидания. Он приходит, ест с мытарями-грешниками. Кто такие мытари-грешники? Мытари – это те, которые собирают налоги для римлян. Грешники – это различные люди, которые не соблюдают закон Божий. И даже вот в своем образе жизни они его постоянно нарушают. То есть фарисеи, книжники, они старались тщательно соблюдать все постановления.

Правления, законы Ветхого Завета. И считали себя праведными, праведными, достойными войти в Царствие Божие. Соответственно, те, которые не соблюдали это все, все заповеди закона Божьего, не соблюдали все предписания, они считались грешниками. Ну а те, которые служили римлянам, мытари, собирали налоги, вообще считались, наверное, предателями. Предателями своего народа на службе у завоевателей римлян. Так вот, Иисус Христос вроде бы, как ожидали, да, Мессия должен освободить от завоевателей, освободить от римлян. То есть, помимо того, что он не освобождает, он не изгоняет, не возглавляет восстание против римлян, да, как это ожидалось, и многие те, кто претендовали на роль мессии, были такие лжемессии. Они начинали восстание против римлян, ничем хорошим это, конечно, не заканчивалось. Но Иисус, наоборот, приходит в дом мытаря, грешника, ест там, пир для него устраивают. Вместо того, чтобы их обличать, проклинать, ругать, он принимает их, как бы дает им тоже благословения свои, как учитель, как раввин, как мессия, да, дает им благословения. Это не соответствовало вот этой вот установке книжников и законоучителей, что должен был делать мессия. Потому что народ мыслил, что вот только мы достойны спасения. Такое изолированное общество. Все остальные, они прокляты, а только мы достойны спасения, и Бог только у нас. Бог только наши молитвы исполняет. Но это, конечно, полностью не соответствует плану Божьему. А какой план Божий? Что за план? План спасения людей. Потому что с самого начала Господь подразумевал, что его народ будет проповедовать всем остальным народам. Именно для этого израильский народ был помещен на перекресток караванных путей в Палестине. Там, где люди путешествуют, разные страны проходят через Палестину и могли бы распространять истину о Боге, о спасении, о правильном богопоклонении, по всей земле могли бы распространять. Но этого ничего не происходило, потому что сам израильский народ отступал от Бога, согрешал. В конечном итоге они замкнулись в себе, чтобы уже не грешить, они настолько себя обложили вот всякими различными требованиями, и, соответственно, те, кто не соблюдали их, они считали их все недостойными Царства Божьего. Мессия должен был просто прийти и праведников собрать в их представлении. Но в представлении Бога, в представлении Спасителя, он должен что сделать? Он пришел послужить грешникам и мытарям. Иисус говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Бог намеревался спасти каждому, дать спасение, кто откликается на Его призыв. То есть Иисус пришел именно для того, чтобы грешников призвать к покаянию. Именно так Он объясняет свое служение различным вот этим вот грешникам, мытарям, тем, которые не соблюдают, не соответствуют требованиям фарисеев и законоучителей. Иисус пришел исполнить свою миссию, которая предписана Ему небом, а не то, что думали лидеры народа.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь! Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Симптомы периода отвыкания от курения. Очень часто человек думает, что именно из-за них человек не выдержит и вновь затравится сигаретой. Давайте посмотрим, как ученые выяснили, какие самые распространенные симптомы периода отвыкания бывают у курильщика. И поверьте, их немного, и они все не опасны. Первое – это головокружение, шум в голове и головные боли. Причина – постоянное кислородное голодание, которое испытывает курильщик, резко сменяется впоследствии бросания курить обильным притоком кислорода. Как помочь себе при этом? Прилягте на несколько минут, расслабьте мышцы шеи, вы можете помассажировать их, а также можно подержать ноги в тазу с теплой водой, положить мокрое полотенце на затылок или на лоб. Это все поможет вам как раз-таки не чувствовать эти симптомы. И как вы видите, сами по себе советы очень простые. В любых условиях их можно выполнить. Сухость во рту. Причина такая. Систематическое попадание дыма в полость рта вызывает раздражение слюнных желез, что приводит, по сути, к повышенному выделению слюны. Отказавшись от курения, человек испытывает сухость во рту. Это неприятно. Что нужно сделать? Выпейте воды или сока мелкими глотками. Небольшими глотками можно почистить зубы, прополоскать рот водой, сделать глубокий вдох или же задержать дыхание на 5 секунд. Все это поможет вам. И следующий симптом, с которым хочется особо познакомить вас, это кашель. Причина вам известна. Организм в данный момент освобождается от табачного налета, покрывающего воздухоносные пути легких, маленькие клетки мерцательного эпителия, вот эти маленькие щеточки, которые покрывают трахею и бронхи, они как будто бы воскресают, и они удаляют эту слизь, которая нам мешала. А мы, в свою очередь, будем чувствовать с вами кашель. Когда вы перестаете курить, эти клетки, которые сохранились, начинают ритмично работать. Для них как будто бы праздник наступает, что вы бросили травиться сигаретами. И теперь у вас также восстанавливается и чувствительность. И из нижних отделов начинает подниматься масса слизи, которую вам нужно просто выкашлянуть. Иногда это такие неприятные, густая, коричневая, вонючая жидкость, которая будет выходить из вас. Может даже пройти несколько недель, прежде чем вы очистите вот этот, другими словами не назову, подвал, пока у вас подвал внутри. Вы не замечали, что пыли было так много, пока вы не начали подметать. Вот так же и здесь. Но в принципе здесь происходит то же самое и еще по одной причине. Ваш организм, он как будто бы зашлакован, как будто бы в нем вся эта масса все время мешала вам полноценно жить. Как здесь помочь? Ни в коем случае никакие антибиотики не применяйте. Таблетки отхаркивающие можно. Попробуйте также смягчать кашель, потому что он достаточно сухой и для влажности делают иногда ингаляции. Да и даже если вы просто опять смачиваете горлышко водичкой, это помогает. Еще одно чувство воскресает у вас. Это чувство обоняния. Оно восстанавливается у большинства из вас уже к второму-третьему дню. И вы начинаете обнаруживать, что ваша машина, в которой вы травили сигаретами, она воняет. До сего времени вам это было неизвестно. И не только это. Вы обнаруживаете, что ужасно пахнет весь ваш гардероб. Поразительно, насколько въедлив табачный дым. И когда к вам вернется обоняние, курильщики, вы будете определять это за версту. Он просто мимо пройдет возле вас, курильщик, и вы почувствуете его. Люди покупают дом, А живя в этом доме после людей, которые травили сигаретами, даже спустя несколько лет чувствуется запах, если двери закрываются и хозяин куда-то уезжает. Запах въедается в ковер, в деревянные части строения, в мебель, стены. Требуется много времени, чтобы выветрить все это. Покалывание в области конечностей. В чем причина покалывания в области конечностей? Причина в том, что сейчас никотин уже не действует так, не сужает наши кровеносные сосуды, которые нарушают нормальный кровоток в конечностях. Ощущение покалывания означает, что происходит усиление кровотока, поступление кислорода к конечностям. Само по себе это явление свидетельствует опять-таки о восстановлении функционального организма. И думайте так позитивно. Потому что если вы будете смотреть на свои симптомы, как на что-то тяжелое, ужасное, что случилось в вашей жизни, вы ничего хорошего от этого не получите. Но если вы смотрите с позитивной точки зрения, а это правда, ведь вы сейчас очищаетесь, вы лучше себя чувствуете. Совершите прогулку пешком, примите контрастный душ. Разотрите места покалывания полотенцем, в основном это в области щиколотки на ногах и также в области верхних конечностей, в области запястья. Должен сказать вам, что из всех симптомов, которые я рассказываю, неспособность сосредоточиться на одной мысли или на ходе работы является, пожалуй, самым распространенным признаком. Помню, как не столь давно нашу программу посещал человек, который собирал компьютеры. Вы знаете, он пришел после первого занятия, говорит, ни одного компьютера не собрал. Меня уволят. Он испугался, но потом все стало восстанавливаться. И я думаю, вам также подобное состояние знакомо. Испытывая его, вам нужно просто его пережить. Вам приходилось подниматься на гору? На какую-нибудь большую гору? Так вот, когда поднимаешься на гору, там есть небольшие спуски, но все в основном идет на подъем. Но общее направление вверх-вверх, когда вы доберетесь до вершины, вы осмотритесь, вы видите, что все у вас замечательно. И дальше будет спуск. И так будет с вами примерно на четвертый день. Кажется, что все время, которое вы испытывали эти симптомы периода отвыкания, было страшным и ужасным. Но это только кажется. Физиологические все симптомы через 4 дня проходят. Вам следует их просто пережить. И еще раз повторюсь, на моей программе еще никто не умирал. Все симптомы периода отвыкания, как вы видите, очень простые. Их легко пережить, и вы сделаете это. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Над благодревною чащей очи он воздымает и видит безмерные сонмы, покрывающие весь путь, ведущий к изножью. Тут он к Филиппу тот час обращается с ласковой речью. «Молви, откуда достать многосевного хлеба обилие стольким тут человеком?» Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
3: И снова все легко и просто. Христос повелел людям сесть, взял хлебы, помолился, раздал ученикам, а ученики раздали этот хлеб народу. Мы видим, как Христос мог 5 хлебами и 2 рыбками накормить 5000 человек. Для Него вообще не было неразрешимых проблем. Он мог найти выход из любой трудной ситуации. Он мог совершить чудо. Но прочитав эту историю, у меня возникает вопрос. Если тогда Христос мог накормить 5 хлебами 5000 человек, то почему сегодня Он не повторит этого чуда в странах, где люди умирают от голода?
2: В 1995 году стали поступать первые сообщения о страшном голоде, поразившем Северную Корею. Его причины – несколько лет засухи, наводнения и очевидная неспособность властей справиться со стихией. Корреспонденты сообщали, что жители Пхеньяна ощипывают деревья на площадях и собирают траву, чтобы затем использовать в пищу. По данным некоторых благотворительных организаций, с 1995 по 1998 год количество погибших от голода в КНДР составило около 3 миллиона человек.
3: Иисус и ученики спокойно сидят на горе. Вдруг Спаситель замечает, что к ним приближается огромная толпа народа. А как известно, большое скопление людей, особенно если нужно их накормить, это уже проблема. Будучи очень мудрым и тактичным человеком, Иисус дает возможность ученикам решить эту проблему. Он говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы накормить их?» На что Филипп ему отвечает: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Другими словами, Филипп говорит, что проблема неразрешима. Накормить 1, 2 или 3 человек несложно, но накормить 1, 2 или 3 тысячи людей – это уже дорого. У нас просто-напросто нет денег, чтобы купить еды для всех. Но тут Андрей, брат Петра, предлагает вариант решения проблемы. «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». Иными словами, он говорит о том, что в принципе есть у нас тут немного хлеба. Но сказав это, Андрей тут же понял всю абсурдность своего предложения. Но что это для такого множества? Накормить одного, двух или трех человек возможно. Накормить одну, две или три тысячи людей – это уже нереально. Такое ощущение, что Иисус устроил ученикам экзамен по предмету «Решение проблемы голода». Уже несколько раз он давал мастер-класс, на котором показывал, как нужно действовать в трудных ситуациях. Но они так ничего и не поняли. Они так и не привыкли к тому, что Он был с ними. Они так и не привыкли к тому, что Он может найти выход из любой трудной ситуации. Они так и не привыкли к тому, что Он может совершить чудо. Иисус еще раз показывает ученикам, как решить эту проблему. Оказывается, Андрей мыслил в правильном направлении. Ему не хватило лишь одного – взяв хлебы и воздав благодарение, раздать ученикам. Необходимо взять то малое, что есть в нашем распоряжении, и воздать благодарение Отцу. И тогда Он проявит свою божественную силу, и каждый будет есть столько, сколько захочет. У Бога свои законы арифметики. Чтобы накормить 5000 человек, ему нужно всего лишь 5 лепешек и 2 рыбки. Но если для него все так просто, то как быть с голодом в Северной Корее в середине 90-х, спросите вы? На что я вам отвечу. Читайте внимательный отрывок 6 главы Евангелия от Иоанна, и вы найдете ответ на этот вопрос. Обратите внимание, что делает Иисус после того, как воздает благодарение Отцу. Иоанн пишет, что Он раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, а также и рыбы, сколько кто хотел. Другими словами, Иисус приучает своих учеников заботиться о том, чтобы люди, которые окружают их, всегда были сыты и никогда не голодали. Решение проблемы голода в Северной Корее взяли на себя ряд международных благотворительных организаций, ООН, а также некоторые южнокорейские компании. Долгое время КНДР продолжала зависеть от иностранных поставок продовольствия. Правда, жители Пхеньяна перестали ощипывать деревья, а власти КНДР перестали водить представителей международных благотворительных организаций в больницы и детские сады и уже не показывали им истощенных стариков и детей. В этой истории Христос показал, как мы можем решить проблему голода. Он сказал, что мы можем взять хлеб, которым Господь в изобилии благословил нас, и поделиться им с нуждающимися. Так поступили ученики, когда Христос передал им 5 хлебов, чтобы они раздали людям. Так поступают сегодня международные благотворительные организации. Так они делают пусть небольшое, но все-таки чудо.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет! Привет, друзья! Мы снова в гараже и снова с очень хорошими людьми. Милена, Наталья, Андрей, ну и меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас необычная тема, мы поговорим о Новом Годе.
2: И да. На самом деле я обожаю этот праздник, наверное, не наверное, точно больше, чем день рождения, потому что оно реально создает твое настроение.
4: Кажется, еще этот праздник особенно любят люди, потому что в это время они особенно склонны думать о сказке какой-то.
5: Лично в моей практике Нового года дом с детства всегда наполнялся запахом, твердым запахом чеснока.
3: Я хочу вас спросить, вы когда-нибудь слышали об этом празднике?
2: Никогда.
4: Примерно раз в году иногда слышно. И да. На самом деле я обожаю этот праздник, наверное, не наверное, точно больше, чем день рождения, потому что оно реально создает твое настроение, и оно мне нравится, когда начинается в магазинах все украшает, все, да, и такая вот эта новогодняя суета, приятно, хотя, конечно, это все, ну и угнетает реально, когда ты там много готовишь и всего остального. Но не знаю, вот реально чувствуется какое-то чудо, да. Реально.
3: То есть вы слышали об этом празднике? Андрей так многозначительно кивнул головой, думает, я когда-то слышал об этом празднике, да?
5: Да, вот в моей практике Нового года дом с детства всегда наполнялся запахом, твердым запахом чеснока. Потому что, вот, может, знаете, такая вот помидорка, на ней чеснок с майонезом. Вот. Вот это всегда в Новый год было. И вот я, если чувствую этот запах, то сразу все. В голове флешбеки.
3: Ну, хорошо, что да, что у нас Новый год как минимум ассоциируется с чем-то приятным, да, с вкусной едой, с чем-то таким, с каким-то обновлением. Ну, хорошо, расскажите тогда, пожалуйста, о том, вот, как у вас вот вообще происходит все перед Новым годом, как вот передновогодняя суета, что вы делаете, как вы готовитесь, как у вас на работе, вообще как... Ну, чего-нибудь там расскажите о том, что до Нового года.
4: На самом деле, мне кажется, что вот эта вот атмосфера новогодняя, это по большей части все-таки иллюзия. То есть люди сами это придумывают и как бы делают из этого праздник. Но по сути, пусть это и некая иллюзия, но она очень объединяет и сплочает людей. Mm-hmm. Они в каком-то едином, не знаю, настроении. Yeah. Семьи собираются в этот праздник, приезжают с разных городов. И это действительно очень семейный, очень приятный такой праздник. Тоже, наверное, мой любимый. Вот, поэтому... Новый год — это классно.
3: Отлично. А вот что ты делаешь перед Новым годом, за месяц до Нового года?
4: Да я на самом деле не готовлюсь никак к Новому году, только комнату украшаю.
2: Запись на маникюр заранее в ноябре,
4: да, кстати.
2: Потому что все места заняты.
4: Да-да-да. Вот. Ну и люблю этот праздник проводить с семьей.
3: Угу, с семьей. Отлично.
4: А, мне сейчас стыдно.
2: Нет, я тоже люблю папа с семьей проводить этот праздник. Но просто в последнее время не получалось. Ну, я считаю, что это семейный праздник. Папа краснел, наверное.
3: Ну, а вот перед самим Новым годом, за 2 недели до Нового года, вы любите этот период?
4: Да.
2: Да, очень люблю.
3: А почему? Ничего не успеваешь. На работе кучу дел. Все какие-то там все доделки постоянно.
2: Мне кажется, сам процесс, он доставляет себе удовольствие не так, как результат, например, mm-hmm. даже если брать корпоратив на работе, ну, к примеру, да, то есть это вот эта подготовка, оно какое-то вызывает особые эмоции, вот, и во время этого корпоратива почему-то таких эмоций у меня лично нет, но вот когда подготавливаюсь, и меня прям заносит, mm-hmm. и я могу уйти в эту новогоднюю сказку, не знаю, потому что вот эта взрослая жизнь, когда ты каждый день на работе, там, на учебе, дома готовишь, убираешь, там, с друзьями встретиться, уже нет даже таких эмоций, а вот это что-то все-таки необычное, что не каждый день происходит. И может от этого такая, такие эмоции появляются.
3: Ну, это на самом деле очень классно. Потому что я думал, сейчас начнете рассказывать, как много за отботы, как много дел, что Новый год это некий дедлайн, перед которым надо все успеть. А вы просто... Нет, я очень удивляюсь.
5: Нет, тоже нет, на самом деле. Потому что вот даже самый последний, наверное, самый напряженный день, это вот там 31 декабря, когда весь дом, даже вся твоя семья там суетится, что-то готовит. Вот лично в моей практике я всегда с утра что-то кому-то помог, сходил в магазин, а потом где-то спрятался и все. И вот поспал до вечера, а там уже вся ночь впереди.
2: А, выспался, как все. А остальные все уставшие в 12, но все равно спать.
5: Вы что, куда вы?
4: Мне кажется, еще этот праздник особенно любят люди, потому что в это время они особенно склонны думать о сказке какой-то, вспоминать про Деда Мороза, про подарки, какое-то волшебство.
2: Уходить.
4: Да, и это вот, наверное, особенно почему он так нравится людям.
3: Спасибо большое.
2: А у вас, Дмитрий?
3: Не знаю, меня почему-то... Я больше все-таки воспринимаю Новый год как некий дедлайн, перед которым надо много успеть. Хотя мне нравится этот праздник, потому что именно в сам Новый год можно расслабиться. Неважно, успел ты это или не успел.
2: Нужно праздновать, нужно быть счастливым.
3: Нужно быть счастливым.
2: Я тоже сейчас радоваться.
3: Да.
2: И получается.
3: Ну вот давайте мы теперь расскажем друг другу, как кто празднует Новый год. Ну, вот кто-то в семье, кто-то хочет, кто-то мечтает в семье праздновать
2: Новый год.
3: Ну, давай, кто расскажет? Может быть, Милена или Андрей начнет, Наташа?
5: Ну, давайте я.
3: Давай.
5: Ну, лично у меня всегда было то, что Новый год – семейный праздник, то есть там это обязательно только близкие родственники, вот с ними я провожу именно сам Новый год. Ну, а все остальное время там после, ну, первого числа все, рюкзачок, и пошел к друзьям куда угодно. Вот, то есть провожу уже больше с друзьями. Это же как на свадьбе, то есть сначала там близкие, потом дальше и дальше, как любой праздник.
3: Ага, спасибо.
2: Не знаю, у меня так было, то что до скольки лет? До 7, 8, до 9 я праздновала с семьей. Наверное, не знаю, мы собирались с друзьями, с семьями и гуляли всю ночь. Для меня это было необычно, потому что в детстве ты должен всегда там ложиться там, в определенное время, так ты еще маленький, а в Новый год ты там мог себе позволить поболтать там с друзьями всю ночь или там еще что-то. Вот, а потом как-то начали, ну, у нас есть определенные компании в церкви, друзья, вот, и мы как бы устраивали, то есть не просто там посидеть уже, да, в домашней такой обстановке, почему я, кстати, очень скучаю, а это уже какая-то определенная программа, то есть там уже, ну, грубо говоря, там конкурсы, какие-то игры, как на большой стол, тоже такая суета, ну, то есть по-разному. Хотя в прошлом году я вообще праздновала за границей Новый год, могу рассказать этот опыт, там вот так, как у нас не празднуют. Мы там больше на Рождество делают акцент, вот, и поэтому там просто собрались, просто поели, с Новым годом, 12, и все, и спать. И это взрослые дети, да. Ну, то есть, как бы такой...
3: Пользуясь случаем, Наташа, хочу пригласить тебя на этот Новый год в семью.
2: Спасибо. Я принимаю вашу заявку.
4: У меня каждый раз так получалось, что я праздновала именно с родителями в кругу семьи, хотя я не была против, там, может быть, где-то с друзьями, просто так вот складывалось, и мне нравится эта традиция. В прошлом Новый год я была у родителей, они живут в частном доме, и, наверное, вот это по-особенному именно такое вот рядом с лесом, там было очень много снега, и как только мы отметили Новый год, мы пошли сразу гулять, там все пускали салюты, то есть вот эти звуки, и у нас младший мой братик катался на саночках, и мы, в общем, тоже немножко покатались, и с горки, в общем, это было прям очень-очень по-новогоднему, так классно.
3: Ну, мы тоже собираемся несколькими семьями, да, и проводим это время. Ну, а потом, может быть, в течение самих новогодних каникул там пытаемся тоже съездить друг к другу в гости, как-то вот так. Но на самом деле, да, это замечательное время, когда можно просто отдохнуть, хорошо провести время, может быть, немножечко абстрагироваться вот от трудностей, обыденности жизни. Вот. А вот вы слышали когда-нибудь такое, что в новом году все будет по-новому? вот такая идея.
5: Да каждый год слышу.
3: Никогда она к вам не приходила, это был тяжелый год.
4: Да?
3: В новом году все будет по-новому.
4: Я буду лучше,
3: вообще,
4: да.
3: Как вам нравится эта идея? В новом году все будет по-новому?
4: Людям свойственно вообще стараться начинать что-то именно с какой-то вот исходной точки, там, с Нового года, с понедельника и так дальше, со следующего месяца. Вот. Но мне кажется, когда человек действительно хочет изменить свою жизнь, это нужно делать прямо вот сейчас. Не нужно там откладывать, ждать Новый год или следующую неделю. Нужно прямо действительно брать и менять свою жизнь сегодня. Вот. Но, а Новый год как некое начало чего-то, ну, думаю, можно сделать определенный перезапуск, наверное, своих мыслей каких-то, перенастроиться, перезагрузиться, в общем.
2: Это как, знаете, это как вот в школе, вот есть четверть, и вот у тебя есть определенное начало, конец, где ты делаешь определенную работу, и потом подводишь итоги. Вот, и также в новом году, мне кажется, очень классно ставить какие-то планы, то есть себе там, не знаю, за этот год я должен прочитать столько книг, я должен сменить прическу. Ну, непонятно, что прямо расписать так вот каждый день по минутам, что ты будешь делать, но просто какие-то, наверное, серьезные планы, которые ты хотел бы сделать. И где-то обязательно записать, зафиксировать. Потому что если не написано, значит, этого не существует.
3: То есть, с одной стороны, Новый год — это не повод для того, чтобы ждать, если ты хочешь поменяться. А с другой стороны, все-таки вот эта вот определенная временная градация, она помогает устанавливать какие-то конкретные цели,
2: Ты можешь анализировать себя, там, все равно человек рано, ну, мне кажется, очень многие анализируют прошедший год именно, там, насколько он был хорош, насколько он был плох, что я в нем успел сделать, как я стал лучше в этом году, как не стал. Кто-то этого не делает, но мне кажется, это очень полезно.
3: А вообще кто-то это делает?
2: Случае.
3: Ты хотя бы видел одного человека, который думает, как я стал лучше, насколько я стал лучше?
2: Я делаю.
3: Ты просто молодец. Молодец.
2: Не, ну я такая, ну в этом году ничего
3: Наташи.
2: Нового.
3: Ничего нового. Ну,
2: нет, бывают мысли, например, я могу сказать то, что вот там определенный год прошел, и вот в этом году я поменялась в этом-то, но это же тоже как бы анализ определенный, то есть там в чем-то у меня поменялись взгляды, где-то я стала поумнее, там, я не знаю, закончила вышку, например, или что-то еще, не знаю, повысили на работе, или как, ну, какие-то все равно достижения ты запоминаешь, что это было именно вот тогда.
4: Ого, сколько всего ты сделала.
2: Нет, этого я не делала, подождите.
3: Андрей, скажи, пожалуйста, ты не боишься таких девушек, которые на Новый год сидят и занимаются самоанализом?
5: Я на Новый год отдыхаю, не думаю об этом, ни о каком анализе нет. У меня вот есть год для анализа, для работы, для всего. Все остальное — это Новый год. Новый год — это все, что мы можем ждать от следующего года, это новых проблем. То есть это все. Это вот то, что точно будет. Все.
3: А новых радостей?
5: Они
2: Ну, говорят же, что каждый год, типа, если в этом году было хуже, то в следующем году просто, ребята, готовьтесь, типа, по нарастающей будет только хуже, хуже, хуже. Но мне не хочется в это верить.
3: Да, и, наверное, не нужно с этой мыслью жить.
2: Ну, да? Конечно. Чего ищешь? О чем думаешь, что может
3: быть? Жизнь, она состоит из разных полос. Черные, белые бывают, да? Как говорят, полосатая жизнь. Поэтому совершенно не обязательно, что завтра будет.
5: Да.
3: Будут проблемы, но будут и радостные моменты. И, наверное, вот сам Новый год — это как раз те дни, когда мы можем, ну, сосредоточиться на разных моментах. Хотя бы просто потому, что мы отдыхаем. Хотя бы просто потому, что мы встречаемся друг с другом. Хотя бы просто потому, что у нас есть прекрасный повод вкусно покушать. Да?
2: Хотя, опять же, есть люди, которые, например, работают в эти дни.
3: Да.
2: Мне всегда так жаль этих людей.
3: Что бы вы пожелали таким людям?
2: Ой, я бы им сказала спасибо, во-первых. Ну, если они работают, значит, что это не просто так, потому что, ну, значит, есть какая-то необходимость, чаще всего это какие-то врачи, ну, или там, ну, служба помощи, вот. Ну, и, в принципе, ну, не знаю, мне кажется, эти люди все равно в эту ночь как-то чувствуют себя по-особенному, даже несмотря на то, что они там на работе. Или как-то, ну, это хороший повод, реально, вот, есть много хороших, добрых фильмов про это, как люди говорят что-то хорошее друг другу, потому что не всегда, даже в голову людям может не приходить это в течение года, там, кого-то сказать, как ты любишь сильно, или как-то, ну, сказать просто спасибо за то, что человек рядом с тобой. И вот именно в этот день, как бы это хороший такой напоминание, повод, то есть ты начинаешь об этом думать, вольно-невольно, то, что ты благодарен, в принципе, за, ну, благодарен Богу, благодарен окружающим за то, какая у тебя жизнь, за то, что ты прожил этот год хотя бы, вот. Это уже большой повод для счастья, для благодарности.
3: Да, ну вот, наверное, может быть, если одну секундочку прям для внимания, вот, а что может испортить Новый год?
2: Сгоревшая курица.
4: Вообще любой праздник портит внутренний настрой. Если у человека какие бы прекрасные обстоятельства не окружали, если внутри какая-то бяка есть, то это в любом случае перенесется на все вокруг. То есть все изнутри идет.
5: Ну, на самом деле, Новый год — это повод для пожаров. Так что любое ЧП, оно может испортить, ну, как бы испортить праздник. Если человеку прилетела петарда за забор, то
2: да,
5: может
2: кстати,
5: случиться
2: беда. Надо быть очень осторожными, потому что вот петарда, ты прям правильно подметил. Не знаю, ребят, кто этим балуется, пожалуйста, не балуйся. Прям в ноги кидают, ты идешь, и вот взрывается все рядом с тобой.
3: Так, вообще, может, они так радость получают?
2: Ну, вот им радостно, а мне это не
4: утверждается за твой счет.
3: Ну вот и возвращаясь, вот как ты сказала, бяка, да, ты называла?
4: Ну
3: это,
4: да.
3: Как вот не допустить эту бяку в предновогодний период, чтобы не испортить себе праздник?
4: Я не знаю.
3: Нет, ну что бы ты посоветовала другим?
4: Ну, наверное, как-то не допускать вот каких-то вещей, каких-то мыслей негативных, потому что на самом деле люди склонны думать о плохом.
2: Да, кстати.
4: И это чаще, это больше всегда. Вот. Как-то понимать, что на самом деле жизнь, она классная. И пусть есть плохие моменты, но, возможно, будут и хорошие. Вот. Наверное, больше на них акцент делать и радоваться тому времени, которое мы можем провести с семьей вместе. Это же классно.
3: Да.
2: Да. Даже, наверное, ты сейчас сказала, мне кажется, можно перефразировать то, что бывает хорошее, но, возможно, иногда может это случиться плохое. Вот так скорее, потому что мозг реально у нас как-то запрограммирован концентрироваться именно на плохом, чтобы там, я не знаю,
4: да, а по сути
2: знать, как бороться с этим.
4: У нас жизнь состоит из нейтрализации.